0: помещение, в которое принесли его, и даже не принесли, а привели под руку прошлым вечером. Дом двухэтажный, может быть, бывший жилой особняк. Комната, в которой лежал Иван Тимофеевич, небольшая обычная комната, видно, вынесли из нее старую мебель, поставили солдатские наши госпитальные кровати, и превратилась она в палату. Было этих коек в комнате всего три. Соседская, аккуратно застеленная, пустая. А на дальней кто-то лежал, укрывшись одеялом с головой, лежал тихо, не шевелясь, может, спал. «А может, уже и кончился», — подумал Иван Тимофеевич. Стал прислушиваться. «Дышит ли?» И обнаружил, сосед не только дышит, а даже как-то хлюпает. Иван Тимофеевич обеспокоился еще больше. Чего он там хлюпает? Приподнявшись на локте, Иван Тимофеевич стал с беспокойством тщательно вслушиваться в эти звуки. И вдруг с удивлением понял. Сосед плачет. Чего же он плачет? Неужто так его скрутило, что даже держаться не может, слезу пустил? Надо человеку помочь. Иван Тимофеевич поднялся с кровати, вставил босые ноги в холодные сапоги и, придерживая болью напоминавшую о себе раненую руку, пошел к кровати соседа. Еще не видя лицо, укрытое одеялом, тихо спросил: «Слышка, ты чего?» Одеяло над головой шевельнулось, опустилось, видно, рукой его потихоньку стягивал тот, кто лежал под ним. Показались глаза, мокрые, полные слез, с удивлением смотревшие на Ивана Тимофеевича. По глазам и по темным молодым волосам Иван Тимофеевич понял, что лежит перед ним человек молодой. Присев к нему на край койки, Иван Тимофеевич спросил: «Чего молчишь-то? Аль говорить не можешь? Как зовут тебя?» Парень отодвинул одеяло от лица, и Иван Тимофеевич убедился, что перед ним действительно совсем молодой парнишка. «Куда тебя зацепило?»
1: «В плечо», — коротко буркнул парень.
0: «Ну, чего ж ты плачешь-то? Гложет тебе кость или рана горит?»
1: «Душа у меня горит, а не рана», — сердито сказал парень.
0: «Ах так! Чего ж тебе, в душ, что ли, попало?» — усмехнулся Иван Тимофеевич.
1: «Вот и попало».
0: «Ну ладно, не ебенься. Кто тебя обидел? Чем? Растолкуй, может, вместе разберемся». Парень помолчал, протер глаза, лег поудобнее на кровати, выпрямился, положил руки под голову и все тем же обиженным тоном сказал: «Надо же, ведь всего несколько сот метров до передовой не дошел. Столько я об этом фронте мечтал, так уж мне хотелось дорасти до призывного возраста хотя бы к концу войны. И вот на тебе, и дорос, и призвали, и форму надел, и на фронт приехал, а до переднего края несколько сот метров не дошел. Снаряд какой-то дурной, случайный совсем, бухнулся неподалеку и осколком зацепило плечо».
1: «И все дела?» — Иван Тимофеевич улыбнулся. «Вот и все дела. Ты откуда родом?»
2: «Челябинский».
1: «А чем занимался? Кто ты есть по делам твоим?»
2: «Рабочий. Кто же еще?»
1: «Рабочий? Какой же ты рабочий? Ты еще ученик, наверное».
2: «Был и ученик, а теперь токарь 4-го разряда.
1: «А звать-то тебя как?»
2: «Миша Люленьков».
1: «Ну вот что, Миш, ты не огорчайся, что до передовой не дошел. Война – дело временное, а труд наш с тобой – это дело вечное, всегдашнее. Вот и радуйся, вернемся мы скоро к этому нужному для всех делу. Веселись, а не плачь. Могло тем же осколком тебе не по плечу, а по головке твоей умной шибануть. И все, нет токаря. Ну а теперь подымайся. Где твоя одежда? Надевай ее, пойдем искать, где тут помыться, да и харч нам с тобой положен».
0: После завтрака Миша куда-то юркнул, а Иван Тимофеевич вышел на крыльцо покурить. Он свернул толстую, теперь табачку было вдоволь, самокрутку, и с удовольствием задымил, присев на ступеньку. А Люленков тем временем вернулся в палату, отыскал свой вещевой мешок и, спрятав его под шинель, направился к выходу.

0: Но мой тебе совет, не подставляй ты свою глупую башку в последние дни войны. Пропадешь ты, как пить дать. Ты в нашем боевом деле ничегошеньки не понимаешь. Ну, это моя забота. А ты скажи тут, чтоб меня за беглеца не считали, я ведь не в тыл ушел, а на передовую. Того, кто ушел вперед дезертиром, считать нельзя. Понял, дядя? Ну, бывай. И Миша решительно пошел через двор к воротам. Иван Тимофеевич неожиданно для себя поднялся и пошел за ним. Они вышли за ограду на мокрую каменную брусчатку улицы и некоторое время шли рядом молча. Иван Тимофеевич застегнул шинель и подпоясался ремнем поверх шинели. «Ты-то куда идешь?» — спросил Миша. «Чего ты ко мне привязался?» «Не привязался я к тебе, а жалко мне тебя, дурака. Отведу я тебя в свою роту и сдам на руки своим боевым друзьям. К примеру, Николаю Прохорову. Скажу, чтоб приглядел за тобой, а то ведь ты как мотылек в этом огне сгоришь. Вот за это тебе, дядя, спасибо. Это ты мне удружил. Доведи меня, а сам тут же назад. И расскажешь, что не убегли мы с тобой. Вернее, я не убег, а ты определил меня в подразделение». «Да ладно уж, расскажу. Че там толковать? Да и сам товарищи посмотрю, как они. Думаешь, мне неинтересно знать, кто там живой, кто чего поделывает?» Дома, мимо которых они шли, не то чтобы горели, а дымили и чадили. Ближе к передовой пожары уже были настоящие. Кое-где пламя пришлось обходить, оно вырывалось из оконных проемов наружу. Сверху сыпались пепел и мелкие головешки. Под ногами хрустели песок, битый кирпич, штукатурка. «Ну, теперь совсем близко», — сказал Иван Тимофеевич. «Вот здесь меня зацепило». У одного из проходивших солдат он спросил: «Слышь-ка, дружок, а где взвод лейтенанта Лободы?» «Шуруть туда, он в том конце пролом есть. Перейдет в соседний дом». Иван Тимофеевич, а за ним и Миша направились в указанном направлении. Они отыскали небольшой лаз в стене, по которому надо было ползти, и перебрались в подвал соседнего дома. Здесь Иван Тимофеевич вздохнул свободнее и, узнав уже некоторых из бойцов, сказал спокойно Мише: «Ну, вот мы и дома. Прибыли. Сейчас Лободе доложимся». Он отыскал знакомую и со спины фигуру взводного и, подойдя к нему, думая, что он это делает очень четко, а на самом деле не так уж и фарсиста, приложил руку к шапке и доложил: «Товарищ лейтенант, рядовой Крахмалев с пополнением прибыл». Лейтенант оглянулся и весело спросил: «О, ты откуда? Быстро тебя вылечили. А может, ты убег из госпиталя?» «Ну, а если и убег, то вот Миша Люленков говорит, что дезертиры только в тыл убегают, а на передовую можно». Лобода засмеялся и ответил: «Соображает. Нам пополнение очень нужно. Взвод шибко предел. Веди пополнение, да и сам с ним в свое отделение. Там теперь твой друг Прохоров командует».
1: «А где ж Филимонов? Или в генералы выдвинули?» – пошутил Иван Тимофеевич, соображая, может, напрасно это делает, и с Филимоновым случилось недоброе. Лобода ответил не сразу: «Нет Филимонова. Фаустник его накрыл. Теперь Прохоров там за командира, двигай к нему, а мы вас зачислим на все виды довольствия. Как фамилия новенькой?»
2: «Рядовой Люленков, товарищ лейтенант».
1: «Молодец, обученный», — с удовольствием сказал Лобода. «Ну, давай, воюй».
0: Когда они двинулись дальше, Миша спросил: «Ты ж хотел меня доставить, а сам вернуться».
1: «Ну, побуду маленько, на ребят посмотрю», — ответил Иван Тимофеевич.
0: Прохорова они нашли около узкой амбразуры, выходящей на улицу. Он сидел в сторонке от белого света, который ровным бруском опускался в подвал через амбразуру. Иван Тимофеевич подошел к нему и сказал так буднично, словно расстались они несколько минут назад: «Здорово, Коль, обошел ты меня, говорят. Стоило мне ненадолго отлучиться, а ты уж в командира выбился, ишь как. А все деревни прикидывался».
3: «О, ты откуда взялся? Тебя же вроде в госпиталь отправили», — воскликнул Прохоров, явно с удовольствием разглядывая друга.
1: Уж готов, отремонтировали. Там ведь знаешь как, заплатка.

0: положили, нитками пришили, и дуй воюй, — отвечал Крахмалев. Вот сам пришел и подмогу тебе привел. Парень хороший из нас, из рабочих. А, значит, еще один гегемон во взводе прибавится. Иди сюда, парень, будем знакомиться, расскажи о себе. Миша коротко рассказал. Прохоров, как и полагается командиру, все это выслушал, хлопнул его по плечу. Хорошо еще не потому, которая ранена. Но все же Михаил и от этого шлепка слегка присел. Прохоров сказал ему: «Ну, поначалу ты очень вперед не лезь. Приглядись к нам, а там поймешь, что к чему, и вместе воевать будем. А ты, Тимофеич, поучи парнишку, побереги его». «Ладно, затем и пришел. А какая задача отделению нашему? Вот сейчас подготовит начальство нам огоньку, и дом брать будем, что напротив. А над нами там, на этажах, есть кто? Там уж всех расчистили. На очереди тот вон большой, серый, видишь? По сигналу пойдем, как огонь дадут артиллеристы, да танки вот прямой наводкой поддержат, они здесь за нашим домом стоят. Так и двинем, понял?» «Ясно, сделаем». Примерно через час, за который Миша пообвык здесь, послышался топот сапог сзади, где-то по подвалу. Крики полетели в разные стороны. «А ну, подъем, подъем, славяне! Приготовиться к атаке, приготовить гранаты, зарядить оружие!» Загомонили, зашумели солдаты в подвале. Сразу стало видно, что здесь немало бойцов. Они подходили к проломам в стенах, к окнам, через которые можно было выскочить, к лестницам, которые выводили наружу. Бойцы готовили оружие, гранаты, поправляли шапки, что-то негромко говорили друг другу, без суеты, спокойно готовились к очередному бою. Бросок предстоял не длинный, всего через дорогу. И Михаилу казалось, что это не так уж трудно, всего несколько прыжков, и вот соседний дом. Иван Тимофеевич, подергав его за рукав, предупреждал: «Ты не очень-то, не очень лезь вперед, держись за стариками». И вот как-то сразу, по какому-то невидимому, непонятному для Михаила сигналу, ударили пушки, которые находились поблизости за стенами дома. Ударили так громко, что дом задрожал и, казалось, вот-вот рухнет на людей, находящихся в подвале. Пушки били непрерывно, и взрывы были так близко, что от них летели и осколки снарядов, и осколки кирпича и штукатурки. И вот надо было броситься в это клубящееся пылью и дымом месиво. Сначала не было слышно выстрелов из дома напротив, из этого адского смятения взрывов, огня и дыма. Но потом Михаил разобрал четкие стрекочущие звуки пулеметов и услышал бьющиеся в стены пули. Их было так много, что казалось, стоит только выскочить из подвала, и они вмиг разорвут тебя на части. И все же, уловив какой-то момент, какую-то секунду, когда казалось, что этих пуль стало чуточку меньше, солдаты стали бросать гранаты в окна дома напротив и в подвальные амбразуры. И как только эти гранаты захлопали частыми взрывами, все ринулись через дорогу в соседний дом. Михаил побежал вместе со всеми, постоянно ощущая, что рядом с ним Крахмалев. Он вбежал в дом через дверь. Дым, пыль, грохот гранат. Стреляли всюду, пули щелкали над головой и в стены. Он тоже стрелял вверх, боясь попасть в кого-нибудь из своих в этой кутерьме. Потом Иван Тимофеевич потащил его за рукав куда-то в сторону. Миша стал вырываться, думая, что Иван Тимофеевич, опять оберегая его, хочет увести в дальний угол. Но оказалось, что Иван Тимофеевич тащил его к лестнице. «Туда, туда!» — кричал он. «Давай туда!» А сам стрелял вверх по лестнице, где мелькали над головой чужие фигуры в зеленом. И Михаил, поняв, что это враги, стал направлять свой автомат туда же. Немного придя в себя, он кинулся по этой лестнице вверх, непрерывно стреляя перед собой. За ним побежали Иван Тимофеевич и еще несколько солдат. На втором этаже Иван Тимофеевич схватил его за полу в шинели и потянул за угол. Запаленно дыша, после короткого, но стремительного бега, Иван Тимофеевич кричал ему в ухо, перекрывая треск боя: «Ты не очень-то, не очень! Погоди, они сейчас затаились на третьем, надо их оттуда выкуривать гранатами!» С другого конца коридора кто-то крикнул: «Давай сюда, ребята, здесь еще одна лестница!» Михаил с Тимофеевичем кинулись туда, быстро вбежали по этой лестнице на третий этаж и осторожно пошли по коридору к тем гитлеровцам, которые ждали их около центральной лестницы. И тут Миша увидел их, этих затаившихся за углами гитлеровцев. Они сидели, глядя на ту лестницу, по которой пытались подняться вверх русские солдаты. В шуме боя они не заметили приближающихся к ним сзади. Затрещали очереди, один за другим падали сраженные немцы. Миша был охвачен своеобразным восторгом победного боя. Он был счастлив в этом дыму и грохоте. В середине дня, когда взвод и вся рота освободили еще один дом, и Миша побывал еще в нескольких коротких, но очень опасных схватках, он уже чувствовал себя вполне освоившимся и понимающим всю сложность боевого дела, происходящего вокруг. Когда Иван Тимофеевич, желая что-то ему посоветовать, одернул его за шинель в очередной раз, Миша без злобы, но все же довольно решительно сказал ему: «Определил ты меня, Иван Тимофеевич, во взвод, спасибо, и шел бы ты в госпиталь долечиваться, я уж дальше как-нибудь сам». «Значит, все уже ты превзошел. Я 4 года эту мудрость усваивал, а ты в один день изучил». «Да не обижайся ты, дядя, не обижайся. Я и говорю тебе спасибо. Ну, а дальше я сам». Иван Тимофеевич отошел от него, но остался здесь, со стороны наблюдая за Михаилом. А Люленков, охваченный так долго в прошлые годы ожидаемой им этой романтикой боя, как нарочно лез вперед и старался везде быть первым, за что был отмечен командиром взвода. Лейтенант сказал ему: «К медали тебя представлю. Как наступит большая передышка, доложу наверх о твоей храбрости». К ночи взвод лейтенанта Лободы, очистив очередной дом до верхнего его 8-го этажа, проломил стену и перебрался в соседний дом, и на этот раз оказался наверху, а гитлеровцы под ними. Дом был большой, в несколько лестничных клеток. Проломив стены смежных квартир, вся рота растеклась по этому дому. И когда осталось очистить всего 2 последних нижних этажа, вдруг кто-то прибежал сверху и не то чтобы доложил, а закричал лейтенанту, еще не добегая: «Немцы наверху, над нами, полный чердак! Мы вниз пошли, они там затаились!» Капитан Стукачев, оказавшийся здесь недалеко, крикнул лейтенанту: «Лобода, забирай свой взвод и наверх! Очистить чердак от фрицев, а мы здесь будем их добивать!» Лейтенант коротко крикнул «Есть!» и тут же, уверенный, что все узнают его по голосу, подал команду: «Взвод, за мной! Ребята, не отставать!» Он тут же зашагал по лестнице за тем, кто пришел с этим неожиданным сообщением. Михаил и Крахмалев побежали со всеми наверх, добрались до верхнего этажа. «Там они», — показал проводник на люк, выводящий на чердак. Прислушиваясь и приглядываясь, солдаты думали, как добраться туда, на этот чердак, где засели фашисты. Дали несколько очередей по чердаку, но оттуда ответного огня не последовало. Тогда один из солдат бросил туда гранату. Граната громко рванула и осветила короткой вспышкой лестничный проем. Но с чердака опять никто не ответил ни огнем, ни гранатами. Подождав некоторое время, солдат, ловко бросивший первую гранату, еще раз вышагнул на несколько ступенек вперед и запустил гранату в дверной проем, на этот раз вглубь чердака. Взрыв получился глухой и вспышка не такая яркая. Но после взрыва не было слышно крика раненых. Лобода скомандовал: «Крахмалев и Прохоров, после взрыва за мной!» Крахмалев и Прохоров, поняв, что хочет от них командир, метнув гранаты на чердак, сразу после взрывов кинулись вверх по лестнице. И за ними весь взвод, и с ними и Лобода. Он кричал: «Вперед, ребята, вперед!» Они ворвались на чердак и, еще не видя никого в сплошном мраке, быстро стали стрелять вправо и влево. Голубоватые огоньки пламени вылетали из автоматов. Затем наступила тишина. На огонь взвода никто из гитлеровцев не отвечал. Миша даже через дым от выстрелов и взрывов гранат ощутил запах застарелой пыли, которую подняли на чердаке забежавшие солдаты. Вслушиваясь в темноту и мрак, солдаты осторожно стали продвигаться по чердаку вправо и влево. Обойдя весь чердак и осмотрев самые дальние углы, Они возвращались к командиру взвода и докладывали, что гитлеровцев нигде нет. Куда же они подевались? Не могли же вниз проскользнуть. Мы-то на лестнице были.
1: А может, они по крыше ушли на соседний дом, спросил кто-то.
0: А ну, осмотреть крышу, проверить, нет ли их на соседнем доме. Солдаты побежали в конец чердака к люку, выводящему на крышу, и первого, кто откинул люк, встретила неожиданная в этой тишине громкая очередь автомата. Солдат упал, а люк, выводящий на крышу, тут же захлопнулся.
1: Вот они где, гады.
0: Солдаты начали стрелять вверх по люку, в настил крыши. Оттуда тут же донеслись ответные очереди. Постепенно стрельба прекратилась. Затаились и те, кто был наверху, и те, кто остался жив на чердаке. В тишине было слышно только тяжелое дыхание да стон раненого.
2: «Кого зацепило?» — негромко спросил лейтенант Лобода. «Меня, Прохорова», — также негромко ответил из мрака командир отделения. «Куда тебя?» «Да не пойму. Есть кто около тебя? Есть кому перевязать?» «Да есть, уже перевязывают. Слышь, кто ты?» «Не узнал. Я Иван Тимофеевич». «А, ты Ваня. Ну, спасибо, друг. И тут ты оказался рядом. Спасибо. Куда же меня засадило?» «Немножко зацепило тут сбоку. В общем, все у тебя в порядке».
0: На голос из мрака также невидимый отозвался Лобода. «Иван Тимофеевич, вот ты принимай командование отделением. А где твой молоденький-то?»
2: «Где-то тут».
0: «Миш, где ты?»
3: «Я здесь! Я здоров!»
0: Громче других откликнулся Люленков, и тут же в направлении его голоса ударила очередь сверху из-под черепицы.
1: «Тихо, тихо!» – зашептал лейтенант.
0: «Ты обнаружил себя!» А сам ответил очередью туда, откуда только что строчил немецкий автомат. «Не задело тебя, Люленков?» – негромко спросил лейтенант.
1: «Нет, пронесло!»
0: Миша подполз к Ивану Тимофеевичу и тихо спросил. «А тебя как, не зацепило, дядь Вань?»
2: «Нет, порядок».
0: Прохорова лейтенант хотел отправить с сопровождающим вниз, но он отказался.
2: «Сам добреду как-нибудь до нашей Ниночки. Она уж там определит. Ну, не пуха вам, братцы, держитесь».
0: И он сам дополз до спуска с чердака и стал уходить, опираясь о перила лестницы. Страшная смертельная охота по голосу, по шуму на крыше или на чердаке продолжалась всю ночь. Стоило кому-нибудь кашлянуть внизу или неосторожно ступить по черепице наверху, тут же летела одна или несколько автоматных очередей по этому звуку.
2: Пули немецких шмайсеров, видно, не пробивали черепицу, рикошетили. Поэтому гитлеровцы не могли стрелять напрямую вниз по чердаку, иначе всех бы давно прошили своими очередями.
0: Приходилось им сначала осторожно вынимать черепицу, а потом уже в образовавшуюся дыру просовывать ствол автомата и, вводя им вправо и влево, поливать чердак пулями. Но солдаты на чердаке, поняв это, бдительно следили за каждым шорохом. И как только где-то начинала поскрипывать черепица, которую гитлеровцы пытались вынуть, туда сразу же летели пули наших автоматов. Михаилу Люленкову впервые в этот день на войне стало страшно. Он был смелым в открытом бою. Когда точно знал, где находятся враги, он не боялся их и готов был с ними биться хоть под огнем, хоть в рукопашную. А здесь, в этом черном мраке, пахнувшем старой пылью, в этой неопределенности подкарауливает смерть от одного неосторожного движения, от одного неловко оброненного звука. Немцы над головой, в метре, а то и меньше, и каждый из них невидимый, но нависший над головой может прошить очередью.
2: Время шло тягуче и долго.
0: Не видя друг друга во мраке, солдаты и лейтенант Лобода лежали где-то здесь, недалеко друг от друга, стараясь не проронить ни звука. На чердак только в одном месте проникала очень слабая, не то чтобы струйка света, а какое-то пятнышко, словно размытый жир на темной бумаге. К этому пятнышку тихо стал подкрадываться вновь назначенный командир отделения Крахмалев. Он ступал по мягкой пыльной поверхности чердака и неслышно приближался к этому пятну. Пятно оказалось небольшим окном. Выглянув в окно, Иван Тимофеевич на некоторое время затаил дыхание от того, что он там увидел.
2: А увидел он картину поистине невероятную.
0: По прикрепленной к стене пожарной лестнице из металлических прутьев, хорошо ему видимой из этого отверстия, сплошной вереницей, словно муравьи, спускались с крыши на землю гитлеровцы. Их было так много, что они облепили всю пожарную лестницу и, казалось, наступали друг другу на головы и руки, торопясь скорее уйти с этой проклятой смертоносной крыши. Обнаружив противника, Иван Тимофеевич вскинул автомат и хотел срезать так хорошо видимых ему фашистов и одним махом расчистить всю лестницу. Но, вспомнив своего подопечного Михаила и его желание повоевать и отличиться, он опустил автомат и замахал рукой на фоне блеклого света, надеясь, что увидит его этот взмах. Позвал тихим шепотом: «Люленков, ко мне скорее!» Миша вскинул автомат, оперся о край стены поудобнее и вдруг, рассмотрев этих опускающихся очень осторожно, старающихся не произвести ни единого звука гитлеровцев, и видя их полную беспомощность в том положении, в котором они находились, ответного огня не могли открыть, поскольку держались руками за лестницу, вдруг опустил автомат и, еще не поняв толком, что с ним происходит, снял руку со спускового крючка. «Ты чего?» — тихо выдохнул ему в ухо Иван Тимофеевич. «Не могу», — коротко ответил Миша. «Чего не можешь? Бей их, гадов!» «Не могу», — повторил Миша и добавил. «Они безответные, беззащитные». Иван Тимофеевич грубо оттолкнул его локтем от проема и с ненавистью выдохнул: «Ах ты, сопляк! Ты, видать, не видал в своем Челябинске, что творили эти сволочи на нашей земле!» И без долгих размышлений выставил автомат в отверстие и застрочил по фашистам, спускающимся по лестнице. Раздался истошный крик. Кричали те, в кого попали пули. Кричали от ужаса те, кого они еще не зацепили. Вся лестница визжала и вопила от своей беспомощности, от неминуемой смерти, которая через несколько секунд сшибет каждого из висевших на этой железке. А Иван Тимофеевич со злостью ругал Михаила и все строчил и строчил по фашистам до тех пор, пока лестница не осталась тонкой и голой вдоль стены без единого фашиста.
2: «Ну вот и все», — спокойно и деловито сказал Крахмалев и доложил официально: «Лейтенант Лобода, задача выполнена, дом очищен, наверху ни одного гада не осталось, всех я их позбивал с лестницы. Они тут вот спускаться решили». Солдаты сразу поднялись, поспешили к окошечку и, не видя никого, кроме голых металлических прутьев на фоне стены да какой-то груды там внизу у основания лестницы, однако понимая все, что произошло, хвалили Крахмалева. А Лобода сказал: «Ну вот, старина, теперь и ты награды достоин. Будешь представлен. И взвод спас, и задачу выполнили, и дом очистили. Спасибо тебе за службу». «Служу Советскому Союзу, как и полагается», — ответил Крахмалев. Ему казалось, что он это делает лихо, по-солдатски. А на самом деле он сказал все это только громко, но обычным и не очень бравым голосом пожилого человека. В наступающей тишине послышался топот одиноко бегущего вверх по лестнице человека. А потом, где-то совсем недалеко, видать, у последнего поворота к чердаку, тот человек закричал: «Эй, братцы! Эй, славяне! Где вы тут? Лобода, лейтенант Лобода! Наш флаг над Рейхстагом водрузили! Слышите меня, ребята? Ребята, флаг, говорю, над Рейхстагом!» Бойцы пошли навстречу принесшему эту радостную весть, а Лобода, опередив всех, спрашивал, еще не узнавая того, кто бежал к ним на чердак: «Точно? Кто сказал?» И тот ответил: «Да по радио сообщили! Победа, братцы! Скоро победа! Остались совсем уже немногие недобитые немцы!» Иван Тимофеевич посмотрел на осунувшееся закопченное лицо Михаила и, видно, понимая его состояние, хотя и сам Михаил толком не знал, что же, собственно, с ним произошло, коротко и иронично спросил: «Ну что, токарь, навоевался?» Иван Тимофеевич и Миша шли, не торопясь, посередине улицы. Рядом со стенами идти было опасно. То головешка, то кирпич могли упасть на голову. Шагали не торопясь, обходя завалы, перешагивая через еще не убранных убитых. «Придем в госпиталь, влетит нам!» — весело сказал Иван Тимофеевич. «Обыскались, наверное. Расскажем, где были, простят. А поверят? Почему же нет? Мы правду скажем, проверить можно». «А ты всю правду скажешь?» — прищуря глаз, спросил Крахмалев. Миша отвел глаза, помолчал и ответил: «Скажу. Ничего я плохого не сделал». «А чего думал, хорошее и плохое, тоже скажешь?» Миша не успел ответить. Ему показалось, где-то над головой, треснув, переломилась какая-то недогоревшая деревяшка. Он быстро взглянул туда, как бы на голову не рухнуло. И тут почувствовал, а потом и увидел, как Иван Тимофеевич, беспомощно пытаясь ухватиться за него, за шинель, оседает на землю. Не понимая, что происходит, но чуя недоброе, Миша подхватил Крахмалева и, не в силах удержать, положил на каменную брусчатку. «Ты чего, дядь Вань?» «Все, Миша, конец мне». Люленков почувствовал на руке теплое и, посмотрев на нее, увидел густую липкую кровь, а потом такую же кровь и на затылке Ивана Тимофеевича. А тот уже глаза закатывал, с бульканьем в горле давил из себя. «Это один из тех, кого ты пожалел, кто с лестницы успел спрыгнуть, по доброте твоей уцелел. Не терзайся, не виню, ведь и я тебя мог погубить по доброте-то. На передовую на смерть водил. Эх, доброта наша, сколько ты бед приносишь. Я сам ушел, ты ко мне только пристал». Иван Тимофеевич его уже не слышал. Он полулежал, опираясь спиной на подставленное колено Михаила. Небритый, запачканный гарью да известью, совсем не похожий на убитого, каким был при жизни, таким и остался. Михаил глядел по сторонам. Пробивался серый свет пасмурного и дымного утра. Старый немец с опаской выбрался из подвала, озирался. А Михаил знал, здесь же, в одном из разбитых, выгоревших и разрушенных домов, сидел, затаившись, и тот, кто стрелял. Хотелось вскочить и закричать так, чтобы услышал весь разрушенный огромный город. «Мир наступил! Бросьте вы, наконец, оружие!» Утренний свет становился все белее. Михаил увидел цветущие вишни, срубленные совсем недавно и брошенные в баррикаду. «Вот и цветы тебе, дядя Ваня, приготовлены». Он поднял Крахмалева и, тяжело ступая, понес его к госпиталю. Он шел медленно и трудно, часто отдыхал, мягко опуская свою скорбную ношу на брусчатку дороги. Вокруг все больше было работающих, наших солдат и цивильных немцев. А Михаилу все казалось, что в развалинах, внутри домов, похожих на черепа с пустыми глазницами, все еще сидят враги, не бросившие оружие.

0: как ты шикарно выглядишь. Какое чудесное платьице, какой материальчик. Чем это оно у тебя отделано?
1: Ну-ка, да отойди ты от меня, сумасшедший.
0: Последние модели сезона. Обратите внимание на линию спины. Ну же, Пэк, куда мы сегодня отправимся? Что предпримем?
1: А сколько у тебя денег?
0: Ну, немного всего, парочка шиллингов. Может, пойдем в кино?
1: Опять не хочу.
0: Да-да, просто погуляем по улицам.
1: Опять? Не хочу.
0: Может быть, посидим в парке?
1: А по Нави ты ничего не можешь придумать?
0: Ну, давай дома останемся.
1: Ну, зачем же я так вырядилась?
0: Ты должна наряжаться только для меня. Слушай, Пэк, я, наверное, уеду отсюда в Лондон. Что-то я засиделся в этом городе.
1: Уедешь?
0: Да, ну Лондон самое подходящее место для меня. Что я захочу, то и сделаю, человек. Ты ведь я свободный, верно, Пэк?
1: Конечно. Если это то, чего тебе так хочется. Вряд ли ты взял обратный билет.
0: Ну почему же? Человека всегда тянет на место преступления. Пэк. Пэк, а почему бы тебе не поехать со мной, а?
1: Уехать с тобой в Лондон.
0: А что, не хочешь?
1: А если попросишь, как полагается?
0: Ну вот я прошу, поедешь.
1: А ты меня еще не просил, как полагается, или ты не понимаешь?
0: Я не понимаю. По-моему, все очень просто. Я еду в Лондон, поедешь со мной, да или нет?
1: Просто так поехать с тобой в Лондон?
0: Ну, я думаю, что очевидно так и бывает, когда люди любят друг друга.
1: А тебе не приходило в голову сделать мне предложение? Попросить меня выйти за тебя замуж?
0: Вот оно что. Вот оно в чем дело. Дорогие папа и мама Фриска, я очень люблю вашу дочь, но у нее есть свои принципы, и она не будет спать со мной, пока мы не обвенчаемся. Не плачь, мама, не плачь, папа. Это тебе нужно, да? Платье, священники, хор, золотое кольцо на палец, фата. Завтра же куплю тебе золотое кольцо на палец.
1: Завтра воскресенье, все магазины будут закрыты.
0: Неужели вся эта мура что-то значит для тебя? Мы любим друг друга, должны быть вместе. Причем тут священники?
1: Это верно. Но я хочу, чтобы было все как полагается.
0: Ну хорошо, я женюсь на тебе, если тебе так надо.
1: Да? Спасибо. Но, пожалуй, не стоит так затрудняться.
0: Ну в чем дело? Ты хочешь, чтобы я на тебе женился, я делаю тебе предложение.
1: А предложения делают по-разному.
0: Ну выходи за меня замуж.
1: А лучше ты уходи домой.
0: Так ты что, едешь со мной или нет?
1: А ты мне не делай предложение, а только ради того, чтобы сделать предложение. Я в этом не нуждаюсь.
0: От тебя с ума можно сойти, вот что.
1: А ты не кричи на меня.
0: Нет, буду кричать.
1: Уходи.
0: Ну и привет.
2: Добрый вечер.
0: Hello, миссис Фриско.
2: Что же это вы, детки, сидите дома в субботний вечер? Почему бы вам не пойти куда-нибудь повеселиться?
0: Что это вы сидите дома в субботний вечер? Почему бы вам не пойти куда-нибудь повеселиться? Сказал я человеку, который видел небо в крупную клетку. Денег нет, ответил он мне, продолжая заниматься своим делом.
2: Да, для того, чтобы повеселиться, деньги не обязательны. Я сегодня вышла из дому с 5 шиллингами в кармане, сумела неплохо провести время.
1: Но то, в чем ты находишь удовольствие, нас не радует.
2: Да, ну если бы у меня были какие-нибудь деньги, я бы их вам, конечно, отдала, но у меня нет. Лола, а почему бы вам не найти работу?
0: Ну, это уже крайняя мера, миссис.
2: Крайние обстоятельства вызывают и крайние меры.
0: Почему бы вам не найти какую-нибудь работу? Сказала я человеку, который, ложась спать, почему-то забыл выключить газ. О, я боюсь, что это отравило бы мне жизнь, сказал он, продолжая заниматься своим делом.
2: А что, нету в доме никого? Где отец?
1: Меня не спрашивай, я ему не сторож.
2: А ему-то как раз и нужен был бы сторож.
1: Тебе он больше нужен.
2: Не дерзи. Лол, дайте мне сигарету.
0: Пожалуйста.
2: Чем вы занимаетесь, Лол?
0: Ну, я пока еще учусь.
2: А все-таки?
0: Чем вы занимаетесь, спросил я голого человека, который выкраивал себе жилет из кожаного чемодана, найденного на свалке. Этот жилет моя гордость, я хочу стать художником по костюму, сказал он, продолжая заниматься своим делом.
2: Не обращайте на меня внимания. И вообще не обращайте внимания ни на что. Это единственное, чему я научилась в жизни. Делайте, что хотите, когда хотите и, возможно, чаще. Боже мой, неужели мы рождаемся только для того, чтобы заработать свой грош? Тратим на это всю жизнь, а потом оказывается, что этот грош и разделить не с кем. Потому что люди трусливы, отгораживаются друг от друга, и если уж попадешь в беду, никто не протянет тебе руку, чтобы помочь. Знаете, Лол, когда я была маленькой девочкой, я была сущим чертом. Вместо того, чтобы ходить в воскресную школу, я водилась с преступниками. Но если бы мне пришлось прожить жизнь снова, я ее прожила бы точно так же. Потому что в нашей жизни только мерзавцам и подлецам живется хорошо. Да, но, к сожалению, вы скоро устанете от этой крысиной возни. Перестанете задумываться над жизнью, от этого никуда не денешься. Это я могу вам предсказать с такой же точностью, как наши газеты предсказывают, сколько завтра будет самоубийств и сколько на следующей неделе людей попадет в психиатрическую клинику. Кс-кс-кс.
1: Опять эта кошка появилась.
2: Какая?
1: Да та рыжая, у которой должны быть скоро котята.
2: У, это бедненькая, какая она голодная.
1: Не должна бы. Ты на нее больше денег скармливаешь, чем на меня.
2: Вы знаете, Лол, кошки почему-то все время котятся у нас во дворе. А вот эта рыжая, она особенно дикая, никого к себе не подпустит.
1: Оставим себе котенка, когда она окатится.
2: Ну, ты знаешь, что он не останется. Мы же пробовали. Уж если они рождаются дикими, они не оседают на одном месте. Они умнее нас.
1: Что это с тобой?
0: Сегодня день моего рождения.
1: И ты мне ничего не сказал?
0: А я сам только что вспомнил.
2: День рождения, никакого торжества?
0: Никакого.
2: А я вас завтра куда-нибудь поведу и угощу.
1: На какие шиши, спрашивается?
2: Заложу что-нибудь из своих драгоценностей.
1: Сколько тебе лет исполнилось?
0: Об этом не спрашивай.
2: А это не важно, он и в 60 лет будет так же хорош.
0: Благодарю вас, миссис Фриско.
2: Правда, молодой человек, у вас очень приятная внешность.
0: У вас очень приятная внешность, молодой человек, сказал я молодому человеку, который из чувства социального протеста на площади Пикадилли сунул голову в мусорное ведро. И это не важно, сколько вам лет, вы в 60 будете так же милы.
3: Из камня и Библии стертой до дыр нам папы и мамы состряпали мир. В нем благодать и тишина, но он напоминает нам во время чумы восхитительный пир. Вы нас не спросили, хотим ли мы жить. Вы просто рожали, чтоб время убить. Теперь вы ждете нежности, а мы вам дарим ненависть. Моральных банкротов опасно плодить. Только не пробуйте нас обуздать. Бросьте, это идея фикс. Вам же нас никогда не понять. Мы поколение икс. Грибы Хиросимы для наших детей, болото Вьетнама для наших костей. А в общем, вам плевать на нас, и только беспокоит вас падение нравов и кризис идей. Не верим ни в Бога, ни в денежный культ, не верим в величие смерти от пуль. Мы жить хотим, мы молоды, мы люди, а не роботы, мы икс-поколение, икс, а не нуль.

Я достаю бумаги, лист, перо в чернила окунаю, а за окном земля ночная, и ветра вздох, и птицы свист. Слова разносит по листу, как с веток сорванные листья. Я так люблю тебя, откликнись, будь доброй, я с ума сойду. Возвращение в эвакуацию. Сын-то твой, от которого, молви солдата, старшины или политрука, постояльцы твои кашей жаркою из концентрата, угощая тебя, норовили огладить бока. Постояльцы твои были рады картошке в мундирах, из синей принесенной капусте со льдом, на штанах и шинелях, еще ни подпален, ни дырок. Вся война впереди, наступление первый подъем. Постояльцы портянки на печке сушили, в ряд ложились на белом полу, засыпая соленые шутки шутили, до костей разомлев по теплу. В свете лампы притушенные лица уснувшие смутны, чей-то храп, бормотанье неведомо чье, кто из них из твоей комнатухи под утро половицей не скрипнуть бы, крался на место свое. На рассвете ждала их дорога прямая под еще незнакомый им огненный вал. Кто из них дольше всех, строй походный ломая, рукавицею теплую в небе махал и махал. А когда твой живот откруглился под юбкой льняною, а когда в нем забилось, откликнулась болью в спине, ты к соседке пришла, мил моя, не качай головою, загляни в вечеру, помощь сделаешь мне, не качай головой, не кори, получилось, калина-малина, ни вдова, ни невеста, ничейная вышла жена, приходи в вечеру, собираюсь родить нонче сына. Пригодится стране, мнится, долгая будет война. Я сказал себе, вот, наконец-то, причал. Я поверил в победу свою. Рано спать забирался, легко засыпал в этом дачном карельском краю. Снова стали цветные мне видеться сны, и светило мне солнце с высот за годами забывшейся голубизны. От великих светило щедрот. Утро с койки рывком подымало меня, брал я сына и в лес уводил, подарил я наследнику велоконя и турник ему соорудил, обучал его плавать на финской волне, глубины не бояться любой. Так я жил от раздольных дорог в стороне, не спеша праздник праздновал свой. И душа, протекавшая сотней проток, снова в русле едином слилась, а я думать не смел, что ее уберег, сохранил над единственной власть. Но однажды расплата прошла под окном, взрыв ромашек в руке пронеся, и осыпалась легким лиловым дождем вдоль забора сирень моя вся, и призывно знакомый сигналил платок, шел ко дну мой спасательный круг, и победа моя, как сыпучий песок, между пальцев все помнящих рук. Сколько строк ты еще не напишешь, сколько не наколдуешь стихов, все равно где-то дальше и выше, за пределом роящихся слов, из глубин мирового пространства будет также дразнить и манить, до чего никогда не добраться и ничем не дано заменить. Кратковременно радость удачи, что затеплил и в слове живет, этот смех первозданный ребячий, этот шепота звезд перевод. Все, и осень в поземках колючих, льда прозрачные колокола, и январский полуденный лучик на бумажных сугробах стола, первый дождь, зелень вешнего сада и листвы прошлогодние слои твоего отражения взгляда, откровения только твои.
черновик твой, открыв на удачу, чем не зная, заполнить досуг. Сын все это увидит иначе, по-иному почувствует внук. Катерина, что ты грусть свою распустила, косы в узел не соберешь, что за хмурая паутина полдень твой затянула сплошь. Катерина молчать изволит, за столом в синеве окна режет яблоко на две доли, медлит выпростать семена. Диск разматывает мотивчик, вновь по полной коньяк разлит, и капелью из клювов птичьих шестигранный хрусталь звенит. В дорогие ковров узоры заколдованный спит восток, от порога медведь матерый смотрит стеклами в потолок. Вкратчив времени бой старинный, жизнь по-прежнему впереди. Да не хмурься ты, Катерина, белу скатерть не тереби, никому еще неизвестно, может, лучшая ипостась это ни жена, ни невеста, козырная от века масть. Иль допек тебя суд домашних, за спиной сослуживец смех. Катерина ладошкой машет, да чихала бы я на всех. Так чего тогда тебе надо, что ты маешься, не пойму. Катерина глядит куда-то, в недоступное никому. Вот пластинку она меняет, примеряется закурить, низко голову наклоняет. Мне б ребеночка, говорит. Позвонить, объяснить непременно. Ночь глухая, и все ж позвонить. Есть ведь горстка людей во вселенной, ощутивших, как дрогнула нить. Есть любивших и любящих, может, и которых бы ты огорчил. Механизм одиночества сложен, не изучен и не изучим. Проколоть глухоту и сонливость, извиниться, шутя за разбой. Это я, мне всего лишь приснилось, алло, я живой.

0: Ретро-клуб представляет «Назад в детство».
1: Про мимозу. Это кто накрыт в кровати одеялами на вате? Кто лежит на трех подушках перед столиком с едой и, одевшись еле-еле, не убрав своей постели, осторожно моет щеки кипяченой водой? Это, верно, дряхлый дед 114 лет? Нет. Кто, набив пирожным рот, говорит: «А где компот? Дайте то, подайте это, сделайте наоборот». Это, верно, инвалид говорит. Нет. Кто же это? Почему тащит валенки ему, меховые рукавицы, чтобы мог он руки греть, чтобы не мог он простудиться и от гриппа умереть, если солнце светит с неба, если снег полгода не был? Может, он на полюс едет, где во льдах живут медведи? Нет. Хорошенько посмотрите. Это просто мальчик Витя. Мамин Витя. Папин Витя из квартиры номер 6. Это он лежит в кровати с одеялами на вате. Кроме плюшек и пирожных ничего не хочет есть. Почему? А потому, что только он глаза откроет, ставят градусник ему, обувают, одевают, и всегда в любом часу, что попросит, то несут. Если утром сладок сон, целый день в кровати он. Если в тучах небосклон, целый день в калошах он. Почему? А потому, что все прощается ему, и живет он в новом доме, не готовый ни к чему, ни к тому, чтобы стать пилотом, быть отважным моряком, чтоб лежать за пулеметом, управлять грузовиком. Он растет, боясь мороза, у папы с мамой на виду, как растение мимоза в ботаническом саду.
2: Мой щенок, я сегодня сбила с ног. У меня пропал щенок. 2 часа его звала, 2 часа его ждала. За уроки не садилась и обедать не могла. В это утро очень рано соскочил щенок с дивана. Стал по комнатам ходить, прыгать, лаять, всех будить. Он увидел одеяло, покрываться нечем стало. Он в кладовку заглянул, с медом жбан перевернул. Он порвал стихи у папы, на пол с лестницы упал, в клей залез передней лапой, еле вылез и пропал. Может быть, его украли? На веревке увели, новым именем назвали, дом стеречь заставили. Может, он в лесу дремучем, под кустом сидит колючим, заблудился, ищет дом, мокнет бедный под дождем? Я не знала, что мне делать. Мать сказала: «Подождем». 2 часа я горевала, книжек в руки не брала, ничего не рисовала, все сидела и ждала. Вдруг какой-то страшный зверь открывает лапой дверь, прыгает через порог. Кто же это? Мой щенок! Что случилось, если сразу не узнала я щенка? Нос распух, не видно глаза, перекошена щека, и, впиваясь, как игла, на хвосте жужжит пчела. Мать сказала: «Дверь закрой, к нам летит пчелиный рой». Весь укутанный в постели мой щенок лежит пластом и виляет еле-еле забинтованным хвостом. Я не бегаю к врачу, я сама его лечу.
1: Фома, в одном переулке стояли дома. В одном из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде, никому не верил упрямый Фома ничему. На улицах слякоть и дождик, и град. Наденьте калоши, ему говорят. Неправда, не верит Фома, это ложь. И прямо по лужам идет без калош. Мороз, надевают ребята коньки, прохожие подняли воротники. Фоме говорят, наступила зима. В трусах на прогулку выходит Фома. Идет в зоопарке с экскурсии он. Смотрите, ему говорят, это слон. И снова не верит Фома. Это ложь! Совсем этот слон на слона не похож. Однажды приснился упрямому сон, как будто шагает по Африке он. С небес африканское солнце печет, река под названием Конго течет. Подходит к реке пионерский отряд. Ребята Фоме у реки говорят, купаться нельзя, аллигаторов тьма. Неправда, друзьям отвечает Фома. Трусы и рубашка лежат на песке, упрямец плывет по опасной реке. Близка аллигатора хищная пасть. Спасайся, несчастный, ты можешь пропасть. Но слышен ребятам знакомый ответ. Прошу не учить, мне 11 лет. Уже крокодил у Фомы за спиной. Уже крокодил поперхнулся Фомой. Из пасти у зверя торчит голова, до берега ветер доносит слова. Не прав, я не бе. Аллигатор вздохнул и сытый в зеленую воду нырнул. Трусы и рубашка лежат на песке, никто не плывет по опасной реке. Проснулся Фома, ничего не поймет. Трусы и рубашку со стула берет. Фома удивлен, Фома возмущен. Неправда, товарищи, это не сон. Ребята, найдите такого Фому и эти стихи прочитайте ему.
2: Котята, вы послушайте, ребята, я хочу вам рассказать. Родились у нас котята, их по счету ровно 5. Мы решали, мы гадали, как же нам котят назвать.

0: пятнышко на спинке, также спит весь день в корзинке. Хороши у нас котята, раз, два, три, четыре, пять. Заходите к нам, ребята, посмотреть и посчитать.
1: Бараны. По крутой тропинке горной шел домой барашек черный, и на мостике горбатом повстречался с белым братом. И сказал барашек белый: «Братец, вот какое дело, здесь вдвоем нельзя пройти, ты стоишь мне на пути». Черный брат ответил: «Мэ, ты в своем баран уме? Пусть мои отсохнут ноги, не сойду с твоей дороги». Помотал один рогами, уперся другой ногами. Как рогами не крути, а вдвоем нельзя пройти. Сверху солнышко печет, а внизу река течет. В этой речке утром рано утонули два барана.
0: Трезор. На дверях висел замок, взаперти сидел щенок. Все ушли, и одного в доме заперли его. Мы оставили трезора без присмотра, без надзора, и поэтому щенок перепортил все, что мог. Разорвал на кукле платье, зайцу выдрал шерсть и клок. В коридор из-под кровати наши туфли уволок. Под кровать загнал кота, кот остался без хвоста. Отыскал на кухне угол, с головой забрался в уголь. Вылез черный, не узнать. Влез в кувшин, перевернулся, чуть совсем не захлебнулся и улегся на кровать спать. Мы щенка в воде и мыли, 2 часа мочалкой мыли. Ни за что теперь его не оставим одного.
1: Сашина каша. Живет на свете Саша. Во рту у Саши каша. Не рисовая каша, не гречневая каша, не манка, не овсянка на сладком молоке. С утра во рту у Саши слова простые наши, слова простые наши на русском языке. Но то, что можно внятно сказать для всех понятно, красиво, чисто, ясно, как люди говорят, наш Саша так корежит, что сам понять не может. Произнесет словечко и сам тому не рад. Он скажет «до свидания», а слышится «до дания». Он спросит «где калоши», а слышно «это лошадь». Когда он вслух читает, поймешь едва-едва, и буквы он глотает, и целые слова. Он так спешит с налета прочесть, спросить, сказать, как будто тонет кто-то, а он бежит спасать. Он может, но не хочет за речью последить. Нам нужен переводчик его переводить.
0: Мы с приятелем. Мы с приятелем вдвоем замечательно живем. Мы такие с ним друзья. Куда он, туда и я. Мы имеем по карманам 2 резинки, 2 крючка, 2 больших стеклянных пробки, 2 жуков в одной коробке, 2 тяжелых пятачка. Мы живем в одной квартире. Все соседи знают нас. Только мне звонить 4, а ему 12 раз. И живут в квартире с нами 2 ужа и 2 ежа. Целый день поют над нами 2 приятеля-чижа. И про наших 2 ужей, 2 ежей и 2 чижей

0: знают в нашем новом доме все 12 этажей. Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем, открываем настежь двери, в школу с книжками бежим. И гуляют наши звери по квартирам по чужим. Забираются ужи к инженерам в чертежи. Управдом в постель ложится и встает с нее дрожа. На подушке не лежится, под подушкой два ежа. А раньше всех чижи встают и до вечера поют. Дворник радио включает, птицы слушать не дают. Тащат в шапках инженеры к управдому двух ужей. А навстречу инженерам управдом несет ежей. Пишет жалобу сосед: никому покою нет. Зоопарк отсюда близко, предлагаю всех зверей сдать юнатам под расписку, по возможности скорей. Мы вернулись из кино, дома пусто и темно. Зажигаются огни, мы ложимся спать одни. Ёж колючий, уж ползучий, чиж певучий, где они? Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем, по дороге к зоопарку не смеемся, не поем. Неужели зоосад не вернет зверей назад? Мы проходим мимо клеток, мимо строгих сторожей. 100 чижей слетают с веток, выбегают 100 ежей. Только разве отличишь, где какой летает чиж? Только разве разберешь, где какой свернулся еж? 100 ужей на двух ребят подозрительно шипят. 100 чижей кругом поют, 100 чижей зерно клюют. Наши птицы, наши звери нас уже не узнают. Солнце село, поздний час, сторожа выводит нас. Не пора ли нам домой, говорит приятель мой. Мы такие с ним друзья, куда он, туда и я.
1: Белые стихи. Снег кружится, снег ложится, снег, снег, снег. Рады снегу зверь и птица, и, конечно, человек. Рады серые синички, на морозе мерзнут птички. Выпал снег, упал мороз, кошка снегом моет нос. У щенка на черной спинке тают белые снежинки. Тротуары замело, все вокруг белым-бело. Снега, снега, снегопад, хватит дела для лопат. Для лопат и для скребков, для больших грузовиков. Возят снег грузовики от домов и до реки. Только снежные завалы разобрали самосвалы, снег собрали, подгребли, погрузили, увезли. Он опять летит, кружится и на все вокруг ложится. Снег, снег, снег. Рады снегу зверь и птица, и, конечно, человек. Только дворник, только дворник говорит: я этот вторник не забуду никогда. Снегопад для нас беда. Только снег подсоберешь, подскребешь и разметешь, он опять летит, кружится и на все вокруг ложится. Снег, снег, снег. А что у вас? Кто на лавочке сидел? Кто на улицу глядел? Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего. Галка села на заборе, кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам Боря просто так: «А у меня в кармане гвоздь, а у вас? А у нас сегодня гость, а у вас? А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят. А у нас на кухне газ, а у вас? А у нас водопровод, вот. А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка только улица немножко. Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар, нам купили синий-синий призеленый красный шар. А у нас огонь погас, это раз. Грузовик привез дрова, это два. А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот». С лесенки ответил Вова: «Мама летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы инженеры, а у Левы мама повар. Мама летчик? Что ж такого?» «Всех важней, — сказала Ната, — мама вагоновожатый, потому что до зацепы вводит мама два прицепа». И спросила Нина тихо: «Разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот». «Летчик водит самолеты, это очень хорошо. Повар делает компоты, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе. Мамы разные нужны. Мамы всякие важны». Дело было вечером, спорить было нечего.
2: Краткое содержание предыдущих серий. Иностранный торговец животными Карбофос в сопровождении слуги приезжает в нашу страну под видом туриста. На самом же деле он вынашивает план похищения принадлежавшего ему когда-то редкого полосатого слона. Используя новейшее оружие, Карбофос начинает осуществлять свой преступный замысел. Однако во время грозы возникают непредвиденные обстоятельства, и случайными участниками событий становятся проживающие поблизости знаменитые сыщики братья Колобки.
3: Ничего не понимаю.
2: В то время как Карбофос успешно начинает операцию, Колобки выходят на след.
4: Вы слушаете «Ретро-клуб». Интернет-радио отличного качества и хорошего настроения.

0: мой маленький друг. Добрый вечер. Сегодня я принес тебе сказку про доктора, котенка и луну. Послушай. Жил доктор. Он был очень старый и носил очки, потому что плохо видел. У доктора жил котенок. Он был совсем маленький и весь черный, потому что таким родился.
1: Доктор с утра до вечера лечил детей, взрослых и стариков.
0: А котенок целыми днями гонялся за мухами, бабочками и птичками.
1: Раз вечером доктор сидел за столом и читал газету. А на столе стояла электрическая лампа и светила доктору, потому что в темноте он читать не мог.
0: А котенок лежал на полу и ловил свой хвост, потому что больше ловить было нечего. В комнате не было ни мух, ни бабочек, ни птиц. И котенку не нужна была электрическая лампа, потому что кошки, даже самые маленькие, хорошо видят в темноте. Вдруг в окно ворвался ветер, потому что доктор любил свежий воздух и держал окно открытым. Газета зашевелилась и зашуршала. Котенок прыгнул на стол и бросился на газету, потому что подумал, что это шуршит мышка. По дороге он зацепил лампу. Лампа свалилась со стола, разбилась и потухла.
1: «Что это?» – спросил доктор, потому что стало темно.
0: А котенок увидел, что он наделал, выскочил в окно и убежал. Он бежал мимо дома, мимо сада, мимо мельницы, мимо скошенного поля и прибежал к горе.
1: А это была большая, высокая гора.
0: И котенок взбежал на гору, потому что не мог остановиться. А на горе стояла луна, потому что она как раз с этой горы и всходила на небо. А возле луны висело объявление.
1: Восход луны ровно в 7 часов. Посторонним вход воспрещается.
0: Котенок был посторонний, и ему, значит, тоже запрещалось подходить к луне. Но он все-таки подошел, потому что не умел читать. Он вскочил на луну, уселся и сидел очень долго. Так долго, что ему стало грустно и захотелось вернуться домой, к старому доктору, к светлой лампочке и теплой печке. Он подошел к краю луны и присел, чтобы спрыгнуть. Но он не спрыгнул, потому что испугался. Гора была далеко и стала совсем, совсем маленькой. Пока он сидел и грустил, луна взошла и поднялась в небо.
1: А когда поднимешься высоко, все, что внизу, кажется очень маленьким.
0: Котенок видел маленькие горы, маленькие реки и моря, потому что он умел видеть в темноте. Но он боялся прыгать с такой высоты и смирно сидел на краю луны.
1: Луна плыла над полями, а поля лежали как темное одеяло. Луна плыла над морями, а вода в морях была совсем черная. Луна плыла над городами, а в городах сверкали огоньки. И везде стояла темная ночь. Но на Луне было светло, потому что там было много лунного света, и котенок зажмурился, потому что захотел спать. Он спал долго и не заметил, как луна обошла вокруг всей земли. А потом он подскочил и проснулся, потому что луна стукнулась о гору. Котенок свалился на гору и увидел, что это была та самая гора. Котенок скатился с нее и покатился мимо скошенного поля, мимо мельницы, мимо сада, мимо дома до самой двери, потому что он не мог остановиться. И он вкатился в дом, потому что дверь была открыта.
2: В комнате за столом сидел доктор, но не читал газету, потому что лампа разбилась, а он не умел читать в темноте.
1: Доктор увидел котенка и сказал:
2: «Что это?»
1: Потому что в комнате стало светло. Вдруг ветер ворвался в окно, и газета зашевелилась. Котенок вскочил на стол, прыгнул на газету, а с его черной шерсти посыпались искры, потому что котенок весь вымазался в лунном свете, пока сидел на луне.
2: Доктор сказал: «Где моя платяная щетка?»
1: Он нашел щетку и хорошенько почистил котенка, так что весь лунный свет осыпался на газету.
2: Доктор стряхнул его в стакан, поставил стакан на стол и сказал: «Этого света пока хватит, а завтра я куплю новую лампочку».
1: И он начал читать газету. А котенок лег на пол и принялся ловить свой хвост. А мимо дома, мимо сада, мимо мельницы, мимо скошенного поля тянулась узенькая тропинка из лунного света, потому что с котенка всю дорогу осыпался лунный свет. Вот так. А теперь я прощаюсь с тобой. До свидания.

0: зовут его?
1: Бим-бом.
0: Фамилия?
1: Тик-так. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
1: Иду я вечером. Туда? Туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года. Когда он спит? Когда он спит?
1: Не спит он никогда. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты? Ну?
1: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном. Тебя я заменю.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты, гном?

Мой маленький друг, добрый вечер. Ты когда-нибудь слышал сказку о ягненке Непоседе? Это английская сказка. Я расскажу ее тебе. Послушай. Матушка-овца очень сердилась, когда видела, как прыгает и кувыркается ее сын. «Перестань так носиться, Непоседа!» – однажды проблеяла она. «Какое красивое имя! Непоседа!» – весело отозвался ягненок. «Я хочу, чтобы меня звали только так!» И убежал, даже не взглянув на маму-овцу. С тех пор его так и стали звать – Непоседа. Это имя как нельзя лучше подходило ему. Непоседа никогда не унывал ни летом, ни зимой, ни весной, ни осенью. И только в день первой стрижки произошла одна очень странная вещь. Как только ягненок лишился красивой белой шубки, он сразу превратился в самое обыкновенное и самое спокойное животное. Ну что, ты решил, что это конец сказки? Нет, это только ее начало. Хозяин Непоседы отнес шерсть в сарай и положил ее там на верхнюю полку. Вскоре пришла покупательница миссис Таттинг, и как же удивился хозяин, когда увидел, что шерсть лежит на полу. «Ах, да ведь это шерсть Непоседы!» – догадался он. «Купите ее, миссис Таттинг! Этот ягненок самый лучший в моем стаде!» Старушка с удовольствием согласилась и вскоре отправилась с покупкой домой. Там она промыла, просушила и прочесала шерсть, а потом насучила ниток на своем деревянном веретене. Наконец заскрипели, застучали вязальные спицы, а когда они кончили свою песенку, на коленях у старушки лежала пара прелестных шерстяных носков. Миссис Таттинг пришила к ним два алых помпона и вдела две голубые ленточки. Носки получились хоть куда. Когда старушка положила носки на окно и отвернулась, они с середины подоконника отошли к самому краю. «Как странно!» – воскликнула миссис Таттинг. «Я думала, что положила их на середину окна и переложила беглецов на старое место». Но и на этот раз носки долго не пролежали на одном месте, ведь они были связаны из шерсти Непоседы. Тем временем мимо домика миссис Таттинг проходила девочка по имени Мэри. Она присматривала за своим двоюродным братом, родители которого ненадолго уехали в город. У этого мальчика, его звали Джеймс, был ужасный характер. Он всегда капризничал, кричал на всех, не хотел слушаться старших. И только Мэри могла с ним управиться, потому что она была очень доброй и спокойной девочкой. «Я увидела у вас на окне пару очень красивых носков, миссис Таттинг», — сказала Мэри. «А мне как раз нужны носки для Джеймса. У него очень ночью мерзли ноги». Миссис Таттинг завернула покупку, и Мэри отправилась домой. «У-у-у!» – разочарованно протянул Джеймс, увидев носки. «Ну что это за подарок? А еще помпоны, какие глупые помпоны!» Джеймс никогда никому не говорил спасибо. И все-таки в эту ночь мальчик надел носки, лег в постель и положил ноги на грелку с горячей водой, которую приготовила для него Мэри. Вдруг завопил Джеймс: «Горячо! Я даже обжегся! Это все носки!» Мальчик сел на край кровати и хотел было снять их. Но не тут-то было. Носки не снимались. Вдруг Джеймс вскочил и стал так лихо отплясывать, что Мэри, прибежавшая на шум, очень растерялась. Джеймс понял, что во всем виноваты носки. В конце концов, ему удалось сбросить их. Утром Мэри отнесла их миссис Таттинг. Старушка
выслушала рассказ девочки и воскликнула: «Я так и думала. С этой шерстью должно было случиться что-нибудь необыкновенное». Потом она распустила носки, смотала шерсть в большой клубок и начала вязать пару красивых перчаток. «Уж перчатки-то танцевать не будут», — сказала сама себе миссис Таттинг. Тут вошла покупательница, девочка по имени Молли. Она и стала новой хозяйкой шерсти Непоседы. Эта Молли была очень плохой девочкой. Мало того, что она ходила с грязными руками и без носового платка, девочка еще очень любила совать нос в чужие дела. Зато помогать она никому не хотела. Вот и сейчас Молли увидела мальчика Чарли, который ехал из магазина на велосипеде и рассыпал все продукты. Молли встала рядом и хотела было рассмеяться при виде чужого несчастья, как вдруг перчатки заставили девочку нагнуться и помочь Чарли собрать все продукты. На этом проделки перчаток не кончились. По дороге домой они заставили Молли поднять и положить обратно куклу, выпавшую из коляски, и помочь пожилой женщине собрать яблоки, которые высыпались из авоськи. Испуганная девочка поспешила обратно к миссис Таттинг и отдала ей перчатки. «Они какие-то заколдованные», – пожаловалась Молли. Старушка распустила перчатки, смотала нитки в клубок и стала думать, что бы ей теперь связать из такой непоседливой шерсти. В это время в дом вошла миссис Кайнд со своим малышом. Она поздоровалась с миссис Таттинг и вдруг увидела клубок. «Какая красивая шерсть!» – воскликнула она. «Можно купить ее?» «Конечно, можно, миссис Кайнт», — ответила старушка. «Но я должна вас предупредить, Джеймс и Молли остались недовольны шерстью». «Это, наверное, шерсть была недовольна ими», — засмеялась добрая женщина. Клубок прокатился по столу и прыгнул прямо в коляску к ребенку. «Вот видите, это очень добрая шерсть», — добавила миссис Кайнт. Потом она попрощалась со старушкой и отправилась домой. Спицы запели веселую песенку в ее руках, и вскоре клубок шерсти превратился в две прелестных детских фуфайки. Малыш с радостью надевал их. С тех пор даже в самые морозные дни ему было тепло. А шерсть Непоседы очень обрадовалась, что нашла, наконец, себе хозяина и верно служила малышу. По вечерам она мягко баюкала его, а когда он засыпал, посылала малышу самые приятные и красивые сны. Вот и вся сказка. До свидания.

0: Мой маленький друг, добрый вечер. Сегодня я почитаю тебе сказку Уолта Диснея «Секрет». Послушай. Скажи, пожалуйста, любишь ли ты секреты? Наверное, любишь. Это так интересно, когда твой друг расскажет тебе шепотом на ухо что-нибудь очень любопытное. И тебе, конечно, захочется тут же передать это еще кому-нибудь. Конечно, самому-самому близкому. И, конечно, только шепотом. Но не будем забегать вперед, расскажем все по порядку. Однажды в лесу у зверюшек появился секрет. Он с удивительной быстротой передавался от белки к белке, от зайца к зайцу, от ежа к ежу, от барсука к барсуку, от енота к еноту. И каждый, кто узнавал этот секрет, сразу приходил в хорошее настроение. Листья на деревьях просто затрепетали от удовольствия, когда он дошел до них. Естественно, что скоро в лесу секрет был уже известен всем. Всем, кроме одной маленькой рыжей белочки, которую звали Сквирли. Как только Сквирли подходила к своим подружкам, которые оживленно болтали между собой, они сразу замолкали или разбегались в разные стороны. Вначале Сквирли удивлялась, потом огорчалась и, наконец, просто обиделась. «От меня что-то скрывают», — сказала она сама себе. «Ну и пусть, а я буду делать вид, что я тоже все знаю». С этой мыслью Сквирли отправилась в гости к барсучихе. «Доброе утро!» – вежливо сказала она с порога. «Вы уже знаете нашу лесную новость? Все только о ней и говорят».
1: «Говорят о чем?» – спросила барсучиха.
0: «Ну, об этом, о том, что...» Сквирли никак не могла выпутаться из начатого ею разговора.
1: «Терпеть не могу всякие сплетни», – проворчала барсучиха. «Не слушай, что говорят. Много будешь знать, скоро состаришься».
0: «Ну, если вы не хотите знать», – сказала Сквирли, – «то, конечно. Желаю вам всего доброго». И, стараясь сохранить бодрый вид, она гордо взмахнула хвостом и удалилась. «Что же мне делать? Что делать?» – вздыхала Сквирли. «Может быть, я узнаю от птиц? Они ведь такие болтушки». И она взобралась на старый дуб, который был чем-то вроде птичьего клуба. Птицы обычно устраивали здесь концерты или обсуждали свои дела. «Буду сидеть тихо-тихо. Может быть, мне удастся что-нибудь услышать». Но птицы сразу ее заметили и стали на все голоса распевать свои песни. Сквирли пригорюнилась, но потом вспомнила о своей подружке Белочке, которая жила далеко отсюда, в самой чаще леса. «До нее новости не скоро доходят», — решила Сквирли. «Я попрошу ее прийти на нашу полянку и все хорошенько разузнать». С дерева на дерево, с дерева на дерево добралась она до дупла своей подружки. Та была дома не одна, у нее сидела гостья. Увидев Сквирли, обе почему-то испугались, их глазки заблестели, а хвостики задрожали от волнения. «Прости, Сквирли, — сказала подружка, — мы сейчас отправляемся в соседний лес за орехами. Приходи в другой раз». Значит, подружка уже знала, и Сквирли даже не удалось ей задать на ухо тот вопрос, с которым к ней шла. Так быстро она умчалась со своей гостьей. Бедная Сквирли отправилась домой и легла спать раньше обычного. От огорчения ей плохо спалось, и утром она проснулась поздно, долго ворочалась, вздыхала, ей даже не хотелось выйти из дома. И напрасно. Если бы она выглянула из своего дупла, то еще раньше бы узнала, что за секрет скрывали от нее друзья. Лесная полянка в это время представляла собой необыкновенную картину. Все вокруг пришло в движение. Маленькие еноты выстроились в ряд, и мать начищала их с головы до ног, то есть до кончиков их полосатых хвостиков. Белки расчесывали свои шкурки и лапками намывали мордочки. Фазаны чистили клювами грудки и оглядывали свое нарядное оперение. Зайцы надели зимние белые шубки, чтобы выглядеть по-праздничному. Словом, приготовления были в разгаре. К чему же готовились все эти зверюшки? Погоди минутку. Сейчас узнаешь. Внезапно поднялся легкий ветерок и пошел гулять по лесу, легко касаясь каждого листика, каждой травинки, каждой птицы, каждой зверюшки. Это послужило сигналом к действию. Все звери собрались возле дерева, на котором жила Сквирли. Представляете себе, какой при этом поднялся гомон? Одни пели, другие чирикали, третьи верещали, четвертые гукали, пятые пищали, шестые свистели, а кое-кто даже хрюкал от удовольствия. Этот шум заставил, наконец, Сквирли выглянуть наружу. «Сквирли! Сквирли!» — раздалось сразу много голосов. Маленькая рыжая белочка испугалась, быстро слетела с дерева, заметалась, стала искать, куда бы спрятаться, но ничего, кроме мухомора, не нашла и уселась под его шляпкой. «Сквирли! Сквирли!» — кричали все хором. «Не прячься, Сквирли! Мы пришли тебя поздравить!» И самая голосистая птичка запела: «С днем рождения! Поздравляем! Счастья, Сквирли, мы желаем!» Вот и весь секрет. Сквирли в этот день исполнилось 2 года, и ее друзья решили устроить по этому поводу настоящий пир. Каждый приготовил ей подарок. На лесной полянке были горками насыпаны всевозможные орехи, ягоды, грибы и зеленые побеги. Ну, а что же Сквирли? От радости сначала она не могла произнести ни слова, а потом стала подходить к друзьям. «А я-то думала, что вы меня обидели, что вы меня больше не любите!» — говорила она каждому и каждого благодарила за подарки. Так счастлива она еще никогда не была.

А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счет.

0: Мой маленький друг, добрый вечер.
1: В эфире канал «Радиотеатр». Слушайте радиоспектакли и литературные чтения, программы для детей в исполнении популярных артистов. Все самое лучшее с 50-х и до конца 90-х. В трансляции радиотеатра только профессиональные записи, выполненные в студиях радио, на сценических площадках и затем бережно оцифрованные с магнитных лент. Радиотеатр работает круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-клуб представляет записи радиоэфира.
3: В окне вагона, как в портретной раме, огнем освещена, отдалена, она стояла, как двумя ручьями, стеклом и тишиной отдалена. Уже во власти скорого движения, еще вблизи, но вся уже в пути, и ждать не в силах было отправление, так, как не в силах было отойти. А стук колес все назревал и медлил, светилось в раме темное лицо, и жар волос, литых с отливом медным, и на руке, как искорка, кольцо. Сейчас ударят знаки отправления, сейчас качнется влево и пойдет, покатых плеч короткое смятение, ладоней пламя и волос размет. На пальцы брызнув, искорка растает, все блики света вдруг поглотит тьма. И предо мною пустота предстанет. Стена забора, рельсы и дома. На кой же черт придуманы вокзалы? Как будто без вокзалов, под луной, для расставаний стало места мало, и не похож на них весь шар земной. А может, для того нужны вокзалы, чтобы в минутном грохоте колес вдруг родилось, пришло и отсверкало все, что в года вместить не удалось. Меня в любви не стерегли удачи. Любил ее, как грех, за красоту, за низкий голос с трещинками плача и смеха ключевую чистоту. В волос летели солнечные кольца, и счастьем, и разлукою грозя, глаза глядели серые с монгольским косым разрезом. Стрелами глаза. Она, как ветер, не давалась в руки и вдруг сама могла тебя обжечь и заявить, что это так, со скуки, а не любовь. И не об этом речь. Над городком сходились зори лета, черемуха гуляла, как зима, смолою пахли до ночи нагреты заборы, тротуары и дома. Ночей июньских белый плеск и пламень стоял, бушуя звезды, погасив над озером, за синими лесами, нас на короткий миг соединив. Да молодость была еще причиной, неясное брожение в крови, там, где бродили мы, как бедуины, в торжественных владениях любви. Где вдруг на миг она к тебе прижмется, пред тем, как скрыться на крыльце в потьмах, и женское мелькает превосходство, и любопытство холодок в глазах. Ах, эта дробь по мостикам дощатым! Стучат, стучат беспечно башмачки. Я слышу вновь их, как слыхал когда-то, всегда близки и вечно далеки стук башмачков по памяти, по датам, по странам, по дорогам, городам. Мальчишке слышен, слышен и солдату, и слышен нынче к 40 годам. Четыре года вечности четыре, огня брони, снегов госпиталей, в исхлестанном свинцом и кровью мире меня в любви не сделали взрослей. В глаза мои в упор из-под ресниц взглянуло небо солнцем и покоем, и жаркий ливень, мальв и медуниц на полотне метнулся беспокоен. Пылало с белой лямочкой плечо, сияющее яблочным загаром, и жгло меня спокойно, горячо, открытое совсем вблизи недаром. Вот тут бы взять ее и увести на край земли навеки за собою, в луга, где тонко куличок свистит, мягка трава и дремлют маки стоя. На край земли. Я видел край земли. Окоп солдатский с бруствером горбатым, там маки крови рыжие цвели, и травы пахли толом горьковатым. И я, чудак, как пень деревенел, курил табак и говорил до света, и все не так, и ни о чем хотел. И Пушкина цитировал при этом среди екатерининских берез на узенькой скамейке и штакета часа в четыре ночи. Все всерьез. Я пожалел об этом в то же лето. Любила ли? По-своему любила, как женщина мальчишку, как могла. Но с глаз долой, из сердца вон, забыла. Нет, не забыла, но с другим ушла. Уехала, сыграли свадьбу где-то, а весело ли грустно, все равно. Шел год победы, в нем рекой в то лето плескалось счастье, слезы и вино. Теперь легко пережитые были мести, клубить, как папиросный дым. А мне в ту пору неуютно было на белом свете столько лет и зим. Но на него я вовсе не в обиде, на свет. Кто обижается на свет, тот ничего, наверное, в нем не видел. Свет белым был ночами от ракет и зыбким был. Но снова у дороги свистит свистулькой тонкая лоза, звенит, как обруч солнца на пороге, топочет ливень, падает гроза. Но кто считает, что земля кругла?

0: солью, пылью пропылен, на сапогах земли пудовой комья и звездной жаждой к миру опален, не тосковал годами ни о ком я. Стояло время, и текли края, пески, пустыни, горные откосы, серебряная ниточка ручья и волн морских зеленые колеса. Но как-то у притихшего огня с Аказией, придя за перевалы, письмо от старого дружка меня у озера Телецкого догнало. Спадал костер, шумела тишина, и в том конверте две строки в начале о женщине, о том, что вдруг она ему сказала обо мне. Кричали, и их тоска, как радость, обожгла, и время взорвалось костром косматым, и я поверил, что земля кругла. Кругла земля, а вовсе не горбата.
1: Готический приморский городок, где храмы, как гигантские ракеты, на площадях стояли у дорог, клубил сиренью в ожидании лета. Казалось, это дым уже клубит из-под контрфорсов, как из дюз на плиты, и город вдруг взовьется, улетит к сияющему белому зениту. Но, не интересуясь стариной, я проходил по улицам. Мне город, где должен был я встретиться с одной знакомой женщиной, был тем лишь дорог. Я переулок скоро отыскал, и, видя подходящего Амура, который на одной ноге скакал, играя в классы, растоптал окурок. Амур был рыж, такому все дашь. Он, шоколадку получив, присвистнул и взвился на какой-то там этаж на крылышках своих с моей запиской. Над этим домом плыли облака, над этим домом солнце поднималось, крошили звезды крышу чердака, дожди плясали, радуга сгибалась. В нем женщина замужняя жила, смеялась, пела, плакала, сердилась и никого, как птица, не ждала. И словно птица все-таки томилась.
0: Я ждал, ходил, шаги в минуты множа, как маятник у дома на углу. И розы, закрывая от прохожих, держал в руке неловко, как метлу. Девчонки из аптеки выбегали, просили по цветочку. Вот народ. Я не давал, я ждал. Там тоже ждали, из окна смеялись, не придет. Проехала машина поливная, шофер кричал: «Давай полью цветы!» И вдруг из-за угла, почем я знаю, как я узнал, по стуку каблучки. Мы не встречались с нею 8 лет. Лет 5 мы не слыхали друг о друге. Из-под ее ресниц прохладных свет ко мне метнулся в радостном испуге. На всех камнях своих земных путей не забывал я той далекой русой. Весь городок наш был в плену у ней глаз, песенок, проказ ее и вкусов. Статна, горда, лукава, смущена, передо мною вся открыта свету, как даль весной она и не она над всем стояла и ждала ответа. Девчонки за окном притихли стайкой, шофер, притормозив, глядел нам вслед. Гремело море, кувыркались чайки, и не было ни дум,

ни дел, ни лет. А поутру от солнышка хмельна, метя ветра метающими сица, без стука двери распахнув, она ко мне влетела в комнату, как птица. Недавний сон дрожал еще в глазах, не дрогнувших, доверчивых, бездумных. И я ее почувствовал в руках гораздо раньше, чем о ней подумал. Ее дыханием близким я дышал и слышал. Сердце колотилось рядом, я все забыл. Но тут же услыхал испуганное, горькое: «Не надо». Что значит в этот миг слова могли? Не надо гнуться с грузом ветви сада, не надо, просят все цветы земли, и рощи на ветру кричат: «Не надо!» Но вся полна отчаяния насквозь, ударилась она нежданно в слезы. Что сделал я? Мне не дарили роз, а я ждала, что все же будут розы. Жизнь поднесла бумажные цветы. Ей не было до нас, девчонок, дела. Так в мире не хватало красоты, что истинного я не разглядела. Мне тоже в жизни не встречалось роз. Бывало, сказка ими расцветала, на окнах в детстве рисовал мороз ветрами, снегом и зарею алой. 4 года посреди земли, слепящим громом разрывая воздух, передо мной вставали и цвели бризантные клубящиеся розы. Сквозь рощи роз меня судьба вела, лилейно-белых, розово-багряных, в шипах колючек ржавых, в 3 кола над зарослями проволоки рваной. И надо мною мог огня цветок встать и закрыться холмиком горбатым. И я дарил их, отводя замок, дыша угарным воздухом отката. Свидетельствовать могут все ветра, мосты, скамейки, памятники, здания. Лишь только розы с этого утра я ей дарил до самого прощания. Я их творил из сумерек и дня, асфальта, солнца, облаков и парков, как будто не бывало до меня ни Пушкина, ни Данте, ни Петрарки. Я верю кисти старых мастеров и рубенсовской щедрости натуры, сверкающему грому их перов в тиши мансард пустых под небом хмурым, всех линий света, схваченных огнем, стремительному ритму и движению, всему, что вечно красотой зовем, и божеством еще, и вдохновением. Я говорил ей: «Здравствуй, добрый день. Как это просто и как это мудро! Был добрым день, вовсю цвела сирень, но как сказать хотелось с добрым утром? А утро будет, утро быть должно. Я осенью за ним приеду снова». Так мною было твердо решено, хотя в ответ не сказано ни слова. Ни да, ни нет, лишь я тебя люблю. Пароль и пропуск, и в глазах такая сквозная даль, что в ней по ковылю ветра и свет сверкают. О чем мы говорили, никогда не рассказать, не вспомнить. Это знаки были морей и солнц, летящих сквозь года, и парусов в сверкании звездной пыли. И только в день отъезда, лишь за час
до поезда, когда нам грустно было. Куда ты едешь? Спешно так сейчас. Кто ты теперь? Она меня спросила. Я должен ехать был на юг, к горам, туда, куда мои отряды вышли. Я сказал, что я спешу к кострам. Там ждут меня в горах мои мальчишки. Мальчишки ждут. Кто женщину поймет? Когда электровоз вагоны сдвинул и разомкнулся рук замок на взлет, я услыхал: «Разве ты мужчина?» В то лето ты была везде со мной. В Армении, в долине Арарата, где между гор библейских рай земной оранжевый на синем был когда-то. Со мной была ты хлебом и вином, входила в воду озера, как в небо, колеблясь зыбким розовым огнем, на белом пляже свой оставив слепок. Я не писал тебе, зачем писать? Цветам, деревьям, воздуху и свету, лозе граната, птичьим голосам, всему незатухающему лету. И в час, когда тяжелые винты несли два нимба к морю над горами, была ты ощущением высоты над облачной дорогой и ветрами. Из лета в осень шел по небу ил, земля под ним развертывалась в плане. Я землю лишь в подробностях любил, пропавших сверху в общих очертаниях. А с женщиною все наоборот. Издалека ее не видишь всю ты, лишь волосы, глаза, бровей полет, подробности одни лишь почему-то. Две огненные рыжие стены и пламя листьев на стекле машины, и волосы ее подожжены, пальтишко настежь и платочек скинут. Рождались наши фразы, как молва, обрывочно, тревожно, без вступления, разъединяли смутно нас слова, но в близость притворяло их движение. Летели крыши загородных дач, шлагбаумы, кивающие косо, все пролетало, проносилось вскачь, лишь неподвижно полыхала осень торжественной последней красотой, в которой все горит, все льется светом, от дюн до паутинки золотой, как будто здесь себя сжигает лето. И мы к нему примчались на пожар. Ушла машина, и в кафе пустынном, за столиком, забредшим прямо в парк, она заговорила вдруг про сына. И снова, чем-то мучаясь горячо, курила неумело папиросы, твердя, что надо встретиться еще. И было страшно задавать вопросы. Миры менялись на ее лице, то тень, то свет, то горькое смятение, все впереди и ничего в конце. А время шло, кончая день осенний. Никто из нас не говорил «прощай», а может быть, «прощай» ветра сказали, а может, просто вспыхнул небо край, и двое нестерпимо видали сентябрь на прибережной полосе. Был из живого выкован металла и черное графитное шоссе его на два пожара рассекало. Для счастья припасенные слова под мгой Псковом на ветру открытым давно в огне сгорели, как трава вокруг брони, расколотой термитом. Но я его берусь нарисовать. Вот женщина, глаза, улыбка, плечи, и ей мужчина говорит слова обычные: день добрый или вечер. Над ними солнце в синеву встает. Вот утро, говорят они друг дружке, и черный хлеб она на стол кладет и разливает чай по белым кружкам.
а небо смотрит из окна на них. Спокойное, огромное, без края. В нем все, что есть отныне, на двоих. До смерти. И они об этом знают. И не украсть, не дать, не взять взаймы, не выпросить, не разделить на части. День добрый, лето, осени, зимы. Лишь здравствуй есть. И нет, прощай, у счастья. Но голос вновь ворвался в телефон, стремительно, упруго и нежданно. Как на земле хозяйничает он. Звенит и тает, словно лед, мембрана. Вначале было слово, голос был. С ним все преобразилось во вселенной. Мотор такси над городом трубил, мосты вставали, расступались стены. Она прошла спокойно по ковру, подтянутая, в тесном платье черном, и погасила праздника игру в окне высоком медленною шторой. Потом с ногами села на диван, забилась в угол, маленькую стала, взяла с вином недопитый стакан, но не пила, а просто так держала. И все твердила: голова болит, как неуютно, зыбко здесь и пусто. Сводила плечи, а они цвели, на красном белые, над платьем узким, над черным скользким. Белые, как снег, горячие, податливые плечи. И поджимала ноги, как во сне, шелк натянув коленями навстречу. И вдруг с размаху выпила вино, и, руки отводя от рук, сказала: «Здесь грязно». И в мгновение одно, как сталь пружины, выпрямившись, встала. Над белым встала в черном, отделясь, и черное сменилось алым цветом, и голос низкий прошептал, смеясь: «Мой милый, разве ты боишься света?» Два раза простучали каблучки, веснушками летели кнопки с треском, над головой поднялись две руки, и время жаром опалилось резким. И женщина прекрасна и щедра, передо мной костром взлетела алым. Навек, на ночь, до самого утра, как это много! И как это мало! Ведь не украсть, не дать, не взять взаймы, не выпросить, не разделить на части. День добрый, лето, осени, зимы, лишь здравствуй есть, и нет, прощай, у счастья. Бывало, я довольствовался малым, теплом махорки, пайкою ржаной, и счастлив был. А тут мне горько стало за нас обоих в тишине ночной. Зачем туманить правду наших лет? Нам никуда от них вовек не деться. Своей рукою погасил я свет и вышел, чтоб она могла одеться. Я все о ней и о себе. И, кажется, о времени ни слова. Но разве не оно в моей судьбе и горести, и радости основа? Оно не только в громком и большом, в труде и славе горных пиков выше. Прислушайтесь, как время бьется в том, как люди любят, как грустят, как дышат, как меряют сердца любовь и долг. Я был бы не таким в минувшем веке. Мой сын возьмет себе иное в толк, иное время, в нем иные реки.
Пусть счастье наша личная война легко разбила, как стекло на части, но есть любовь, сильней войны она. А кто сказал, что нет любви без счастья? Чередованием тени и огня оно прошло сейчас в громах вокзала, щемящим сквозняком обдав меня под знаками неона и металла. Что ж, повернемся к станции спиной, закурим, у пальто поднимем ворот. Похолодало, дождь идет стеной, и в молниях встает за нею город.

дай нам, Бог, дай нам, Бог, одолеть смертный страх перед завтрашним днем. Подневольный рассудок густой паутиной опутан, и паук, крестовик, кровосос утверждается в нем, рассчитав каждый шаг своих лап по дрожащим минутам. Стали прахом газеты и память дырявым мешком. По кривым зеркалам разбежались события и даты, очумев от приказов, виски свои трет военком. Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты, убереть свою душу, свою горделивую стать. Красный крест милосердия стал заменяться зеленым. Но оратор с трибуны к боям призывает опять. Наполняется воздух церковным тревожащим звоном. Что там завтра, вчера, позабыв о сегодняшнем дне, мы страшимся грядущего, громко вздохнув о вчерашнем, приукрасив его. Календарь устарел на стене, пестицидом отравленный грач умирает на пашне. Тишины или грохота жаждет живая душа, или к стенке от стенки метаться со сдавленным стоном, обгорать ли до пепла чужие пожары туша, преподать ли устами к отмытым от скверны иконам. А сегодняшний день так прозрачен, так синь и высок, и на облаке белом, над дымной сумятицей мира, жадно ловит младенец коричневый влажный сосок, и для матери нет благодатнее этого мига. Кто он в будущем? Гений, мессия, купец, рэкетир или плотник? Но что бы ни говорили, что Марии до этого, бледной рукой подхватив круглый розовый зад, источает сияние Мария, где пещеры, чтоб ей уберечься от злых новостей и от запаха пороха, крови, металла, бензина. Нынче наши грехи не искупит никто на кресте. Не хватает гвоздей, и в цене поднялась древесина. Среди мировых трагедий моя бесконечно мала, среди бесконечных линий дорога моя коротка. Пустые холодные стены и голый угол стола, и локтя колючий угол и на ладони щека, и чашка крепкого чая, и запах мяты над ней, и голые ветки тополя в черном квадрате окна, реальнее растраченных мною на мелкие страсти дней, и громче громов июльских в ушах звенит тишина. Оглядываться не надо, пусть тот, кто стоит за плечом, следит за строкой бегущей из ниоткуда в тетрадь. Строка ни о чем, о чем-то, а также, а что почем. Пусть он хитро улыбается, ему ли о том не знать. Мгновение это длится бесчетные сотни лет, он тот же, а я меняюсь, и в черном стекле окна мое отражение тает и вовсе сходит на нет. И как глубина морская колеблется тишина. Поднимаю лицо, подбородок, из воротника выпростаю, как будто расту, вырастаю, над собой поднимаюсь и толстую книгу листаю. Это книга ошибок, отчетливых издалека, что ни шаг, то ошибка, по марке на каждом листе, исправлением поздним того, что прошло, не исправить, и себя не смирить, и покорную стать не заставить. Так и ты ищешься век, и все ищешь просвет в темноте. Поднимаю лицо, не караю, моляю за грех вечной слабости женской, желание нежности, ласки, тьму сгущаю, смешав без разбора веселые краски, и в серьезные речи вплетаю насмешливый смех. Вновь неверье мое обернется ко мне острием и разрушит мой мир, и больнее, чем прежде, накажет. Нынче времени нет говорить, что, мол, время покажет. Поднимаю лицо, помоги мне в неверье моем.

0: И вот вам об этом рассказ. Вот интересная новелла про одну жадную молочницу, пожелавшую увеличить свои доходы. Рассказ про одну корыстную молочницу. Одна симферопольская женщина, зубной врач О, вдова по происхождению, решила выйти замуж. Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная, и ей охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта. В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах, вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена окончательно. А тут, я извиняюсь, женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. То есть они, конечно, есть, но все они какие-то такие или уже женатые, или уже имеют 2-3 семьи. Или вообще хворают, что, конечно, тоже не сахар в супружеской жизни. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа, он ее умер от туберкулеза. Вот, значит, помер у нее муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А-а-а, думает, ерунда. А потом видит, нет, далеко не ерунда. Женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила, поскольку муж у нее помер от туберкулеза. Так вот, она начала заботиться о себе, да, усиленно питаться. Она пила молоко по 2 литра в день, и от этого питания она прямо распухла, имела здоровье очень выдающееся. И, наверное, от этого к ней стали заходить в голову разные легкие воздушные мысли о супружестве. И вот, значит, она пьет молоко около года, все больше поправляется и, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей. Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню, разговорилась, вот, мол, продукты дорожают, молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету. Молочница говорит, да уж, безусловно, чего-чего, а этого мало. Зубной врач говорит, зарабатываю подходяще, все у меня есть, квартира, обстановка, деньжата. И сама говорит, я не такое уж мурло. А вот поди же ты вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай. Молочница говорит, ну, говорит, газета – это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать. Зубной врач отвечает, ну, в крайнем случае, я бы, говорит, и деньжат не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит в смысле брака. Молочница спрашивает, а много ли вы дадите? Да, говорит врачиха, смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, говорит, червонца 3 я бы дала, не моргнув глазом. Молочница говорит, 3, говорит, это мало. Давайте 5, тогда я вам подниму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек. Да может, он не интеллигент, говорит врачиха. Может, он крючник. За что я буду давать 5 червонцев? Не, он говорит, зачем крючник? Он очень интеллигентный. Он монтер. Врачиха говорит, тогда вы меня познакомьте. Вот вам пока червонец за труды. И вот на этом они расстаются.
1: А надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга.
0: Но крупная сумма ее взволновала, и она начала прикидывать в своем мозгу, как и чего, и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи. И вот приходит она домой и говорит своему супругу, вот, мол, Николаша, чего получается? Можно, говорит, рублей 50 схватить так себе, здорово живешь, без особых хлопот и волнений. И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та стуру возьмет, да и отсыплет ей 5 червонцев.
2: И говорит, в крайнем случае, если она будет настаивать, можно записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра там или послезавтра обратный ход.
0: А муж этой молочницы, я такой довольно
2: красивый мужчина с усиками, так и говорит. Очень отлично. Пожалуйста. Я, говорит, всегда определенно рад 50 рублей взять за ни за что. Другие ради такой суммы работают месяц. А тут такие пустяки. Записаться. И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом. Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги. Теперь складывается такая ситуация. Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее апартаменты и пока что живет там. Так он живет 5 дней, потом неделю, потом 10 дней. Тогда приходит молочница. Так что, говорит, в чем дело? Монтер говорит, да нет, я раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается. Тут, правда, он схлопотал по морде за такое свое безобразное поведение, но мнение своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан. Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру, дико скандалила, требуя возврата своего супруга. Однако ничего хорошего не вышло. Больше того, ей отказали от места, не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм. Так, за 5 червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга. И мы вообще-то очень рады и довольны, что именно так произошло. Теперь эта дура может на досуге и в полном одиночестве подумать, какую ошибку она совершила.

Ау, ау, ты, молодость моя, куда ты спряталась, гремучая змея? Скажи мне, как напасть нечаянно, нежданно на след лукавый твой, затертый окаянно? Где мне найти тебя, где задушить тебя в моих объятиях, ревнуя и любя, и обратить всю жизнь в предсмертные страдания от ядовитого и жгучего лобзанья? Знаешь ли, Юленька, что мне недавно приснилось? Будто живется опять мне, как с молоду жилося, будто мне на сердце веет бывалыми веснами, просекой, дачкой, подснежником, хмурыми соснами, талыми зорьками, пеночкой, невкой, березами, нашими детскими... Нет, уж не детскими грезами, нет. Уже что-то тревожно в груди колотилось. Знаешь ли, Юленька, глупо, а все же приснилось. Ты печальна, ты тоскуешь, ты в слезах, моя краса. А слыхала ли в старой песне слезы девичьи роса? Поутру на поле пала, а к полудню нет следа. Так и слезы молодые улетают навсегда, словно росы полевые, знает Бог один куда. Развивает их и сушит жарким пламенем в крови вихрь юности мятежной, солнце красное любви. В низенькой светелке с створчатым окном светится лампадка в сумраке ночном. Слабый огонечек то совсем замрет, то дрожащим светом стены обольет. Новая светелка чисто прибрана. В темноте белеет занавес окна, пол отструган гладко, ровен потолок, печка развальная стала в уголок. По стенам укладки с дедовским добром, узкая скамейка, крытая ковром, крашеные пяльцы с стулом раздвижным и кровать резная с пологом цветным. На кровати крепко спит седой старик. Видно, пересыпал хмелем пуховик. Крепко спит, не слышит хмельный старина, что во сне лепечет под ухом жена. Душно ей, неловко возле старика, свесилась с кровати полная рука. Губы раскраснелись, словно корольки, кинули ресницы тень на пол щеки. Одеяло сбито, свернуто в комок, с головы скатился шелковый платок. На груди сорочка ходит ходенем, и коса сползает по плечу ужом. А за печкой кто-то нехотя ворчит. Знать, другой хозяин по ночам не спит. На мужа с женою смотрит домовой и качает тихо дряхлой головой. Сладко им соснулось, полночь на дворе, жучка призатихла в теплой конуре. Обошел обычным я дозором дом, весело хозяить в домике таком. Погреба набиты, закрома полны, и на сеновале сено стри копны. От конюшни кучки снега отгребешь, корму дашь лошадкам, гривы заплетешь, сходишь в кладовые, отомкнешь замки, клади дорогие ломят сундуки. Все бы было ладно, все мне по нутру. Только вот хозяйка нам не ко двору. Больно черноброва, больно молода, на сердце тревога, в голове беда. Кровь-то говорлива, грудь-то высока, мигом одурачит мужа старика. Знать и домовому не сплести порой бороду седую с черной косой. При людях смеется, а глядишь, тайком плачет да вздыхает. Знаю я, по ком. Погодишь,
Я с нею шуточку шучу, и от черной думы разом отучу. Только обоймется с грезой горячо, я тотчас голубке лапу на плечо, закосу поймаю, сдерну простыню, волей аль неволей грезу отгоню. Этим не проймется, пропадай она, баба-переметка, мужняя жена. Всей косматой грудью лягу ей на грудь и не дам ни разу наливной вздохнуть. Защемлю ей сердце в крепкие тиски. Скажут, что зачахла с горя да с тоски. Не знаю, отчего так грустно мне при ней. Я не влюблен в нее. Кто любит, тот тоскует, он болен, изнурен любовью своей, он день и ночь в огне, он плачет и ревнует, я не влюблен. При ней бывает грустно мне, и только отчего не знаю, от того ли, что дума и у ней такой же просит воли, что сердце и у ней в таком же дремлет сне, или от предчувствия, что некогда напрасно, но пылко мне ее придется полюбить, Бог весть. А полюбить я не хотел бы страстно. Мне лучше нравится по-своему грустить. Взгляните, вот она. Небрежно локон вьется, спокойно дышит грудь, ясна лазурь очей, она так хороша, так весело смеется. Не знаю, отчего так грустно мне при ней. Оттепель, поле чернеет, кровля на церкви обмокла, так вот и веет, и веет, пахнет весною сквозь стекла. С каждой новой ложбинкой водополь все прибывает, и ограненной льдинкой вешняя звездочка тает. Тени в углах шевельнулись, темные сонные тени вдоль по стенам потянулись, на пол ложатся от лени. Сон и меня так и клонит, тени за тенями, грезы, дума в неведомом тонет, на сердце крупные слезы. Ох, если б крылья да крылья, если бы доля да доля, не было б мысли бессилия, не было б слова неволя. По Неве встают барашки, ялик ходит ходенем. Что вы, белые бедняжки, из чего вы и о чем? Вас теперь насильно гонит ветер с запада, чужой, но он вам голов не склонит, как родимый озерной. Не согреет вас он летом, алой зорькой не блеснет, да и липовым-то цветом с моря вас не уберет. Что ж вы, глупенькое стадо, испугались это зря? Там и запада не надо, где восточная заря, где невзгода уж не горе, где восстал от сна народ, где и озеро, что море, гонит вас вперед, вперед. Опять звучит в душе моей унылый знакомый голосок, и девственная тень опять передо мной с неотразимой силой из мрака прошлого встает, как ясный день. Но тщетно памятью ты вызван, призрак милый, я устарел, и жить, и чувствовать мне лень. Давно с моей душой сроднилась эта лень, как ветер с осенью угрюмой и унылой, как взгляд влюбленного с приветным взглядом милой, как сбором вековым таинственная тень. Она гнетет меня, и каждый божий день овладевает мной все с новой силой.
Порою сердце вдруг забьется прежней силой, порой спадут с души могильный сон и лень, сквозь ночи вечные проглянет светлый день, я оживу на миг и песнею унылой стараюсь разогнать докучливую тень, но краток этот миг, нечаянный и милый. Куда ж сокрылись вы, дни молодости милой, когда кипела жизнь неукротимой силой, когда печаль и грусть скользили словно тень по сердцу юному, и тягостная лень еще не гнездилась в душе моей унылой, и новым красным днем сменялся красный день. Увы, пришел и он, тот незабвенный день, день расставания с былою жизнью милой. По морю жизни я, усталый и унылый, плыву. Меня волна неведомой силой несет Бог весть куда, а только плыть мне лень, и все вокруг меня густая мгла и тень. Зачем же, разогнав привычную мне тень, сквозь ночи вечные проглянул светлый день? Зачем, когда и жить, и чувствовать мне лень, опять передо мной явился призрак милый, и голосок его с неотразимой силой опять звучит в душе моей унылой. Не верю, Господи, чтоб ты меня забыл, не верю, Господи, чтоб ты меня отринул. Я твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века, и ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

0: Санкт-Петербурге 6 часов утра.
1: Ретро-клуб представляет канал «Радиотеатр». Золотая коллекция спектаклей и постановок в исполнении известных артистов.
2: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.

0: Квартира в доме новостройки. Уже ставшая обычная московская квартира. Много воздуха, света, много зелени за окном. Если заглянуть сейчас на кухню этой самой квартиры, можно познакомиться с ее хозяином, одним из главных героев нашей истории, Мартыном Николаевичем Садовниковым. Хотя делать это, пожалуй, не стоит. Мартын Николаевич только что вернулся с работы. Он чертовски голоден и сражается один на один с холодными котлетами. Но ему просто не до нас. Странно, однако, как раз сегодня Мартын Николаевич предполагал отпраздновать годовщину своего бракосочетания и даже принес жене букет. Странно. Но зайдем в комнату рядом. Так, красивая комната. Все продумано, все до последней мелочи, все свидетельствует о безупречном вкусе хозяев, идущих в ногу с веком. А чистота, какой паркет! Ну, попирать ногами такой ослепительный, такой сверкающий паркет кажется просто святотатством. Но поговорим о другом. В комнате только что закончилась киносъемка. Снимали соседку Садовниковых, красавицу Стеллу Рощину в белоснежном горностаевом палантине. Не удивляйтесь. Дело в том, что жена Садовникова, Виктория, работник внешторга. На днях ей предстоит командировка за границу, и вот срочно понадобился маленький рекламный фильм о русских мехах. Итак, съемка закончена. Стелла, она работает диктором на телевидении, ушла вместе с кинооператором. Виктория бережно прячет в чемодан бесценный палантин. Да, человека, который стоит возле нее, зовут Тимуром Кочергиным.
1: Ну как, Виктория? Эффектную модель я подыскал тебе для съемки.
2: Да, я обратила на нее внимание, как только они переехали в наш дом. Зато ее супруг, знаменитый Рощин, а пиджачишка моды 50-х годов, совершенно не монтируется. Он рядом с этой суперсовременной Стеллой.
1: Ну, Виктория, всякое бывает. Ведь, говорят, Наталья Гончарова была на полголовы выше Пушкина. Да, кстати, о Рощине. Вот моя новая книга. Принес тебе в дар.
2: Поэзия Александра Рощина. Опыт монографии. Многозначительно и наукообразно. У тебя поразительный талант делать деньги. Что, много получил за нее?
1: Вот посмотри, на той стороне улицы темно-зеленый фиат. Но это, так сказать, материализованный результат моего труда.
2: Фиат. Вот забавный парадокс. Объект твоего исследования щеголяет в старом пиджаке, а ты за свое сочинение о нем получил целый автомобиль.
1: Но ведь я же не виноват, что он совершенно не умеет жить.
2: Как он меня напугал на днях. Появился как привидение через балкон. У нас с ним балкон общий. Знаешь, как это сейчас делают на случай пожара? И как ни в чем не бывало, спросила Мартына, не найдется ли таблетки от головной боли. Да, хочешь, скажу новость?
1: Но?
2: Только ты смотри, держи язык за зубами.
1: Виктория.
2: Мартына собирается выдвинуть в Академию медицинских наук. Он еще ни о чем не подозревает.
1: Я вижу, ты знаешь о его делах больше, чем он сам.
2: Это элементарное условие идеального брака. Не смейся.
1: Нет, я не смеюсь, я восхищаюсь. Я представляю, как Мартын должен бояться потерять тебя.
2: Объективный закон. Женщины делятся на две неравных части. Те, которых бросают, их большинство. И те, которые бросают.
1: И ты самая яркая представительница этого опасного меньшинства.
2: Мартын!
3: Да?
2: Мартын! Пойди сюда. Посмотри. Узнаешь?
3: О, как же, это Рощин, наш сосед.
2: Ты бы хоть новый костюм ему купил из твоих гонораров. Все-таки элементарный акт справедливости.
1: Бесполезно. Он имеет обыкновение гасить окурки лацкана своего пиджака. И потом он до смешного непрактичен. Вот стоит ему только получить гонорар, как его со всех сторон облепляют малознакомые друзья. Ну, ничего не поделаешь. Романтическая привычка комсомольской юности. Да, и все-таки Рощину придется шить себе парадный костюм. Да, его пригласили в Польшу. Ему присуждена премия Мицкевич. Ну, друзья мои, тороплюсь. До свидания.
2: До свидания, Тибур, до свидания.
1: Виктория, ты меня не провожай, я найду.
2: Хорошо.
4: Ох, птичка-зубочистка. Есть такие. Живут возле нильского крокодила и кормятся остатками пищи, застрявшей у него между зубами. Это твой школьный друг Тимур?
2: Ну, не всем же быть гениями, Мартынчик.
4: Да. А вот за этими цветовыми пятнами мне пришлось тащиться в Люберцы, в оранжерею.
2: Ну, не ворчи, не ворчи. Отпразднуем юбилей нашей свадьбы, как только вернусь с торгов из Лондона. Торжественно обещаю. Мартын, да. Помоги передвинуть стол.
4: Ага. Ты знаешь, я сегодня получил письмо от Снегирева.
2: От академика Снегирева?
4: Нет, от доктора Снегирева. Ты помнишь, я когда-то у него работал в районной Щекинской больнице? Он приезжает в Москву во вторник, всего только на один день, и вечером придет к нам. Подумать только, мы с ним не виделись всего каких-нибудь 15 лет. А сейчас он заведует больницей в Мончегорске.
2: О, это за полярным кругом.
4: Да.
2: Видимо, что-то у него не сложилось.
4: Почему?
2: Ну.
4: Кому как в жизни повезет. Ну, Виктория, у меня есть забавная новость. Только ради бога, никому не полслова. Твоего полупочтенного супруга, кажется, собираются выдвинуть в члены-корреспонденты Академии медицинских наук.
2: Ну, не может быть.
4: Сама Сабурова мне намекнула об этом по строжайшему секрету.
2: Не может быть. Ну, побожись.
4: Клянусь.
2: Ну, если ты не врешь, если тебя действительно поддерживает сама Сабурова, это дело можно считать решенным.
4: Ну, еще бы. Авторитет академика Сабуровой растет в геометрической прогрессии. Во вторник приезжают международные светила вручать ей золотой скальпель. Будет об этой передаче по телевидению, и ты можешь себе вообразить, Анна Степановна потребовала, чтобы представлял ее я.
2: Ты?
4: Да, но я отказался.
2: Отказался? Ты что, шутишь?
4: Виктория, я не балерина и не звезда фигурного катания. Ты помнишь доцента Загвоздкина? 3 дня репетировал свое выступление по телевидению. Все ходил и бормотал. Уважаемые товарищи телезрители, дорогие товарищи телезрители, а чем кончилось? Вышел и ляпнул: дорогие товарищи телевизоры.

0: всегда права, но я еще должен об этом подумать.
1: Да тут и думать нечего. Вернее, думать надо о другом. Кем следует заняться? Ну, для начала хотя бы пригласить на юбилей нашей свадьбы, чтобы обеспечить шары.
0: Какие шары?
1: Разумеется, белые, не черные.
0: Ах, шары, шары. Для голосования.
1: Надо мыслить перспективно. Ну, конечно, Карасева, секретаря академика Изборского, руководителя клинического отделения.
0: А почему не самого Изборского?
1: Да чудак. И академика тоже, но он считается секретарем. Обязательно Чурикова. Ой. Он имеет большое влияние в общественных организациях. Да, потом профессора Буторина из министерства. Не забыть Худякова. У тебя будут серьезные конкуренты. Надо их обезопасить.
0: Одним словом, как ты любишь говорить, надо продумать конъюнктуру.
1: Можешь не иронизировать. Конъюнктура – это динамика нашей жизни, мой дорогой. Сейсмограф тончайших колебаний. Извини, бегу, еще масса дел до отъезда. И не забудь, в субботу ты едешь с Чуриковым на рыбалку.
0: Нет, я не могу, Виктория, не могу в субботу. Я должен поработать. Мне надо, наконец, разобраться в клиническом материале.
1: Ну, сделаешь это в другой раз, Мартынчик. Чурикова подводить нельзя.
0: Ой, Господи, как я ненавижу эту рыбную ловлю.
1: Да ты себя уговорил. Рыбалка очень полезна. Отлично успокаивает нервную систему. Чуть не забыла, вот новый спиннинг для тебя.
0: Уж лучше бы ты мне подарила живого крокодила.
1: Ох ты мой милый, большой несмышленыш. На этот спиннинг ты можешь поймать золотую рыбку. Ничто не способствует так установлению дружеских контактов, как рыбалка. Ну что бы ты делал без меня? Ах, недотепа ты мой!
0: Ну, ладно, ладно. Да, ты купи что-нибудь из харчишек. Во вторник приезжает Иван Кузьмич.
1: Какой Иван Кузьмич?
0: Ну, доктор Снегирев из Мончегорска. Купи и положи в холодильник. Ведь ты же улетаешь в Лондон.
1: Хорошо. Хотя, позволь. Ведь во вторник у тебя же передача по телевидению. Придется твоего Снегирева отменить.
0: Нет, тогда уж придется отменить твое телевидение.
1: Как не пойти? Значит, обидеть Сабурову? Это исключено. Ты же понимаешь? Исключено.
0: Ну, а если мы на мою беду с Чуриковым наловим рыбы, что я с ней буду делать? Ведь я ее терпеть не могу.
1: Ну, ничего, подаришь кому-нибудь. Или выбросишь на худой конец.
2: Извините, я помешал?
0: Александр Михайлович, здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Снова через балкон. Изобрели оригинальный способ возникновения.
2: А вы рассматриваете это как чуточку волшебства. У вас не найдется держалок для белья?
0: Каких держалок?
2: Ну, этих, как их, прищепок. Понимаете, опрокинул на рукопись бутылку Боржома, а мне надо срочно нести в редакцию поэму. Ну, все-таки неудобно сдавать произведение, так сказать, в совершенно сыром виде. Надо высушить.
0: У меня прищепок нет. А может быть, вам пригодятся канцелярские скрепки?
2: Пойдет, спасибо.
0: Прошу вас.
2: Я решил измучить вас просьбами. Не найдется ли еще таблетки от головной боли?
0: А, да, конечно, конечно. Конечно, конечно, найдется. Вот. Прошу вас.
2: Спасибо.
0: Забавная штука. Кажется, я вам составлю компанию.
2: Тоже от головной боли?
0: Да нет, что-то у меня сердце пошаливает. Вы знаете, 2 года не был в отпуске. Вот мы с вами выпили и закусили.
2: Да, да. Сообразили на двоих. Ну, хотите, дам почитать свои последние стихи, только что с верстака?
0: О, конечно, с верстака. Салат мясной 40 копеек, вода минеральная 20. Что это такое?
2: Это счет. Это счет из кафе. Вы переверните стихи на обратной стороне.
0: Да-да-да.
2: Хотя, позвольте.
0: Что?
2: Позвольте, это же последние строфы, а начало-то на второй половине счета.

0: Черт возьми, кажется, потерял. Обидно. Найдет какой-нибудь шалопай, сдаст после моей смерти в литературный музей, в отдел уцененных гениев и проживет безбедно до конца своей жизни.
1: Александр Николаевич, ради бога, вы меня извините. А разве можно писать стихи в кафе? Там же много народу.
0: Это хорошо. Вы знаете, я привык работать в общежитии еще с юности. Они говорят о своем, там ссорятся, мирятся, целуются, и никому нет до вас решительно никакого дела. Вы один, вот совершенно один, и вместе с тем вы с ними.
1: Что такое?
0: Ой. Дождик начался. Надо идти.
1: Я вас провожу. Вы снова через балкон. Это более короткий маршрут?
0: Да нет. Просто не хотелось проходить через столовую. Там сидят чужие люди.
1: Чужие?
0: Да, моя жена и ее друзья.
1: Странно.
0: А вы уверены, что любите вашу жену?
1: Кто? Я? А какие у вас основания сомневаться?
0: Да нет, вы правы, конечно, оснований никаких. Ну что, какие основания?
1: Ваша супруга сегодня была у нас. Очень красивая женщина.
0: Да, красивая. Красивая. Беда в том, что влюбляешься в личико, а жениться приходится на все девушки.
1: Александр Михайлович, присядьте на минуточку. Скажите, у вас голова не прошла, да?
0: Нет. Представьте, на этот раз не помогло. У меня десяток болезней, но особого совершенства я достиг в головных болях.
1: И давно у вас головные боли?
0: После контузии. Когда-то под Ржевом я читал бойцам свой новый опус. Налетели юнкерсы, все попрятались в щели, а я постеснялся показаться трусом и, как дурак, дочитал до конца. Да, когда очнулся в госпитале, я понял, что в стихотворении были длинноты. Будь оно покороче, я бы успел спрятаться в щель. Искусство должно быть лапидарным.
1: Александр Николаевич, вы зайдите ко мне в институт. Мы вас все-таки поисследуем в отношении ваших головных болей.
0: А что, разве я похож на человека, который любит лечиться?
1: Да нет. Но все-таки я хотел бы вам порекомендовать подмосковный санаторий.
0: Нет. Я не люблю подмосковные сосны. Я люблю ресторанные пальмы.
1: Александр Николаевич, ради бога, вы меня извините. Вы так знамениты. Вас перевели на десятки языков мира, на язык хинди. Вот я недавно читал в газете.
0: Да, вот я и живу как индус. Учусь стоять на голове и не дышать. Это по системе йогов. Знаете, иногда это очень полезно, особенно в семейной жизни.
1: Я поражаюсь вам, поражаюсь. Ну как можно жить так неправильно, так непрактично?
0: Что значит непрактично?
1: Ну, Александр Михайлович, ну люди, пишущие о вас, благоденствуют. А вы, по-моему, лишены самого необходимого.
0: Вы не ошиблись. Но разница между мной и вами, знаете, в чем?
1: В чем?
0: Вам нужно прежде всего необходимое, а мне необходимо только лишнее.
1: А что значит лишнее?
0: Лишнее? Ну, наверное, это бродить без цели по улицам, проторчать целый вечер за кружкой пива с незнакомым встречным. Вы знаете, тут недалеко от нас, под Новоарбатским мостом, есть отличный закусочный таксомоторного парка. Открыт всю ночь. Лишний. Лишние чужие тревоги, чужие беды, чужая боль. Вот то, что вам, наверное, мешает, что вы пытаетесь так это отбросить.
1: Да, вы понимаете, Александр Михайлович, отбрасывать приходится многое. У меня очень мало свободного времени.
0: Но у нас у всех очень мало свободного времени. Гораздо меньше, чем мы предполагаем.
1: Извините, Александр Михайлович, кто-то пришел.
2: Я сейчас пойду открою дверь. Не уходите, ради бога.
3: Здравствуйте, ой, ну и ливень.
2: Здравствуйте.
3: Спасибо, Борис Иванович плащ одолжил. А сам шел на крыше с газетой.
2: Да.
3: Вы извините, что пришлось побеспокоить дома, но у нас...
2: Пожалуйста, пожалуйста, проходите, знакомьтесь. Александр Михайлович исчез. Снова через балкон. Ну, прошу, прошу.
3: Да нет, спасибо, мы с Борисом Ивановичем только на одну минуту. Спасибо. Ой.
2: Куда же вы? Куда же вы?
3: Ой, вы... У меня туфли на рифленой микропорке. Я им испортила... Весь паркет.
2: Да
3: извините, ради
2: бога. Ну, чепуха. Возьмите тапочки.
3: Сейчас, ага.
2: Вот там, в углу.
3: Борис Иванович, посмотрите, сколько тут тапочек. Ой, ну прям как у нас в Самаркандской мечети. Борис Иванович! Борис Иванович! Сбежал.
2: Борис Иванович! Борис Иванович!
3: Ну, немыслимый человек. Ну, невозможно. Еле-еле привела по его же делу. А он всю дорогу твердил неудобно, неловко и в последний момент улизнул. Чуть не через окно, как гоголевский подколес. Даже плащ оставил, увидишь,
2: да,
3: что
2: да, я... пожалуйста, присаживайтесь, садитесь. А что случилось?
3: Да понимаете, какая история. Заселяют новый институтский дом, а Борису Ивановичу опять не дают квартиру. А завтра утверждают списки. Так вот, я пришла к вам по просьбе месткома. Необходимо срочное вмешательство Соборовой, срочно.
2: Хорошо, хорошо, я поговорю с Анной Степановной. Ради такого случая хоть с самим Господом Богом.
3: Ну что может сделать сам Господь Бог в сравнении с нашим шефом? Вы, пожалуйста, позвоните и объясните, что это вопиющая несправедливость. Только позвоните сейчас же, а то потом будет поздно.
2: Как, сейчас?
3: Ну, конечно.
2: Ну, хорошо, хорошо, я позвоню. Да, ну, Анна Степановна сейчас отдыхает. Вам придется поскучать со мной минут 20. Вы не возражаете? Ну, прошу вас. Пожалуйста, садитесь. Вот так. Только досадно, что я не брит.
3: Да какое это имеет значение?
2: Ну, как огромное. Вы знаете, когда мужчина не брит или у него мятая сорочка, у него возникает комплекс неполноценности. Лина, вы знаете, я хотел давно вас спросить. У вас фамилия русская, то есть украинская. А глаза какие-то...
3: Косые.
2: Да нет, ну что. Немножко раскосые.
3: А у меня отец из-под Полтавы, а мама узбечка. А-а-а. Так сказать, помесь Запорожской сечи со свирепыми ордами Тимура.
2: Ух, гремучая смесь.
3: А вы знаете, когда мой отец женился, мама еще носила 100 косичек, а бабушка ходила в паранже.
2: Что вы говорите?
3: Да, так вы пожалуйста... Позвоните Анне Степановне, объясните ей все как следует, в каких условиях живет Борис Иванович. А ведь ему дают оперировать самых тяжелых больных, самых безнадежных.
2: Хорошо, хорошо. Вы знаете, вот его последние операции очень интересны и смелы по решению.
3: Да, но ведь о нем же забывают. Забывают не только, когда распределяют жилплощадь. Он всегда остается в тени. Ну, потому что у нас есть в институте свой Капитолий.
2: А что сие означает?
3: Ну, говорят, что в Вашингтоне не разрешают строить дома выше здания Капитолия. Так разве академик Сабурова позволит кому-нибудь подняться до своих блистательных вершин?
2: Ах, Лина, Лина. Лина, Лина, Лина. Вы удивительно неосторожны.
3: Да ну?
2: Ну, поймите, всякий раз, когда вы на пятиминутке или на конференции поднимаетесь с места, у меня холодеют кончики пальцев. Мне кажется, что вы ляпнете что-нибудь подобное в присутствии Анны Степановны.
3: Ну, это очень благородно. Волноваться за подчиненных.
2: Ну, у вас есть на Востоке мудрая пословица. Не трогай за хвост спящего льва.
3: Да, но у нас есть еще и другая. Бузакр моды курсайде. Ну, молодой теленок не боится тигра.
2: Дождетесь, выставят вас из института.
3: Ну и подумаешь, поеду обратно к себе в Самарканд. Тем более, что срок моей стажировки, увы, уже подходит к концу.
2: Лина, этот ваш максимализм – это какое-то ребячество. Ей-богу, я просто расстроен.
3: Вы расстроены?
2: Ну, конечно. Ну, что это? Я поеду в Самарканд. Я поеду в Самарканд. Да как вы не понимаете, что это нелепо? А для меня это очень грустно.
3: Для вас? Ну, а почему грустно?
2: Ну как, почему? Лина, я все-таки обучил вас кое-чему. Потратил на вас немало времени. Из вас может выйти вполне приличный хирург.
3: А, поэтому?
4: Только поэтому.
5: А вы думали, почему?
4: Ну, а главное, вы не оценили во мне самое главное. А кто будет подбирать за вами авторучки? Вы теряете их каждый раз, когда приходите к нам в отделение.
2: Да, Лина, поймите, вас могли бы оставить у нас в институте для молодого хирурга.
4: А вот и дождик перестал, все, бегу, до свидания.
2: Да подождите, Лина, мы же хотели позвонить.
3: А вы позвоните сами, а провожать меня не надо, что вы.
2: Лина, я ничего не приму. А, вот вы и вернулись. Ну и слава богу, а то мне показалось...
3: Я забыла снять ваши мусульманские шлепанцы. А что вам показалось?
2: Чем я вас обидел?
3: Да что вы, показалось. Вы, пожалуйста, позвоните Анне Степановне, объясните ей все как следует. Вы же знаете, что Борис Иванович сам для себя пальцем о палец не ударит. Всего хорошего.
1: Отсутствие логики есть логика женщины.

0: Вряд ли Мартын Николаевичу стоит обвинять кого бы то ни было в отсутствии логики. Ведь в этом смысле наш герой тоже не без греха. Судите сами. Человек ненавидит рыбалку, а тратит на нее массу времени. Человек мечтает повидаться с другом юности, а в день его приезда отправляется на телецентр.
1: Это гостиница «Турист». Будьте любезны, 205 номер. Иван Кузьмич. Это я. Да. Иван Кузьмич, ну этакая незадача. Все еще торчу здесь на телевидении. Как только кончится передача, я сразу примчусь к вам. Сразу. У меня тут в портфеле скучает бутылка коньяка. Ереванского разлива специально раздобыл. Иван Кузьмич, скажите, у вас в гостинице есть телевизор?
2: Есть.
1: Вот вы включите и посмотрите, чтобы, так сказать, адаптироваться и не упасть в обморок от тех перемен, которые произошли с моей рожей за эти 15 лет. Да, обязательно, Иван Кузьмич. Да. Ага. До скорой встречи. До скорой.
0: Появилась Лина Калиненко в сопровождении очень красивой молодой женщины. Это Стелла Рощина.
3: Пожалуйста, товарищ Калиненко, подождите здесь. Здесь соберутся все участники нашей передачи. Mm-hmm. А я встречу Анну Степановну и вернусь за вами.
4: Хорошо, спасибо.
1: Какая звезда привела вас сюда?
4: Привел мой далеко не блестящий английский язык. Попросили помочь сегодня переводить. Это вам.
1: А это что, простите?
4: Поздравительные телеграммы академику Сабуровой.
1: А, да-да, из Томска, из Новосибирска, из Владивостока, из... А это что такое? Это по-английски, это по вашей части.
4: Это из Лондона. А это от Магараджи княжества Хайдарабад. О! А вы помните, в прошлом году Анна Степановна летала в Индию на консультацию? Но у нас еще пустили слух, что этот Магараджа подарил ей священную корову. Ну, помните?
1: Помню. Пусть этот Магараджа и его корова живут 100 лет, раз вы, наконец, перестали на меня сердиться. Лина, я просто не понимаю, почему вы со мной были так суровы? Ну, давайте мириться. Давайте.
4: Давайте.
1: Вот так. Хотите, я вам принесу чашечку кофе?
4: Кофе ни в коем случае. Двойной кофе. Очень устала.
1: Я знаю. Была операция с непредвиденными осложнениями. И Борис Иванович про вас сказал, каков молодец. Mm-hmm. Обратите внимание, в мужском роде. Mm-hmm. Вы знаете, я принесу здесь отличный венгерский кофевар. Mm-hmm.

0: Что это у вас?
1: Детский калейдоскоп. Смотрите. Красиво?
0: Очень.
1: А вы знаете, мне в детстве подарили такую штуку, когда еще была совсем маленькая. Еле-еле дождалась вечера, когда все легли спать, и сломала игрушку. Мне очень захотелось потрогать руками это ускользающее чудо. А нашла там только груду разноцветных стекляшек. Ах, как я горько плакала.
0: Но в школе вам объяснили, что это простой оптический прибор с трехлучевой симметрией. И вы утешились.
1: Так это ж прекрасно. Это прекрасно, если реальность может быть похожа на волшебство. И не хочу я верить, что это груда разноцветных стекляшек. Не хочу. А вот как вы думаете, что такое счастье?
0: А черт его знает. Вы знаете, один очень умный человек сказал, быть счастливым – это значит не желать того, чего невозможно достигнуть.
1: А я думаю, как раз наоборот. Желать недостижимого. Надеяться на несбыточное.
0: Смешная вы и милая. У вас очень красивое имя. Лина Калиненко. Калиненко. Как будто бы колокольчики звенят.
1: Ну, какие еще колокольчики? Ну,
0: что? Серебряные. А почему вы нос морщите? Невкусно, да?
1: Напротив, немыслимо вкусно. Вы знаете, я как болгар. Нужно сказать, да, делаю вот так, нужно нет, вот так. Все наоборот.
0: Хотите кофе, глоточек коньяку?
1: Нет, спасибо. После первой рюмки сразу же засыпаю. А почему это у вас на телевидении коньяк?
0: А я после передачи еду в гости к одному стариннейшему другу.
1: А-а-а.
0: Да, некто Снегирев, мой первый учитель. Ах, Лина, вы знаете, какая это замечательная личность. Когда-то мы, молодые негодяи, за глаза величали его стариком, хотя ему в ту пору было всего только 34 года. А, впрочем, тогда всем, кому было за 30, мне казались глубокими стариками. Скажите, я кажусь вам очень старым.
1: Ну, пока нет. Но ведь скоро вы станете таким знаменитым, маститым. Поговаривают, что ученый совет собирается выдвинуть вас в член коры Академии. Это правда?
0: Поговаривают. А откуда вам это известно?
1: Ну, у нас в институте есть секретная часть, но нет секретов. Из Томска, из Минска, из Новосибирска. Поздравляем академика Сабурову с золотым скальпелем. И больные стремятся под золотой скальпель Сабуровой, только Сабуровой. Как мотыльки на огонь керосиновой лампы. Настаивают, нажимают через министерство.
0: Ну а что же удивительного? Лина, поймите, ведь Сабурова – это крупнейший современный хирург.
1: Да современная. Только беспокойство, недовлетворенность, вечная тревога. А олимпийское спокойствие – это враг современности. Да нет, я училась по книгам Сабуровой. Я ее уважаю. И вместо того, чтобы сидеть перед экзаменами и зубрить, я сижу как дура и стараюсь себе представить, а какова она, эта необыкновенная женщина.
0: Так она и впрямь необыкновенная, Лина. Ну, бывает же такое уникальное сочетание. Талант хирурга, деловая энергия и мужской конструктивный
1: ум. Да, международные конгрессы, симпозиумы, вечные совещания. Нашего шефа буквально разрывают на части, я понимаю.
0: Оно и понятно, ведь Анна Степановна может украсить любую делегацию, любое высокое собрание.
1: Да, но на операции-то у нее остается все меньше и меньше времени. Ведь точно так же, как и у вас. Вы же тоже стали мало оперировать. Вы забросили научную работу. Вы занимаетесь... Простите. Простите. Да нет. Ну ведь получается какой-то трагический парадокс, какая-то обратная пропорция. Чем громче ее слава, тем заметнее слабеет ее искусство. Вы это понимаете?
0: Что же, прикажете мне обнародовать это сейчас же по телевизору?
1: Да непростительно. Непростительно расточать такой большой талант. А вот вы возьмите и скажите ей при случае. Ну, скажите, вы же ее заместитель, вас она послушает. Ну, скажите.
0: Лина, Вы когда-нибудь слышали о японских летчиках-смертниках? Их герметически задраивали в самолет, несущий бомбы. И они взрывались вместе с самолетом, врезаясь в цель. Так вот, я не хочу быть смертником.
1: Да неужели Анна Степановна так мелко мстительна?
0: Она крупно мстительна, как все крупные люди. И злопамятна, как слон. Жизнь не литература. И в ней нет голубых героев.
1: Грустно. Грустно. Грустно жить на этом свете. В нем отсутствует уют. Рано утром на рассвете волки зайчиков жуют. А, вот и наша блистательная императрица Анна. Вот она.
2: Здравствуйте, Анна Степановна. Здравствуйте, пожалуйста, прошу вас сюда, вот в этот павильон.
3: Сдается, мы с вами знакомы.
2: Да, вы знаете, это кажется многим. Я работаю диктором здесь, на телевидении.
3: Вот оно что.
2: И со мной здоровается каждый второй прохожий на улице. Мое лицо привычно всем, как утренний стакан чая.
3: Вы так очаровательны, милый, что привыкнуть к вам невозможно.
2: Благодарю вас, Анна Степановна. Комплименты ценны вдвойне, если их слышишь от женщины. Вы ознакомились с примерным сценарием нашей передачи?
3: Да. Пожалуйста. Да, да. Ох, сценарий не предусматривает важного обстоятельства.
2: Чего же?
3: Внимание зрителей будет приковано не ко мне, пожилой женщине, а к вам, к вашему обаянию, вашей молодости.
2: Анна Степановна, в любом поединке всегда побеждает талант.
3: Ну, спасибо.
4: Анна Степановна, иностранные гости.
3: Отлично.
4: Господа, пройдите в этот холл.
2: Пожалуйста, прошу, Анна Степановна, наши гости.
3: Месье, permettez-moi de vous présenter notre charmante спекерин, мадам Стелла Рощи.
2: Добрый вечер. Вечер.
3: Notre jeune chirurgienne, мадемуазель Калиненко.
2: Очень приятно.
3: Mon adjoint, профессор Садовников.
5: Здравствуйте.
3: Le secrétaire scientifique de notre institut, месье Полуянов.
6: Добрый вечер.
3: Знакомьтесь с моими иностранными коллегами, товарищи. Месье Роже де Валь, профессор Женевского университета. Сэр Генри Роджерс, вице-президент Королевской ассоциации хирургов.
7: Я очень рада.
8: Ну, сэр. Мы очень довольны с вами увидеть. О, сэр!
3: Спасибо. Мартин Николаевич, дорогой, очень рада, что именно вы будете представлять мою персону в этой передаче.
5: Анна Степановна, вот примерно, что я намерен сказать.
3: Так. Жена, небось, сидит у телевизора?
5: Нет, она в Лондоне на торгах.
3: Мартин Николаевич, вот этого не надо.
5: Что?
3: Поменьше касайтесь моих личных заслуг. Не надо, так сказать, многоуважаемого шкафа.
5: Хорошо.
3: Ну, операцию Сабуровой можно помянуть. Так, работа нашего института. Достижение медицинской науки в нашей... О,
5: что?
3: Подождите. И участие в европейском симпозиуме. Одну минуту.
9: А пока Анна Степановна просматривала сценарий, к Садовникову неслышно подошел один из работников института, некто Полуянов.
6: Добрый вечер. Я очень огорчен всем происшедшим. Я считаю это просто возмутительным.
5: А что случилось?
6: Как что случилось? Вы что, ничего не знаете?
5: Нет, ничего.
6: Извините, ради бога.
5: А о чем вы?
6: Я думал, вы в курсе событий.
5: Ну, объясните, наконец, в чем дело.
6: В вашу кандидатуру в академию забаллотировали?
5: Как? Провалили?
6: Вот именно.
5: А на каком основании?
6: Выступали молодые врачи. Несли разную ахинею, что в ваших последних работах вы повторяетесь, топчетесь на месте. Что ваши способности, видите ли, обязывают вас к большему. Безобразие. Черт знает, что такое. Простите.
3: Так.
5: Анна Степановна, скажите, пожалуйста, а что вчера произошло на ученом совете?
3: Кто вам сказал? О, Полуянов, зачем это он здесь в такой момент? Отсутствие такта – это как отсутствие слуха. Мартин Николаевич, не придавайте этому никакого значения. Ну, понимаете, я завертелся с этими иностранными гостями. Будь я на ученом совете, ничего подобного не произошло бы. Но когда я явилась туда, то столкнулась постфактум с неуправляемой реакцией.
2: Нам пора в павильон.
3: Да-да-да, мы занимаемся сценарием, не будем отвлекаться. Мартин Николаевич, не беспокойтесь. разберемся. Исправим эту досадную опечатку. Обещаю вам. Обещаю. Ну, все в порядке.
2: Да, так. Пора поведем. Да. Пожалуйста, Анна Степановна, проходите. Да. Что с вами? Мартын Николаевич, почему вы сели?
5: Сейчас,
2: вам же первое слово.
5: Сейчас, минуточку.
2: Что случилось? У нас есть дежурная сестра, я сейчас пришлю.
1: Скажи, чтобы захватили камфору.
2: Да.
3: Что тут такое?
2: Анна Степановна, идите, я все сделаю сама. Я... Идите.
5: Что случилось?
2: Анна Степановна, нам нужно начинать.
3: Да?
2: Но кто же начнет вместо Мартына Николаевича?
5: Если разрешите, могу я.
3: Голубчик, выручайте.
2: Да. Надо... Идите, я сейчас пришлю сестру.
1: Ну, ничего, ничего страшного. Откиньтесь немножко. Вот так.
5: Как? Как я их...
1: Это все чепуха, это все чепуха. Сидите спокойно.
5: Ой, Господи. Нелепость какая.
1: А разговаривать запрещаю. Полный покой. Ну вот. Ну вот, кажется, уже пульс немножко ровнее. Это все пройдет. Все будет хорошо. Все будет очень, очень хорошо.
5: Алина, ну как это... Нескладно получилось, а? В такой момент, в такой ответственный момент.

0: Послышались торопливые шаги и тяжелые дыхания, и в дверях показался Лев Трофимович, председатель, седой лысый старик с длинной бородой и красными веками.
1: «Мое почтение!» — сказал он, задыхаясь. «Уф, батюшки! Велика судья подать мне квасу! Смерть моя!»
0: Он опустился в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито тараща на него глаза, заговорил визгливым тенором.
1: «Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иванович! Одолжили! Благодарю вас! Во веки веков аминь не забуду! Так приятели не делают! Как угодно, это даже недобросовестно с вашей стороны! Отчего вы меня не известили? Что я вам? Кто? Враг или посторонний человек? Враг я вам! Разве я вам когда-нибудь в чем отказывал, а?»
0: Таращи глаза и шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро вытер губы и продолжал.
1: «Очень, очень вам благодарен! Отчего вы меня не известили? Если бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне и по-дружески. Голубушка, Лев Трофимович, так и так, мол, такого сорта истории и прочее. Я бы вам в один миг все устроил, и не понадобилось бы этого скандала. Тот дурак словно белины объелся, шляется по уезду, кляузничает да сплетничает с бабами, а вы сразу сказать, извините за выражение, затеяли черт знает что, заставили того дурака подать в суд. Срам, чистый срам. Все меня спрашивают, в чем дело, как и что, а я, председатель, ничего не знаю, что у вас там делается. Вам до меня и надобности нет. Очень, очень вам благодарен, Григорий Иванович».
0: Председатель поклонился так низко, что даже побагровел весь. Потом подошел к окну и крикнул.
1: «Жигалов, позови сюда Михаил Захарович! Скажи, чтоб всю минуту сюда шел!» «Нехорошо-с!» — сказал он, отходя от окна. «Даже жена моя обиделась, а уж на что, кажется, благоволит к вам! Уж очень вы, господа, умствуете! Все норовите как бы это по-умному, да по принципам, да со всякими выкрутасами! А выходит у вас только одно — тень наводите!»
2: «Вы норовите все не по-умному, а у вас-то что выходит?» — спросил доктор.
1: «Что у нас выходит? А то выходит, что если бы я сейчас сюда не приехал, то вы бы и себя срамили, и нас. Счастье ваше, что я приехал!»
0: Вошел фельдшер и остановился у порога. Председатель стал к нему боком, засунул руки в карманы, откашлялся и сказал.
1: «Проси сейчас у доктора прощения!»
0: Доктор покраснел и выбежал в другую комнату.
1: «Вот видишь, доктор не хочет принимать твоих извинений», продолжал председатель. «Он желает, чтобы ты не на словах, а на деле выказал свое раскаяние. Даешь слово, что с сегодняшнего дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?»
2: «Даю», угрюмо пробасил фельдшер.
1: «Смотри же, Боже тебя сохрани, у меня в один миг потеряешь место. Если что случится, не проси милости. Ну, ступай домой».
0: Для фельдшера, который уже помирился со своим несчастьем, такой поворот дела был неожиданным сюрпризом. Он даже побледнел от радости. Что-то он хотел сказать и протянул вперед руку, но ничего не сказал, а тупо улыбнулся и вышел.
1: «Вот и все», — сказал председатель. «И суда никакого не нужно».
0: Он облегченно вздохнул и с таким видом, как будто только что совершил очень трудное и важное дело, оглядел самовар и стаканы, потер руки и сказал...
1: «Блажение, миротворцы! Налей-ка мне, Саша, стаканчик. А, впрочем, вели сначала дать чего-нибудь закусить, ну и водочки».
2: «Господа, это невозможно!» — сказал доктор, входя в столовую, все еще красный и ломая руки. «Это комедия! Это гадко! Я не могу! Лучше 20 раз судиться, чем решать вопросы так водевильно! Нет, я не могу!»
1: «Что же вам нужно?» — огрызнулся на него председатель. «Прогнать? Извольте, я прогоню».
2: «Нет, не прогнать. Я не знаю, что мне нужно. Но так, господа, относиться к жизни... Ах, боже мой, это мучительно».
0: Доктор нервно засуетился и стал искать свою шляпу. И, не найдя ее, в изнеможении опустился в кресло.
2: «Гадко!» — повторил он.
3: «Душа моя!» — зашептал Мировой. — «Отчасти я вас не понимаю, так сказать. Ведь вы виноваты в этом инциденте. Хлобыстать по физиономии в конце 19 века — это некоторым образом, как хотите, и не того. Он мерзавец, но, согласитесь, и вы поступили неосторожно».
1: — «Конечно!» — согласился председатель.
0: Подали водку и закуску. На прощание доктор машинально выпил рюмку и закусил редиской. Когда он возвращался к себе в больницу, мысли его заволакивались туманом, как трава в осеннее утро. Неужели, думал он, в последнюю неделю было так много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы все кончилось так нелепо и пошло? Как глупо, как глупо! Ему было стыдно, что в свой личный вопрос он впутал посторонних людей. Стыдно за слова, которые он говорил этим людям. За водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря. Стыдно за свой непонимающий, неглубокий ум. Вернувшись в больницу, он тотчас же принялся за обход палат. Фельдшер ходил около него, ступая мягко, как кот, и мягко отвечая на вопросы. И фельдшер, и русалка, и сиделки делали вид, что ничего не случилось. И что все было благополучно. И сам доктор изо всех сил старался казаться равнодушным. Он приказывал, сердился, шутил с больными, а в мозгу его копошилось. Глупо, глупо, глупо.

0: Гроза оставила в траве сосновые иголки и солнце, сброшенное ветром. Лазурь ведет и наполняет мир. О полный день, о плод пространства! Я, как сосуд, в который свет и воздух водопадом льются. К морской воде я прикасаюсь. У новых волн такого дня есть привкус огня зеленого и глубина, и горечь поцелуя. Цикады золотистую ткут пряжу в звенящей вышине, и жизнь меня целует в губы. Живу, люблю, любим. В себя вбираю все, что существует. Сижу на камне, к нему стекаются вода и звуки леса, и затененный блеск ручья, бегущего к нам в гости. Я трогаю рукой кедровый ствол. Его морщины говорят со мной о времени и о земле. Иду, иду с водой ручьев, пою с водой ручьев. Я сам широк, воздушен, свеж в день этот обновленный, и я его в себя вбираю. Я чувствую, как в грудь мою он входит, из глаз моих глядит. Я — день, я — свет, и потому есть у меня и долг, и труд. Идти я должен с ветром и водой, чтоб окна открывать, врываться в двери, рушить стены, освещать углы. Я не могу на месте оставаться. До свидания. Завтра мы увидимся. Сегодня надо в стольких битвах победить. И сегодня надо столько привидений осилить и сразить. Сегодня не могу я быть с тобою. Я должен выполнить мой долг, долг света. Пойти по улицам, в дома и к людям, разрушая мрак. Я должен раздавать себя, покамест все на свете не станет днем, не станет ясностью и радостью не станет. Здесь я тебя люблю. Над темными соснами ветер расправляет свой стяг. На блуждающих водах лунные пересветы, похожие дни теснятся, гонят друг друга во мрак. Распадается сумрак на пляшущие видения, серебристую чайку закат роняет во тьму. Порой объявится парус, высокое небо в звездах. Кораблик черным распятием. Так горько мне одному. Утром проснусь, наволгла даже душа, а где-то море шумит. Вот пристань, я люблю тебя здесь. Здесь я тебя люблю, напрасно даль тебя прячет. Даже в этой остуде любовь не устала цвесть. Порой мои поцелуи плывут на этих понурых шхунах, спешащих к землям, куда им доплыть не вмочь. А я тону среди этих якорей поржавелых, причалы всего печальней, когда швартуется ночь. Жизнь моя измучена проголодью бесцельной. Мне мило то, чего нет. А ты, как в далеком сне, перемогаюсь, борюсь с медленным предвечерьем. Но наплывает ночь, и петь начинает мне. Уже луна завела свой механизм сонливый. Самые крупные звезды мне взгляд возвращают твой. И зная, что любовь, тихие сосны под ветром хлопочут спеть твое имя проволочной листвой. Если хочешь, лиши меня хлеба, лиши меня воздуха, не лишай меня лишь твоего неповторимого смеха. Не лишай меня розы, копья, которое вдруг обнажишь, воды, что внезапно вскипает в твоей радости, звонкой волны серебра, что рождается вдруг из тебя. Многотрудна борьба моя. Я возвращаюсь домой с утомленным, натруженным взглядом. Иногда от того, что глаза мои видят все чаще, как не склонна земля к переменам. Но когда я вхожу, мне навстречу взлетает твой смех, распахнув предо мною ворота надежды и жизни. Рассыпай же, любовь моя, в самый темный мой час зерна светлого смеха. И если внезапно увидишь кровь мою на булыжниках улицы, смейся, любовь моя, ибо станет твой смех в руках моих острым клинком. У осеннего моря пускай он вздымает твой смех, многопенный каскад, а весною я хочу твоего долгожданного смеха, любовь, как цветка долгожданного, венчика синего, розы, розы родины звонкой моей. Смейся громко, любовь моя, над луною, над ночью, над днем, над кривыми проулками острова, над нескладным мальчишкой, который так любит тебя. Но когда я раскрою глаза, и когда я закрою глаза, и шаги мои вдруг удаляются, и шаги мои вдруг возвращаются. Откажи мне и в хлебе, и в воздухе, в свете, в весне, но только не в смехе твоем. Не отказывай в смехе твоем. Без него я умру. Мы потеряли целые сумерки. Никому не увидеть дружбу наших ладоней в час, когда мир погружается в синюю тьму. В окне я видел праздник заката на дальних холмах, и порой в ладонях моих, как монетка, осколок солнца разгорался в потьмах. Я тебя вспоминал, и душа студила печаль, которую ты знаешь за мной. И все же, где ты блуждала? С какими людьми, какие слова говорила порою ночною? Почему, когда мне печально, и ты далеко, вся любовь накрывает меня волной? Упала книга, которая в сумерках просится в руки, и раненым псом мой плащ прикорнул на полу. Каждый вечер ты удаляешься, каждый вечер уходишь в час, когда вечер смывает статуи, убегая во мглу. Чтобы ты меня услыхала, мои слова иногда утончаются, как следы чаек, там, где песок увлажняет вода. Быть браслетом, пьяным бубенчиком на руке твоей нежной, как виноградная кисть. Мои слова удаляются, Уже слова мои стали твоими, как вьюнки вокруг старой боли моей обвелись. Так карабкаются они на влажные стены. Ты виновница этой кровавой игры. Слова из хмурой моей норы убегают, и ты заполняешь все щели этой норы. Они больше, чем ты, привычны к моей печали, и еще до тебя обитали в этой пустой тишине. Я хочу, чтобы они сказали то, что я сам сказал бы, чтобы ты им внимала, словно внимаешь мне. Ветер, скорбя до сих пор, помыкает ими. Шквал сновидений похоронить их готов. В моем горьком крике ты слышишь другие крики, кровь старых призывов, рыдания старых ртов. Подруга, люби меня, не покидай, останься во мне.
1: Ретро-клуб представляет канал «Радиотеатр». Золотая коллекция спектаклей и постановок в исполнении известных артистов.

0: Радиоспектакль со старой пленки.
1: Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он в такое горячее время. У вас вечно горячее время. Все у вас горячее, только зарплата холодная. Директор написал на его заявление уволить по собственному желанию, осталось взять трудовую книжку. За трудовой книжкой Колька и пришел. Книжку должен был выдать некто Синельников Вячеслав Михайлович. Средней жирности человек, с кротким лоснящимся лицом, белобровый, в белом костюме. Синельников был приезжий, Колька слышал про него, что он зануда. «Почему увольняешься?» Синельников устало смотрел на Кольку. «Мало платит». «Сколько?» «Чё сколько?» «Сколько ты считаешь мало?» 60-70, а то и меньше». «Ну, а тебе сколько надо?» Кольку слегка заело. «Мне-то 3 раза постолько». Синельников не улыбнулся, не удивился такому нахальству. «Не хватало, значит?» «Не то, что не хватало, а даже совестно. Руки-ноги здоровые, работать сроду не ленился. Фу!» Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел. «Все!»
2: «И куда?»
1: «Часто? Ямы под опорой пойду рыть. На 37-м километре».
2: «Специальность в кармане, а ты ямы рыть. Ты же водитель 2-го класса.
1: А что делать?»
2: «Водку поменьше пить». Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает.
1: Колька уставился в кроткие неопределенного цвета глаза Синельникова, пошевелил ноздрями и сказал, как он потом уверял всех, вежливо: «Прошу на стол мою трудовую книжку! Без бюрократства, без этих, знаете, штучек!»
2: «Каких это штучек?»
1: «Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел».
2: «И лекцию не вредно послушать. Не на лекцию он пришел. Водку жрать у них денег хватает, а тут, видите ли, мало платят».
1: Странно, Синельников и теперь никак не возбудился, не заговорил как-нибудь быстрее, что ли, злее, не нахмурился даже.
2: «Глоты. И сосут, и сосут, и сосут эту водку. Как не надоест-то, очуметь же можно. Глоты несчастные».
1: Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но так, чтобы глот, да еще несчастный, нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, унылый коровий тон, каким они говорили. Как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать. И уж так выговаривают, что положено, но без всякой надежды. «Да что за мать-перемать-то?» — возмутился Колька. «Ты что, чернил, что ли, выпил? Че ты пилить-то принялся? Гляди, сел верхом и давай плешь грызь. Да ты что? Тебе что, делать, что ли, нечего? Бюрократ!» Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании. Даже голову рукой подпер, как делают, сидя в президиуме и слушая привычную необидную критику.
2: «Продолжай».
1: «Я пришел за трудовой книжкой, мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую книжку».
2: А хочешь, я тебе туда статью вляпаю?
1: За что? Растерялся Колька.
2: За буйство, за недисциплинированность. Маленькую такую пометочку сделаю, и ты у меня здесь танцуешь, краковяк. Синельников наслаждался Колькиной растерянностью, но даже наслаждался-то как-то уныло, невыразительно. Колька, однако, взял себя в руки.
1: «За что же ты мне пометочку сделаешь?»
2: «Сделаю пометочку. Ты придешь ямы копать под опоры, а тебе скажут: «Эй, голубчик, а у тебя тут нет», — скажут, — «нам таких не надо». И все, и отполучал ты по 200 рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай. Он, видите ли, лаяться будет тут. Дерьмо.
1: Синельников все не повышал голоса, он даже и руку не отнял от головы. Все сидел, как в президиуме.
3: «Кто?» — спросил Колька. «Как ты сказал?»
2: «Чего? Кто?»
3: «Я-то! Как ты сказал?»
2: «Дерьмо!» — сказал.
1: Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось. Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек. Плеснул. Так вышло.
2: Синельников отнял руку от головы, чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли. Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После этого оглядел рубашку и брюки. Пиджак не успел промокнуть, на брюки не попал.
1: «Так», — сказал Синельников, — «выбирай. 20 рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в суд за оскорбление действия. Ты же первый начал оскорблять».
2: «Я словами, никто не слышал, а чернила, вот они, на лицо, причем химические».
1: И опять Синельников говорил ровно, бесцветно. Поразительный человек.
2: «Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут ли в чистку с химическими чернилами. 25 рублей?» Синельников взялся за телефон. «Решай, а то звоню в милицию».
1: Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах нагло стал завышать цену.
3: «Почему 25-то? То 20 это сразу 25. Еще посидим, ты до полста догонишь?»
2: 5 рублей – это дорога в район, туда и обратно. Я сразу не сообразил.
3: По 2 с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутный любой довезет.
2: На попутный я не хочу. Туда на попутный, а оттуда такси возьму.
3: Фон барон нашелся. На такси.
2: Да, на такси. Что, дико?
3: Не дико, а на дармовщинку-то выдрючиваться. Неужели не совестно?
2: Ты меня чернилами окатил. Тебе не совестно?

0: Вячеславу Михайловичу 25 прописью рублей 00 копеек. Колька зло усмехнулся и покачал головой. 00 копеек, командующий. 00 копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова В.М. Колька остановился писать. Для чего же писать умышленную? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем же так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут. Начнут придираться. Синельников подумал. Ладно, пиши. За порчу костюма товарища белого костюма товарища Синельникова В.М. Колька пропустил слово товарища, написал белого костюма Синельникова. Химическими чернилами. Колька взял пузырек, посмотрел. Разве для авторучек бывает химически? А какие же? Отчетные ведомости мы только химическими пишем. Писатели, проворчал Колька. Подпись, число. Колька расписался, поставил число. Синельников взял расписку. Сколько тебе под расчет причитается? А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь. После обеда зайдешь за расчетом и за книжкой. Колька встал. Ты это, не говори никому, что слупил с меня четвертной. А то дойдет до моей хаю, не оберешься. Напиши что-нибудь. Ладно. Колька пошел к двери. На пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже посмотрел на него. Что? Сказал Колька, качнул головой и вышел из кабинета. В коридоре разок про себя матюкнулся. Четвертной, как псу под хвост сунул. Свернул трубочки и сунул. Но вспомнил, что он на ямах теперь будет зарабатывать по 200-250 рублей, и успокоился. Да гори они синим огнем, подумал. Жалеть еще. По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то внутренняя, едкая. Максим физически чувствовал ее гадину, как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками, ласкала и тянулась поцеловать. Опять навалилось! О, Господи, пузырь! Туды же, куды люди, тоска! Издевалась жена Максима Люда, неласковая рабочая женщина. Она не знала, что такое тоска. Що тоска-то? Максим Яриков смотрел на жену черными с горячим блеском глазами, стискивал зубы. Не поймешь ведь!
1: Почему же я не пойму? Объясни, пойму.
0: Вот у тебя все есть. Руки, ноги и другие органы. Какого размера, это другой вопрос. Но все, так сказать, на месте. Заболела нога, ты чувствуешь. Захотела есть, налаживаешь обед. Так?
1: Ну?
0: Максим легко снимался с места, ходил по горнице, и глаза его свирепо блестели. Но у человека есть также душа. Вот она здесь, болит, Максим показывал на грудь. Я же не выдумываю, я элементарно чувствую, болит.
1: Больше нигде не болит.
0: Слушай, взвизгивал Максим, раз хочешь понять, слушай. Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, дура! Вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал, никогда он не объяснит, что с ним происходит. Никогда жена Люда не поймет его, никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу. Она скажет: требуха.
2: Спроси меня напоследок, кого?

0: я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу. Людей, у которых души нет. Или она поганая. С вами говорить все равно, что об стенку головой биться. Ой, трепло. Сгинь с глаз. А тогда почему ж ты такой злой, если у тебя душа есть? Ну что, по-твоему, душа-то пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит. А я злюсь, поэтому нервничаю. Ну и нервничай, черт с тобой. Люди дождутся воскресенья, да отдыхают культурно, в кино ходят. А этот нервничает, видите ли, пузырь. Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу. Ну и что, сердито думал Максим, так же было 100 лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньке Малафеева сын, а я помню самого Ваньку, когда он такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих свои такие же будут, а у тех свои, и все. А зачем? Совсем тошно стало Максиму. И он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот поп, самый натуральный поп с волосьями. У попа что-то было с легкими, он болел. Лечился он барсучим салом, а барсуков ему добывал Илья. Максим пошел к Лапшиным. Илюха с попом сидели за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развязях, клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье, он принесет сразу 12 барсуков. «Мне столько не надо». Мне надо 3 хороших, жирных. А я принесу 12, а ты уж выбирай сам каких. Мое дело принести, а ты уж выбирай сам каких получше. Главное, чтобы ты оздоровел, а я их тебе приволоку 12 штук. Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.
1: «Что?» – спросил он.
0: «Душа болит», – сказал Максим. Я пришел узнать, у верующих душа болит или нет.
1: Спирту хочешь?
0: Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать, болит у тебя когда-нибудь душа или нет.
2: Поп налил в стакан и спирт, придвинул Максиму стакан и графин с водой.
1: Разбавляй по вкусу.
0: Поп был крупный 60-летний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками.
1: Даже не верилось, что у него что-то там с легкими. И глаза у попа ясные, умные, и смотрит он пристально, даже нахально. Такому не кадилом махать, а от алиментов скрываться. И никакой он не благостный, не постный. Не ему бы ни с таким рылом горести и печали человечески распутывать. Однако Максим это сразу почувствовал, с попом очень интересно. Душа болит?
0: Болит.
1: Так, поп выпил и промокнул губы крахмальной скатертью уголочком. Начнем подъезжать издалека. Внимательно слушай и не перебивай.
2: Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил.
1: Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом, то есть появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло, есть добро. Нет зла, нет добра. Понимаешь меня?
0: Ну-ну,
1: не понужай, ибо не запрек еще.
0: Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле.
1: 2000 лет он присутствует среди людей как идея, борется со злом. Илюха заснул за столом. 2000 лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста, или отойди вон к отдушине и смоли.
2: Максим погасил подошву цигарку и с интересом продолжал слушать.
1: Что с легкими-то, поинтересовался он для вежливости?
2: Болят, кратко и неохотно пояснил поп.
1: Просучать помогает?
2: Помогает. Идем дальше, сын мой, занюханный.
1: Ты что, удивился Максим?
2: Я просил не перебивать меня.
1: Я насчет легких спросил.
2: Ты спросил, отчего болит душа. Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтоб душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай.
1: Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. А иначе зачем? Представь себе, победило добро. Победил Христос. Но тогда зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, неприходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.
2: В коммунизм, что ли?
1: Что коммунизм? В коммунизм веришь? Мне не положено, опять перебиваешь. Все, больше не буду. Только ты это, понятнее маленько говори и не торопись.
0: Я говорю ясно. Я хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную высшую силу, которая все это затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта победит. А иначе для чего все?
1: А где такая сила? Попросительно посмотрел на Максима. Максим пожал плечами.
0: Не знаю, я тоже не знаю. Вот те раз, вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и до конца осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это я как раз и чувствую. И ты со своей больной душой пришел точно по адресу. У меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна. Но это океан, и стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость, поп выпил спирт, промокнул скатертью губы, когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но стаканами, стаканами, сын мой, круг замкнулся, мы обречены.
1: Ты прости меня, можно я одно замечание сделаю?
0: Валяй.
1: Ты какой-то интересный поп. Разве такие попы бывают?
0: Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник. Очень верно сказал. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за Бога и не почитал.
1: Значит, если я тебя правильно понял, Бога нет?
0: Я сказал нет. Теперь я скажу, Бог есть. Бог есть. Имя ему – жизнь. В этого Бога я верую. Это суровый, могучий Бог. Он предлагает добро и зло вместе. Это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Ну, мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза, делаешь вид, что тебе интересно слушать.
2: Максим пошевелился на стуле. Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить, что же верно. Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой, вместо того, чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому в соответствии с этим моим богом я говорю, душа болит. «Хорошо, хорошо, ты хоть зашевелился, ядрена мать, а то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете получишь сполна и рай, и ад». Поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел. Ты пришел узнать, во что верить. Ты правильно догадался, у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в жизнь. Чем все это кончится, я не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе. А если удастся, то и обогнать. Зло? Ну и зло. И если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких подставь правую, дам в рыло и баста. А есть у него кулак здоровей? Значит, такая моя доля, за ним бежать. А куда бежим-то? На Кудыкину гору, ну какая тебе разница куда? Все в одну сторону, и добрые, и злые. «Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь», — сказал Максим.
1: «Значит, слаб в коленках, паралитик. Значит, доля такая, скулить на месте».
2: Максим стиснул зубы, въелся горячим злым взглядом в попа. «За что же мне доля такая несчастная?»
1: «Слаб, слаб, как вареный петух. Не вращай глазами,
3: попяра. А если я сейчас, например, тебе разок дам полбу, то как?»
1: Поп густо, громко, при больных-то легких расхохотался. «Видишь, — показал он свою ручищу, — надежная. Произойдет естественный отбор.
3: А я ружье принесу.
1: А тебя расстреляют, ты это знаешь. Поэтому ружье ты не принесешь, ибо ты слаб.
3: Ну, ножом пырну я могу.
1: Получишь 5 лет. У меня поболит с месяца, заживет. Ты будешь 5 лет тянуть.
3: Хорошо. Тогда почему же у тебя у самого душа болит?»
1: «Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал. Налей, Максим, налей». «Ты самолетом летал?» — спросил поп.
3: «Летал много раз».
1: «А я летел сюда первый раз. Грандиозно. Когда я садился в него, я думал, если этот летающий барак навернется, жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу. А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже погладил по боку. Молодец! В самолет, в авиацию верую.
2: Вообще, Максим, в жизни много справедливого. Вот жалеют Есенин, мало прожил, ровно с песней. А будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.
3: А у вас в церкви как заведут.
1: У нас не песни, у нас стон. Нет, Есенин, здесь прожито как раз песню.
2: Любишь Есенин?
1: Люблю, споем. Я не умею, слегка поддерживай, только не мешай.
2: И поп загудел, проклен заледенелый, да так как-то грустно и умно загудел, что и вправду защемило в сердце. А на словах «Ах и сам я нонче, что это стал нестойкий,
0: Поп ударил кулаком в столешницу и заплакал, и затряс гривы. Милый, милый, любил крестьянина, жалел, а я тебя люблю. Справедливо, справедливо, поздно, поздно. Максим чувствовал, что он тоже начинает любить попа. «Отец, отец, слушай сюда!» «Не хочу!» – плакал поп. «Слушай сюда, колода!» «Не хочу! Ты слаб в коленках!» «А, я слаб в коленках! Но я таких, как ты, обставлю на первом же километре, тюбик!» «Молись!» – поп встал. «Повторяй за мной!» «Пошел ты!» Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой. «Повторяй за мной! Верую! Верую!» — сказал Максим. «Нет, ты громче, торжественно! Верую!» А потом поп один привычный скороговоркой зачастил в авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в космос и невесомость, ибо это объективно. И оба заблажили: «Верую! Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города, верую, что задохнутся там, и опять

0: Михайло Беспалов полторы недели не был дома. Возили зерно из дальних глубинок. Приехал в субботу, когда солнце уже садилось. Долго выруливал в узкие ворота, сотрясая теплый застоявшийся воздух гулом зиловского мотора. Въехал. Заглушил мотор, открыл капот и влез под него. Из избы вышла жена Михайлы, Анна. Молодая, круглолицая женщина.
1: Ты бы хоть поздороваться зашел.
2: Здорово, Нюся!
0: Приветливо сказал Михайло и пошевелил ногами, в знак того, что он все понимает, но очень сейчас занят. Анна ушла в избу, громко хлопнув дверью. Михайло пришел через полчаса. Анна сидела в переднем углу, скрестив руки на высокой груди. Смотрела в окно. На стук двери не повела бровью.
3: Ты чего?
1: Ничего.
3: Вроде сердишься.
1: Ну, что ты? Разве можно на трудящий народ сердиться? Ой, мамочка, родимый, а грязный-то?
3: Так пыль же.
1: Ой, господи. Живого места нету, господи ты мой.
3: Замарай я тебя всю, дурёк такая.
1: Ну и марай, марай, не думай.
3: Соскучилась, небось?
1: Соскучишься. Уедет на целый месяц.
3: Ну, где же на месяц? Эх ты, акварель.
1: Ну, пусти, пусти. Пойду в баню посмотрю. Ну, готовься. Бельё вон на ящике.
0: Михайло, ступая до горяча натруженными ногами по прохладным доскам вымытого пола, прошел в сени. Долго копался в углу среди старых замков, железяк, мотков проволоки, что-то искал. Потом вышел на крыльцо.
4: Ань, ты случайно не видела карбюратор?
1: Какой карбюратор?
4: Ну такой, с трубочками.
1: Не видела никаких карбюраторов? Началось там опять, а?
0: Михайло потер ладонью щеку, посмотрел на машину, ушел в избу. Поискал еще под печкой, заглянул под кровать. Карбюратора нигде не было.
1: Ну, собрался?
4: Тут, понимаешь, штука одна потерялась. Куда она запропастилась?
1: Ой, ни стыда, ни совести у человека. Побудь ты хозяином в доме. Приедет раз в год, и то не может никак расстаться со своими штуками.
4: А чего сделать, Нюсь?
1: Сядь со мной.
4: Давай сядем.
1: У Василисы Калугина есть полупальто плюшевое. Хорошенькое. Видел, наверное. Она в нем по воскресеньям на базар ездит.
4: Такое, знаешь...
1: Вот, она это полупальто продает. Просит 40 рублей.
4: Ну, так.
1: Так вот, я думаю, купить бы его. А тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно мне глянется, Миш. Давич примерила, как влитое на мне сидит.
4: Ну так взять это полупальто, а чего тут думать?
1: Да погоди ты, денег-то нету. А я вот что придумала. Давай продадим овечку, а себе ягненочка возьмем. У наших ягница скоро будет.
4: Правильно.
1: Что правильно?
4: Ну продать овечку.
1: Да тебе хоть все продать.
4: Ну, сама же говоришь, ну, елки зеленые.
1: Так я говорю, а ты пожалей. А то я продать, и ты продать. Так все и продадим на свете.
4: Какая ты у меня головастая.
1: Разглядел только.
0: Из бани возвращались поздно. Уже стемнело. Михайло по дороге отстал. Анна на крыльце услышала, как скрипнула дверца кабины.
1: Миша! Миш!
4: Аньки! Я сейчас не все воду из радиатора спущу.
1: Замараешь белье-то. Миша!
4: Одна минута, ню!
1: А я говорю, белье замараешь.
4: Да я же не прижимаюсь к ней.
0: Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталась ждать мужа на крыльце. Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе.
1: Ну, сделал.
5: Надо бы карбюратор посмотреть, стрелять что-то начала.
1: Ты ее не целуешь случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал, как за ней. Черт бы ее надавал, проклятую.
5: Ну вот, ну при чем она здесь?
1: При том, жизни никакой нет.
5: Да что ты, Нюсь? Ну не надо, ну не надо. Не надо.
0: В избе было чисто, тепло. На шеске весело гудел самовар. Михайло прилег пока на кровать. Анна собирала на стол ужин. Напевая, ходила по избе, носила бесконечные туиски, крынки.
1: Ой, Миш, слушай дальше-то. Ну вот, он ж был закрывать собрался магазин свой. А тот то ли поджидал специально, тут и был. Здрасте, говорит, я ревизор.
5: Ну?
1: Ну вот, ну тот туда-сюда заигозил, тыр-пыр, семь дыр. А выскочить-то некуда. Да, хворым прикинулся.
5: Ну а ревизор что?
1: А ревизор свое гнет. Давайте делать ревизию. Опытный попался.
5: Так, влопался, голубчик.
1: Всю ночь сидели. А утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ.
5: Ну и сколько дали?
1: Да еще не судили. Во вторник суд будет. А за ним давно уж народ замечал. Зоечка-то его последнее время в день по два раза переодевалась. Не знала, какое платье надеть, как на пропасть. А сейчас ноет, ходит. Может, ошибка еще? Ошибка. Ганя ошибется.

0: Михайло задумался о чем-то. За окном стало светло. Взошла луна.
1: Ну, садись, Миша.
2: У нас одеяло какое-нибудь старое есть?
1: Зачем?
2: В кузов постелить, зерна много сыпется.
1: Что они, не могут вам брезенты выдать?
2: Ну, их пока жареный петух не клюнет, не хватится. Все обещают.
1: Завтра найдем чего-нибудь.
0: Ужинали, не торопясь, долго. Анна слазила в подпол, нацедила ковшик медовухи для пробы.
1: Ну-ка, оцени.
2: Ой, хороша.
1: К празднику совсем дойдет. Ешь теперь. Прям с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миш, до работы. Нельзя так. Другие посмотришь, гладкие приедут, как буравья, сытые, загляденья. А на тебя смотреть страшно.
2: Ничего. Как тут у вас?
1: Хорош сортируем, пылища. Бери, бери вон блинцы со сметанкой. Из новой пшеницы. Ешь, ешь. Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то.
0: Михайло раскраснелся. Глаза заблестели веселой лаской. Смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное, но, видно, не находил хорошего слова. Спать легли совсем поздно. На улице было светло, как днем. В окна лился негреющий серебристый свет. Где-то за деревней голосила поздняя гармонь.
2: Ночь-то.
1: А?
2: Ночь, говорю.
1: Хорошая.
2: Сказка просто.
1: Перед рассветом пташка какая-то под окном распевает. До того красиво.
2: Соловей.
1: Какие ж сейчас соловьи.
2: Да, верно.
0: Анна, накрутившая за день тяжелую веялку, скоро уснула. Михайло полежал еще немного, потом осторожно высвободил свою руку, вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы. Когда Анна хватила с мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. С зиловского крыла ослепительно блестели под луной белые кальсоны. Михайло продувал карбюратор.
1: «Миша! Миш!»
0: Михайло вздрогнул, сложил на крыло детали и мелкой рысью побежал в избу. Молчком залез под одеяло и притих.
1: «На одну ночь приедет?» И то норовит убежать. Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину. Она дождется у меня.
2: Ну, там что оказывается? Маленький клочок ваты попал в жиглё. А он, знаешь, жиглё, там иголка не пролезет.
1: Но теперь-то хоть все.
2: Конечно.
1: Бензином-то опять несет. Господи.
0: Долго... Лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно. Михайло осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку.
1: Ты опять?
2: Да я попить хочу.
1: В сенцах в кувшине квас. Потом опять закрою его.
0: Михайло долго шарился среди тазов, кадочек, нашел, наконец, кувшин, опустился на колени и, приложившись, долго пил холодный с кислинкой квас.
2: Ого, елки зеленые. Тебе надо?
1: Нет, не хочу.
0: Михайло шумно вытер губы, распахнул дверь сеней. Стояла удивительная ночь, огромная, светлая, тихая.

0: небу плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка.
1: Ты гляди, что делается. Ночь-то

Мы отправляемся теперь на Анабиит, на самое почитаемое старинное кладбище в Саразеках. Покойный Казангаб заслужил этого, и он сам завещал похоронить его там. Стало быть, закончились вода и соль, предназначенный ему на роду. Этот человек проработал на нашем разъезде 44 года. Можно сказать, всю жизнь. Когда он здесь начинал, не было даже водокачки. Казангаб честно отслужил свой век на Баранлы-Буранном. Он был хорошим человеком. И вы все это знаете. Ну, а теперь мы двинемся. А вы ждите нас и готовьтесь. По возвращении все собирайтесь на поминки. Зову от имени его детей. Вот они. Сын и дочь. Ну,

Мой друг, забыты мной следы минувших лет и младости моей мятежное течение. Не спрашивай меня о том, чего уж нет, что было мне дано в печали, в наслаждение, что я любил, что изменило мне. Пускай я радости вкушаю не вполне, но ты невинная, ты рождена для счастья. Беспечно верь ему, летучий миг лови. Душа твоя жива для дружбы, для любви, для поцелуев сладострастия. Душа твоя чиста, уныние чуждо ей, светла, как ясный день, младенческая совесть. К чему тебе внимать безумству и страстей незанимательную повесть? Она твой тихий ум невольно возмутит. Ты слезы будешь лить, ты сердцем содрогнешься. Доверчивой души беспечность улетит. И ты моей любви, быть может, ужаснешься. Быть может, навсегда. Нет, милая моя, лишиться я боюсь последних наслаждений. Не требуй от меня опасных откровений. Сегодня я люблю, сегодня счастлив я.

0: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
1: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.

Весна вступает в свои права неожиданно. Исподволь готовится природа к новому возрождению. Текут талые воды, набухают, развертываются почки на деревьях, теплей пригревает солнце, но суровая неподвижность зимы еще чувствуется во всем. И вдруг наступает день, когда в небе гулко и раскатисто гремит первый гром. Теплыми струями падает благотворный ливень и смывает бурными потоками весь мусор, накопившийся за зиму, очищает землю и воздух, вызывает к жизни молодые зеленые побеги.

0: Бывают и в жизни человеческой решающие дни, когда вдруг шире открываются глаза, остается позади все мелкое и ненужное, а будущее видится особенно ясно. Один из таких дней и выпал на долю Герасима Герасимовича Маршалова, председателя передового подмосковного колхоза «Пример». Спокойно и благополучно текла жизнь в колхозе. Герасим Герасимович крепко наладил артельное хозяйство и трудился над приумножением его богатств, не покладая рук. Чтобы ни на минуту не отрываться от дел, он даже квартиру свою устроил в одном доме с правлением колхоза. Стоит этот дом с резными петухами на коньках крыши посреди площади богатого села. Вдали виднеются необозримые поля колхоза, а перед домом на высоком пьедестале бронзовый бюст председателя колхоза, дважды героя социалистического труда, Герасима Маршалова. В эту ночь председателю не спалось. Еще затемно вышел он из дома и в раздумье остановился перед своим памятником.
1: Высоко! Ох, высоко тебя подняли, мужик Герасим! А все ли, далеко ли ты видишь? Все ли у тебя так, как надо? Нет, как по совести. Высоко. А думал ли ты об этом, когда еще в молодости, в 21-м годе мечтал создать хозяйство? Обласкать землю, матушку? Обласкал ли? А как потешался тогда над тобой Владимир Ильич? Хозяин, говорит, умный хозяин. И ты поверил. Душу отдал и создал хозяйство. Создал хозяйство, а тебя вчера артельным кулаком назвали. Так кто же ты, мужик Герасим? Почему же совесть у тебя неспокойна?
2: Мы молодая гвардия, рабочих и христиан. Здоровец тебе, председатель.
1: Семен Егорыч, здравия желаю.
2: Хозяйство проведывал. Нынче раненько твоя машина мимо окон-то прошуршала.
1: У пахарей был, в конюшне заезжал. Лебедка-то ожеребилась.
2: Ну, да. Кого ж подарила белогривая?
1: Двух жеребчиков.
2: Ого, двух? И ведь это, говорят, к веселью в доме. Вот оно и выходит как раз к празднику сорокалетия примера.
1: Да, говорят.
2: Да, вот позорьки хочу оградку вокруг образа достроить. От скотины покоя нет. То собачонка какая подвернет, а то Варварина коза к цветам присластилась. Думаю, кружевца-то серебром покрыть, а маковки под золото пусть сияют. Да, вот только бы к празднику успеть. Гости, наверное, из Москвы будут.
1: Приглашаю.
2: Ну, так еще бы. И знамя, наверное, вручать будут, ордена новые. Эх, веселый праздник близится.
1: Должно веселый. Тебя тоже к медали представляют.
3: Ну что ты, Гарас? Я и так благодарный. Да и за что, спрашивается? За скотом не хожу. В поле не работаю, гнезда людям чиню. А это не планируется. Нет, я за тебя, Гарас, не нарадуюсь. Вот же взыграл. Так взыграл ты над землей московской. И какое тебе новое благодарствие правительство придумает, ума не приложу. А ведь придумает что-нибудь. Разве третье звание дасть?
2: Помнишь, как мы еще при Ильиче в артель-то тебя манили?
1: Манили. Не манили, а Мартын покоя лишил. Ах, Мартын, Мартын. Вот, Сеня, кому бы надо памятник-то поставить? А мы что? Как поворот покруче, так дрожишь, не усидеть в седле. А пронесло, думаешь, какой ты ловкий.
2: О, ты не сбавляй себе ума, председатель. Что это ты нынче манеру-то на себя навлек, да еще перед праздником?
1: Кури, душистые.
2: Нет, я бабкин гергач потребляю. Да, тебе ль манеру-то напускать? Сам ты светоч на всю Россию. Сыну тебе академик. И сножка твоя, Альгунька, ясочка наша тихая, лучшая звеневая. Оно, конечно, человек не камень. Дети детьми, а своя-то баба около плеча никогда не помешает. Сколько ты лет без жинки?
1: Да вот. Да вот считай. 2 года с Марией прожил всего.
2: Вон оно. Всю жизнь холостым ходишь. Неудобствие. Я ведь и тоже женат. Да и те 2 года, кажись, с Марией, ты ведь не особо уютно прожил. Все за Мартыновой Василисой убивался. Неужели? Неужели Гораз до сих пор не забылась?
1: Да ведь... Много, Сеня, за жизнь женщин-то прошло мимо. А Васёна... Ах, Васёна, Васёна. Вот до сих пор сиротой без неё себя чувствую.
2: Удивление, прямо удивление. Всю жизнь об одной бабе. И что ты за человек, Гораз? Диву даюсь.
1: Ну, я пошёл... Праздник готовить.
2: Извиняй, Гораз. Я все хочу спросить тебя. За что же все-таки тогда Мартына-то взяли?
1: Не лады видел. Требовал срочного съезда партии.
2: О, пламень был человек. А Василиса что же не возвращается? Как уехала к нему в ссылку?
1: Так ведь тяжело ей сюда ехать. Там организовала совхоз. Директор.

0: Не сумлевайся, навеки вечный поднялся. У кого поля лучше, у Гораса Маршалова в примере, у кого скот изумрудной породы, опять у Маршалова. Где самый лучший на весь свет опытный участок под верховодством твоего сына Николая Маршалова, академика, опять у тебя в примере. Кто тебе ровня? Трынь-брынь и обчелся.
1: Спасибо, спасибо, старый боец, спасибо. Я тоже думаю, что в примере все как надо. А надо, это, видать, и есть по совести.
0: А ты что сказал насчет Ольгуньки?
1: Да так, настроение.
0: Ну, солнышко-то ведь и есть солнышко. Выглянет из-за тучки, и опять тепло.
1: Не знаю, не знаю.
0: А то из-за чего бы?
1: Вот в том-то все и дело. Было бы из-за чего. А то из-за этих зареченских голодранцев. Прими их, в пример, целым колхозом. Этот бесштанный председатель знает сердце Ольги. Ходит к ней на опытку, плачется. Ну и разжалобил. Я, конечно, этот вопрос снял. Лишних не надо мне.
2: Он опять уже появился.
3: Стой, стой, Гораст. Да и это не как Кирюшка Хвостиков, бывший учитель нашей школы.
1: Ну да, я и направил его туда для укрепления руководства на свою голову.
0: По совести сказать... Оно б, конечно, не мешало раздвинуть хозяйство. Простору было б больше.
1: Ты уж, Семен Егорыч, хозяйство мне доверь. Хозяйство трогать ни-ни. Бог нашего хозяйства — это надобность и целесообразность. Вот так вот. А ты там, где надо, наличники, что подвесели к их празднику?
0: Это ты не сумлевайся, председатель. Где-где, уж около дома правления навстречу будет смеяться гостям.
1: Вот-вот, подвесели, подвесели. Пусть знают наших.
2: Хвостиков, не сиди, не сиди. Нахлебников не надо.
0: Да, что это он? Не дай бог, какое крушение с нашим героем. Хвостиков, а ну-ка иди сюда. Буйный праздник близится. Василиса, родоначальница примера, обещается. Ты вот что, Хвостиков, ты давай отседа. Да-да-да, давай.
4: Круто повернулся Маршалов и крупными шагами направился в правление, в свой благоустроенный, богато обставленный кабинет. Здесь председателя уже ожидали завхоз примерцев Людмила Наумовна и секретарь партийной организации колхоза Фома Иванович Дуров. Деловое утро председатель начал с разговора с завхозом.
1: Кто тебя тянул за язык в райкоме? Людмила Наумовна? Дорогой мой заместитель по коммерции, какая у нас картошка? Где она? Нет у нас картошки для поставки за других. Слушаю. Кто? А, вот уже. Секретарь райкома. Сама побеседуешь?
5: Нет, что вы.
1: Маруся, соедини меня через усилитель.
6: Алло.
1: Здравствуйте, Семен Иванович, дорогой.
6: Маршал колхозной армии, привет. Я, Герасим Герасимович, по поводу характеристик тебя беспокоил. Снова предстоит поздравить славный коллектив примерцев. Получено одобрение, ждем. Обком напоминает. Когда будут готовы?
7: А сейчас приступаем, товарищ... Вот, что-то я так громко, как будто он здесь. Вот ты ему скажи, что мы сейчас приступаем, понимаешь?
1: Вот рядом сидит Фома Иванович в полной боевой готовности и просит доложить, что сейчас приступаем, понимаешь ли?
6: Узнаю секретаря примерцев. Ну, хорошо, хорошо.
1: Что я хочу спросить тебя, Семен Иванович?
6: Спрашивай, Герасим Герасимович.
1: Слушай, товарищ секретарь, скажи откровенно, экономисты не назовут меня дураком, если я возьму да совершу неслыханную сантиментальную глупость. Приобщу, к примеру, этих зареченских голодранцев. Не назовут дураком?
6: Как тебе сказать? Я в Москве зондировал, говорят так: разорите нам пример, голову оторвем, а там решай, смотри.
1: Да, Хвостиков тут?
7: Да он за дверью сидит.
1: Гнать.
7: Правильно.
1: Да нет, Семен Иванович, это я так, в порядке фантазии. Да. Не хозяйственно, конечно. Знаю, знаю.

0: Ты этого не навяжешь. Да, чуть не забыл.
1: Вот оно начинается. Пожалуйста, пожалуйста, Семен Иванович, слушаю
0: здесь
1: тебя.
0: Здесь мнение поддержать тут одного молодого коммуниста у нас в районе.
1: А, это, знаете, директора Первомайского совхоза?
0: Вот.
1: Хотите подмагнуть, орденок получить?
0: Да, в этом роде. Хочется, знаешь, вывести парня на широкую дорогу.
1: Ну что ж, похвально.
0: Так вот, проведите там по вашему списку. Я вчера договорился с твоим завом по хозяйству, как бишь я, ну, такая кудрявенькая.
1: Людмила Наумовна.
0: Вот, с Людмилой Наумовной. Насчет 500 тонн картошки. Когда подкинешь, Герасим Герасимович?
1: Да что ты, Семен Иванович. Какие тонны? В хозяйстве 5 картошин не найдется.
0: Серьезно, Герасим Герасимович, когда?
1: Так серьезно, ты глядишь, что, скорее всего, на тот год, если уродиться.
0: А вот Людмила Наумовна...
1: А Людмила Наумовна у нас добрая душа, отзывчивая, молодая, в попыхах посочувствовала тебе, а сейчас вот сидит передо мной и горюет.
0: Хватит шутить, товарищ маршалов.
1: Какие шутки, товарищ секретарь? У меня ведь тоже есть такие, как твой директор. А лишний орденок в хозяйстве, сам знаешь, Семен Иванович, многого стоит. Если бы у меня не было героев... Так бы я придумывал их не хуже тебя, а ты шутки. Нет, по совести говорю, к составлению характеристик все свои ресурсы подтянул, ни одной свободной картошины не осталось. Не обижайся.
0: О, прям ты, Герасим Герасимович, по-прежнему, как бык. Горбатого, видно, одна могила исправит.
1: Есть такой грешок. Я и в могилу-то лягу горбатым за артельное добро.
0: В интересах хозяйства ты готов забыть уже...
1: Стой. Прости, что я тебя перебиваю, Семен Иванович. У нас шефы телефоны переделали, как у них на заводе. Так я тебя включил на усилитель. А тут как раз народ собрался. С удовольствием слушаем через репродуктор знакомый голос секретаря райкома. Что ты хотел сказать-то? Ты что замолчал-то?
0: Ну, пошутили, Герасим Герасимович, и хватит. Готовьте характеристики, товарищи. Привет.
1: Всего хорошего, Семен Иванович.
2: Трудно было, Семен Иванович, чтобы оно вошло.
1: Вот видишь, что ты настряпала, Людмила Наумовна.
3: Черт меня дернул в райкоме за язык. Надо было мне сразу заплакать и сказать, что да ни одной картошины не осталось. А я бух, дадим.
1: И не только это. Не точно работаешь, невнимательно. Да и грязь у тебя в киосках на всех рынках.
3: Ну, Герасим Герасимович, в этом вы не правы. Не хуже, чем у других.
1: Ты мне не говори «не хуже, чем у других». Чтоб я этого не слышал, я умру от этого слова. У Московского ордена Ленина колхоза пример не может быть не хуже, чем у других. Запомни, у примерцев только отлично, только экстра.
3: Хорошо, простите, Герасим Герасимович, утрясу.
1: И этого слова никогда не говори. Хуже этого слова для меня ничего нет на свете. Понимаешь, как услышишь от человека, утрясем, уладим, наверстаем, выкроем, так знай. Значит, в сердце завелся какой-то долгоносик. Какой в твоем сердце долгоносик?
2: Да, ну, у меня в сердце-то одни футболисты, понимаешь. А на свой мотоцикл-то он загонял, ни одного матча-то не пропускает.
3: А что, Фома Иванович, это запрещено? Да есть у нас свобода на охоту, на любовь, на поэзию. А я, может, петь хочу.
1: Здравствуйте, я ваша тетя. Мой коммерческий директор петь хочет. Вот в чем тут собака-то зарыта. А я-то думал, что ты боец. А ты, оказывается, трибунный боец. Утрясу, улажу, вместо сделаю, добьюсь. Стыдно. Прямо скажу, стыдно. Не по совести. Ну ладно, я думаю, ты отряхнешься от этой модной пыли. Да я не спущу с тебя глаз. А теперь пиши. К празднику во все наши фирменные киоски товар лучшего сорта. Нашему шефу, коллективу завода, подарок. Объявить по заводу. Сегодня, мол, во всех столовых угощает колхоз «Пример».
3: Герасим Герасимович.
1: Молчи. Шефы для нас вон целый филиал открыли. А мастеру Устинову, Андрею Никитичу, организатору этого великого дела, я думаю, особый подарок.
3: Ой, Герасим Герасимович, как это все дорого будет стоить. Еще тут угощать придется.
1: Придется.
3: Честное слово, у меня даже сердце заходится.
1: Дорого, доченька, дорого. Мне самому жалко. А что делать? Придумай что-нибудь.
3: Да что я придумаю?
1: А вот что. Возьми да грохни вагончиков 20 на рынке Юга отборной картошки. Разрешаю.
3: Сделаю. Честное слово, сделаю. Скалькулирую и рвану.
1: Как?
3: Рвану.
1: Вот это хорошее слово.
3: Ой, вы гений, Герасим Игоревич, вы гений.
1: Иди,
3: честное
1: иди,
3: слово.
1: Иди, иди.
3: Честное слово,
1: иди,
3: гений.
1: Иди, иди, иди, иди. Ну, заседать где будем, у тебя?
2: Ребят, я думаю, у тебя. У тебя здесь как-то просторнее.
1: Все собрались?
2: Да нет, один член бюро не явился.
1: Как это можно? На такое важное бюро не явиться? Кто же не явился?
2: Ольга Мартыновна. Она и к телефону не подходит. Ведь в вопросах о характеристиках, ты сам понимаешь, единогласие требуется. Ведь чье-либо несогласие, но сразу она же наверх посылается. А что же, она вроде вето, она же накладывает.
1: Да это неудобно, неудобно. Ну ладно, начинайте пока без меня, а я сойду чайку попью. А Ольге Мартыновне действительно сегодня что-то не здоровится. Так вот решайте, отбросьте всякое. Только в интересах хозяйства, как подобает примерцам.
2: Ну ладно, Ольга Мартыновна. Посмотрим, кто кого.
4: Прямо из кабинета Маршалов прошел на свою домашнюю половину.
1: Альгуня! Альгунь, ты дома?
3: Я тут. Добрый день, отец. Поди, еще не завтракали, усталый какой.
1: Да нет, у пахаря ухи похлебал. Вот чайку бы мне покрепче.
3: Садитесь, я сейчас сюда вам принесу. Вот, с парком. Как вы любите.
1: Да я есть-то не хочу, а люблю, чтоб ты мне подавала. Так, ну что ж ты на бюро не пришла? Важное бюро. Характеристики писать будем. Нынче, видать, твоему Николашке в герои пора. Да и тебе тоже хороший орденок получается за беззаветную работу твою на опытке. Почему же не пришла, я спрашиваю? Заболела?
3: Да, заболела. Заболела, видать, здоровой болезнью.
1: Да. Кто ж тебе такую чудную хворь определил?
3: Сама почувствовала.
1: Что-то частенько стала чувствовать. И все о порядках в примере. Ну и что ж ты почувствовала?
3: Да я сначала думала, что пройдет. Все себя критиковала. Вы большой человек, отец. А я маленькой, и я привыкла думать, что все, что вы делаете в интересах народа, революции. И вот прорвалось, грянуло, как весенний гром.
1: Альгуня, ты ведь знаешь, доченька, кем ты для меня в моем доме. Жизнь проходит. А я так и не дождался ласки желанной. Ты для меня, Ясочка, часть души самой Василисы, песни моей невеселой. Не знаю, как бы я жил без тебя. Ты для меня, дочка, роднее сына.
3: Не надо об этом. Вы мне тоже самой близкой. Когда взяли отца и уехала мама, вы и Николай были для меня всем. И теперь, отец.
1: Спасибо. Спасибо, дочка, что ты живешь рядом со мной. Охраняешь жизнь мою одинокую. Спасибо.
3: Не надо об этом, родненькой.
1: Черт знает, что такое нахлынуло. Ну что это действительно в самом деле? Так ведь только прощаются, как будто мы с тобой расстаемся.
3: Да. Да, так только расстаются. Ну что это мы в самом деле? Съешь яичко. Оно печеное, по-вашему.
1: Благодарствую.
3: Я хотела еще раз доложить вам о состоянии на опытке. Культура пшеницы Николая Примерского и Маршалова затухает. Они и так нашумели. Тьма книг написана.
1: Затухает, потому что не закрепили.
3: Запрашивает о ней Международный селекционный комитет в Гааге.
1: Ответь сообразно.
3: Не могу я. Не могу. На весь мир неправду.
1: Ну вот что. Сейчас в твоем настроении доклад я слушать не буду. У тебя все будет там плохо. А перед праздником это ни к чему. Ты мне лучше, доченька, скажи вот что. Скажи ясно. Отчего у тебя такое настроение? Неужели впрямь из-за этих зареченских голодранцев?
3: Я все еще надеялась. Но вот ваш отказ принять Зареченский колхоз сырой лог, вот я и решила с вами откровенно, окончательно.
1: Так, я знаю. Ты жалостливый, бедненький, мол. А я мужик. Мужик. Ты мне лучше глаза выколи, а хозяйство не трогай. Так что с этим вопросом покончено. Ну, что еще у тебя там? Неужели впрямь тебя праздник испугал?
3: И праздник.
1: Так ведь это не только от меня, это от верха. Вот просят характеристики писать.
3: Вот это и страшно. Чем вы были сильны? Бесстрашной искренностью, сокровенной мужицкой правдой, чистотой неподкупной. А теперь вы даже со мной неискренне стали.
1: Ну, хорошо, доченька. Хорошо, Ясочка, я тебе признаюсь. Я организовал праздник. Есть такое хозяйское слово. Надо. Могутное слово. Мы, коммунисты, ведь тоже деловые люди.
3: Вам даже не понять меня, вы так далеко.
1: А ты что ж, считаешь, что колхоз «Пример» не имеет права на праздник?
3: Имеет.
1: Так в чем же дело?
3: Имеет. По сравнению с соседними хозяйствами имеет право. Впереди них нам быть нетрудно. У них по 10 машин, а у нас 200 моторов. Они гайки по кузням собирают, а на нас работает целый цех завода. У них коровенки, а нашу элиту кормят собственные фабрики кухни. По сравнению с такими имеем право.
1: А по сравнению с какими хозяйствами мы не имеем права?
3: По сравнению с совестью, отец.
1: Вот оно что. В совести меня упрекаешь, дочка? Так. А я-то думал, что служу хозяйству, прославлению, великому делу артели, созданной Владимир Ильичом, матерью твоей, отцом твоим.
3: И вами.
1: Ну где уж, если у меня совесть нечиста? Ай-яй-яй-яй-яй. А я-то думал своей дурьей головой, что накормил миллион москвичей.
3: Накормили, и народ вам уже сказал спасибо. Вон он, памятник. В будущем дети, играя у этого памятника, будут знать гораздо Чумаршалова. Но ведь этого же мало, мало от вас. Ведь мы-то не дети, мы современники. И нам тоже хочется при жизни увидеть хоть кусочек завтрашнего дня. Так не задерживайте его приход, отец.
1: Вон а что, даже задерживаю? Да ты, дочка, и в самом деле заболела. Это даже интересно. Чем же я задерживаю, чем?
3: Планом.
1: Планом? Вот оно
3: что. Сдержанным планом, не в полный размах. Потолка боитесь. И действительно, вот-вот, ведь вы же достигнете предела, а ведь это крах. Вы видеть далеко перестали. Новых людей не видите, не верите.
1: Нет, верю. Кому надо, верю. А вот твоим зареченским голодранцам не верю. Кто еще там? Опять ты? Слушай, Хвостиков, это переходит всякие границы.
5: А я сейчас не к вам, Герасим Герасимович.
3: Он ко мне.
5: Вот.
3: Здравствуйте, Кирилл Петрович.
5: Здравствуйте, Ольга Мартыновна.
3: Проходите, пожалуйста, садитесь.
5: Спасибочки.
3: Я хотела показать наши сорта.
1: Так, значит, теперь к тебе ходят. Значит, не Фома Иванович секретарь, а ты уж секретарь. Так. Хвостиков, надо все-таки совесть иметь.
5: А я что? Народ посылает?
3: Чашечку чаю выпьете?
5: Не откажусь.
1: Да ты понимаешь, баранья твоя голова, что ты наделал в моей семье? Да ты вместе со своими недоимками не стоишь всего этого. Что ты кружишься? Что ты проходу не даешь, как тот липучий овод? Откуда ты взялся, Хвостиков? Кто ты для меня? Брат, сват? Кто ты?
5: А я что? Вот, в газетках пишут, вот, помогать нужно соседям.
1: Помогать нужно соседям. Чем я тебе помогу? У меня ничего личного нет. У меня все артельное. Ну хорошо, Хвостиков, хорошо. Я тебе подкину семян. А ты брось пользоваться сердечной слабостью Ольги Мартыновны. Это бессовестно.
5: За семена спасибо, Герасим Герасимович.
1: Вот-вот.
5: Спасибо, дорогой.
1: Вот-вот и брось, брось.
5: Но этого мало.
1: Кто ты такой, я тебя спрашиваю? Не сеете кукурузу, вот и побираетесь.
5: Да мы бы рады, да селенок не
1: работать хватает. Надо, рады они.
3: Селенок... Петрович, пожалуйста, пересядьте сюда.
5: Можно и пересесть.
3: Вы понимаете, отец?
1: Но погодите, понимаете, понимаете.
3: Мы с вами разные люди. Я ведь еще только родилась с мечтой о коммуне, а вы в это время были уже добрым хозяином.
1: Ну, правильно. А что, плохо быть хозяином в артели?
3: Хорошо. Хорошо. Вы создали артель. Создали. Но так и остались хозяином, правда, артельным. А вот на новую-то ступеньку у вас нога не поднимается.
5: Точно.
3: Колхоз-то вы огородили глухой стеной. Туда свежему ветру не проникнуть. Продолжайте опираться на узкий круг знакомых, уже заслуженных производственников. Один этот ваш Фома Иванович чего стоит? А ведь многие из них даже...
1: Что даже? Ну что даже, даже?
3: Давно сыто успокоились, приловчились.
5: Правильно.
1: Хвостиков, дай поговорить без моей снохой.
5: Говорите, я подожду.
3: Им хорошо. О них говорят на всех пленумах, на всех съездах, пишут в газетах. А если замолчат, так умный председатель выручит. Средний уровень понизит, а производительность одного-двух повысит, и опять будет шум. А родной колхоз, как поле, после облажных дождей под солнцем покрывается черепушкой, через которую не могут пробиться ростки всходов. Остановите праздник, отец!
1: Ты слышишь, ты слышишь, что она говорит? О ком это ты? О производственном активе? Остальных ребрах хозяйства?
3: Остановите праздник, отец, вы над пропастью.
5: Обнес себя забором и других не замечает.
1: Да я всю свою жизнь отдал, чтобы создать свой актив полеводов, животноводов. Многие из них стали славой хозяйства. И вдруг черепушка.
3: Когда большинство еще жило в старом, вы, родной, вы совершили великий подвиг. Воспитали актив и на весь мир прославили колхоз пример. Но ведь жизнь-то не стоит на месте. Со временем даже стальные опоры мостов ржавеют и перетираются. Остановите праздник, отец.
5: Вот и я говорю, газеток не читают.
1: Хвостиков. Альгуня. Я хочу тебя понять. Я хочу тебя понять, но вот отойдем отсюда. Альгуня, скажи мне откровенно, на кого же я должен рассчитывать, как не на свой актив в таком важном хозяйстве, где на каждом шагу элита? Не на разноколхозников же?
6: Утопление, утопление!
1: Вот они!
6: Утопление!
3: Судьба Саньки и Пареньки тоже на вашей совести, отец. Таких у нас много. Их может утянуть. Растут люди.
1: Растут.
3: Растут, а вы этого не видите.
1: Растут, растут. Выросли. Навозом торговать и свои приусадебные участки удобрять. Выросли.
3: На днях я наблюдала за клушкой, запоздалым рефлексом. Да. Цыплята из-под нее уже вывелись, а она все продолжает подгребать их под себя, все подворачивает. А потом, когда они уже из-под нее разбежались... Она так и продолжала сидеть на пустых яйцах. Прям смешно было на нее смотреть. Трагикомическая клушка.
5: Есть такие клушки. Сидят на пустой скорлупе. Газеток, говорю, не читайте, Герасим Герасимович. Он как на пленум, Никита Сергеевич, а мы и как-то.
1: Я был на пленуме. Не учи ты меня.
5: Был, а не допонял, видать, что маяк-то должен светить не только себе.
1: Хвостиков, у тебя есть совесть, казанская ты сирота? А вот что, лопнуло мое терпение. Давай отсюда, катись.
5: Ну, я еще зайду.
1: Ты липучий овод.
3: Остановите праздник, отец.
1: Постой. Что это такое? Ростки всходов не могут подняться. Цыплята? Что же это? Извечная борьба отцов и детей? Нехорошо, дочка. Нехорошо. Если ты чем недовольна, так скажи. А при чем же тут эта гнилая идейка? Нехорошо.
3: Да ведь беда-то не в этой насквозь надуманной идее отцов и детей. Это ведь глупо. И только кажется, что она существует. На самом деле она просто всплывает на воду, как мусор. А настоящее зерно ложится на дно. Его даже и не видно.
1: Это интересно. Что же это за утонувшее зерно? В чем оно?
3: Да, отец, истинно глубже. Гвоздь вопроса теперь, как бы сказал Владимир Ильич, в заинтересованности. Да нет, нет, мы только болтаем о законе, о котором говорил с вами Ленин, будучи у нас в колхозе в трудную для коммунизма минуту. У широких масс и у отцов, и у детей колхоза, ну там за исключением некоторых работников актива, нет настоящей материальной заинтересованности.
1: У нас нет материальной заинтересованности?
3: У нас.
1: Да рабочие наши шефы завидуют нашему заработку. 500 рублей для разноколхозника, плюс свой огород, коровка, 3-4 баранчика, свинья с поросятами, клушка с цыплятами. И это все нет заинтересованности?
3: А доярка Ариша, 1000 рублей?
1: Правильно.
3: А любой бригадир, 2000 рублей?
1: Правильно.
3: Плюс те же поросятки-цыплятки.
1: Сердцещипательная хинея. Но я, доченька, хочу, чтобы ты поняла. Иди сюда, иди. Вот план нашего колхоза. Ведь это надо перевернуть все сверху донизу. Где ты видишь источник дохода?
3: Есть. Есть, отец, есть источники. Первый и самый главный – принять Зареченский колхоз сырой лог.
1: Опять ты об этих Зареченцах.
3: Колхоз слабый, но у него земли много.
1: Ну что же это получается, ты только посмотри. Значит так, мои люди работали-работали, старались-старались, создали себе приличную жизнь. Появляется какой-то Хвостиков и говорит, дайте мне половину. Вы работали, чтобы было все поровну. Ведь это же ахинея. А потом я тебе скажу, и земля у него, болото да кочки, туда нужны миллионы. Где я их возьму?
3: Второй. Оплату производить за сданную продукцию. И никому никаких особых условий. Все работают на равных.
1: Доченька, да у тебя целая метода, как взорвать хозяйство. Ахинея, сердцещипательная ахинея. Да. Кто? Теперь к тебе пришел этот бесстанный председатель. Но вот что, скажи ему, не прогневайтесь. И вообще, Фома Иванович, укрепляйте стальные ребра хозяйства, как подобает примерцам. Да, скоро приду. Подумай, доченька, подумай, у тебя всегда голова была светлая. А то, что ты предлагаешь, это почти коммунизм.
3: Да ведь наши люди просятся в новую жизнь.
1: Когда ты, наконец, перестанешь мне мешать своим настроениям?
3: Остановите праздник, отец.
1: Ну, конечно, я понимаю, тебя грызет что-то по личной линии, я понимаю. Николай редко бывает. Но я скажу нашему академику, что тут у него главное – ты и опытное поле.
3: Да нет, нет у меня ничего личного, отец, кроме сыночка Аркадия. И тот уже потерян для меня.
1: Ну вот видишь, потерян. Я тебе говорю, что у тебя настроение. Почему потерян? Гордый парень, с размахом, маршаловской, перспективный парень.
3: Театральное училище бросил, медицинский бросил, ушел из политехнического, окончит где-нибудь в милицейском участке.
1: Ну что ж, он ищет, выбирает. Это его деду не из чего было выбирать, кроме коровьего хвоста. А мой внук пусть ищет.
3: Он ищет легкого успеха. Во всем мы с вами, отец, расходимся.
1: Жаль.
3: Во всем.
1: Жаль, жаль.
3: Ваш внук заимствует самые плохие черты Николая. Тщеславие, успех, блеск. Вот они. Приехали. Деточки мои. Аркашка, Василиска.
7: Мамусенька!
1: Здравствуй, внученька, здравствуй.
3: До чего соскучилась, до чего соскучилась, мама.
7: Здорово, старина.
1: Здорово, орел.
3: Ну, подойди.
7: Ну?
1: Подойди, подойди к матери.
3: Подойди. Я поцелую тебя.
7: Начинаются женские нежности. Мать, ну ты чё бузишь против отца и деда? Это же не лучшая стратегия для нашей семьи.
1: Как разговариваешь с матерью? Ну, я пойду на бюро, а ты, дочка, подумай. Мы еще посоветуемся семейно. Отец приехал?
3: Папа на опытке, он думал, мама там.
1: И смотри, никому ни-ни. Не береги себя. Ты подумаешь, и я подумаю.
3: Подумайте.
1: Подумаю, подумаю. Может быть, и достанем твое затонувшее зернышко. Рушить устои не велю.
3: Ох, что же я стою-то? Ведь вас же накормить нужно, деточки мои. Пойду, приготовлю.
8: Нет, нет, нет. Я сама. Я привыкла у папы. Привыкла.
7: А мне ничего не надо. Я не ем ни у тебя, мать, ни у отца.
3: А где же, сыночек? Почему?
7: Как ты, так и отец считаете меня чем-то вроде лоботряса. Я докажу вам и всем, что знания, полученные в трех институтах, не прошли даром.
3: Ах, Аркашка, Аркашка, сыночек мой вихрастый, в институтах-то ведь ты учился по одному сезону.
7: А это не важно сколько, важно как. Талантишка плюс стратегия.
3: Опять стратегия.
7: Так стратегия, мать, она везде нужна, кто соображает жить в обществе. И ты знаешь, я уже поймал свою фортуну.
3: Что же это, сыночек?
7: Работаю на заводе. Вышли мы все из народа.
3: На каком?
7: У шефов в учебном цеху. Я теперь сам ваш шеф.
3: У мастера Устинова?
7: У него.
3: Ох, словно горючий камень ты у меня снял с души. Правильно, сыночек. Отец-то знает?
7: Да знает. Мастер все разболтал ему. Был в Москве и разболтал. Ну, поэтому отец специально и приехал за мной, чтобы порадовать семейство. И ты знаешь, у меня уже созрел план для первого взлета.
8: Мама, у меня уже все на огне и тесто поставила.
3: Хорошо, доченька, что же это?
7: Со мной работает на заводе 16-летний парнишка Сеня Золотой Горшочек.
8: Со мной работает. У тебя получается, будто при тебе работает. Тогда как совсем наоборот, ты работаешь при нем, подручным.
7: Слушай, ну что за старомодная классификация? Явился комментатор.
8: Мама, он работает с Сеней Рябцевым. Такой, такой золотой, золотой мальчик. И он называет нашего Аркадия «мой подай, принеси».
3: Ну хорошо, ты уже все узнала.
8: Все узнала.
7: Композитор, да?
8: Композитор.
7: Ну так вот. Работая с ним за 3 месяца, я присмотрелся и понял. Ребятишки там не без смекалки. Молоток держать умеют. Идей не хватает. А у меня идей! Но правда, пока сопротивляются, чувствует. Как сами всю жизнь привыкли нарезать винтики и гайки, так и я вынужден свинчивать и развинчивать рубильник этого мальчишки. Ну нет! Не мои масштабы. Я сосредоточу в своих руках мысль всего цеха и создам настоящую академию технических придумок. А не свинчивать, я подавать идеи. Чувствуешь, мать? И тогда я засвистел вверх повыше, чем твой любезный супруг и мой предок. Вот так-то, дорогая старушка. Как это тебе нравится?
3: Ох, сыночек. Не хочу тебя огорчить.
7: А это не важно, огорчишь ты меня или не огорчишь, колесо моей истории не остановишь. Но если тут Тустинов помешает, на другом заводе создам.
3: Ну что ж, надо будет с папой посоветоваться.
9: Ну вот, пооткровенничай. Нет, я не могу жить в этом доме, ухожу.
3: Аркаша, Аркаша! Погоди. Погоди, побудь дома хоть нынче. Ну, давайте, давайте нынче все вместе. Пожалуйста.
7: Ну, ладно, побуду. Но ночевать не останусь и есть у вас не буду.
3: А где ж ты ночуешь-то? Учебный цех-то ведь рядом за опыткой, 4 км, не больше. Ночуй дома.
9: Да, это исключено. Помните, я живу один. Ночую пока в общежитии холостяков.
3: Ну, хорошо, хорошо, сыночек. Думаю, что мастер Устинов на дурное не направит. Может, и привьешься.
8: Мама! Мама, я могу немного позаниматься?
3: Занимайся, только не громко, там наверху заседание.
8: Угу.

Увлеченной Василиски уже слышался хор, который вторит ее песни. Она даже не заметила, что в комнате появились отец, мать, Аркадий.

0: Аж не верится. А штука ты всем понравится, а?
1: Удачно, дочуркина, у тебя это. Да, партия, солнышко. А вот насчет разбудить, а что это?
0: Гимн примерцам.
1: Молодец, давай, давай о нашем колхозе, о маяках.
0: Папа, у меня знакомого поэта нет, самые трудные это слова.
1: Ну ладно, это я сам поговорю с Сурковым. Встречу где-нибудь на приеме и поговорю. Ну, Олькин мой, вчера был на приеме. Такие люди, люстра, блеск. А я все время думал, ну почему нет со мной моего обаятельнейшего Олькина? Красы моей гордости.
2: Какой ты свежий сегодня, будто с праздника.
1: Нет, на праздник. К тебе ехал, Ольгункин, к тебе, мой ненаглядный.
3: Любви все возрасты покорны, теряпа
1: порядка. Эх, ты остаешься циником, сын. За ум берется. Завод — это серьезное дело, мой мальчик. За него я теперь спокоен.
2: О, нет, нет, нет.
1: Ну, не беспокойся. Андрей Никитич Устинов — это в точку. Ну, дай же мне хоть наглядеться на тебя, девчушкин мой дорогой.
4: Мама, а что моя комната? Существует еще в этом доме?
1: Ну, твоя комната всегда твоя. Девчушкин мой дорогой.
2: Ну, какая уж я теперь девчушкин.
0: Через час буду звать к столу.
2: Хорошо, дочка. На тебе рубашка незнакомая.
1: Рубашка? Не знаю.
0: Это я ему купила.
1: Ну, вот видишь, это она купила. Что-то похудела что-то. Какая-то настороженная.
2: Пойдем переоденешься.
1: Ну, вот.
2: Пойдем, пойдем, пойдем.
1: Ну, пойдем. Да, главное, сейчас маяки. И нашему колхозу отводится не последнее место.
3: Ну, давай, давай, давай. О нашем колхозе, о маяках. Играй, оценю.

0: сердечки.
1: Ты понимаешь, я не могу сказать, что хромосомы твоего сопрано приятнее, чем у Вишневской. Заткнись.
0: Аркашка, ты помогаешь золотому горшочку сделать особенный рубильник?
1: Да какой особенный? Ну что ты понимаешь в технике? Рубильник как рубильник, включил-выключил.
0: Ой, ой, не скрытничай. Мастер Устинов папе рассказал при мне.
1: Да что рассказал-то?
0: Что рубильник Рябцева сыграет в промышленности сельском хозяйстве,
1: ну,
0: такую же роль, как в свое время тормоз Вестингауза на транспорте. Это раз. Что он имеет умные руки и точнее, чем у человека глаза. Это два.
1: Чего? Руки Вестингауз? А какие глаза?
0: Фотоэлементы.
1: Ну что фотоэлемент?
0: Всемогущий фотоэлемент, братец, при помощи которого он работает. Вот какие руки, глаза.
1: Фотоэлемент? Какая идея! Так ведь, оказывается, я стою рядом со своей невероятной славой. Вот же малолетняя язва, а! Ты понимаешь, что он мне ничего не сказал? Я 3 месяца с ним свинчивал и развинчивал, а он мне ничего не сказал.
0: А зачем тебе было говорить, раз ты сам свинчивал и развинчивал? Выходит, ты не знаешь назначения винтиков, которые свинчиваешь и развинчиваешь.
1: Да он ненавидит меня. Ты понимаешь, он чувствует и ненавидит. Я у них там вроде разноколхозника, куда пошлют. Но хватит. Я работал с ним совместно и фактически являюсь соавтором рубильника.
0: Соавтор! Слава, хромосом, оказывается, даже и не знал. Смешно.
1: Фотоэлемент. Нет, ты только подумай. Он же обокрал меня, Насмеялся. Ну ладно. Но если не мне, так и не ему. Передай предкам, может, еще заверну.
2: И какое счастье, Альгуня, принадлежать к славному имени Примерцев.
0: А что Аркаша все-таки ушел? Он, может, еще завернет, мама. Пойду приготовлю ему хоть бельишко, что ли, как он там в общежитии-то, не знаю, бедный. Пойду поглажу для него.
2: Ну, гладь здесь. Я люблю эту комнату. Вот на моем станке.
0: Твой станок, ты уже целых 5 лет не садился за него. Ну, ладно, я сейчас. Папа! Он, оказывается, даже ничего и не знал о фотоэлементе.
2: Ну, ему это не обязательно. Пусть сначала научится ключ в руках держать. Самое неотложное для нас с тобой, Альгуня, это поднять успехи опытки. Да, Альгуня, ты помоги Настеньке. У нее Милка, видите ли, корешки поджимает.
0: А ты что ж не помог, Николаша?
2: Ну, это ж, Альгуня, по твоей специальности.
0: А твоя специальность, Калюша, заседать в международных комитетах? Блистать на приемах? Красоваться перед кинокамерой?
2: Ну, кому что. Кому-то и красоваться нужно.
0: Что же это значит, выходит, одним работать, выправлять корешки жизни, а другим блистать? Ах, Николашка, Николашка, талантливый ты, талантливый, не имеешь права. Не могу я больше, не в силах.
2: Ну, не знаю, как-то само получается. Везде выбирают. Говорят, ты необходим, ты нужен. Ей же счастливцы их никуда не выбирают.
0: Не лги мне! Тебе самому-то ведь до смерти нравится парить в верхах. Успех, шум, слава, кулуарные сплетни. Нравится ведь.
2: Ну, разумеется. А кому это не нравится? Но тут есть еще вопрос чести. Фирменный вопрос. Ведь я там во всех случаях представляю в первую очередь колхозную академию Маршаловых «Пример». А это серьезнее, нравится или не нравится. Ну, я, допустим, уйду оттуда. Другие будут фигурировать во всех газетных отчетах, как самые передовые. Ну, нет, Альгуня, тут я с тобой не согласен. Приходится вращаться.
0: Милый мой Николай Маршалов, мой праздничный академик, ведь ты скоро довращаешься до того, что начинающие сотрудницы вроде Настеньки будут водить тебя по опытке, как слепого, по музею изобразительных искусств.
2: Ну не могу же я в самом деле уйти из института.
0: Ох, если ты нужен институту, институт сам придет к тебе. Академия Мичурина была в его саду.
2: Ну не упрощай вопрос, времена изменились.
0: Изменились? Ты даже Настеньке сегодня не ответил о том, что у ее Милки долгожданный кризис, после которого она или умрет и откроет нам возможности искать новые пути, или выживет и начнется ее новая жизнь на земле. Не ответил.
3: Олькин у меня есть. Олькин ответит.
0: Твой Олькин не будет больше заниматься опыткой.
3: Нет, будет.
0: Нет, не будет.
3: Нет, будет.
0: Не будет.
3: Нет, будет. Нет, будет.
0: Перестань, Николашка.
4: Слушаю. О, здрасте. Фома Иванович. Очень приятно. Папу? Папа занят. Он помогает маме. Гладить белье, понимаешь?
2: Ну, я сам. Ты остришь неудачно.
3: Но телефон, а то я тебе задал. Ах, настроение же у меня.
0: Перестань, Николашка.
5: Да? Фома Иванович? Здравствуйте, дорогой. Что? Мою характеристику Ольга Мартынна не подписала? Ну, это мы сейчас. Подождите у телефона.
2: Олегуня, моя характеристика у тебя?
0: У меня.
2: А что ж ты ее еще не подписала?
0: А я ее не буду подписывать, Николай.
2: Почему полагается, Альгунь? Ты как звеневая опытного поля, да и притом член партбюро.
0: Я не согласна с характеристикой.
5: Нет, Фома Иванович, дорогой. Придется подождать. Да, я выясню и позвоню.
0: Извини меня, Калюша. Не могу я. Не могу.
2: Не понимаю, Олегуня.
0: Не согласна.
2: Не понимаю.
0: Ну, ты знаешь, я всегда видела твое тщеславие. Ты как ребенок радовался каждому проблеску славы, и я понимала это. Мы с тобой работали вместе и над примерской Маршалова, и над всем, что тебя подняло. Я принимала твое первенство. Я радовалась твоими радостями. Я не знаю, правильно это или нет, но ведь то были успехи. А сейчас у нас их с тобой нет. Вот наш первенец. Примерская Маршалова. Мировое событие. 100 центнеров с гектара, которое возвысило тебя до академик. А теперь посмотри на эту кривую, затухающую. Вот она какая в этом году наша примерская. Ведь стыдно людям в глаза смотреть.
2: Да, но у нас кроме примерской есть что показать. И Олькина проса, и капуста белокочанная в периоде закрепления ряд ценнейших культур, а мои труды...
0: За все это ты уже получил. Академика, доктора, известность. Ну, а что касается твоих трудов, то ты меня извини, пожалуйста, в них ты описываешь работу других людей, мою и всего коллектива опытки.
2: Ну, так и бывает. Во всем мире так. Я обобщаю. Делаю работу звена достоянием науки. Наконец, руковожу.
0: Да руководишь-то ты только по телефону. И то главным образом интересуешься успехами, чтобы продиктовать их стенографистке и послать в газету.
2: Но это важно. Важно, Олька. Идет же борьба, соревнование. Важно не только для нас с тобой, для славы колхоза, авторитета страны.
0: Не подпишу.
2: В тебе угас патриотизм. Ты перестала быть бойцом, примерцем.
0: Не подпишу.
2: Может быть, тебе обидно? Да ты, конечно, больше сделала на опытке. Ну, что поделаешь? Ну, я оказался в фокусе, а ты за кадром. Ну, на этот раз ведь, кажется, и тебя не обходят. Ну, пусть не герою, но все-таки.
0: А я отказываюсь от награды.
2: Как? Ты что?
0: Я уже написала письмо в райком. Я недостойна не только награды, но даже простой благодарности.
2: Ты не дури. Не дури, Ольга. Ты оскорбишь лучшие чувства людей.
0: Я уже давно поняла, что и ты, и отец, каждый по-своему, живете ниже своих возможностей. Поняла и молчала.
2: Ты не дури, Ольга. Мне даже не по себе. Ведь это же не шуточки. Ты замахиваешься на устой, заведенный папой, признанный всеми. Положись на его мудрость. Ну, вообще все поправим. Я возьму специально месячный, нет, двухмесячный творческий отпуск для работы над примерской. Ну, обещаю тебе. Может быть, удастся воскресить. Ведь надо только открыть причину ее затухания. Представляешь, мы опять будем неразлучно вместе около наших милых растениц. Какая радость.
0: Удивительно. Удивительно. И ты в этом не видишь уродства. Ученый берет отпуск для творческой работы. Нет, нет, нет, нет, нет, моя любовь окончательно тебя испортила. Она тебя и излечит, если ты вообще еще излечим.
2: Что это значит?
0: Нам не придется работать вместе во время твоего творческого отпуска. На опытке я больше не работаю.
2: Ну, не разыгрывай. Спор спорами, а это...
0: Я не разыгрываю. Я уже приготовила заявление председателю колхоза.
2: Так это серьезно?
0: Серьезно.
2: Ты с ума сошла? А ты знаешь, как называется оставить незакрепленные растеницы?
0: Я сознаю свое ужасное преступление. И все-таки я иду на него. И знай, Николай, не подпишу. И на опытку больше не выйду. Нет, я вижу, все мои разговоры здесь совершенно бесполезны.
2: Ну, знаешь, Ольга, как бы я ни любил тебя, а наше дело мне дороже. Оно выше нас с тобой. Очень прошу. Ольга, очень. Я на все пойду, на неприятности.
0: А я уже пошла на все.
2: Ну, тут не только твое личное дело. Пожалуйста, дайте кабинет отца. Отец, я прошу тебя немедленно сойти сюда. И секретаря партийной организации попроси. Может быть, передумаешь? Ну, ты чересчур хватила.
6: Что тут еще?
2: А вот полюбуйтесь. Не подписывает моей характеристики и отказывается работать на опытке. Партийный подходец.
7: Однако.
0: Я надеюсь, отец, у вас еще хватит совести не заставлять меня подписывать вот эту Филькину грамоту.
6: Замолчать!
0: Нет, отец, я долго молчала. Не хочу быть нечестной, не заставляйте меня.
7: Однако, Панаша.
2: Послала письмо в райком.
7: О, не спровергает?
2: Все. Живем ниже возможностей. И это в тот день, когда вся Москва, маяки, маяки, и вдруг один из маяков оказывается... Нет, такой конфуз. По мнению члена того же колхоза, чем-то вроде пузырька на поверхности воды. Да ты что? Ты думаешь, там обрадуются твоему заявлению? Запляшут от умиления? Вот, мол, удружила. Да ты в своем уме? Да колхоз, пример, это большой театр. Это завод Кирова. Магнитка. Столпы нашей культуры. Мы расставим тебя, и тут никакие чувства не спасут.
6: Да уж, доченька, это так. Не потерплю.
7: Еще бы. А кто потерпит, с того и авторитет долой. Ведь мы даем, мы и отбираем авторитет, Тмонаши.
6: Так-то вот, доченька, у каждого человека есть свой край. Не удержался, споткнулся и там.
0: Я знаю. Я сама знаю. Разве я подниму такое? Нет, нет, не поднять. Я уж и маме написала. Возможно, приеду насовсем. Просила ее не приезжать сюда. Вот, хотела уехать тихонечко, мирно. Не удержалась. Ну что ж, не судите лихом.
8: Ну что ты тут бредишь, Ольга? Ну что несешь? Ну не терзай, пожалуйста, ты разумный человек, и ничего еще не поздно.
0: Вот, отец, мое заявление. Освободите меня.
8: Что? Ты все-таки...
0: Освободите, я уеду.
8: Ну уж этого я никак не ожидал от тебя, Ольга. Ольга, ну опомнись. Ну а как же отец? Я, а дети? А опыт как колхоз? Ну, приди в себя, пожалуйста. Умоляю, Ольгункин мой. Ты разломаешь все.
7: Однако, Фон Иванович, тут что же, персональное дело налицо.
6: Дай ручку и очки там на столе.
8: А что ты хочешь сделать, папа? Что ты хочешь сделать?
6: Дай ручку.
8: Но ты не подписывай. Не подписывай, отец, ты погубишь опытку и меня. Нет, пускай это преступление, не дам.
6: Я тебе говорю, дай ручку.
8: Ну хорошо, но ты не отпустишь ее. Откажи, правильно, она же не имеет права.
6: Дурную траву с поля долой. Из сердца вон.
8: Освобождаю. Это невероятно. Это чудовищно. Ну что же это такое, Ольга? Что это такое?
0: Так. Ну, мне нужно собираться и как можно скорее. Там новые люди, новая работа. Как можно скорее, как можно... Не могу вас видеть больше. Не могу!
8: Ну, вы подумайте только, Фома Иванович, подумайте только, ну, кто тут есть? Василиска! Мама уезжает.
0: Вы громко говорили, я все слышала.
8: Ну, как же это может быть? Ну, да черт, это же Олькин наш.
0: Не знаю, папа.
8: Ну, иди к маме.
0: Хорошо, папа.
8: Фома Иванович, вы понимаете что-нибудь?
7: Да я-то, понимаешь ли, понимаю. А вот ты-то понимаешь ли, вот я бы на твоем месте поступал, как Герасим Герасимович. Да, понимаешь? Вот хуже, если она останется. Тут уж нужно, Николай Герасимович, подходить по-деловому, понимаешь?
8: Что вы говорите, Фома Иванович? Нет, я что-то хотел сделать. Что именно? Да. Дайте, пожалуйста, опытку. Благодарю. Кто это? Настенька? Да, конечно. Вы не знаете, почему я позвонил? Да, конечно. Вероятно, насчет Милки. Ольга Мартыновна просила передать вам, что у Милки нормальные кульминации, которые проходят всегда очень болезненно. Она или умрет, или родится новая московская кукуруза, да, которую мы и назовем Настенькиной Милкой. Подбавьте калия. Что? Что, Настенька? Ах, вы идете к нам? Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Милка идет к нам.
7: Ну, вот это правильно. Вот это правильно, Николай Герасимович. Это вот по-деловому, понимаешь? Вот это правильно.
8: Да, да, да. Вот это по-деловому, Николай Маршалов. А кто такой Николай Маршалов? Что-то знакомое имя. Николай Маршалов, Николай Маршалов. Где его встречал? В газетах, по радио. Праздничный академик.

0: Она угостила вас макаронником по-сицилийски, заправленным свежими баклажанами, помнишь?
1: Ну, я помню.
0: Ты ел и рассыпался в комплиментах Марии Каролине. Ты просил, чтобы тебе добавили еще, и кричал, что ты никогда не ел такого вкусного макаронника, и что Мария обязательно должна прийти к нам и приготовить такой макаронник для всей нашей семьи.
1: Я не кричал.
0: Но ты говорил это?
1: Да.
0: Когда мама вернулась домой, она волновалась и злилась до такой степени, что мне даже пришлось не пойти в кино с Федери. Ты знаешь, папа, я никогда не видела, чтобы человек мог рыдать так горько, как плакала мама в тот вечер. Она говорила, теперь мне нужно учиться готовить у Марии Каролины. Он нарочно съел две тарелки, чтобы оскорбить меня в присутствии невестки. Едой, которую готовлю я, он пренебрегает. Меня он никогда не хвалил. Он хвалил ее, чтобы доказать, что его жена готовить не умеет.
1: Нет, ты выдумываешь.
0: Я выдумываю. Я все это знаю от мамы. Кстати, из-за этого в последнее время она и не может спокойно разговаривать с тобой. А ты выдумал вчера эту историю с бухгалтером. Ой, как это было глупо, папа. Ужасно глупо.
1: Джулиана, пойди сюда. Поцелуй меня. Если бы ты знала, каким подлецом я себя чувствую, как мне стыдно.
0: Только смотри, не выдавай меня, хорошо?
1: Нет.
0: Идем к маме. Я понимаю, тебе стыдно смотреть ей в глаза.
2: Доброе утро. Как мама?
3: Ну-ка, изобрази вчерашнюю трагическую сцену, говорят, у тебя это получается.
0: Пусти ухо!
1: Ну, идите сюда ко мне, дети. Рока, у меня к тебе просьба. Пойди позови сюда бухгалтера Ионел. Скажи, что я прошу его зайти по неотложному делу. Пожалуйста, Рок.
0: Хорошо. Ступай, ступай быстрее. Ты слышал, что тебе сказали?
4: Ставьте кресло.
0: Папа! Папа, почему бы тебе не поговорить с ним позже?
1: Позже он уйдет на службу.
5: Я с трудом передвигаю.
6: Ставьте кресло.
5: С трудом передвигаю ноги. Сколько работы. Сколько работы. Кто это все будет делать, Мадонна моя?
7: Ну почему ты должна все делать, а мы на что?
0: 2-3 дня, и к вам снова вернется ваша энергия.
5: Вряд ли, вряд ли.
7: Не говори так, Рузи.
5: Джулиан.
8: Ну, мы побежали, мам. До свидания.
9: В будущее воскресенье мы ждем тебя у нас.
5: Нет, лучше вы придете к нам.
9: Чтобы провести такое же чудесное воскресенье, как вчера, да?
0: Ой! Выздоравливайте, Донна Роза. До свидания.
5: Мария!
4: Мария! Мама!
5: Они не позавтракали, они не позавтракали. Вирджи, Вирджи.
10: Я здесь.
5: Ну, что ты стоишь? Надо же собрать скатерти, салфетки.
7: Сиди, это сделают без тебя.
5: Нет, нет, Донни Розе пришел конец.
11: А моя мама говорит, что вы совершенно здоровы.
7: Ачильо.
5: Нет, детка, это не так. Твоя мама очень любит меня, но я-то знаю, что я чувствую.
2: Папа! О, доброе утро, мамуль. Как
5: доброе
2: ты себя чувствуешь?
5: Утро. Ничего. Ты завтракал?
2: Да, да, спасибо.
3: Пап, пойди сюда. Он сказал, что скоро придет.
2: Джулиана, Федерико ждет. Что ему сказать?
0: Скажи ему, что я сейчас приду.
2: Чтобы опять морочить ему голову?
0: Нет, я сейчас оденусь и приду.
2: Стоп. Пап, твой ключ.
3: Угу. Пока.
1: Рузи, мне нужно с тобой поговорить.
5: поговорим?

0: Только думай, прежде чем говорить.
1: Ну, я не знаю, ты сейчас, может быть, слишком слаба, и тебе трудно говорить со мной, я понимаю.
0: Нет, ты ничего не понимаешь.
2: Рузи, мы с тобой прожили столько лет.
3: У меня комок в горле, Рузи. И если сегодня мы не поговорим по душам... Вчера я себя вел как последний подлец. Я понимаю, что моего извинения перед тобой и перед теми, кто был, у нас недостаточно.
0: Как ты мог придумать такое, поверить в это и устроить скандал?
1: Ревность, Розина моя. Ревность.
0: Ревность, Пеппи, Мадонна моя. Это невероятно, Пеппи. Ревность из-за меня. Пеппи, мне 53 года, а тебе 56.
1: И тем не менее, дорогая моя, дикая, слепая ревность, доводившая меня до потери рассудка. Вопрос за вопросом я задавал себе последнее время, сам себе отвечал и разжигал свою страсть.
3: Почему этот шут Горохова оказывает такое внимание моей жене? Почему он не упускает случая, чтобы показать свое превосходство надо мной? Стоит моей жене выразить какое-нибудь желание, он тут как тут. Он помнит все даты, все радостные события нашей семьи, твои именины и твой день рождения. Он помнит цветы, конфеты, оттенки материи, которые нравятся моей жене. Почему?
0: Но ведь и ты мог бы с таким же успехом помнить. Хотя бы помнить об этом, Пеппи.
3: Стоило мне что-нибудь начать рассказывать, как ты прерывала меня, чтобы что-нибудь сказать Джулианелле или отдать распоряжение Вирджинии. А когда начинал говорить он, ты всегда его слушала с таким вниманием.
0: Я не знаю, может быть, это было и так. Все зависело от того, о чем говорил ты, о чем говорил он. И потом Роджаньера человек посторонний, я должна была слушать его со вниманием. Но если бы ты знал, Пеппи, сколько раз, слушая его, я думала о другом.
1: Значит, чтобы заслужить твое внимание, нужно быть человеком посторонним?
0: Почему? Разве я когда-нибудь обращалась с тобой как с посторонним?
3: Рузи, я не сумасшедший. Если история с Роджаньера – результат моего расстроенного воображения, то как понять причины перемены твоего отношения ко мне в последние несколько месяцев? Тебе стали безразличными мои горести и заботы. Это мелочь. Но ты не поинтересуешься, одел ли я чистую сорочку, есть ли у меня свежий носовой платок. Раньше, когда я утром выходил из дома, ты стояла на балконе и провожала меня, пока я не заворачивал за угол. А теперь...
0: Хорошо, Пеппи, с завтрашнего дня я буду подавать тебе свежую рубашку и чистый носовой платок. Я буду выходить на балкон и провожать тебя. А когда тебе захочется поговорить, я брошу все свои дела и буду слушать твои разглагольствования.
3: Нет, друзья, если ты будешь вести разговор в таком тоне, то я уйду. Чистую рубашку и носовой платок я всегда находил. В этом иногда мне помогала Джулианелла или, на крайний случай, Вирджиния.
1: Собака зарыта в другом. Почему ты перестала? Изменила свое отношение ко мне.
0: Ты заметил, что я перестала подавать тебе свежую рубашку и чистый носовой платок, и требуешь объяснения. А если бы все оставалось по-старому, ты не обратил бы внимания на этот пустяк.
1: Ах, значит, ты изменила свое отношение нарочно. Назло.
0: Назло, нет. Просто мне стало казаться, что ты не замечаешь, не ценишь моей заботы о тебе. Ты забывала о моем дне рождения, о дне нашей свадьбы. Я не помню, когда ты принес в дом... Не мне, просто в дом пару цветочков. Мы оба виноваты, Пеппи, каждый на свой лад. Пеппи, Пеппи, спасибо тебе за цветочки. цветок, Пеппи. Я только одного не могу понять, как ты мог подумать после всего того, что мы с тобой пережили, после всех радостей и горестей нашей жизни, после того, как мы воспитали троих детей, я спятила с ума и сошлась с Роджаньером.
3: Я же сказал, что эта мысль была результатом моего расстроенного воображения.
0: Была красивой женщиной даже тогда, когда я была молодой. А сейчас, когда я состарилась, у меня остались кожа и кости, мне не хватало этого романа. Пеппи, я знала только одного мужчину, тебя. А теперь я тебе хочу сказать, Пеппи, почему я изменила свое отношение к тебе. Раньше, чтобы доставить тебе удовольствие, я готовила не одну рубашку, а даже две на утро для работы и к вечеру. Я прекрасно понимала, что когда жена готовит свежую рубашку своему мужу, она этим говорит без слов. До твоего белья дотрагиваюсь я одна, и ты разрешаешь дотрагиваться до него мне одной, потому что любишь меня так же, как я люблю тебя. А потом раз, другой, третий ты обидел меня, и я перестала. Я не хочу называть причины, они могут показаться слишком незначительными. Но ты обижал меня. Пусть я не красива, не молодая, но я женщина. Я хочу тебе сказать, Пеппи, что я перестала быть к тебе внимательной настолько, насколько ты перестал быть внимательным ко мне.
3: Роза,
0: не надо,
3: Розина,
0: Пеппи, не надо,
3: зачем
0: не
3: ты говоришь, что ты некрасивая? И почему я не могу ревновать тебя? И почему другой не может смотреть на тебя моими глазами? Ты всегда была женщина живая, полная пленительных чувств. И если ты сетуешь на свои годы, то ведь и я уже не молодой.
0: Пеппино, ты сейчас еще красивый мужчина.
3: Ах, дорогая моя, у каждого ботинка рано или поздно отрывается подметка. Мы теперь уже с Роджаньера одного возраста.
0: Ну, разве можно вас сравнивать, Пеппи?
3: Хорошо, Рузи, ты не хочешь мне сказать, чем и когда я тебя обидел? И что заставило тебя изменить твое отношение ко мне?
0: Пеппи!
3: Я уважаю твои тайны и молчу.
0: Это пустяки, Пеппи, не стоит об этом говорить.
3: Ну, хорошо, Рузи, я же не настаиваю. Но знай, я люблю тебя, Рузи.
4: Можно? Все перемыли, салфетки собрали и пересчитали. Виржиния отнесет их в прачечную.
0: Меме,
4: неси остальную посуду.
0: Меме, если тебе нужно идти по делам, иди, я сделаю все сама. И ты, Вирджин, что у тебя с братом?
5: Все так же за ним.
3: Я иду, Рози.
0: Иди. Иди. Иди.

Вот так заканчивается история, которая произошла в доме сеньора Приора. Мы снова во дворе дома. Уличные певцы уже обошли полквартала. Слышите их песенку?

0: Впрочем, извините, история, кажется, еще не окончена. Из своей квартиры вышел бухгалтер Йонелло и наткнулся на сеньора Пепино.
1: Вы хотели видеть меня, кавалье?
2: Да, хотя я понимаю, у вас есть все основания повернуться и уйти.
3: Кавалье!
2: Дайте мне высказаться.
3: Не нужно извиняться, дон Пепино. То, что произошло вчера, результат ваших семейных отношений. Мы с женой разобрались в этом деле. За годы супружеской жизни между мужем и женой появляется, как бы это сказать, накипь, корочка. Словом, дайте мне руку и забудем о вчерашнем.
4: Следующее воскресенье мы должны провести вместе. Вы придете к нам?
1: Не будем загадывать, дон Пепино. Для нас, людей интенсивного труда, воскресенье – день опасный.
2: Почему?
3: Очень просто. Мы не привыкли сидеть сложа руки. Вчерашнее происшествие, например, никогда не могло бы произойти в другой день недели. Вдумайтесь, и вы увидите, что я прав. Неприятные истории происходят почти всегда в воскресенье. Мы целую неделю ждем праздничного дня, чтобы отдохнуть. А когда он наступает, мы вспоминаем все домашние неурядицы и обиды. Потом в начале новой недели, в понедельник, мы опять начинаем строить радужные планы на будущее воскресенье. Я пойду, а то опоздаю.
5: Пеппи, ну иди, иди.
0: Пепино оглядывается, замечает на балконе Донну Розу и машет ей рукой.
4: Да, Рузи!
5: Ну?
4: Я хочу попросить тебя об одном одолжении.
5: Ну-ну, выкладывай!
4: Ты не могла бы как-нибудь приготовить макароник по-сицилийски с баклажанами?
5: Ой, на это нужно уйма времени, нужны свежие баклажаны, и потом мне это не удается. Ты скажи Роберто, Марии и Каролина пригласить тебя на обед.
4: А разве Мария и Каролина умеют готовить макароник по-сицилийски?
5: Ты забыл! Пару месяцев тому назад Роберто пригласил нас на обед. Мария захотела показать, как она умеет готовить, и приготовила макароник. Не в обиду тебе будет сказано, ты съел две таких порции.
4: Да-да-да, я был очень голоден в тот день. Но разве можно сравнить макаронник по-сицилийски, который готовишь ты, с тем, что мы ели у Марии и Каролины?
5: Ты же засыпал ее комплиментами.
4: Да-да-да, нет, ну мне просто не хотелось огорчать Роберто. Я хотел тебе сказать потом, но вылетело из головы. Макароны были не очень поджаристыми, а подливка не такой наваристой, как умеешь делать ты.
5: Ну, это может случиться с каждой хозяйкой. Кухня требует большого опыта, умения. Со временем Мария Каролина будет готовить не хуже других.
4: Значит, в один из ближайших дней.
5: Где я возьму свежие баклажаны?
4: Не будем торопиться. Не обязательно готовить сегодня-завтра. Когда тебе захочется и когда будут баклажаны.

Ну вот и весь рассказ о событиях, происшедших в доме сеньора Приоры в субботу, воскресенье и понедельник. Рассказ, который нам поведал наш добрый друг, сеньор Эдуардо де Филиппо.

Дорогие ребята, когда вы просите почитать рассказы Бориса Житкова, мы охотно раскрываем его книгу «Что бывало», потому что в этой книге много рассказов и о смелых людях, и рассказы про животных, прирученных человеком, есть и сказки. Сегодня вы услышите рассказы и сказки Бориса Житкова про животных.

0: У брата с сестрой была ручная галка. Она ела из рук, давала сгладить, улетала на волю и назад прилетала. Вот раз сестра стала умываться. Она сняла с руки колечко, положила на умывальник и намылила лицо мылом. А когда она мыло сполоснула, поглядела, где колечко. А колечка нет. Она крикнула брату: «Отдай колечко, не дразни, зачем взял?» «Ничего я не брал», — ответил брат. Сестра поссорилась с ним и заплакала. Бабушка услыхала. «Что у вас тут?» — говорит. «Давайте мне очки, сейчас я это кольцо найду». Бросились все искать очки. Нет очков. «Только что на стол их положила», — плачет бабушка. «Куда им деться? Как я теперь нитку в иголку вдену?» И закричала на мальчика. «Твои это дела! Зачем бабушку дразнишь?» Обиделся мальчик, выбежал из дому. Глядит, а над крышей галка летает, и что-то у ней под клювом блестит. Пригляделся. «Да это очки!» Спрятался мальчик за дерево и стал глядеть. А галка села на крышу, огляделась, не видит ли кто, и стала очки на крыше клювом в щель запихивать. Вышла бабушка на крыльцо, говорит мальчику. «Говори, где мои очки?» «На крыше», сказал мальчик. Удивилась бабушка. А мальчик полез на крышу и вытащил из щели бабушкины очки. Потом вытащил оттуда и колечко, а потом достал стеклышек, а потом разных денежек, много штук. Обрадовалась бабушка очкам, а сестра колечку, и сказала брату: «Ты меня прости, я ведь на тебя подумала, а это галка-воровка». И помирилась с братом. Бабушка сказала: «Это все они, галки да сороки. Что блестит, все тащат».
1: Храбрый утенок. Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, вдруг из сада вылетала большая стрекоза и начинала кружиться над ними. Она так страшно стрекотала, что перепуганные утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом улетала. После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. Они боялись, что стрекоза прилетит опять. Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила: «Должно быть, наши утята заболели. Что-то они ничего не едят». Она и не знала, что утята каждый вечер голодные ложились спать. Однажды к утятам пришел в гости их сосед, маленький утенок Алеша. Когда утята рассказали ему про стрекозу, он стал смеяться. «Ну и храбрецы», — сказал он, — «я один прогоню эту стрекозу. Вот вы увидите завтра».
2: «Ты хвастаешь», — сказали утята. «Завтра ты первый испугаешься и побежишь».
1: На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с рубленными яйцами и ушла. «Ну, смотрите», — сказал смелый Алеша, «сейчас я буду драться с вашей стрекозой». Только он сказал это, как вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху она полетела на тарелку. Утята хотели убежать, но Алеша не испугался. Не успела стрекоза сесть на тарелку, как Алеша схватил ее клювом за крыло. На силу она вырвалась и с поломанным крылом улетела. С тех пор она никогда не прилетала в сад, и утята каждый день наедались досыта. они не только ели сами, но и угощали храброго Алешу за то, что он спас их от стрекозы.

0: Кружечка под елочкой. Мальчик взял сеточку, плетеный сачок, и пошел на озеро рыбу ловить. Первой поймал он голубую рыбку. Голубую, блестящую, с красными перышками, с круглыми глазками. Глазки, как пуговки. А хвостик у рыбки совсем как шелковый. Голубенькой, тоненькой, золотые волоски. Взял мальчик кружечку, маленькую кружечку из тонкого стекла, зачерпнул из озера водицы в кружечку, пусть плавает пока рыбка. Поставил под елочкой, а сам пошел дальше. Поймал еще рыбку, большую рыбку с палец. Рыбка была красная, перышки белые, изо рта два усика свесились, по бокам темные полоски, на гребешке пятнышко, как черный глаз. Рыбка сердится, бьется, вырывается, а мальчик скорее ее в кружечку, бух! Побежал дальше, поймал еще рыбку, совсем маленькую, ростом рыбка не больше комара, еле рыбку видно. Мальчик взял тихонечко рыбку за хвостик, бросил ее в кружечку. Совсем не видать. Сам побежал дальше. Вот, думает, погоди, поймаю рыбу большого карася. А подальше в камышах жила утка с утятами. Выросли утята, пора самим летать. Говорит утка утятам. Кто поймает рыбу? Первый, кто поймает, тот будет молодец. Только не хватайте сразу, не глотайте. Рыба есть колючие, ёрш, например. Принесите, покажите. Я сама скажу, какую рыбу есть, какую выплюнуть. Полетели, полетели утята во все стороны, а один заплыл дальше всех. Вылез на берег, отряхнулся и пошел, переваливаясь. А вдруг на берегу рыбы водится. Видит, под елочкой кружечка стоит, в кружечке водится. Дай-ка загляну. Рыбки в воде мечутся, плещутся, тычутся, вылезти некуда, всюду стекло. Подошел утенок, видит, ай да рыбки! Самую большую взял и подхватил. И скорее к маме. Я, наверное, первый. Самый я первый рыбу поймал. Я и молодец. Рыбка красная, перышки белые. Изо рта два усика свесились. По бокам темные полоски. На гребешке пятнышко, как черный глаз. Замахал утенок крыльями. Полетел вдоль берега. К маме напрямик. Мальчик видит, летит утка, низко летит над самой головой, в клюве держит рыбку, красную рыбку с палец длиной. Крикнул мальчик во все горло: «Моя эта рыбка! Утка-воровка, сейчас же отдай!» Замахал руками, закричал так страшно, что всю рыбу распугал. Испугался утенок, да как крикнет: «Кря-кря!» Крикнул кря-кря и рыбку упустил. Уплыла рыбка в озеро, в глубокую воду, замахала перышками, поплыла домой. «Как же с пустым клювом к маме вернуться?» — подумал утенок, повернул обратно, полетел под елочку. Видит, под елочкой кружечка стоит. Маленькая кружечка, в кружечке водица, а в водице рыбки. Подбежал утенок, скорее схватил рыбку. Голубую рыбку с золотым хвостиком, голубую блестящую, с красными перышками, с круглыми глазками. Глазки, как пуговки, а хвостик у рыбки совсем как шелковый. Голубенькой, тоненькой, золотые волоски. Подлетел утенок повыше и скорее к маме. «Ну, теперь не крикну, не раскрою клюва, раз уж был разиней!» Вот и маму видно, вот совсем уже близко. А мама крикнула: «Кря, что несешь?» «Кря, это рыбка голубая, золотая, кружечка стеклянная под елочкой стоит».
1: Вот и опять клюв разинул, а рыбка плюх в воду.
0: Голубенькая рыбка с золотым хвостом замотала хвостиком, заюлила и пошла, пошла, пошла вглубь. Повернул назад утенок, прилетел под елку, посмотрел в кружечку, а в кружечке рыбка маленькая-маленькая, не больше комара, еле рыбку видно. Клюнул утенок в воду и, что было силы, полетел обратно домой. «Где ж у тебя рыба?» – спросила утка. «Ничего не видно». А утенок молчит, клюва не открывает. Думает: «Я хитрый. Ух, какой я хитрый, хитрее всех. Буду молчать, а то открою клюв, упущу рыбку. Два раза ронял». А рыбка в клюве бьется тоненьким комариком, так и лезет в горло. Испугался утенок: «Ой, кажется, сейчас проглочу! Ой, кажется, проглотил!» Прилетели братья, у каждого по рыбке. Все подплыли к маме и клювы суют. А утка кричит утенку: «Ну, а теперь ты покажи, что принес!» Открыл клюв утенок, а рыбки нет.

Рассказы для маленьких писателя Бориса Житкова читали заслуженная артистка республики Ирина Потоцкая и артист Михаил Лобанов.

0: Ретро-клуб представляет канал «Радиотеатр». Золотая коллекция спектаклей и постановок в исполнении известных артистов. Ретро-клуб представляет радиопередачи прошлого столетия.
1: Уважаемые товарищи, предлагаем вашему вниманию рассказ белорусского писателя Олеся Адамовича «Клуб». Читает Николай Тимофеев.
2: Да, строился клуб этот не для таких, как я. Вернее, для таких, каким и я когда-то был. Крыльцо клуба — это фюзеляж взлетающего аэроплана, выдвинутый вперед. Ну, а дальше, как положено, крылья, хвост. Строился клуб «Аэроплан» в начале 30-х годов. Тогда такими вещами увлекались, жили. Хлопотное это занятие. Считать вверх 12 ступенек, когда вся левая половина твоего туловища словно и не твоя. И противная. Особенно, когда на веранде люди. Выходной сегодня у поселковцев. Стучат костяшками домино. Где-то оркестранты разучивают ноты, тянет каждое свое на своем инструменте. Люди на веранде курят, разговаривают, прислонившись к перилам, дожидаясь вечера кинофильма. А у нас, у кого выходной до самого досмертного часа, спевка сегодня. На Кавказе, говорят, хор столетних есть. Нам все-таки поменьше. Мне-то и вовсе чуть за 50, и даже день рождения сегодня. На клубной веранде есть уже фигуры наших, пенсионеров. Их я сразу выделяю, как другие красивых женщин. «Через две прыгай, Михаил Денисович, не ленись!» Это мой бывший воспитанник Слава сверху подает совет. Он на протезах под Курском обезножил. А я, его бывший директор, всего лишь напоминание об ошибках культа личности. Противно быть лишь напоминанием об ошибках. Когда заговорили о том, чтобы установить в клубе мемориальную доску погибшим в Отечественную войну жителям нашего рабочего поселка Глуша, у пенсионеров появилась новая забота – подсчитывать. Сколько и откуда не вернулось. Насчитали 103 и 83. Мы с моим детдомовцем Славой, вернувшиеся, но тоже у каждого свой список. Он из числа воевавших, я сидевших. Разные на этот счет существуют среди пенсионеров мнения. Например, такое: 83 тоже вклад в победу. Вон другие страны не очистились от пятой колонны. Что получилось? Ну, а дров без щепок не нарубишь. Чувствуешь себя лучше, когда у людей глаза не знающие и не узнающие. Вот как у этих 17-18-летних. Да чего же они все похожи? Даже не то, что похожи, а как бы что-то одно, нерасчлененное. Для меня, во всяком случае. Нет, не потому, что костюмы у многих одинаково черные, одинаковые белые рубашки, и даже не потому, что они такие спортивные, спокойно уверенные. Жизнь пометила их пока одним – молодостью. Стоят и ждут. Девушек, наверное. Жизнь свою поджидают, как когда-то мы. Еще 5 ступенек, и можно будет тоже приткнуться к перилам и, отдыхая, смотреть вниз. Особенно устаешь, когда ты у всех перед глазами. Не стоило все-таки возвращаться в поселок. Оказалось, что, вернувшись, что-то вернул. Да и куда такому, как я? Здесь все-таки квартира у сестры. Да и все здесь, вся моя прежняя жизнь. Там еще никого, сообщает Слава, одни крикуны. Это значит, что из хористов явились пока лишь Клим Сергиенок и Акулов. И по обыкновению играют в шашки. Голоса у этих двоих такие, что режут наш несильный хор, как пила. За это они крикуны. Но для меня в слове этом еще что-то. Сколько помню крепенького, сухонького, всегда бегущего, всегда орущего Клима Сергиенко, голос у него был все таким же, режущим, полосующим. И в 30-м, и в 37-м крик, печатка сельсовета. Этого хватило на 15 довоенных лет. Другие старались учиться, работать и учиться. А этот тем временем командовал. И когда, казалось, жизнь далеко обогнала его, наступил 37-й. Словно для того, чтобы все подровнять по нему, по его неумному и бестолковому крику. Когда Сергиенок и Акулов вместе, они крикуны. Когда врозь, у толстяка Акулова другая кличка, принципиальный. Любит в поселке перекрестить человек. Принципиальным Акулов стал сразу, как только переехал жить сюда. На грядках, которые перешли к нему вместе с купленным домом, он обнаружил непорядок. Тыква закатилась в пограничную борозду. И хотя корень был на его, Акулова, грядке, он взял нож и разрезал тыкву по меже, 2/3 соседу и только 1/3 себе. Любит этот пенсионер созывать в поселок комиссии. Это страсть принципиального. То столовую проверяет, то детский сад. Именно те учреждения, куда, как утверждают его недоброжелатели, Акулов пытался пристроить двух своих дочерей. Не идти же им на завод, на Гуту бутылки сортировать. «Закурим, Михаил Денисович», — предлагает мне Слава-инвалид. «От славы детдомовца моего воспитанника только волосы светлые, как солома. Остальное удивительно чужое. И эта нездоровая грузность, от которой скрипят протезы, и краснота в глазах. Ой, какие они у него жесткие, несмутимые глаза! Даже я мысленно называю его, как все в поселке, Слава-инвалид и очень редко Слава. И смущаюсь перед ним, как перед старшим, а он вроде опекает меня». Очень уж стараются эти доминошники, мешают слушать, как наперебой кричат дети, плескаясь возле колонки. Уютный стал сквер. Помню, как сажали эти клёны. Такие пышные, крепкие стоят. Хотя тоже на одной ноге. Лучше бы там, внизу, посидел. Люблю слушать бесконечные разговоры женщин. В жизни куда больше непрерывности и смысла, если посмотреть женскими глазами. Хлеб, дети, чье-то несчастье или счастье, вчерашнее, сегодняшнее, завтрашнее. Мы, пенсионеры, невысокого мнения об этих женских разговорах. Нижняя палата поселкового парламента. Против сидящих в сквере женщин стоит старуха с дорожной сумкой, высокая и седая. Даже странно, какая она высокая. Молодая она, такой же высокой была. Ну, я, кажется, чудить начинаю. Пойду-ка в библиотеку, там посижу. Когда я только приехал, незнакомые книги сразу меня обступили. Я пробовал читать все подряд. Было интересно все, что жило на воле. Потом я ощутил, что и среди книг есть крикуны. И у книг глаза бывают холодные, смотрящие поверх твоей головы, будто тебя не было и нет, и твоего не было ничего. Закрыта библиотека. Придется, значит, идти в нашу комнату, а там крикуны. Все поди жалуются на плохие времена, и что так нехорошо обошлись с отцом и учителем. Они даже мне жалуются. В прохладном вестибюле зеркало. Возле него толпятся, как старушки возле печки, девчат. А зеркало большое, и я там где-то среди них, возбужденно счастливых, над ними. Не буду вам, красавицы, портить фотографию. Вторая створка двери никогда не открывается. А хорошо бы, специально для таких суковатых, как я. О, тут не одни крикуны, слава богу. У окна с газетой на коленях сидит ветеринар. Бывший, как все мы. Удивительно тихий и весь прозрачный, как одуванчик. Блестит очками навстречу, улыбается ласково. Счастливый человек, всю жизнь прожил дома, работая, и умрет дома. Как на фронте рассказывает, казалось, что воюют все без исключения, так и мне там казалось, что таких, как этот ветеринар, счастливчиков, просто не бывает. Тем более при его профессии. Лошадей сапом заражал? Скот колхозный морил, травил? Если уж начиналось, если попадали в число врагов, то целой отраслью. Сегодня учителя, завтра ветеринары, послезавтра военные, партработники и даже стеклодувы, как в нашем поселке. Колонна так колонна.

0: дней труп пролежал. Хотели вскрывать, а он, нате, живенький. Вот дошли, а?
1: Вот бы тебя так, а? Дружелюбно спрашивает сидящего в сторонке тихого аптекаря Клим Сергеенок. Распахнулась дверь. Слава, инвалид.
2: Ну, как тут мои крикуны? Все нужники строите? Вот это дело по нас.
1: Тяжело сел на стул, отрегулировал защелки под коленями.
2: И порядок. А ты так не умеешь,
1: отметил он, имея в виду мою прямую ногу.
2: Техника, брат.
1: Потом.
2: Не помнишь, директор, как я с мячом бегал в детдомовской команде?
1: Да помню, Слава. Я почему-то смутился. Впрочем, как всегда, разговаривая с ним. Глаза инвалида отметили это и стали жесткими не вообще, а ко мне жесткими.
2: Все помнишь? И как не разрешали вражеским подкидышам в спортсоревновании участвовать? Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет.
1: Наверное, совсем скисла моя невеселая физиономия. Слава инвалид, смягчаясь, даже подбросил мне алиби.
2: Это все твой заместитель, твой Сидоров.
1: Да, теперь моднее быть жертвой культа, а не другим чем-то. Каждому приятнее иметь заместителя в таких делах.
2: И принципиальный здесь.
1: Вроде только теперь увидел Слава Акулова. Но Акулов, явно опасаясь связываться со Славой, делает вид, что не слышит. Даже одышку свою поунял, отчего, кажется, сразу раздался, еще больше округлился на своем стуле. А глаза Славы инвалида, лицо, налились краской. Ну вот, опять скандал. Не люблю я, когда он такой трезвый, а как пьяный. Жалко мне прежнего застенчивого Славку. Не поборов что-то в себе, Слава тихо, словно лишь теперь дошло, проговорил.
3: Что-то я не пойму, слышишь, принципиальный? Выходит, я воевал с фашистом, а ты тем временем стерег в лагере моего батю. Хорошо, стерег. Ни слуху, ни духу.
1: Молчание.
3: «Вы что-нибудь поняли?» – взрывается Слава инвалид. «Ни черта! Все говорят, а понимать не хотят! Культ, личность! А что и почему? И почем стоит?»
1: Крикуны только поскрипели стульями. «Понимают. Но свое! Ох, не могу я их не замечать, хоть это только пни!» На что они рассчитывают? Пересидеть, переждать правду о культе? Не верят, что это долго протянется? Или действительно в самом человеке, в натуре человеческой, то, на что такие уповают? В вестибюле уже голоса, шум, наш шум и стук, палки, шарканье, громкие выкрики. Харистов подвалило и уже спорят. Сегодня мы международники, завтра литературные критики. На какое-то время и я стал авторитетом. Это когда появилась та повесть. Даже бессменный секретарь сельского, а затем поселкового совета Клим Сергеенок все допытывался, так ли там было. Как всякий начинающий грамотей, он уважает то, что написано в книжке. Но на людей, которые не из книжки, его добрые чувства не распространяются. Особенно на знакомых.
4: «И ты бы написал», — сказал он мне и захохотал. Как кипятком меня окатил. Да что это я, откуда ему знать про мои бумажки?
1: В комнате уже тесно от пенсионеров. Гудят, и песен не надо. Особенно стараются двое, братья-близнецы Кравцевичи.
2: «Как здоровится? Все мои запчасти целы? Не стер?»
1: — громко спрашивает Николай у своего брата. Видя их голубоглазых, белоусых, Николай и Василий Кравцевич,

0: Ильичи, все еще красивых, всегда думаешь, вот с какой точностью природа творит человека. А потом жизнь швыряет его, как грубую болванку, и вся точность ни к чему. Глядя на веселоглазых братьев, слушая их смешливых, человек, не знающий, никогда не догадается, что Василь, побывавший в немецком концлагере, живет только потому, что Николай отдал ему одну почку. А у самого Николая и сейчас полоса на шее. Его вешали полицаи, веревка оборвалась. Его пристрелили и бросили в лесу, а он выжил. А хорошо, когда соберутся люди. Говорят, всей жизни человеку мало, чтобы привыкнуть к мысли о смерти. Но это когда он один и слишком много думает о таком. Когда с людьми не думаешь. И говорят-то вроде о пустяках, но за этим радость. Рядом люди, и о крикунах забываешь. «Мы как татари какие!» — кричит пожарник, самый молодой из хористов. «Хоть бы один женский голос!» А ему сразу про то, что он вдовья радость, не зря и фамилия у него Котов, что отоспался за свою пожарницкую жизнь. А интересно, что в этом Котове могло нравиться женщинам? Наверное, улыбка. Чуть лживая, но добрая. Вот мое личико не утешило бы. Всегда оно было такое. Не случайно я и в 25 лет все еще ждал свою первую любовь. А она ведь у меня начиналась. Работала она в деревне, это 5 километров отсюда, директором семилетки. Директриса, как ее все называли, кажется, не была красавицей. Во всяком случае, при первой встрече меня поразил лишь мужской ее рост. Такие женщины бывают нарочито грубоваты, но чаще очень стеснительны, беспомощны. И у этой еще и овал лица был совсем детской. Одна пожилая учительница, неисправимая сваха, увидев нас в очереди за морсом, сразу сказала мне: «С ее ростом только вы для нее пара. Судьба. Вот только плохо, что и она и старичка. Часов не хватит, если из своего детдома вернетесь в школу». Мы вместе ездили на совещание в город. Автобусов на сельских линиях тогда не было. Стеклозаводские 3-тонки до 1,5. Они еле ползали, груженные доверху бутылками. Когда бутылок штабеля и когда они только что из ванной печи, сладко пахнут ушедшим жаром. Я это хорошо помню, с детства знакомый запах паленого стекла. Сидели на скользких пол-литровках, покрытых рогожей, и они дружно позванивали под нами. Директриса всю дорогу краснела от неловкости, все куда-то соскальзывала, приходилось ее придерживать. Разговаривали мы мало. «Ну, как с ремонтом? А у вас?» Но я всегда очень ждал этих совещаний, этих поездок на звенящих и знакомо пахнущих стеклянных штабелях. Она все напряженнее, все беспомощнее становилась. Однажды губы накрасила. Но так закраснелась, что губ ее и не видно было. Потом была наша с нею последняя поездка. Директриса опоздала. Машина уже отходила. Я издали увидел ее бегущую. Белый воротничок, белые матерчатые туфли. Попросили шофера обождать. И дядю взяли. Проговорила она, не успев сесть на место, которое, расползаясь скользко по бутылкам, уступили ей пассажиры. Я знал, что она жила у дяди, родители умерли в 33-м. Она совсем как школьница гордилась орденом своего дяди, партизана гражданской войны. Враг народа. Вот. Тихо проговорила она, обращаясь ко мне. Как же мне, Михаил Денисович, к детям идти, учить, если я не верю? На машине были женщины, ехавшие по каким-то делам в Бобруйск. Дремали, улегшись на бутылках, грузчики. Но рядом сидел еще один человек и все слышал. Сидоров, мой заместитель по детдому. Помню, я даже подумал, хорошо, что он, а не кто-либо другой. Очень преданный мне был человек. Почему был? Он и есть, и сегодня. Даже поет в нашем хоре. И очень обидчивый. О нем, бывало, говорили. Где наш Иванов, Петров, Сидоров? Красавицу свою стерегут. У полненького и лосоватенького свои 30 лет Сидорова жена была настоящая красавица. Видно, умел добиваться того, на что нацеливался.
1: Теперь-то я знаю. Умел.
0: Я сел, а он директорствовал в детдоме до самых немцев, а потом при немцах в школе. Понравилось стоять впереди Иванова и Петрова, а потом снова юркнул на прежнее место.
1: Да вот и он здесь. Не заметил, как он вошел. Смотрит, как играет в шашки, тихо и все еще румяненькой.
0: Я должен был ненавидеть его. И он какое-то время опасался меня. Улыбался мне, ослепнуть можно было.
1: Нет, не в 46-м, когда меня только выпустили. Тогда не столько он, сколько я боялся. И не зря боялся. В 49-м всех выпущенных снова увезли, согласно решению, за подписью Молотова и Берии о трудоустройстве ранее репрессированных.
0: Меня не трудоустроили. Лишь благодаря параличу руки и ноги. Какой из меня работник? А вот в 56-м бояться начал он. Но похоже, что теперь уже успокоился. Он ведь тоже жертва культа. После войны несколько лет держали в черном теле. Сидоров слишком ничтожен, чтобы его ненавидеть. Но он достаточно ничтожен, чтобы его опасаться. Тысячелетия минули, а они все такие же Сидоровы, стоящие в затылок Иванову и Петрову. Все такие же удобные, безотказные, когда наступает время предавать. Во время римских цезарей существовала узаконенная публичная профессия доносчиков. Освоивший науку красноречия, римлянин гневно клеймил на форме какого-нибудь патриция, который, облачаясь утром в одежды, по рассеянности показал мраморному императору недостаточно уважаемую часть тела. Уличенный вскрывал вены, а муж доносящий получал четвертую часть его имущества. После смерти очередного божественного мужи-доносящие замирали в темных углах, как летучие мыши. Им становилось плохо на какое-то время. И лишь однажды их настигло настоящее возмездие. Всех их посадили на суда без руля и без ветрил и отдали гневному океану. И хотя без руля, но очень точно выплыли они в следующие века. Вот и в наш век. Один оказался на моем, на нашем пути. Вот этот, румяненький пенсионер, который ничего из римского периода своей биографии, конечно, не помнит. А ты? Ты сам все помнишь из своей биографии? Возле сажи да не измараться? Ну вот, нашел и объяснение. Это мы умеем. Кто не умеет этого? Находить себе оправдание. Для других прокурор, для себя самого адвокат. Да нет, не сотрешь. Внутри это глубоко не дотянешься. Рук с тряпочкой туда не засунешь. Так говорила она или не говорила? Не виляй, директор, с нами шутки не шутят. Не помню, не слышал.
1: Другие слышали, а ему и уши заложило. Зато у нас уж хорошие. И, кстати уж, как насчет перманентной революции Троцкого?
2: Это у нас семинар был. Проработка книги товарища Сталина «Вопросы ленинизма».
1: Знаем, кого вы прорабатывали. Ну так еще раз спрашиваем. Сказано было, забрали дядю, всех хватают без разбора.
2: Нет, она не обобщала.
1: Значит, все-таки говорила?
2: Не обобщала она.
1: Но говорила, сказала?
2: Ну, сказала, что взяли дядю, а больше ничего.
0: Что это Сергеенок фамилию мою выкрикивает? Запевать предлагает. С этого всегда начинаем, а иногда и кончаем на этом. Поговорят, похохочут и расходимся. «Идем-ка лучше на веранду, Михаил Денисович, курнем!» — говорит мне Слава и уходит вперед тяжело и грустно. На веранде людей больше стало. И высокая белая женщина с дорожной сумкой, которую я внизу видел, сюда поднялась. Откинув седую голову, рассматривает фотографии, наклеенные на фанерную доску почета.
3: «Эй, Сидоров!» — слышен юношеский голос. «Гони башли на билет!»
2: «Ну что тут такого? Почему я должен сразу вздрагивать? Разве фамилия что-нибудь означает? У Сидоровых фамилии самые разные. Если они и здесь, на веранде, уже имеются, пусть они сами узнают, кто они есть. Жизнь всегда расчленяет. Но должна же она когда-то забыть членение на человека и его палача». Высокая старуха разбирает фамилии под фотокарточками. «Лица знакомые, фамилии тоже, а не помню», — говорит она, никому не обращаясь. Отвела глаза и посмотрела на человека, опирающегося на палку и прижимающего к животу скрюченные пальцы левой руки. Посмотрела на меня. «Это вы?» — сказала это очень просто. И назвала мою фамилию, словно тоже прочитала. «Глаза наши выше, чем у других, над всеми». «Да, это я, а это она». Как раз сегодня, когда думал об этом. Но когда же я не думаю об этом? Давно вернулись, а вы? Вспомнил. Как с ремонтом, а у вас? Это вы, еще раз говорит женщина, дотрагиваясь до моей здоровой руки. Я заспешил, прислонил палку к скрюченным пальцам и взял ее руку в свою здоровую. Сухие тонкие пальцы не сильно сжали мою руку и тотчас отпустили. Мы оба подхватили падающую палку. К родным в деревню приезжала. Все такое знакомое и ничего не узнаю. Автобус тут дожидаюсь. А вы такой же, высокий Михаил Денисович. Надо уезжать. Телеграмма, внучка заболела. Городской автобус долго стоит тут? Пройдем к шоссе. Нет, что я, вам тяжело. Идем к ступенькам. А я думаю про то, что вот сейчас только спустимся, и я скажу, как предал ее. Все должно быть сказано. Себе, другим, до конца и каждым. Давайте я вам помогу. Берет меня под локоть, но сама видит, что неудобно. «Да, вот и жизнь», — говорит женщина, задерживаясь на моей ступеньке и дожидаясь, пока я проделаю сложные манипуляции рукой, ногой, плечом, необходимые, чтобы человек сделал шаг. Отсюда, с высокого крыльца клуба и аэроплана, хорошо видна автобусная остановка, и нам можно не спешить, но я спешу, мне надо сказать. «Сын у меня там родился, поэтому я до срока вышла». Женщина стоит, повернувшись спиной к шоссе, показывая, что она меня не торопит. Но тут же «Ой, автобус!» Сделала два шага вперед, потом вернулась ко мне. «Ну вот, опять расставаться. Я должен вам Суетливость оставила женщину, она внимательно посмотрела мне в лицо. «Я вам напишу. Улица здесь, как и прежде, не указывается, а остальное я помню». Целует меня в висок. Это ей легко, мой рост. Женщина уходит меж фанерных стендов наглядной агитации, плотно сжимающих дорожку, и чем дальше уходит, тем легче делается ее походка, будто молодеет. У нее белые туфли, и воротничок тоже белый. Теперь только рассмотрел издали. «Мне еще 6 ступенек». Недавно читал рассказ фантастический. Человек отправился путешествовать в прошлое, в далекое прошлое планеты. Там, охотясь на огромное зубастое чудовище, случайно соступил с искусственной дорожки и раздавил что-то живое, раздавил и не заметил. И этим нарушил, изменил всю цепь жизни на Земле. Вернулся в свою эпоху, а тут все по-другому, даже орфография другая. И люди гораздо свирепее. Человека запросто убили. Такая зависимость всего от всего в мире биологическом. А в нравственном разве не такая же? Я убежден, что такая же. От того, что я, именно я, поступил так, а не иначе 25 лет назад, жизнь хотя бы чуточку, но отклонилась в ту или другую сторону. 2 последние ступеньки и Земля. Звучит, как у космонавтов. Да чего же во всем человек видит прежде всего свое? Не знаю, заметили ли другие, и так ли это было на самом деле, но когда первый космонавт, еще в шлеме, еще не в мундире, спустился по лесенке с самолета или вертолета, я даже сохранил снимок, в ноге, во взгляде вниз была неожиданная такая понятная мне неуверенность, нетвердость. Так ставят ногу на порог родного дома, возвращаясь издалека, много-много лет спустя. Мария, сестра Михаила Денисовича, бывшего директора детского дома, окликнула, остановила меня, когда я, сойдя с автобуса, направлялся к аптеке, где тогда еще работала моя мать. «Вы знаете, что Миша умер?» — сообщила она с какой-то неприятной торжественностью. «Да, мне мама написала». «Бедный, перед концом все повторял. Хорошо. Знаете, вот так. Хорошо». И заплакала. Когда-то она была очень заметной в нашем поселке. Красивой и полной, застенчивыми по девичьи и в то же время озорными черными очами, заведующая поселковским детсадом. Судьба брата больно ударила и по ней, тем более, что она пыталась все куда-то ездить, писала на самый верх, возила передачи. Возвращаясь из Бобруйска, приходила к нам, с мамой они очень дружили. Сидела какое-то время молча, как бы сбрасывая с себя оцепенение огромных очередей, в которых полсуток выстояла. Потом начинала рассказывать, и все больше слухи, легенды из тех очередей о счастливчиках, которых уже и не ждали, а их выпустили, они вернулись. Потом ездить перестала. Ликвидировали всякие там окошечки, передачи, справки. Очередь, как демонстрации на 3 квартала. Как это понимать? Что еще за агитация и против кого? К нам Мария по-прежнему приходила и всегда по вечерам. Из-за этих посещений назревали неприятности и у моих родителей. Потом война все отодвинула. Но когда кончилась, снова сгущаться стала атмосфера. Из 4 вернувшихся в поселок в 46-м, в 49-м 3 опять исчезли. Остался лишь Михаил Денисович, полупарализованный брат Марии. Теперь мы стояли на обочине шоссе. Женщина рассказывала про последние минуты брата. В словах и слезах ее была горечь личной вины. Какой? Это я знал. В моем присутствии разыгралась та сцена.
1: Я как раз был в своей глуши, когда стало известно, что произошло в Москве на 20-м съезде. Первый порыв – бежать Михаилу Денисовичу, с ним на пару осмыслить, обсудить, пережить. Он ведь мне кое-что рассказывал. По тем временам даже многое. А однажды я возил его в Минск к преподавательнице пединститута, в котором заочно Михаил Денисович когда-то учился. Для пенсии нужно было подтверждение. Документы у него не сохранились. Нелегко нам было добираться с такой его ногой и рукой. Нужный нам дом стоял недалеко от вокзала. Лифта в нем не было. Как-то взобрались по лестнице. Дверь открыла приятная на вид женщина, которую Михаил Денисович узнал сразу. А потом и она его признала с каким-то жадным испугом. «Заходите, заходите». Разобралась, какая к ней просьба. «Нет, нет, нет, вы меня должны понять. Таких перепуганных глаз я и в войну не видал». Михаил Денисович принял происшедшее как должное. На обратном пути ни словом не откликнулся на возмущенную, гневную мою ругань в адрес женщины. А я, не очень памятливый на имена фамилии, и сегодня ее фамилию помню, тогдашним мстительным чувством закрепленную. Михаил Денисович по ночам писал свою жизнь. Читать мне ничего не давал. Но что он пишет, я знал. Он мне это сообщил неожиданно. Вырвалось в разговоре. Сказал и замолчал. Посмотрел мне внимательно в глаза. «Будем надеяться, что кому-нибудь наш опыт поможет. Лет через 50, когда об этом заговорят открыто. Вы только не проговоритесь, Марья Денисовна, что знаете». И снова внимательно вгляделся в меня куда-то внутрь, куда сам я, может быть, еще и не заглядывал. Хотя, конечно же, уверен был, что я себя знаю, войной испытан. И вот я прибежал сообщить ему о докладе Хрущева. Был он в хате один, еще не бритый, по-больничному неопрятный. Может быть, уснул только что, я его разбудил. Пока поднялся, спустил на пол ногу, вцепившись здоровой рукой в край круглого стола, придвинутого к его кровати, я успел все главное рассказать. Стукнула дощатая наружная дверь, потом тяжелая дверь в кухню. Грохнули дрова у печки, и тогда он закричал, будто на помощь зовя: «Мария! Мария!» И когда она убежала, испуганная, закричал еще громче: «Неси, неси их сюда, бумажки мои!» Женщина не двигалась с места, не понимая, что происходит. Я стал объяснять тоже почти криком, а Михаил Денисович меня перебивал: «Где они там у тебя, в дровах? Неси их сюда!» «Прости, Миша!» Тихий ее голос оборвал наш крик. Ушла на кухню и тотчас вернулась, протянула брату несколько листочков. «Миша, это все вчерашнее. Неужели ты мог подумать, что я их буду прятать?» Она заплакала. «Мало тебе досталось нам всем. Как я могла даже подумать, чтобы их хранить?» «А где они?» — все еще с надеждой выкрикивал человек. «Я ими растапливала печь каждое утро. Вот и эти приготовила. Прости меня, если можешь». Теперь мы с ней стоим под запыленным тополем на обочине нашей Варшавки, по которой еще на моей памяти евреи балаголы возили бутылки в город на лошадях. По ней уже заасфальтированные пролязгали на восток немецкие танки. Потом возвращались наши. По ней такси столько раз привозило меня из Бобруйска. На асфальтовую эту стрелу столько всего нанизано. Женщина все повторяет те последние слова брата. «Хорошо. Хорошо». Голос, глаза ее, очень похожие на братовы, ищут, добиваются от меня какого-то подтверждения. Может быть, у всего был какой-то смысл, нам неведомый.
2: А то ведь и совсем уж обидно.
4: Вы слушали рассказ белорусского писателя Олеся Адамовича «Клуб». Читал Николай Тимофеев. Этот рассказ был опубликован в 11-м номере журнала «Знамя» за 1988 год. Литературная передача окончена.

Дорогие ребята, мы, взрослые, всегда с большой радостью, теплом вспоминаем свое детство. Бывает разное. И веселые воспоминания, и какие-то грустные. Но чаще всего у каждого из нас детство связано с веселым, радостным. Как-то мы с ленинградским поэтом Анатолием Фаткиным сидели вместе и тоже вспоминали наше детство. И у нас появилась мысль, а не рассказать ли об этом в стихах и в музыке. И вот так появилось сочинение. Это сочинение для голоса и фортепиано. Нам хотелось бы, чтобы каждый из вас нашел что-то близкое и для себя. Наверное, вы часто бываете на природе. И вот одна из песен называется «Утро в лесу». Этот цикл песен рассказывает о том, что происходит у каждого из вас в жизни на фоне природы, на фоне пейзажа. Это наше сочинение называется как раз «Солнечный день». Мы думаем, что, конечно, это солнечный день, лето. Музыка простая, светлая. В ней есть веселые странички, есть немножко грустноватые, ну, как, например, последние песни, в которой мы как бы прощаемся с днем, который уже прошел, но мы ожидаем, что будет завтрашний день, и он будет таким же радостным, как и предыдущий. В детстве, когда ваша жизнь связана с любимыми родителями, близкими и хорошими друзьями, даже небольшие огорчения всегда пройдут для вас незаметно. Вот сейчас мне бы хотелось уже поближе познакомить вас с каждой песней. Вспомните утро, как мы, поэт Анатолий Фаткин и композитор, как мы представляем себе утро в лесу.

Дорогие ребята, мы ведь все с детства очень любим читать рассказы о путешествиях, о морских путешествиях. Представляем часто себя матросами или пассажирами больших пароходов, которые идут в открытом море. И вот во второй песне мы хотели рассказать о том, какие впечатления возникают у каждого из нас, когда мы видим залив.

с детства приучены помогать своим родным, помогать по дому, маме, по хозяйству, папе в его каких-то более сложных мужских делах. Помогаем всегда и бабушке, дедушке. И мы с удовольствием помогаем нашим друзьям. И вот следующая песня, она так и называется «Помогаем».

Наверное, очень многие из вас любят музыку. И вот в следующей песне мы хотели рассказать о том, как трудно заниматься на рояле. Для того, чтобы стать музыкантом, нужно очень много учиться. Я вспоминаю, например, свое детство, когда мама меня буквально заставляла заниматься на рояле, как мне хотелось побежать на улицу, поиграть и в футбол, волейбол, в лапту, но я должен был сидеть, не сразу все получалось. Следующая песня так и называется «В четыре руки». И послушайте, вот там звучит гамка, звучит очень назойливо. Нам хотелось создать вот такое впечатление, что вам надоело уже заниматься, но что все-таки вы хотите научиться играть на рояле, и поэтому занимаетесь, даже несмотря на то, что у вас сегодня каникулы, но вы знаете, что это принесет вам радость завтра.

Последняя песня называется «Вечерняя песня». В ней есть некоторое ощущение и грусти, но в то же время она кончается светло, и нам хотелось, чтобы в этой песне вы не только прощались с ушедшим днем, но и с радостью ждали следующего дня. Солнце, спасибо, солнце, прощай, ты покидаешь наш край. Завтра ты снова грей, освещай, ну а сегодня прощай.

0: в северной столице полдень.
1: Ретро-клуб представляет «Назад в детство».
2: Варьку на птичнике называли «приблудной». Она объявилась там сама по себе и не числилась ни в каких штатных расписаниях. Позапрошлой весной шла она из школы домой. Увидела возле правления грузовик, из которого доносился жалобный многоголосый писк. Залезла на заднее колесо, заглянула в кузов. В решетчатых ящиках копошились черноглазые, похожие на пуховички вербы, утята. Ой, да какие ж они! Загорелась Варька счастливой нежностью, закинула портфель в кузов и прикатила на птичник. Сначала бегала туда после уроков, а когда распустили на каникулы, осталась там на все лето. Приходила мать, ругалась с птичницами за то, что они сманивают девку, отбивают ее от двора. И Варька пряталась от матери в камышах. Из-за этого птичницы сперва косились на Варьку, гнали ее домой, но потом привыкли и даже не мыслили дело без Варькиной помощи. Варька разжигала кормозапарник, замешивала отруби, гонялась за утками, когда те, узнав про соседнюю бахчу, улепетывали туда клевать помидоры. Бегала с поручением птичниц в контору. Полила из дробовика по коршунам. Сарафанишка висел на ней застиранный и вконец выгоревший тряпицей. Сама же она заветривала и обгорала до сизой шелухи, а руки и ноги истончались до такой степени, что от выпиравших суставов походили на узловатые жерди. К концу лета утки надоедали ей до крайности. Из нежных, беспомощных пескунов они превращались в прожорливых, нахальных и бестолковых тварей. Они изматывали Варьку до того, что у нее начинал портиться характер. Варька становилась злой, как осенняя муха, и клялась, что больше ноги ее не будет на этом распроклятом птичнике. А на следующую весну Варька опять прибегала к озеру. С какой-то болезненной жадностью набрасывалась на недельных утят, прижималась к ним щекой, хватала ртом черные мягкие клювики и визжала, дрожа голос. «Ой, девчата, не могу! Какие же они хорошенькие!» И все начиналось сначала. Вот уже третье лето. После обеда на птичник должны были привезти подкормку. Возил корм обычно Генка на газике, но вместо него неожиданно прикатил на параконке Сашка-цыган. 3 года назад, в позднюю осеннюю распутицу, Сашка приблизился к деревне вместе со своей матерью. Варька впервые увидела его в тот день возле правления. Пока мать обговаривала свою просьбу в кабинете Парашечкина, Саша, тогда еще щуплый, узкоплечий мальчонка с заостренным, перепуганным лицом, сидел на затоптанном осенней грязью крыльце правления и сторожил узелок с пожитками. На нем была какая-то замызганная не по росту коцовейка с подвернутыми рукавами, из которых зябко торчали черные чужие пальцы с белесыми ногтями. Больше всего Варьке запомнилась Сашкина обувь. Глубокие резиновые старушечьи боты, дырявые и переломленные в носках, отчего казались странно и неприятно пустыми. Варька пока шла мимо, поминутно оглядывалась, девясь не столько самому цыганенку, сколько и его неприкаянному и равнодушно покорному виду. И ей хотелось, чтобы Парашечкин принял их в колхоз. Зимовали они на свиноферме в общественной хате. Весной для них запахали кусок выгона на краю деревни. И до той поры, когда появится вольный материал на хату, плотники помогали сладить маленькую времянку в одно оконце. С первыми теплыми днями соседка-бабка выгребла из своего погреба мешок картошки, набрала в подол узелков и кулечков со всякими семенами и повела Сашкину мать Марию на свежераспаханный выгон обучать земле. Мария, высокая, сухая цыганка, застенчиво улыбаясь своей неумелости, неловко и терпеливо что-то сажала и сеяла, поглядывая на проворные и корявые бабкины пальцы. Любопытные бабы нарочно бегали с ведрами к выездному колодцу, чтобы ненароком подсмотреть, как обживаются чужепришельцы. Мария помаленьку обвыклась, привыкли к ней. Она оказалась неназойливой женщиной. На свинарнике работала с молчаливым терпением. Одним словом, баба как баба. К тому же и горе носила в себе самое обычное — бабе. Бросил ее муж. Труднее приживался на деревне Сашка. Ребятишки то липли к нему, забавляясь его чужой необычностью, странным говором и привычками, то вдруг, не поделив какой-то пустяк, дружно и наглухо чурались, лепили всякие обидные прозвища. Свалив мешки, Сашка присел у заднего колеса на корточки. «Девчата, шестимесячный приехал!» — крикнула птичница Нинка Арбузова, и вслед за ней все остальные высыпали из вагончика. Сашкину голову покрывала буйная копна нестриженных волос, опутавших шею сине-смоляными кольцами. Девчата завидовали этому даром доставшемуся нечесанному счастью и между собой называли Сашку шестимесячным. «Саша, а правду говорят, что ты девкам зелье подсыпаешь?» — не унималась Ленка. «Девки выпьют и сразу дурочками становятся». «Ты и без зелья, дурочка!» — огрызнулся Сашка. Варька, сочувствовавшая Сашке еще с того самого дня, как увидела его на крыльце правления с узелком под мышкой, не принимала участия в балагурстве, топталась в сторонке, испытывая стыдливую неловкость от обидных и задиристых шуток птичниц. Девчата заметили Варькино смущение, тотчас истолковали его на свой лад и бессовестно набросились на нее. «Ты что за спины прячешься? Девки? Ой, да она краснеть научилась. Хорош парень. Одни глаза чего стоят? Ой, берегись, Варька, они глазливые». Поймав на себе черно-сливовый Сашкин взгляд, Варька совсем смешалась. Еще больше пыхнула от жаркого и сладкого испуга и гнева, и, чувствуя, как глаза наливаются слезами, нагнула голову и убежала за будку. Варька весь остаток дня носила в себе обиду на девчат за давешние, и уже было настроилась вечером сходить в клуб, но к ней неожиданно подошла Ленка, обняла пухлой рукой за плечи и потащила в сторону от балагана. «Пойдем? Чего это скажу?» «Чего еще? Небось, подежурить». «Ага. Варь, золото, побудь за меня». «Больно нужно». Варька сердито дернула плечами, но Ленка крепко и непрекословно обхватила ее за талию. «Варь, ну ладно тебе. Ты что, в кино собираешься? А хоть бы и в кино. Ну что тебе кино? Успеешь еще, находишься. А тебе больно нужно?
3: Ну, сама знаешь, ну просто аж душа сохнет».
2: Варька знала, что у Ленки любовь. И давно тайно и пытливо приглядывалась к птичнице. Ленка ходила то улыбчивой и потерянной дурочкой, то рассеянной и молчаливой. Но все равно было заметно, что ей хорошо. Это было что-то вроде странной и счастливой болезни. Варьку и самое от одного этого слова охватывало щемяще сладким ознобом, и она начинала смотреть куда-то далеко-далеко, за деревню, за край земли. Все это было как-то неопределенно и ничем не похоже на Ленкину любовь. И к тому же бесследно проходило, как только она начинала возиться с утками. Но через эти смутные наплывы сладостной грусти Варька понимала, что происходит с Ленкой. И то сочувствовала ей, то вдруг упрямо и вызывающе грубила ей.
3: «Побудь, а, Варь!»
2: — вкрадчиво шептала Ленка. Варька рванулась, но, не вырвавшись, задвигала острым и жестким локтем. «Нашли дуру! Я и так за вас все лето тут сижу!»
3: «Варь, ну ты же хороший! Чего ж ты орешь дурным голосом?»
2: «Как хочу, так и кричу! Отпусти, говорю!» «Тебе уж пора за собой последить. Вон когдаючи на тебя Сашка-то глядел. Парни, они все примечают. И как ходишь, и как с людьми обращаешься.
3: Больно нужен мне твой Сашка!» Протестующе выкрикнула Варька, снова закипая обидой на девчат за их досужую проницательность. Она вдруг рванулась и убежала, стукотя пятками по убитому высохшему бугру.
2: Вот чумовая! Через час, когда птичницы уже ушли, Варьке стало жалко непрекаянно бродившую возле балагана Ленку. И она, подкравшись, виновато сказала: «Ладно, иди уж».
3: Ленка обернулась вся просияв и стала собираться. Было любопытно и сладко наблюдать все эти таинства девичьих сборов.
2: Варьке было немножко грустно,

0: громко и без дела смеясь и подтрунивая над старшими. И все же Варька радовалась Доленку, радовалась ее праздничной нарядности и тому, что ожидает ее сегодня в деревне. Ей хотелось, чтобы все у Ленки было хорошо и счастливо.
1: «А целоваться будешь?» — жарким шепотом спросила Варька.
0: Ленка сощурясь посмотрела строго и осуждающе, но, не выдержав Варькиной искренней простоты и влюбленности, самодовольно хохотнула. «Ну и дура же ты!»
1: «Нет, Лен, правда!»
0: «Отстань!» Ленка ушла. Прислонясь щекой к дверной притолке тракторной будки, Варька долго глядела, как она шла торопким, кокетливым мелкошажьем, помахивая в руке белыми босоножками, то пропадая в ложбинах, то снова появляясь на открытом. Оставшись одна и не зная, что больше делать, Варька длинной тенью бродила по притихшему птичнику. После ухода разряженной и откровенно счастливой Ленки, взбудоражившей Варьку своими сборами, ею все больше овладевало чувство своей никому не нужности, и неотвязно росла смутная, беспокойная потребность что-то сделать с собой. Походив вокруг балагана в одуряющем томлении и так и не найдя себе дела, Варька вернулась в тракторный вагончик. В будке еще плавало хмельное облако духов, оставшееся от Ленки. Она непроизвольно и жадно потянула носом этот манящий в какие-то светлые, обманчивые царства запах, от которого все вокруг, и этот соломенный балаган, и вытоптанный выгон, и разбросанные по нему корыта, начинало казаться ненужным, угнетающим своей трезвой и равнодушной обыденностью.
1: Варька прокралась к Ленкиному сундучку, нетерпеливо и воровато покопалась в его темном нутре и выгребла себе в подол зеркальце, причудливо ограненный флакон духов и коробочку с пудрой. С гулко колотящимся сердцем она расставила все это на откидном столике у маленького, еще светлого оконца, перед которым недавно сидела Ленка. Из квадрата зеркала на нее смотрело безбровое, большеротое существо. У существа было странно бледное, мертвое лицо и почти черные оттопыренные уши. Оно поворачивало голову на длинной, тонкой и тоже почти черной шее и косило круглые, болотно-зеленые глаза с отчужденно и испуганно расширенными зрачками, после чего ненавидяще со злобной растяжкой сказала: зануда. Она выскочила из будки, сбежала к озеру, побежала вдоль берега круче и сходу, высоко вскинув пятки, бухнулась вниз головой. Над ней взбугрился пенный буран, затухая, он расплылся по озеру тяжелыми ленивыми кругами, разнося на изгибах прибрежную черноту воды. Она долго и сильно гребла в придонной глубине, пугаясь невидимых трав, и вынырнула далеко от берега, задохнувшаяся, оглохшая от шума воды в ушах. Коротким нырком Варька смыла с глаз прилипшие волосы, шумно отфыркалась, потерла по лицу ладонями и поплыла ребячьими размашистыми сажонками. Вода охладила и успокоила Варьку. Уморившись, она опрокинулась на спину, вытянулась плашмя на воде и замерла. Озеро простиралось

темной раме вечерних сумеречных берегов. Плотной стеной темнели по сторонам камыши, чернела причаленная Емельянова лодка, чернели верши, выброшенные на сухое, и только небо, огромное и высокое, кажущееся особенно высоким теперь, вечером, когда только в самой безмерной его глубине, на неподвижно замерзших кучеряшках облаков, еще разовел свет давно угасшей зари. И еще видела она воду, начинающуюся у самых ее глаз. Зеркально ясная гладь озера, чуткая ко всему, что простиралось над ним, была заполнена подрумяненными облаками и уже не казалась озером, а таким же, как и небо, бездонным пространством. И нельзя было сказать, где кончались настоящие облака и где было только их отражение. Два мира — вода и небо, охваченные вечерним задумчивым покоем, где-то за пределами Варькиного зрения слились воедино. Ей стало радостно и жутковато вот так, одной, недвижно парить в самой середине этой сомкнувшейся светлой бездны и снизу, и сверху заполненной облаками. Она наслаждалась простором, легкостью, почти неосязаемостью своего тела, и все ее недавние томления и горести казались нелепыми и смешными. Здесь не было ни балагана, ни ленки, ни деревушки. Все это ушло из ее сознания и стало почти нереальным, а была только одна она, Варька, в своем гордом и высоком одиночестве. И она завопила как можно громче для одной только себя, не стесняя своей безголосости. «Кавказ подо мною! Один!»

0: и также нараспев затяжно выкрикнула: «Я! Эй!» Своего голоса Варька не услышала, потому что уши находились под водой. Она смутилась, взбила ногами шумный фонтан и поплыла к берегу. На ходу она обрывала белые лилии, уже закрывавшиеся на ночь. Она любила делать из них маниста, надламывая стебелек то в одну, то в другую сторону. Получалось что-то вроде цепочки с тяжелым цветком на конце. Сполоснув в лодке ноги, Варька расстелила на берегу на высоком месте телогрейку, бросила на нее пучок лилий, принесла и разложила рядом полдюжины крепких приплюснутых помидоров, краюху хлеба и соли на лопушке. Между тем взошла поздняя, натужно-красная луна. Пробившись сквозь сдвинутые к горизонту плоские вытянутые облака, она очистилась от багровости, пролилась рассеянным, не оставляющим теней, голубоватым светом. В загустевшей было темноте наступил перелом. Варька знала, что теперь уже до самого утра в лугах будет брезжить эта призрачная голубизна. За озером на просеном поле глухо заворочился трактор. Начали перепахивать под зиму. Поле это не имело правильной формы, оно причудливо изгибалось меж обступивших низин, и трактор, светя себе единственной фарой, будто зеркальцем, мерцал издалека на поворотах. «Сбегать посмотреть!» — обрадовалась Варька возможности пойти куда-нибудь. Но пока она обходила озеро и шла лугом, трактор успел обогнуть поле и теперь удалялся по другому его краю. Свежая пахота опоясала белесое при луне просеное жневье. Варька пожалела, что не перехватила трактор и не посмотрела, кого прислали распахивать проса. Некоторое время шла следом по борозде, босыми ногами ощущая влажный холодок перевернутого пласта. Но вдруг, заметив слева от поля огонек, которого раньше не видела, остановилась. Огонек то исчезал, то опять вспыхивал. И Варька сначала подумала, что кто-то идет лугом и курит. И лишь когда он скинулся ясным высоким пламенем, она поняла, что разжигали костер. Еще сама не зная, что собирается там делать, Варька выбралась из борозды и свернула влево. Она шла, не обходя глубоких низин, держась на свет костра. Старицы запутанными петлями избороздили луг. Вода в них держалась недолго, только после половодья, а остальное время стояли сухими. Иные лишь связкой мокрецой, вокруг которой безудержно бушевали травы и лозняки. У костра Варька никого не встретила. В мерцающей круговине света стоял только белый Парашечкин конь, задумчиво и неподвижно глядевший на желтые языки пламени. Казалось, это он распалил костер, чтобы просушиться от низинной сырости и обдумать какие-то свои лошадиные думы. Варька поглядела по сторонам, застись от света ладошкой, и вдруг увидела бредущего к костру человека. В круг костра вошел Сашка, наброшенный на плечи стёганки, жестяным чайником в руке. Варька замерла от неожиданности. Весь сегодняшний вечер она полнилась какой-то радостно-беспокойной смутой, странным и непонятным ожиданием, отчего было просто невозможно свернуться калачиком в тракторной будке и проспать эту ночь. И ноги сами бежали и несли ее в туманные, затаившиеся дали лугов. Она не знала, кого встретит у этого одиноко мерцавшего костерика, не думала ни о ком и ни о чем, и шла сюда, в неосознанном стремлении идти куда-то. И вдруг этот Сашка, его как будто нарочно кто подослал во второй раз за сегодняшний день. Она замерла, охваченная мгновенно налетевшим чувством сладкого и знобкого смятения. Тотчас припомнился внимательно тягучий Сашкин взгляд, каким он посмотрел на нее давеча возле тракторной будки, и который Варькина память, помимо ее желания, оказывается, ревниво припрятала в своих самых тайных глубинах, припрятала даже от нее самой, еще не умевшей ничего беречь долго и серьезно. Сашка сбросил с себя телогрейку и, оставшись в красной майке, сливаясь с чернотой обнаженных рук и плеч, с чернотой ночи, загущенной светом огня, подсел к костру. Он молча закопал в угли чайник, подложил сушняку, потом, припав на четвереньки, стал раздувать пламя. Варька глядела на Сашку, так и не поняв, обрадовалась она ему или испугалась. На нее же он не обращал ни малейшего внимания, будто ее вовсе тут и не было. И это его непонятное молчание еще больше смущало Варьку. Она хотела было уйти, исчезнуть так же тихо в ночи, как и появилась, но за спиной был длинный, запутанный и нехоженный путь к озеру, через отяжелевшие от студенной сырости луга. А здесь горел огонь, и он притягивал изябшую Варьку веселым, обжитым теплом. Но еще больше притягивали вдруг открывшееся тайное Сашкино одиночество и сам Сашка, такой непонятный и ни на кого не похожий. Все еще не поборов робости, она тихо присела на другую сторону костра, отгородившись от Сашки ярко заплясавшим пламенем. «А ты чего тут?» Сашка оторвался от огня и долгим прищуром посмотрел на нее, будто увидел только теперь. И она сказала как можно небрежнее: «Костра, что ли, жалко? Куда идешь?» «Кино смотрела», — соврала Варька. «На птичник иду». «Тут дороги нет».
1: «А я напрямки».
0: «Смелая». Сашка вытащил из куста котомку, выложил из нее жестяную самодельную кружку и, покопавшись, выгреб горсть черной ягоды вместе с листьями и мелкими веточками. Все это, не очищая, он оттолкал в чайник.
1: «Чай кипятишь?» — дружелюбно спросила Варька.
0: Сашка хмуро усмехнулся. «Зелье завариваю». Было видно, что в нем еще не улеглась обида на птичниц, а может быть, заодно и на нее тоже. Она передернула плечами. «Так уж и зелье». «Не веришь?»
1: Подавляя неприятный холодок сомнения, Варька вызывающе встряхнула головой. «Дай попробовать. Дурочкой станешь», — предупредил он, насмешливо блестя глазами.
0: «Так уж и дурочкой», — передернула плечами Варька. «Держи карман».
1: Кружка жгла руки, Варька завернула ее в холодные листья конского щавеля. Вытянув сторожка губы и кося к носу глаза, она легонько потянула крепко пахнущий напиток.
0: «А-а-а!» — испугалась. Сашка вдруг весело захохотал, довольный, что подурачил Варьку.
1: «Ни чуточки», — сконфузилась Варька.
0: «Видел, видел», — смеялся Сашка, прихлопывая по коленкам.
1: «Подумаешь, обыкновенная смородина». То, что кипяток был заварен самой обыкновенной черной смородиной, Даже разочаровала Варьку. Думаешь, не знаю, где рвал? Возле белых ключей. А я знаю, где ежевика.
0: Сам знаю.
1: А терн?
0: Какой такой терн? Не понял Сашка.
1: Синие ягоды с косточкой.
0: А, колючий такой.
1: Знаю, сколько хочешь. А свербига где, знаешь?
0: Сашка замигал мохнатыми ресницами.
1: И не знаешь, обрадовалась Варька. Она прихлебывала чай маленькими жаркими глотками, посматривая на Сашку сквозь душистый порог и торжествуя, что Сашка не знает свербигу.
0: Сашка достал кусочек пеленого сахара, небрежно бросил в Варькин подол, потом вытащил желтую в пятнистых подпаленных лепешку, разломил на коленке и положил на траву возле Варьки. Он отхлебнул из кружки остывшего чая, пошел собирать сушняк.
1: Откинувшись на траву, Варька слушала, как где-то совсем рядом, за ближайшими кустиками бессмертника, деревянно поскрипывал карастель. Кри-кр, кри-кр. Варьке чудилось, что это вовсе не птица, а сторож Емельян скрипит своей деревяшкой, ковыляет в лугах, ищет ее, Варьку, хочет загнать в тракторную будку.
0: Но ей не хочется в будку. И совсем не хочется спать.
1: Ночь сияла. В лагу звенели путами кони, и пьяняще пахло аиром, раздавленным конскими копытами. От этого ощущения ночной светлой земли Варька испытывала в себе радостную легкость и тихое ответное ликование.
0: Пришел Сашка, сбросил вязанку сушняка, стал подкладывать и раздувать огонь.
1: «Не надо!» — тихо попросила Варька. «Давай посидим так». Сашка послушно присел на вязанку. Они молчали, прислушиваясь друг к другу.
0: «Это твои лошади в лагу?» спросила наконец Варька.
1: «Мои. А что?»
0: «Просто так. Мало их осталось. 4 пары и 2 на конюшне.
1: А что станешь делать, когда этих сдадут?
0: Тебе жалко, что лошадей не будет?»
1: Сашка захрустел вязанкой.
0: «Я на трактор уйду», — глухо сказал он.
1: «На трактор так не возьмут. Надо учиться».
0: «А сколько надо?» — с боязливой надеждой отозвался Сашка.
1: 7 классов.
0: 7? Много. А у тебя сколько?
1: 9.
0: «9?» — не поверил Сашка.
1: «Сдаму, так в 10-й пойду».
0: «Зачем тебе столько?»
1: «Не знаю. Буду уток считать», — засмеялась Варька.
0: «А у меня мало», — мне сразу ответил Сашка. «Я в сельмаге книжку купил про трактор. Когда коней пасу, картинки гляжу, а слова не понимаю». Сашка замолчал. Было видно, что он всерьез огорчился.
1: «А ты пока сказки читай. Стихи», — посоветовала Варька.
0: «Тогда и про тракторы поймешь».
1: «Я читаю».
0: Сашка потянулся к котомке, вытащил и подал Варьке маленькую книжечку.
1: «Вот».
0: Открыв книжку и повернув ее к лунному свету, Варька узнала пушкинские поэмы. Она узнала их как-то сразу, еще до того, как разглядела название, одним только беглым взглядом настроенный,
1: точенной колонной стихов. Она перебирала страницы, и в ней непроизвольно, сама собой, рождалась какая-то неуловимая, светлая и высокая музыка. Совсем так, как звучно начинала петь для нее одна и та самая скрипка, которую она каждый раз видит на гвоздике в Сельмаге.
0: Это читать легко. Сашка ревниво следил за Варькиными пальцами, перелистывавшими страницы. Про цыган написано. Сандро Пушкин писал.
1: Александр Пушкин, поправила Варька. И негромко, бережно отставляя друг от друга слова, сама завораживаясь торжественностью вещих стихов, стала читать памятник. Пушкин, он для всех, сказала Варька, дочитав стихотворение до конца. Сашка молчал, задумавшись. В двух шагах от них по-прежнему дремал конь. Он стоял против лунного света и теперь виделся не белым, а будто высеченным из серого камня. Варька глянула на него снизу, сквозь спутанную сетку мятлика, и ей, возбужденной только что прочитанными стихами, от которых все вокруг обрело какое-то новое видение, конь показался вдруг сказочно высоким. Он возвышался над ней узловатой, глыбистой громадой. Над его хребтом висела, почти касаясь, луна, и шерсть на крупе голубовато блестела горным слежалым снегом.
2: «Давай покатаемся!» —
1: вдруг сказала Варька, радостно замирая.
0: «Ты что?»
2: «Давай, Саш! Смотри, как хорошо!»
1: Сашка молчал.
2: «Ну, дай мне лошадь, я одна поеду».
0: «Ты что, дурочка?»
1: «Ничего ты не понимаешь!» Она поднялась и вдруг, тихо чему-то засмеявшись, кошачьим прыжком подскочила к лошади, подхватила свисавший повод и вскинулась, переломившись животом на лошадиную спину. Испуганный конь шарахнулся и понес прочь в тяжелом галопе.
2: «Догоняй!» — донес ее азартно-радостный голос. Сквозь всплески белой гривы Варька видела, как проносились мимо лунно-серые куполы зняков. Тускло и бездонно мерцала вода в низинах, и как все бежало и бежало навстречу нестройно рассыпавшиеся в мокрых травах черное войско конских щавелей. Перемахнув топкий ручеек, Варька выбралась на отдающий чебрецом песчаный бугор и придержала повод. И сразу до нее донесся торопливый галоп. «Сашка!» Она почти наверняка знала, что он пустится в погоню. Ей даже хотелось, чтобы он за нею погнался. Пронизанная сладким холодком испуга, Варька ойкнула и пятками ударила лошадь. Она чувствовала под собой живую, доверчивую силу, тепло боков под своими коленками, терпкий и горячий запах бегущего коня. И, радуясь охотной резвости понявшего Варькин порыв животного, припала к холке и отпустила поводья. Конь ровно понес ее гребнем суходола между двух темнеющих зарослями старец. Он нес ее к вольнице покосов в неоглядной россыпи темных стогов. Сашка нагнал ее у самого просеного поля. Варька услыхала за спиной топот и тяжелый отрывистый всхрап Сашкиного воронова. Метнув глазами, она увидела у самого локтя вспененный оскал конской головы. Она заколотила пятками, рванула повод, но горячий конский бок придавил ее ногу, и тотчас Что-то крепко обхватило ее у поясницы и сорвало с коня. Варька вскрикнула и зажмурилась.
1: Но, догнал, задыхаясь и давясь словами, спрашивал Сашка. «Будешь еще? Будешь? Пусти, сумасшедший!»
2: Сашка прерывисто дышал ей в шею, и она слышала тугие игулкие удары его сердца под майкой. И вдруг, нагнувшись и накрыв ее лицо черными растрепанными вихрами, впился в губы торопливым, жадным поцелуем.
1: «Да ты что?» — завопила Варька, вцепившись в Сашкин чуб и оторвав Сашку от себя.
2: «А зачем убегала? Зачем?» — горячим обжигающим шепотом бессвязно твердил Сашка. «Думала, не догоню, да?»
1: Варька, полыхая стыдом, угрём соскользнула с лошади. Не оглядываясь, она рысцой побежала к черневшей впереди пахоти. Бежала, студеня росою ноги, прикрыв голые худые плечи перекрещенными на груди руками. «Что же это он?» — взбудораженно думала она, силясь понять случившееся. «Что же я-то?»
2: Она выбежала к просиному полю и пошла по борозде к своему озеру. Трактор все еще пахал. Где-то позади нее он обшаривал развороченную землю длинным косым лучом, и его озабоченный гул за спиной рождал в Варьке успокаивающие чувства близости человека. Край неба на востоке слегка позеленел, когда Варька еще издали, выглядывая Емельяна, подкралась к балагану. На берегу по-прежнему валялись отсыревшие за ночь телогрейка и пучок лилий. Она подобрала цветы и подошла к загону.
1: «Ну, как вы тут без меня, мои родненькие?»
2: Ласково заговорила она, перегнувшись через прясло.
1: «Сейчас я вам каши запарю. Просиной. Это вам Сашка привез. 3 мешка. Знаете Сашку? Сказать Ленке или не сказать?»
2: Уже без испуга, с запоздалым счастливым откликом думала она в то же время о Сашкином поцелуе. И, ужаснувшись этой безумной мысли, сладостно обомлев, Варька тихо одной только себе прошептала:
1: «Ни за штошеньки!»
2: Утки, понимающе, кланялись, согласно и дружно прядая желтоклювыми головками.
3: «Ой, щука живая! Ведром поймал, вот это да!»
4: «Емелюшка!»
3: «Говорящая! Да я за такую щуку дворец получу!»
4: «Емелюшка, отпусти меня! У меня детки малые, щурят!»
3: «Ну ладно, тогда, значит, не будет у меня дворца. Плыви, щука, к своим деткам!»
4: «Нет, будет у тебя дворец! Я ведь щука непростая, волшебная! Ты скажи только, по щучьему веленью, по моему хотенью, и все исполнится!»
3: «Такое не могет быть!»
4: «А ты проверь!»
3: «И проверю!»
4: «И проверь!»
3: «И проверю по щучьему веленью, по моему хотенью! Шагайте ведра сами домой!»
5: «Слушаемся!» «Шагом! Пирс!»
6: «Ну надо же!»
7: Вы слушаете «Ретро-клуб».

0: Жил в одной деревне мужик Иван. Задумал он брата Степана в дальнем селе проведать. Вот идет наш Иван, идет, идет, устал.
1: Ой, дойду до речки, там водички попью, отдохну.
0: Приходит он к речке, а на берегу сидит незнакомый старичок. Лапти свои снял, под березу поставил, сидит, закусывает. Напился Иван воды, лицо умыл и к старичку подходит.
1: Ты, дедушка, далеко ли собрался?
2: Далеко, милый. Я в Москву иду.
1: В Москву? Пешком?
2: Пешком.
1: Да ты, дедушка, полгода протопаешь.
2: Нет, милый, не полгода. Я себе лапти сплел.
1: Да неужто в лаптях дойдешь?
2: Так непростые это лапти, сынок.
1: А какие?
2: Чудесные.
1: Чудесные, говоришь?
2: Да. Обуюсь в них, ноги у меня сами и побегут.
0: Посидели Иван и старичок рядом, побеседовали, а потом дедушка лег под березку и заснул. А Ивану не спится.
1: Ой, вот бы мне такие лапти. Сниму-ка я свои, да и обменяюсь с дедом. В чудесных лаптях я к брату мигом добегу.
0: Снял он лапти, под березу поставил, а дедова-то взял потихоньку, да и обулся. Только он обулся, как подхватила нашего Ивана, перекувырнула в воздухе, да и понесло по дороге.
1: Ой, ой-ой-ой, ой, куда лапти?
0: Бежит со всех ног, перепугался.
1: Ноги, ноги, о, куда вы? Куда вы стойте?
0: А лапти-то так его и несут.
1: Остановитесь! Остановитесь!
0: А лапти-то и не думают останавливаться.
1: Ой, не могу! Ой-ой-ой! Стойте! Ой!
0: Подбегает он к селу, где живет брат.
1: Ну вот, дом брата. Ну, стойте!
0: Влетает он в сени, ведро прокинул, на метлу наскочил, да и повалился на кучу сухих веников. Лежит, ногами в воздухе болтает.
1: Ой, беда! Плохо я сделал. Чужое добро без спроса взял. Надо поскорее лапти сбросить.
0: Развязал он лапти, скинул с ног, ноги остановились.
1: Фу!
0: Стыдно стало Ивану.
1: Ой, как же это я дедушку-то обидел. Ой, нехорошо. Стану возвращаться, отдам ему его лапти. Ну, а уж теперь в избу пойду.
0: Входит он в избу, лапти в руках несет, а в избе гости сидят, угощаются за столом. Увидали Ивана и смеются.
3: Ты что, босой идешь, а лапти в руках тащишь?
4: Они теперь так ходят!
3: Да что с тобой, Иван? Ты какой чудной!
5: Чудной! Будто с неба свалился!
3: Вы подумайте! Сам босой, а лапти в руках!
1: А эти лапти мне, братцы, тесноваты. Ногам больно. Я и снял.
0: Сел Иван за стол, а рядом гость, сосед Аким. Все смотрит, смотрит на лопаточки.
6: Эх, мне бы эти лапти как раз в пору были. Обменяюсь-ка я с Иваном.
0: Взял Аким чудесные лопаточки, свои на их место поставил, вышел на крыльцо, сел да и обулся. Только обулся, трах, тарарах, тах, тах, снесло его со ступенек и понесло по деревне.
6: Ой, ой, ой, куда это меня несет? Ой.
0: Бежит, бежит, остановиться не может.
6: Люди добрые, ловите меня!
0: Куда там? Разве его поймаешь?
6: Ой, остановите меня!
0: Мчится он мимо своей избы, а навстречу сын выбегает.
4: Дяденька, ты куда поскакал?
6: Да домой, бегу.
4: Да ты что, дяденька, дом-то вон где стоит, а ты куда ж бежишь?
6: Ой, а ты лови меня, лови.
4: А как же я тебя поймаю, вон береза, хватайся за нее.
0: Подбежал Аким к березе, обхватил ее руками, да кругом ее так вертится, вертится.
4: Ой. Дяденька, ой. Я боюсь.
6: Надо маменьку скорей зови.
4: Сейчас, маменька, беги скорей на улицу. Там дяденька с ума сошел. Вокруг берез так и гоняется, так и гоняется.
0: Побежала мать на улицу, а Аким кругом березы вертится, вертится, вертится.
6: Ой, плохо я сделал, чужое добро без спроса взял. Снимай, моя милая, эти лапти скорее.
0: Бегает за ним жена, лапти развязывает. Скинул Аким лапти с ног, ноги и остановились. Повели его жена и сын под руки в избу.
6: Ох, умаялся, чуть сердце не лопнуло. Кидай, Маланья, лапти в угол. Завтра отнесу их обратно Ивану. А уж теперь отдыхать стану.
0: А Маланья, пока Аким спал, взяла эти лапти, да и бросила их в реку. Пусть плывут. Лопаточки плыли, плыли всю ночь по реке, а к утру приплыли туда, где их хозяин, старичок, сидел.
2: Милые мои лопаточки, нашли меня. Вот спасибо, да вот радость.
0: Достал дедушка их из воды, на солнышке обсушил, посмеялся, обулся, да и пошел своей дорогой.
2: Сам их сплел, вот они меня и слушаются. Не бегут, коли мне не надо.

0: Жила-была на свете женщина. Испекла она однажды 5 паштетов, а когда вынула их, то увидела она, что они сырые. Тут подошла ее дочка.
1: Доченька, поставь-ка паштеты вон туда на полку. Пусть они полежат немного, может, подойдут еще.
0: Она хотела сказать, подсохнут.
2: Что ж, если еще подойдут, эти я сейчас съем.
3: Вкусные.
2: Один поем?
3: Еще один.
2: Ой, да все съем, ведь еще подойдут.
0: Все до одного съела. Пришло время ужинать.
1: Доченька, пойди принеси один паштет. Я думаю, они теперь уже подошли.
2: А? Сейчас, мама!
1: А что ж ты так долго?
2: Ой, не подошли еще.
1: Ни один?
2: Нет, ни один.
1: Ну, подошли или не подошли, один все равно возьмем к ужину.
2: Ой, как же возьмем, если они не подошли еще?
1: Да уж все равно. Пойди и принеси самый лучший.
2: Лучший или худший? Я же все их съела, так что и брать нечего, пока еще не подойдут.
1: Делать нечего, есть нечего. Буду прясть. Где моя прялка?
2: А вот она.
1: Вот прялка, вот шерсть. Моя дочка съела 5 целых 5 паштетов за день. Моя дочка съела 5 целых 5 паштетов за день.
0: А в это время шел король по улице. Услыхал он, как она поет, да не расслышал, о чем.
4: О чем ты поешь, добрая женщина?
1: Послушай, король. Стыдно мне за дочку, спою по-другому. Моя дочка спряла 5 целых 5 мотков лишь за день. Моя дочка спряла 5 целых 5 мотков лишь за день.
4: О, небо! Я отроду не слыхал, чтобы кто-нибудь прял так быстро.
1: А моя дочь придет.
4: Послушайте... Я давно ищу себе невесту, и теперь хочу жениться на вашей дочери.
1: О, какая честь!
4: Но только у меня есть одно условие.
1: Какое?
4: 11 месяцев в году ваша дочь будет есть свои любимые кушанья, носить самые красивые наряды, веселиться с кем только захочет. Но последний месяц в году она должна будет прясть 5 мотков в день, а не то я ее казню.
1: Хорошо. Могла ли я подумать, что выдам дочку за короля замуж? А что касается 5 мотков пряжи, скорее всего, король и вовсе про них забудет.
0: Сыграли свадьбу. 11 месяцев молодая королева ела любимые свои кушанья, одевалась в самые красивые наряды и веселилась с кем только хотела. Когда же 11-й месяц стал подходить к концу, она начала подумывать о мотках пряжи.
2: Помнит или не помнит о них король? Он ведь ни словом не обмолвился. Наверное, забыл свое условие.
0: В самый последний день 11-го месяца король отвел ее в какую-то комнату, где были только прялка.
5: В эфире канал «Радиотеатр». Канал транслирует радиопостановки круглосуточно, блоками по 8 часов. Оригинальный блок начинается в 10 утра и затем повторяется 2 раза в сутки, в 6 вечера и в 2 часа ночи по московскому времени. Слушатели любого часового пояса могут выбрать время прослушивания, наиболее комфортное по своему локальному времени. Расписание трансляции представлено на нашем сайте retroclub.online.
6: Ретро-клуб представляет легендарные голоса и программы «Радио».
7: Рассказать о человеке за несколько минут трудно. О тонком художнике, таком как Василий Шукшин, труднее вдвойне. Помните фильм «Два Федора»? Угрюмый, скупой на слова человек подбирает на улице одинокого бездомного мальчишку и становится ему отцом. Федора Большого играет Василий Шукшин. И, кажется, не просто играет, а переживает на экране все, что пришлось самому испытать в жизни. Это была первая роль непрофессионального актера Шукшина. Потом он снимался и в других фильмах, в «Золотом эшелоне», в «Простой истории». А, окончив режиссерский факультет в ГИКа, сам поставил картину «Живет такой парень». Кинокритики заговорили о Шукшине-режиссере. Осмотрительные кинокритики продолжали писать о Шукшине-актере. И тем и другим возражали критики литературные. Каким бы самобытным актером или режиссером ни был Шукшин, литературная дорога будет главной в его жизни. Ведь даже для сценария «Живет такой парень» основой послужила ему своя повесть. А может быть, на все это посмотреть иначе? Может быть, и актер, и режиссер, и сценарист, и писатель. Все это переплетено в таланте Шукшина художника так тесно, что нельзя отделить одно от другого. По крайней мере, ясно одно. Шукшину-писателю очень помогает опыт режиссера и сценариста. Во всем, что он пишет, особенно в рассказах, а это один из самых трудных жанров, всегда есть драматическое напряжение. И уж с поистине актерской способностью Шукшин может влезать в душу то одного, то другого своего героя, героя литературного. И, конечно же, Шукшину-художнику неоценимую и постоянную помощь оказывает далеко не такой уж малый жизненный опыт. И военные годы в детстве на Алтае, и странствования по стране, подростком он работал слесарем на разных стройках, и служба на флоте. Много видел, и поэтому много знает этот человек. И пристальными глазами художника он вглядывается в окружающее, чтобы потом рассказать об этой жизни, ясной, сложной, знакомой и еще неведомой, чаще светлой, иногда печальной, жизни такой близкой и такой понятной всем. Дать представление о большом художнике за несколько минут очень трудно, почти невозможно. Его произведения скажут о нем гораздо больше. Вот почему мы и предлагаем вашему вниманию радиоспектакль по четырем рассказам Василия Шукшина.
8: «Дождь на заре».

0: Ефим Бедарев помирал. Он понимал это. Стоял конец апреля. С голых веток срывались крупные капли. Ветер сносил их, и они мягко шлепались о карниз раскрытого окна маленькой палаты районной больницы. Ефим лежал высоко на подушках, закинув руки за спинку плоской железной койки. Время от времени тихо стонал, сжимал непослушными пальцами прутья, напрягался, хотел встать, но болезнь не выпускала его из своих цепких объятий. Жаром дышала в лицо. Жарко, мучительно жарко было под одеялом. В жарком тумане плавали стены, потолок, деревья за окном и откуда-то доносящиеся звуки музыки. К вечеру, когда больничные окна ярко пламенели в лучах уходящего солнца, с улицы в открытое окно заглянул человек в белом полушубке. Он оглядел раскосыми глазами палату, снял с огромной головы мерлушковую шапку и лег грудью на подоконник.
1: А? Кто здесь?
2: Лежи, лежи.
1: А, это ты, Кирилл?
2: Здорово, Ефим. Как делишки-то?
1: Ты чего приполз сюда?
2: А приехал в гости к зятю. Узнал, что ты, значит, прихворнул. Дай, думаю, зайду. Проведаю, посмотрю.
1: Посмотрел?
2: Ага.
1: Ну, и как?
2: Плохо, как я понимаю, дело-то. А на улке весна, хорошо. Да. Вот я и подумал сейчас. Да.
1: Что ж ты замолк? Говори.
2: Ай, погодь, кисет найду. Куда всунул? А, вот он, дьявол. Крепок глотку дерет.
1: Само сад.
2: Ага. Так я вот и говорю. Живем мы, живем вроде так и надо. О смертеньке-то и не думаем, а она раз тут как тут. Здрасте, говорит, забыли про меня? Взять хоть бы тебя, Ефим.
1: Ну?
2: Ну, жил, думаю, человек, активничал там, раскулачивал. Крест церкви тогда своротил, помнишь?
1: Помню, как же.
2: Во-во-во, а я к чему это? Там есть Бог или нету, это ладно, я не про то. Я хочу знать, как вообще-то.
1: Что? Ты говори толком. Чё ты крутишь?
2: Мучаешься сейчас.
1: Хочешь знать, мучит меня совесть или нет? Что я вас тогда раскулачивал.
2: А, во-во-во, это самое.
1: Нет, Кирилл, что-то совсем не мучает. Нисколько.
2: Я тебя не пужаю, Ефим, но хочу сказать, кто в своей жизни обижал людей, тот легко не умирает.
1: О, как я испугался. Прямо трясусь весь. Дурак ты, Кирка. и всегда дураком был. Ха, блаженненький явился.
2: Это ты передо мной веселишься, я понимаю.
3: Я не помру. Откуда ты взял, что я помираю?
2: Храбришься, а самому небось страшно.
4: Это еще что такое?
1: Это доктор, сосед мой. Пусть постоит.
4: Бросьте хоть курить-то.
2: Да я дым отгоню.
4: Совсем погасите.
2: Ну, я затопчу сейчас.
4: Ну, как дела?
1: Как сажа бела. Подвожу баланс.
4: Ну, зачем же так?
1: Я шутейно.
4: Ну, а лекарства пили?
1: А как же? Лучше стало, чувствую. Доктор, что смотришь? Не веришь?
4: Как это не верю? А зачем вы так?
1: Да чего же ты молодой еще, доктор? Прямо завидский берут. Все в порядке, сынок. Я ведь понимаю. Я не жалуюсь.
2: Он не жалуется.
4: А что, вы еще здесь? Лучше бы уйти вам.
1: Пусть побудет. Мне бы доктор вот только... Дочь еще.
4: Я сказал, чтоб телеграмму послали. Сейчас узнаю.
2: Хороший уход здесь.
1: Хороший уход, оглоед несчастный. Что ты тогда делал? Что вы только не вытворяли? До последнего дня презираю вас.
2: Не шуми, это тебе не сельсовет, а больница.
1: Так подумаешь иной раз, что если бы вы тогда вверх взяли? Ах, вот завернули бы житуху.
2: Да уж как-нибудь, не хуже вашего.
1: Ой, не вякал бы уж.
2: У меня сын инженером работает.
1: А чьими заботами? Твоими, что ли? Ах, что молчишь? Мне даже порой жалко вас было. До того вы дымучие люди.
2: Гляжу я на тебя, Ефим, и не могу понять. Ведь сколько ты мне вреда сделал? Хозяйство отобрал? По тайге гонял, как медведя какого? Сослан вон куды? К черту на кулички. А зла у меня на тебя нет большого. Честное слово говорю. Не то, чтоб совсем нету. Попадись тогда в тайге, я бы тебя, конечно, хлопнул. Но такого вот, чтоб свету белого не видеть, такого нету. Один раз, помню, специально караулил у твоей избы, чуть не до петухов. Сидел ты вот с бумажками прямо насупротив окна. Раз 10 прицеливался и не мог. В тайге мог бы, а вот дома... Нет, не поверишь. Верно. Сижу, ругаю себя.

0: Дима, почему у тебя-то душа болела? Он ведь мой, мой хлеб-то.
1: Дурак.
0: Вот опять дурак. Ну пойми ты, я с тобой серьезно разговариваю. Чего нам с тобой теперь-то делить? Да собачились на свой век, хватит.
1: Чего тебе понять охота?
0: Охота понять, чего ты добивался в своей жизни. Я, к примеру, шибко богатым хотел быть, а ты? Ты-то чего добивался?
1: Чтоб дураков было меньше. Вот я чего добивался.
0: Я ему одно, а он другое.
1: Богатым он хотел быть. А за счет кого? Дурак, а хитрый.
0: Сам ты дурак, трепач. Новая жизнь. Сам не жил как следует и другим не давал. Ты ошибся в жизни, Ефим.
1: Погоди, дай поправиться.
0: Ну, ну что, плохо тебе?
1: Ничего, я еще поправлюсь.
0: Поправишься, вас видно, одна могила исправит чертей заполошных. Всю Россию на дыбы подняли. Ну ладно, я пойду.
2: Что случилось? Что с вами? Сестра, инъекцию! Спокойно, спокойно.
1: Тяжко. Дочка, ребятишек.
2: Ничего, теперь станет легче. Ну, как?
1: Что сейчас? Ночь?
2: Вечер. Солнце заходит. А вам не надо разговаривать.
1: Закурить бы.
2: Нет, нельзя.
1: Пару раз бы затянуться.
2: Это невозможно.
1: Значит, все, доктор.
2: Да что это вы, Ефим Назарович? Глупости какие.
1: Душно. Окно бы открыть.
2: Оно открыто.
0: Что, Ефим? Плохо?
1: Тихо.
0: Я, Ефим.
1: Ничего, Кирка. Ерунда это, я тебе скажу. Конечно, жалко. Малость.
0: Лежи, Ефим, лежи. Ничего.
1: Даже знаю.

стекла окон сыпанули первые росные капли дождя. Деревья в больничном саду встрепенулись, закачали ветвями, зашумели. Кирка слез с окна и медленно пошел из больничной ограды. Шапку забыл надеть, нес в руках. Теплый, обильный дождь полоскал голову, стекал по лицу и по шее за ворот, барабанил по полушубку. Это был желанный дождь, первый в этом году. Шел Кирка и грустно смотрел в землю. Дождь шумел, отплясывал на дороге тысячу длинных тоненьких ножек. Булькало, кипело в канавах и лужицах, всхлипывало.

0: Стенька Разин. Его звали Васёкой. Васёка имел 24 года от роду, 1,85 рост, большой утиный нос и невозможный характер. Он был очень странный парень, Васёка. Кем он только не работал после армии. Пастухом, плотником, прицепщиком, кочегаром на кирпичном заводе. Одно время сопровождал туристов по окрестным горам. Нигде не нравилось. Поработав месяц-другой на новом месте, Васёка приходил в контору и брал расчет. Последнее время Васёка работал в кузнице молотобойцем. Помахав недели две тяжелой кувалдой, Васёка аккуратно положил ее на верстак.
1: Все.
2: Что все?
1: Пошел.
2: Почему?
1: Души нету в работе.
2: Трепло. Выйди отсюда.
1: Почему ты сразу переходишь на личности?
2: Балаболкой, ежели не трепло. Что ты понимаешь в железе? Души нету. Даже злость берет.
1: А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь. На.
2: Иди корову подкуй такой подковой.
1: А ну дай мне твою подкову.
2: На, держи. Ну, что?
1: Ничего.
2: То-то. Ты, Васёка, парень, ничего. Но болтун. Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?
1: Это верно. Я очень талантливый.
2: А где твоя работа сделанная?
1: Я ее никому, конечно, не показываю.
2: Почему?
1: Они не понимают. Один Захарыч понимает.
2: Покажи мне. Я гляну.
1: Вот.
2: Чего вот?
1: Смотри. Разверни тряпку.
2: Хм. Человечек деревянный. Ишь ты. Худой какой. Руки черные. Волосище лохматые с подпалинами. Рубах тоже прожженная. А шея-то какая жилистая. Смолокур?
1: Ага.
2: Таких нету теперь.
1: Я знаю.
2: А я помню таких. Это что же он? Думает, что ли?
1: Песню поет.
2: Помню таких. А ты-то откуда их знаешь?
1: Рассказывали?
2: Похожий.
1: Это что? У меня не такие есть.
2: Все с молокуры.
1: Почему? Есть солдат. Артистка одна есть. Тройка. Еще солдат раненый. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю.
2: А у кого ты учился?
1: А сам ни у кого.
2: А откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например.
1: А я все про людей знаю. Они все ужасно простые.
2: Вон как.
1: Скоро Стеньку сделаю, поглядишь.
2: Васёка.
1: М?
2: А Васёк, смеются-то над тобой люди.
1: А это ничего. На самом деле они меня любят. И я их тоже люблю.
2: Ну и дурень ты, Васёка. Сам про себя говорит, что его любят. Кто же так делает?
1: А что?
2: Так совестно, небось, так говорить.
1: Почему совестно? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю.
2: Чудной ты парень, Васёка. А разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне, Какая тебе польза, что ты смолокура этого вырезал? Это же все-таки кукла. А? Не можешь ответить?
0: Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят.
2: Ну, давай работать.
0: Давай.
1: Пусть говорят, что я ведра подчиняю, их пусть говорят, что я дорого беру. 2 копейки донышко, 3 копейки бок. 2 копейки донышко, 3 копейки бок.
0: Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и не выходил оттуда до утра. Вырезал Стеньку Разина. О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарыч, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Васёка, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Васёка талантливый. Он приходил к Васёке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы. Васёка глубоко уважал старика. До поздней ноченьки сиживал он на лавке, поджав под себя ноги. Не шевелился, слушал про Стеньку.
2: Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу, чуточку рябоватый. Одевался так же, как и все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу и прочее. Это ж был человек. Как развернется, как глянет из-под лобья. Травы никли, а справедливый был. Раз попали они так, что жрать в войске нечего, варили конину. Ну и конины не всем хватало. И увидел Стенька, один казак совсем уж отощал. Сидит у костра бедный, голову свесил. Дошел окончательно. Стенька толкнул его, подает свой кусок мяса. «На, — говорит, — ешь!» Тот видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь сам, батька, тебе нужнее. Бери!» «Нет!» Тогда Стенька как выхватил саблю, она аж свистнула в воздухе. «В три Господа душу мать! Я кому сказал? Бери!» Казак съел мясо. «А? Милый ты, милый человек, душа у тебя была».
1: «А княжну-то он как? Волгу взял и кинул».
2: «Княжну, да он этих бояр толстопузых вот как подкидывал. Он их как хотел делал, понял? Сарынь на кичку! И все».
1: «Сарынь на кичку! Сарынь на кичку!»
0: Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Васёка аж с лица осунулся. Не спал ночами. Когда ладилось, он часами не разгибался над верстаком, строгал и строгал, швыркал носом и приговаривал тихонько:
1: «Сарынь на кичку».
0: А когда не ладилось, Васёка сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову, сидел час, два, смотрел на звезды и думал про Стеньку.
1: «Сарынь на кичку».
0: И вот этот день наступил. Однажды перед рассветом Васёка разбудил Захарыча.
1: «Захарыч, Захарыч, все, иди, доделал я его».
0: Захарыч вскочил, подошел к верстаку. Вот что было на верстаке.
3: Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. Это не братва, одуревшая в тяжком хмелю, вломила за полночь качать атамана. Стенька в исподнем белье бросился к стене, где висело оружие, но споткнулся о персидский ковер, упал, хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки, завозились, хрипели, негромко и страшно ругались. С великим трудом приподнялся Степан, успел прилобанить одному другому, но чем-то ударили по голове тяжелым, рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень. «Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора!» — сказал он. Глумились, топтали могучее тело, распинали совесть, свою били по глазам. Захарыч долго стоял над работой в осёке, не проронил ни слова.
1: Ну, как, Захарыч?
4: Как они его? А за что же они его? За что? Гады они такие, гады.
1: Не надо, Захарыч.
4: Да что не надо-то? Они же дух из него вышибают.
1: Не надо, не надо, Захарыч.
4: Ты, Василий, мастер. Ты большой мастер. Только не пей. Это гроб. Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. А ты талант, паря. Талант.

0: Кукушкины слезки.
1: Где ты, лето, знов?

0: следы.
1: Телега катится по пыльной дороге, краем соснового леса, подскакивает на корневищах. Солнце клонится к закату, душно, пахнет смольем, пылью и земляникой. В телеге двое, мужчина и женщина, примерно одних лет, под 30. Женщина сидит спереди, у грядушки, правит. Мужчина лежит за ее спиной, на охапке зеленой травы, смотрит вверх, в безоблачное небо, курит. Когда телега наклоняется, женщина упирается руками, чтобы удержаться. При этом белая кофточка плотно обтягивает ее. Мужчина поворачивает голову, и подолгу напряженно смотрит на ее спину, на красивую шею, на маленькие завитушки русых волос около ушей. Потом опять курит и глядит вверх. Едут со станции уже 2 часа. Сперва поговорили о здешних краях, о том, о сём, и замолчали.
2: Ну! Уснул! Ишь ты!
3: А что это за песни вы сейчас пели?
2: Да так, песни и всё. Не знаю.
3: А жаркий денек. Я не предполагал, что у вас тут такая жара бывает. Сибирь все-таки.
2: Бывает. Но!
3: А вы что, специально встречать на станцию ездили?
2: Не. Мы врачиху свою ждали. Она чего-то не приехала.
4: Вообще-то хорошо у вас тут. Благодать.
2: Хорошо.
3: Только скучно, наверное, а?
2: Кому как. Нам не скучно. Че скучать-то?
3: Так уж не скучно.
2: Нет.
3: Да. У вас муж-то есть?
2: Нету. А что?
3: Да так. Почему-то так подумал.
2: Это почему же?
3: Не знаю. Угадал, и все. Подошлись?
2: Допустим.
3: А из-за чего? А,
2: так, из-за дела.
3: Да, бывает. Ну и как же теперь?
2: Что?
3: Ну, как? Жизнь-то вообще?
2: Ничего.
3: Ничего, это, знаете, пустое место. Ничего это и есть ничего.
2: Господи!
3: Чего это вы смеетесь, а? Нет, чего вы смеетесь, а?
2: Смешинка в рот попала. Вы зачем к нам? Уполномоченным, что ли?
3: Художник я. На натуру еду. Рисовать. Что так смотрите?
2: Ничего. У нас в клубе тоже художник есть.
3: Да? Художников много.
2: А вы кого рисуете?
3: А все. Себя. Вас могу. Хотите?
2: Ну, меня-то...
3: Зачем?
2: Чего меня? А вот у нас виды шибко хорошие есть. На реке. Иной раз придешь по воду утром и глаз не отведешь. До того красиво. Сама думала, Вот бы нарисовать.
5: Не пробовала?
2: Да уж. Тоже скажете. Вы правда? Посмотрите те места. А рисовать-то учат, что ли? Или это уж с рождения в человеке заложено?
3: Да и с рождения, и учат. Учиться долго надо.
4: Это неинтересно. Ты расскажи лучше, как ты живешь. Как ты живешь?
3: Надоело сидеть. Я лучше рядом пойду, а?
4: Ты расскажи, как ты живешь тут, в этом раю?
2: Хорошо же.
4: Эх!
2: Куда это вы?
3: Я сейчас! Вот.
4: Это тебе. Цветы.
2: Кукушкины слезки называется.
3: А?
2: Да.
3: Но! Нравится? Вот так.
4: Вообще, что жизнь? Все кончится.

0: месяц, и все.
1: А?
0: Как думаешь? Ну, сделаем мы какое-то свое дело. Ну, то есть будем стараться.
1: Черт возьми. Какие-то слова лезут в голову глупые.
0: А ты меня понимаешь? Сделаем мы что-нибудь. Стараться будем. И что? А всю жизнь будем себя за горло держать. Такие уж невозможно хорошие мы такие уж. Посмотри-ка вокруг. Степь, небо. Все истомилось. Красотища. Любить надо. И все. Все остальное так. Что смотришь? Не понимаешь меня? Ну же.
2: Понимаю.
1: О, какие мы. Живем, и нас не будет, и все. А, вообще, к черту все.
2: На! На, гнетка! Сколько времени сейчас?
1: Это... Извините меня. Не говорил я тут самому тошно.
2: Ничего.
1: Главное ведь и философия сразу нашлась. Противно. Как ворованного хлеба поел.
2: Шибко-то не казнись. Все вы, только дай волю.
1: Все?
2: А то.
1: Да нет, не все, конечно. Долго нам еще ехать?
2: 2 км.
1: Не все. Зря-то так. Хорошая ты. Тебя как зовут?
2: Нина.
1: Хорошая ты, Нина.
2: Да уж.
1: Я тебе рисовать буду. Можно?
2: Как это?
1: Ну, про тебя. Картина будет называться «Кукушкины слезки».
2: Господи. А тебя как зовут?
1: Сергей.
2: Жить-то где будешь?
1: Да не знаю. Где-нибудь.
2: У нас можно. Мы вдвоем с мамкой. А дом большой.
1: Не понимаешь, это стыдно немного. Ты обиделась?
2: Ну, ладно. И хорошо, что стыдно. Нарисовал бы вот такой вечер. Видишь? Красиво как.
1: Да. Хорошо.

В лесу, пронизанном низким солнцем, звенели птицы. Впереди показалась деревня. Ранняя заря окрасила крыши домов в багровый цвет, и они неярко тлели посреди молодого золота созревающих лебов. Нечто огромное, светлое, мягко ступая, шагало по земле.

На родине. Степная даль в пшенице золотой, где марево колдует в летний зной игрой туманных призрачных картин. Вглядись в меня. Узнала? Я твой сын. Когда-то из-под этих тополей смотрел я на летевших журавлей. В полете, строясь римской цифрой 5, они на юг летели зимовать. В то утро покидал я отчий дом, слова прощанья лепеча с трудом, и вихрь унес с обрывками речей благословенье матери моей. Рождались годы, время шло вперед, и так же умирал за годом год. В телеге переменчивых удач я целый свет успел объехать вскачь. Крутая школа жизни, Божий свет, он потом пролитым моим согрет. Я исходил его, и путь тернист, и как в пустыне голый каменист. Я это знаю, как никто другой, как смерть недаром горек опыт мой. Полынной мутью из его ковша давным-давно пропитана душа. Но все печали, всякая напасть, вся боль тех лет теперь должны пропасть. Сюда приехал я, чтоб без следа их смыть слезами счастья навсегда. О, где еще земля так хороша? Здесь мать кормила грудью малыша, и только на родимой стороне смеется, словно сыну, солнце мне. Мечта. Знаешь, милый друг Петофи, я нисколько не боюсь, что тебе отдавит плечи счастье непосильный груз. Подарила тебе счастье эту лирочку одну, чтоб выманивал ты песни, щекоча ее струну. Если б из страны волшебной голос феи прозвучал: «Ну, сынок, чего ты хочешь? Чем бы ты владеть желал? Я сегодня буду щедрый, слышишь, песни и мечты, все, что хочешь, станет явью, если пожелаешь ты. Хочешь славы? Станут песни чаще лавровых ветвей, так что и венец Петрарки не затмит твоих кудрей. Ведь Петрарка и Петефи сделались почти родней. Уж они сумеют лавры поделить между собой. А богатство пожелаешь? Превратим любой твой стих в жемчуга для украшения шпоры пуговиц твоих. Ну, о чем она тоскует и болит душа твоя? Друг, откуда дует ветер, ты не скроешь, вижу я. Ты б сказал, прелестен жемчуг, слава тоже хороша, но, признаюсь откровенно, не к тому лежит душа. Если, фея, ты желаешь мне доподлинных удач, дай мне то, чем не владеют ни мудрец и ни богач. Словно две звезды в созвездии, с милой девушкою той в бесконечность мчаться вместе. Вот о чем горю мечтой. Дайте прутик, на который я поймал, как птицелов, эту птичку, это сердце этой девушки любовь. Мое воображение. Толкуйте. Этот вздор не стоит возражения, что будто раб земли мое воображение. Нет, по земле идет оно куда угодно, исходит в недра недр привольно и свободно, и в глубину глубин, как водолаз, ныряет. А глубже, чем сердца, бездн в мире не бывает. Но крикну я: «Взлети!» И вот оно чудесней, чем жаворонок сам взлетает к небу с песней. Стремительных орлов в единое мгновение способно перегнать мое воображение.
И отстают орлы, за ним не в силах гнаться, а там оно летит, где только тучи мчатся. Но между туч ему неинтересно, тесно. И вот летит оно под самый свод небесный. И если в этот час лик солнечный затмится, взглянуть в погасший лик воображение мчится. Один лишь бросит взгляд, и кончится затмение, и солнцу свет вернет мое воображение. Но даже и тогда оно не отдыхает, до самых дальних звезд тогда оно взлетает. И, вырвавшись за грань Господнего творенья, там новый мир создаст мое воображение. В 100 образов я облекаю любовь. В 100 образов я облекаю любовь. 100 раз тебя вижу другой. Ты остров, и страсть омывает моя тебя сумасшедшей рекой. Другой раз ты сладкая, милая ты, как храм над моленьем моим. Любовь моя тянется темным плющом все выше по стенам твоим. Вдруг вижу, богатая путница ты, и готова любовь на разбой. И вдруг уже нищенкой просит она, в пыль униженно став пред тобой. Ты Карпаты, я тучей стану на них, твое сердце штурмую, как гром. Станешь розовый куст, вокруг твоих роз соловьем распоюсь над кустом. Пусть меняется так любовь моя, но не слабеет, вечно живая она. Пусть тиха, иногда тиха, как река. Поищи, не найдешь ее дна розами моей любви. Розами моей любви устланное ложе, снова душу положу к твоему подножью. Укачает ли ее ветерок пахучий, или глубоко пронзит длинный шип колючий? Все равно, душа, усни, утопая в розах, в сновиденье погрузись, затеряйся в грезах. Слово мне во сне найди, чтоб оно вместило все, что рвется из груди с небывалой силой. Прощание. Едва рассвет, и вот уже закат. Едва пришел, и ухожу назад. Едва успел тебя поцеловать, и вот слова прощальные звучат. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя Господь. Я вместо лиры саблю в руки взял, я был поэтом, нынче я солдат. И путь мой вместо золотой звезды кровавые сполохи озарят. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя Господь. Не жажда славы в путь меня влечет, не лавров я ищу на сей земле, не уместятся лавровый венок и розы счастья вместе на челе. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя Господь. Не жажда славы в путь меня влечет, давно все это умерло во мне. Отчизны кровь свою пролью, вот для чего я нынче на войне. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя Господь. Не заклинаю, думай про меня, когда за родину я бьюсь и за тебя. Тебя я знаю, знаю, у тебя одна лишь мысль, и это только я. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя Господь. Быть может, искалеченным вернусь, но и тогда ты будешь влюблена в меня,
Тому свидетель Бог, он знает, как любовь моя верна. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя Господь. Снова думаю и снова. Снова думаю и снова. Не сказала ты ни слова, любишь, так скажи об этом. Нет, так что тянуть с ответом? Видишь, как я полюбил? Пусть бы так Господь хранил и тебя бы, и меня, как верна любовь моя. Больше, чем красу твою, душу я твою люблю. Так люблю, коль хочешь знать, как меня любила мать. Это мало, чтоб весной веселились мы с тобой. Ни весною, ни зимой быть всю жизнь должны с тобой. Лишь одно на небе солнце, лишь одна луна зажжется. Бог один для мироздания. У меня одно желание, чтоб делила ты со мной жар священного объятья, чтобы мог тебя назвать я милой, сладостной женой. Любишь ты весну, любишь ты весну, а я осень, сумрак, тень. День весенний, жизнь твоя, а моя осенний. Ты румяна, как весной, роза молодая. Луч осенний, спутник мой, гаснет, паникая. Стоит сделать шаг один небрежный, и в гостях я усидин, у зимы, у снежной. Если б я шагнул назад, ты вперед, мы двое об руку вошли бы в сад, в лето огневое. Ты помнишь? Ты помнишь, как с тобой глядели мы в первый раз на этот пруд? С тех пор 2 года пролетели. Не правда ли, как дни бегут? Стоял такой же день осенний. Тянулись ветви в синеву, с деревьев ветра дуновенье бросало на воду листву. Поверхность пруда отражала свод неба светло-голубой, и так же лодка у причала покачивалась над водой. Тогда еще я только мыслью навстречу счастью вдаль летел. В прямом, непереносном смысле я целовать тебя не смел. Прошло 2 года. Не досадуй. Утрата их не тяжела. За это время жизнь в награду безмерно больше принесла. Она дала тебя в отплату, спасение меня лишив. К чему оно, когда сама ты бессмертие моей души? Побудем здесь, где о подруге тогда я и мечтать не смел. Дай мне измерить на досуге, как несравненен мой удел.

0: именно в такой ответственный момент Мартын Николаевич заболел. Заболел и слег. Ухаживал за ним вернувшаяся из командировки Виктория.
1: Прими микстуру. Ну, как ты себя чувствуешь?
2: Хорошо. Сейчас хорошо, совсем хорошо. Как будто бы колокольчики звенят.
1: Какие колокольчики?
2: Серебряные колокольчики.
1: О.
3: Да? Сложный. Ох, буду оперировать сама завтра утром.
4: Анна Степановна, как я вам благодарна, что вы приехали. Пожалуйста, ну пройдемте ко мне, пожалуйста. Анна
3: Степановна. Спасибо.
4: Пожалуйста.
3: Как залетели?
4: Ну, хорошо, что там 3 часа. Прекрасно.
3: Рассказывать, как он себя чувствует?
4: Ну, врачи говорят, лучше. Анна Степановна, я думаю... Не следует говорить ничего Мартыну о том, что там произошло с Рощиным. Это может его страшно взволновать. Он сегодня почему-то весь день о нем говорит.
3: Да, ну не буду, нет.
0: Виктория достала из сумки распечатанное письмо, протянула его было Сабуровой, но, видимо, передумав, быстро спрятала обратно.
4: Скажите, Анна Степановна, есть у вас в клинике доктор Калиненко?
3: Калиненко? Какой Калиненко?
4: Никакой, а какая?
3: А, Калиненко, стажер из Самарканда. Конечно, есть.
4: А что она из себя представляет?
3: Ну, способный хирург, я сказал, перспективный. Типичные операции делает на отлично. Что, надо кого-нибудь прооперировать?
4: Нет, так, ерунда несущественна. Ну, я сейчас пойду разбужу Мартына.
3: А может, не надо, я поеду себе.
4: Что вы, он будет так огорчен, если не увидит вас? Что вы? Мартын! Мартын!
2: Да.
3: Пойдем. Здравствуйте, Мартын Николаевич. Здравствуйте, дорогой.
4: Приехала.
3: Ну, глаза веселые, значит, хорошо.
2: Вы меня извините, Анна Степановна, я вас на телевидении невольно подвел.
3: Ну, ерунда какая. Скоро иностранные гости вернутся из поездки из Киева и Тбилиси. Вот тогда на ученом совете в торжественной обстановке будут вручать мне золотой скальпель. Ну, вот тогда и скажете несколько слов по моему адресу. Ну, если не возражаете.
2: С большим удовольствием.
4: Может быть, кофе, Анна Степановна, с ликером. О. Французский бенедиктин привезла из Лондона. Только что вот специально
3: нет,
4: для вас.
3: Нет, исключено. Нам нельзя. Нет, ни миллиграмм даже в кофе. Будут дрожать руки, тремор. У меня завтра операционный день.
4: Жаль.
3: Вот если бы чашечку чая, вот это да.
4: Да-да, сейчас налью.
3: Мартын Николаевич, я к вам с хорошей вестью.
1: Да,
3: вчера была в министерстве, ну, там рассматривают всю эту осечку на ученом совете как недопустимый ляпсус. Словом, справедливость будет восстановлена.
2: Не надо, Анна Степановна, ничего не надо.
3: Как не надо?
2: Анна Степановна, по совести-то говоря, правы они, наши молодые врачи. Что я в сущности успел сделать? Что?
3: Как что успели сделать?
2: Анна Степановна, вот давайте по-человечески. Я за последние годы стал чересчур рациональным. Ведь наука-то, она требует безумия. А я все больше занимался необязательными вещами. Все дела. Жизнь не мышь и беготня.
3: Депрессия у вас чуть после болезни. Или приступ самобичевания.
4: Не обращайте внимания, Анна Степановна. Мартын так не думает.
2: Ну, конечно, ты всегда лучше знаешь, что я думаю. Даже лучше, чем я сам.
4: Пожалуйста,
3: спасибо,
4: Анна Степановна.
3: Дорогая, спасибо. Пожалуйста. Вот я, Мартын Николаевич, много старше вас. А как видите, не унываю. Да, и старость прекрасная пора. К сожалению, имеет ни один недостаток, и она проходит.
4: Старость, это к вам совсем не относится.
3: Относится, мило, относится. Я ведь уж давно бабушка. Спасибо, чай был божественный. Можешь мне позвонить?
4: Да, пожалуйста.
3: Валя, скажите Борису Ивановичу, чтоб проводил обход без меня. Нет, часа через три, не раньше. Вот так. Ну что ж, мне пора. Ну, Мартын Николаевич, выздоравливайте, чтобы к следующему приезду быть имбестер орнунг в полном порядке.
2: Спасибо.
4: Спасибо, Анна Степановна, ну, спасибо большое. Счастливо. Спасибо,
3: да. Дорогая. Ой, туча-то какая, быть дождю, да. Надо мне поторапливаться.
4: Ну, Анна Степановна, да. Какое у вас впечатление? Ну, как впечатление?
3: Я тоже мне уже долго дорогу.
4: Ну, спасибо большое, да. До свидания. Спасибо. Ах, царь-баба. Интересно. Каково быть мужем такой замечательной женщины? Правда, что они познакомились на войне?
2: Да, она была главным хирургом армии.
4: Говорят, она в нем души не чает. А он всего-навсего ветеринарный врач в зоопарке. Лечит нам каких-то попугайчиков-бегемотов. Вот чудеса. Мартын, ты не принял лекарство?
2: А, да-да.
4: Прими.
2: Хорошо.
4: Ну, не забудь, не забудь. А я пойду займусь ужином.
5: Виктория! Виктория! Открой окно! Виктория, мне душно!

0: Александр Михайлович, вы отворили дверь? Ой, как хорошо, что вы пришли.
1: Мне показалось, что вы меня звали.
0: Звал? Да. Пожалуй.
1: Что это за вздор хворать из-за таких пустяков? Неприятности проходят, а рубцы на сердце остаются. Сплошь и рядом люди переживают, как шекспировскую трагедию, сущую чепуху. Кому-то, видите ли, не удалось одолеть еще одну ступеньку служебной лестницы, другого обошли наградой, поставили последним в некоем почетном списке, не выбрали в президиум, еще куда-нибудь. Да, вот вы тогда сказали, что я до чрезвычайности непрактичен. А ведь непрактичны-то вы.
0: Странно. А почему?
1: А давайте-ка подсчитаем. Вы прожили лет...
0: 44 года.
1: Да. Сколько это получается часов?
0: Это примерно получается 360 тысяч часов.
1: Ну, лет на 20 вы росли, учились в школе, в институте, так что мы будем с вами говорить о последних 20 годах.
0: Ну, это примерно 180 тысяч часов.
1: Треть из них вы проспали. В прямом физическом смысле этого слова. Вычтите?
0: 120 тысяч.
1: 120 тысяч. Так, добрая половина этого времени ушла у вас на работу. 60 тысяч часов. В вашем возрасте это время величайшего духовного подъема, выражаясь возвышенно, время плодов и открытий. Вот что? Это так и было?
0: Как вам сказать, Александр Михайлович? Понимаете, поначалу да. А потом у меня как-то не хватало сил для самого главного. Все больше обязанностей, должностей.
1: Ну, еще бы. Ничто не забирает столько времени, как организации собственных успехов. Да, но зато вы преуспели гораздо больше, чем ваши товарищи. Заместитель директора института, без пяти минут член-корреспондент Академии медицинских наук.
0: Да, но живу-то я за счет прошлого, на иждивении моей молодости, юношеского жара. А ведь остановиться в науке – это значит отстать. Давайте продолжим. У меня остается 60 тысяч часов, но человек – это не только духовная субстанция. Часть времени тратится на житейские потребности. Нужно же мыться, бриться, одеваться.
1: Но болеть, наконец, курить, ходить пешком, ездить в метро, автобусе, летать в самолете. Да, да, на все это уходит не менее 50% оставшегося в нашу пользу времени.
0: Значит, у меня... остается 30 тысяч часов?
1: Ну, добрую половину этого времени мы тратим на телефонные разговоры, транжирим на заседания, совещания, заполнение анкет.
0: Но это у меня уходит значительно больше времени.
1: Так вот. Вот теперь. Теперь давайте-ка подобьем итог. Итак, значит, в вашем личном распоряжении остается всего 15 тысяч часов.
0: 15 тысяч часов? Это 4% всей моей жизни. Так? Так ничтожно мало?
1: Да. Да. Сущая мелочь. Но зато она принадлежит только вам. Вот как же вы распорядились вот этой малой, но такой драгоценной дозой вашего пребывания на Земле? Вы даже не заметили, как ваши усилия все больше и больше направлялись на продвижение по служебной лестнице, лестнице, ведущей в пустоту, в никуда. Вы встречались с нужными вам людьми, нужными, как вам казалось. Сидели вот за этим столом, пили с ними за дружбу, но признайтесь честно, честно, часто они были вам неинтересны, даже не симпатичны.
0: Да, да, они мне были скучны и неприятны, но, Александр Михайлович, мной руководил машинный расчет, алгоритм преуспевания. Я был рядовой величиной в этом алгоритме.
1: Я скажу вам больше, если позволите.
0: Да.
1: Вы никогда по-настоящему

0: участником преступления.
1: Преступление?
0: Да, да, преступление против самого себя. Вы принесли свой талант в жертву так называемой карьере. Вот этому языческому богу нашего века. Боже мой! Боже мой, как вы суетились, как мельтешились, как обворовывали себя.
1: Александр Михайлович, Александр Михайлович, ну у меня ведь еще осталось немножко времени. Александр Михайлович, ушел.
2: С кем ты тут разговариваешь, а?
3: Только что приходил Рощин, наш сосед.
2: Как это приходил?
3: Ну как, обыкновенно, через балконную дверь.
2: Да не может быть. Посмотри, дверь заперта. Ты, наверное, вздремнул?
3: Виктория, сходи к ним и позови его сюда.
2: Почему так срочно?
3: Мне необходимо его видеть.
2: Да что ты? Куда я пойду? Посмотри, какой ливень на дворе.
3: Виктория, я тебя прошу. Я тебя очень прошу, сходи к ним и позови его сюда.
2: Мартын. Мартын. Успокойся. Я должна тебе сказать, ты все равно сам узнаешь. Рощин заболел?
3: Как?
2: Его отвезли к вам в институт еще вчера.
3: Заболел? А что с ним? Только не лги.
2: Не знаю. Что-то серьезное с головой.
3: Ах, да-да-да-да-да. Ведь я же ему говорил, что не надо шутить с этими головными болями. Почему же я не настоял, а? Почему же я не потребовал, чтобы он пришел ко мне в институт?
2: Успокойся, успокойся, Мартын. Сабурова сказала, что завтра будет его оперировать.
3: Сабурова?
2: Да.
3: Сама?
2: Да, да, сама. Сама Сабурова.
3: Так. Виктория, мы скоро будем ужинать.
2: Ну, минут через 20 буду тебя кормить. Ты подреми, Мартын. Подреми.
4: Оставшись один, Садовников внезапно поднялся с кресла, стараясь не шуметь, надел ботинки, пиджак, взял в передний плащ и вышел. А через несколько минут он уже мчался в такси к институту. Что ж, отправимся в институт и мы. Опередим Садовникова и войдем в кабинет Анны Степановны Сабуровой в тот самый момент, когда туда вошла Стелла Рощина.
5: Здравствуйте, Анна Степановна.
6: Здравствуйте, вы ко мне?
5: Да.
6: Проходите, пожалуйста.
5: Анна Степановна. Анна Степановна, я знаю, что сегодня операция. Я пришла просить вас. Вы должны оперировать моего мужа, только вы.
6: Ну, успокойтесь, успокойтесь. Я буду оперировать. Это уже решено. Мне звонили уже с этой же просьбой. Илья Григорьевич, я у себя.
5: Анна Степановна, я прошу вас, умоляю вас сделать все от вас зависящее. Я знаю, если вы захотите, вы сможете все, любое чудо.
6: Чудеса прерогатив факиров и жуликов. Что ж я, по-вашему, в одном случае постараться на 70%, в другой раз на 80%, а иногда на все 100%. Ну, я не бог Саваоф, но если я делаю, то делаю все, что могу. Успокойтесь, успокойтесь. Голубушка, ну что ж теперь делать? Такие дела. И вы меня извините, пожалуйста, у нас у хирургов тоже ведь есть эти штуки, которые называются нервами, рефлекторные дуги и прочее. Скрепитесь, скрепитесь.
5: Да.
6: Нескладно получилось. Малый

0: Нервничать с больными черт посылает на твою голову родственников. Да, нескладно получилось. Плохо я с ней разговаривала.
1: Батюшки Светы!
2: Здравствуйте.
1: Мартын Николай, голубчик, да какой же это катаклизм заставил вас подняться с постели? Садитесь.
2: А, спасибо.
1: Что
2: спасибо.
1: Это?
3: Анна Степановна.
0: Илья Григорьевич, я у себя.
3: Уже начали работать анестезиологи.
0: Ну, что случилось?
2: Анна Степановна, я ознакомился с результатами исследований.
0: Так.
2: Случай очень сложный.
0: Да, да, и запущенный. Но, Мартын Николаевич, вы не волнуйтесь. Я дала согласие самолично оперировать больного.
4: В дверях, как всегда неслышно, появился Полуянов.
5: Анна Степановна, Мартын Николаевич, очень рад вашему столь быстрому выздоровлению. Очень рад.
2: Спасибо.
5: Анна Степановна, из редакции прислали гранки вашего выступления.
0: А, спасибо, голубчик. Да, не откажите у любезности, скажите, пожалуйста, моей секретарь, чтобы она взяла из библиотеки журналы.
5: Она знает какие?
0: Да, мы сговорились.
5: Хорошо.
0: Ну, что случилось?
2: Вы понимаете, мне кажется, что диагностика в данном случае не может дать точный ответ. В этом кроется огромная опасность. Я, извините меня, я волнуюсь.
0: Мартын Николаевич, ну, волноваться-то вам противопоказано. Знаете что, о роще не позаботимся мы сами и отправляйтесь домой. Марш, марш, и в постель.
2: Анна Степановна, а вы представляете себе, если участок операции выбран неправильно, каким катастрофическим последствиям все это может привести?
0: Объективные картины не дают никаких оснований для беспокойства. Ну, что вы так всполошились-то?
2: Операция сложнейшая, ювелирная, требующая микрометрической точности, а главное, идеально тренированных пальцев.
0: Ну? Ну, почему мне об этом говорить?
2: Я по себе замечать стал, что теряешь, когда редко оперируешь.
0: Вот ты бы куда. Так, ну, интересно, интересно. Продолжать?
2: Анна Степановна, вы знаете, как я ценю ваш аналитический ум.
0: И вы бросьте свои дипломатические формулировки.
2: Поверьте, это не дипломатия, ваш огромный опыт.
0: Опыт. Ну, что вы предлагаете? Что?
2: Анна Степановна. Правильно ли будет? Не ошибка ли это, если Рощина будете оперировать вы?
0: Вот это да. Что же, по-вашему, значит, Сабуровой отказаться от той операции, которая во всех учебниках хирургии называется операцией Сабуровой, так что ли? Отвечайте!
2: Анна Степановна, операция разработана вами. Она принесла вам заслуженную славу. В учебниках хирургии она называется операцией Сабуровой. Но вспомните. Часто вы делали эту операцию за последние годы? Редко. Очень редко. Я понимаю, Анна Степановна, я понимаю всяческое представительство на высоком уровне, парадная шумиха, административная суета. Ваша слава стала отнимать у вас слишком много времени.
0: Вы забываете о мелочи, мой дорогой. Если бы не это, как вы изволили выразиться, административная суета, если бы не извините меня, мои большие чины, нам не удалось бы создать в институте условия для большой хирургии. Мы не имели бы ни транзисторно-диагностических систем, ни многого другого. Ну, мне приходится делить себя, вернее, разрывать. Ну, может, я кое-что и теряю при этом. О, нет, я не теряю, а жертвую. Чувствуете разницу?
2: Я-то чувствую, но ведь больным от этого не легче.
5: Анна Степановна, я принес вам из библиотеки статьи.
0: Что, какие статьи?
5: Из иностранных журналов.
0: А я не просил вас бегать в библиотеку. Просто просил сказать моей секретарше.
5: Извините великодушно, я...
2: Анна Степановна, не лучше ли сказать правду, чем... шушукаться за вашей спиной. Я говорю вам это как ваш ученик, как друг, как коммунист. Прежде чем стать к операционному столу, спросите вы у себя, тот ли я человек, который может сделать эту операцию, классическую операцию Сабуровой лучше всех. Спросите вы это у своей совести. И пусть она будет вашим главным судьей и единственным свидетелем.
0: Кто же этот... самый лучший.
2: Если бы мне пришлось лечь на операционный стол, я предпочел бы, чтобы меня оперировал Борис Иванович.
1: Борис Иванович? Борис Иванович. Не знал, что он стал таким знаменитым.
2: Да какая же он знаменитость, Анна Степановна? Его имя нигде не фигурирует ни в отчетах, ни в докладах. Его никогда не показывают большому начальству, хотя эти операции он делает лучше нас всех.
1: Лучше нас всех. У меня такое ощущение, словно я присутствую на собственных похоронах. Ну, разве не я создала вашего Бориса Ивановича? Не натаскала его с позволения сказать...
2: Вы, Анна Степановна, вы его выучили, чтобы использовать ровно в тех параметрах, в которых вам удобно.
1: Ой, ну-ну.
2: Простите, ради бога, простите, я сказал глупость.
1: Чего уж, валяйте, валяйте.
2: Анна Степановна, но ведь есть же простая мудрость... Учитель, воспитай ученика, чтобы было бы потом у кого учиться. Ведь в этом движение жизни.
1: Да. Но вы стали смелым. Очень смелым, молодой коллега. Изволили прочесть, так сказать, над моим прахом пламенный монолог. Вернее, некролог.
3: Анна Степановна.
1: Да?
3: Минут через 15 можете идти.
1: Хорошо, я сейчас иду. Извините, мне надо готовиться к операции.
4: Когда Анна Степановна минуту спустя появилась в предоперационной, доктор Корзухина, много лет проработавшая с Сабуровой, с трудом удержалась от вопроса, готового сорваться с языка. Так необычно было поведение Анны Степановны. Ни о чем не спрашивая, никого не замечая, она молча опустилась на стул где-то в углу.
6: Анна Степановна, через 10 минут все будет готово. Анестезиологи доложили, у них все в порядке. Сейчас доктор Калиненко вам сообщит. Доктор Калиненко, Анна Степановна просит доложить о готовности.
7: Анна Степановна, дан вводный наркоз, сделана интубация. Температура тела больного снижена, аппаратура работает нормально.
1: Показания гемодинамики дыхания?
7: Все в норме. Минут через 10 мы можем начинать мыться.
1: Позовите мне Бориса Ивановича.
6: Сейчас мы его вызовем. Борис Иванович, срочно в предоперационную.
7: А я вам больше не нужна? Простите.
1: Кто мне сегодня ассистирует?
6: Я и доктор Калиненко.
1: Отлично.
8: Добрый день, Анна Степановна. Слушаю вас.
1: Здравствуйте, Борис Иванович.
8: Здравствуйте.
1: Вы с сегодняшним случаем знакомы?
8: Да, знаком.
1: Результаты исследований, план и тактику операции знаете?
8: Исследования знаю все.
1: Вот что, голубчик, переодевайтесь. Да побыстрей.
8: Хорошо. 3 минуты.
6: А мне что же, стало быть, не готовиться?
1: Почему? Вы мне тоже понадобитесь.
4: Недоуменно покосившись на Сабурову, Корзухина вышла вслед за Борисом Ивановичем.
1: Как же то он изволил выразиться. Парадная шумиха. Все-таки наглость какая.
9: Разве не принадлежит институту каждый час моей жизни? Каждая минута.
1: Это мне в благодарность за все. Руки, видите ли, не те, черт их подрал. Вот дурак. Ой, стоп. Кажется, нервы стали сдавать. Спокойно. Спокойно, спокойно. Значит, ты обязана делать в институте все самое трудное. Самое опасное, как тогда на фронте. Обязана. Пока не почувствуешь, что кто-то это делает лучше тебя.
9: А если в этом движении жизни? Ее продолжение, ее мудрость. Воспитай ученика, чтоб было потом у кого учиться. Совесть — единственный свидетель. Руки. Руки. Глупости. Искусство хирурга не исчезает так просто. Я им сейчас еще докажу, на что способны эти руки.
8: Анна Степановна, я готов.
9: Борис Иванович, вы представляете себе те подводные камни, на которые мы сейчас с вами можем натолкнуться?
8: Думаю, что да.
9: Помните, надо отделиться от главной артерии без малейшей ее травматизации.
8: Помню.
9: Ну что ж, голубчик, идите мыться. Когда будет все готово, скажете, я буду мыться здесь.
8: Хорошо.
9: Руки, видите ли, не те, черт их подрал.
3: Анна Степановна, все готово.
9: Сейчас.
3: Анна Степановна, почему вы не идете? Все готово.
9: Борис Иванович, не ждите меня. Начинайте оперировать. С Богом!
3: Вы не придете?
9: Нет. Я буду здесь, у телевизора.
3: Хорошо. Начинаю.
4: Сабурова включила телевизор. Впилась глазами в экран. Операция началась.

0: Прошло недели две. За это время Садовников, по-видимому, окончательно поправился. Виктория решила, наконец, устроить большой прием, который она давным-давно обдумала до мельчайших деталей. И вот сегодня Садовниковы ждут гостей. Стол уже накрыт, все приготовлено к празднеству. Виктория, элегантная, оживленная, колдует над столом, перекладывая карточки с фамилиями приглашенных от прибора к прибору. Она так увлечена своим занятием, что не замечает прихода мужа.
1: О, какое пиршество! Фламандский натюрморт! Снайдерс!
2: Я и обещала, отметим юбилей нашей свадьбы по высшему классу. Мартын, здесь посадим Сабурова в центре. Здесь ее мужа. Кстати, не забудь подарить ему спиннинг.
1: Хорошо.
2: По правую руку профессора Буторина из министерства. Сабурова это будет приятно. Ну, а академика Изборского мы посадим слева. Мартын, ну что ты делаешь? Ну, разрушишь композицию.
1: Виктория, я зверски хочу есть.
2: Потерпи немного. Гости должны прийти с минуты на минуту.
1: А ты знаешь, принцип современной живописи – свободная композиция. Это не в передней, это телефон.
2: Да? Виктор Андреевич, ждем вас. Что вы говорите? Ах, какая досада. А вы закутаете горло шарфом. Хотите, Мартын возьмет такси, заедет за вами. Жаль. Ну, выздоравливайте. Худякова ангина с температурой не приедет. Вот досадно. Надо было пригласить Зацепиных.
1: Ой, скорее бы уж приходили. Жрать хочется, страсть.
2: Ну, хочешь вчерашнюю котлету, возьми в холодильнике.
1: Нет, я лучше подожду. А, это не телефон, это в передней. Да? Спасибо. Шофер привез записку от Изборского.
3: Академика срочно вызвали на совещание. Прошу.
2: Какое еще совещание? Может быть, в такой поздний час? Странно.
1: Есть многое на свете, друг Горацио, что непонятно нашим мудрецам.
0: Мартын Николаевич подошел к проигрывателю, поставил пластинку.

0: сколько прошло времени? Час, два? У Садовниковых было ощущение, что прошла вечность. Они молча сидели друг против друга, и им казалось, что с каждой минутой словно линяет праздничное великолепие стола, элегантнейший туалет хозяйки дома и вся их благополучная, налаженная жизнь.
1: Странно. Странно все это.
2: Странно, да. Странно, что даже твой Чуриков не явился с его любовью за даром выпить и пожрать.
1: Позвоню-ка еще раз Сабуровой. Можно Анну Степановну? На даче? А когда будет? Как это завтра? Мне показалось, это был ее голос.
2: Вполне допускаю.
1: Не могли же все сразу заболеть, выехать на дачу, на совещание, как по команде.
2: Могли, Виктория, могли.
0: Садовников подошел к столу. Собрал карточки с именами гостей, по-прежнему лежащие возле приборов, бросил их в пепельницу, зажег было спичку. Спичку тут же погасила Виктория.
1: С ума сошел, что это значит?
2: А это значит, что сегодня к нам никто не придет. Ни одна собака. И гори они ясным огнем. И остались мы с тобой вдвоем, как Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна.
1: Но почему?
2: Потому что никто не хочет ссориться с Сабуровой.
1: Да объясни ты, наконец!
2: Виктория, кого ты позвала? Кого? Нужных людей, а не друзей. Тех, кто связан с Сабуровой.
1: Ну и что же?
2: Ну, у меня с Сабуровой был недавно весьма крупный разговор. Так сказать, артиллерийская дуэль. И как-то люди исхитряются обо всем мгновенно прознать. Да, воистину, у нас есть секретная часть, но нет секретов. То-то я замечаю странную трансформацию. Хожу по институту как в вакууме, как по пустому коридору.
1: Ты рассорился с Сабуровой?
2: Вдребезги.
1: Ты! Ты же разрушил то, что мы, что я с таким трудом налаживала для тебя все эти годы. Это же низость!
2: Низость? Нет, дорогая моя, это единственно достойный поступок, который я совершил за последние годы. Хотя бы уже потому, что Рощин оперировал Борис Иванович. И Сабурова имеет 3 операционных дня в неделю священных.
1: Слушаю. Тебя, Мончегорск.
2: Мончегорск? Да, слушаю. Что? Как? Когда? Когда это случилось? Что вы говорите? Ой-ой-ой. Какая беда. Да-да-да. Я слушаю вас. Большое спасибо, что позвонили. Большое. Какая глупость, а? Спасибо за такой звонок.
1: Что случилось?
2: Иван Кузьмич тяжело заболел.
1: Какой Иван Кузьмич?
2: Снегирев из Мончегорска.
1: Этот твой знакомый? А что с ним?
2: Инфаркт задней стенки. Я себе простить не могу, что не поехал к нему тогда из-за этого дурацкого телевидения.
1: Ты, Мартын, ну, возьми себя в руки. Нельзя же так. Ты же опять свалишься. Ну что же делать? Что же делать? Ты ему ничем не можешь помочь. Никто из нас не застрахован. Ах, какое несчастье. Какое несчастье. Скажи, Мартын, когда Сабуровой будут вручать золотой скальпель на заседании хирургического общества?
2: Послезавтра.
1: И ты ведь должен делать вступительный доклад, там ее путь в науке, вот это вот не отменено?
2: Да нет, это не отменено.
1: Так Так вот, это единственный способ восстановить твои отношения с Сабуровой и вообще поправить дело.
3: Виктория, как ты можешь мне об этом говорить сейчас, в такой момент?
1: Потом будет поздно. Перед тобой закроются все двери. Ты должен сейчас же поехать к Анне Степановне сейчас же.
3: Почему я должен?
4: Почему? Я что, предмет? Твоя собственность? Ты меня заправила, как перфорированную ленту в чудовищно отлично смазанную машину. Эта машина меня тащит, тащит. Я живу по твоей подсказке. Дружу по твоей подсказке. Люблю по твоей подсказке. А вот Снегирев, он бы приехал, он бы не испугался гнева начальства. Он, конечно, не смог бы говорить с нашими, с твоими друзьями о сюрреализме, о Кафке, о театре абсурда. Он бы не смог быть ничем полезным. Полезным, а? Какое гнусное слово полезным!
1: Что на меня кричишь? Чего ты от меня хочешь?
4: Виктория, я хочу очень немногого. Я хочу жить иначе. Понимаешь? Иначе. Так, как мы с тобой жили, когда только что поженились. Или когда я работал в районной Щекинской больнице. Имущество, как говорится, у нас было крест да пуговица. А насколько же мы с тобой жили лучше и чище?
1: Да ты... Ты же просто рехнулся. Реки текут вспять только во время землетрясения.
4: Ну, конечно, конечно, конечно. Мы с тобой вычеркнули из нашего словаря, как устаревшее слово, идеал. Но во имя идеала наши отцы шли на каторгу, отдавали жизнь за революцию, умирали в полях под Москвой. А теперь это слово кажется некоторым устаревшим и старомодным. Нет, оно существует и будет существовать. Черт возьми.
1: Опомнись. Опомнись, Мартын. Я же хочу тебе добра. Я принесла тебе в жертву всю себя, свою судьбу, свою карьеру. Да-да. Карьеру! Я давно могла быть представителем нашего главка за границей. Мне предлагали много раз. Лондон, Стокгольм. С моей энергией, знанием, головой. А я отказывалась. Чтобы быть рядом с тобой. Чтобы быть тебе полезной. Извини за гнусное слово.
2: Дорогая моя, к сожалению, есть благодеяния обременительные. Они как ядро на ноге каторжника.
1: Ну, все, что ты говоришь, это так. Лирика, рефлексия. Под влиянием минуты. Для того, чтобы добиться чего-то в науке, нужно занять крупное положение, ключевые позиции. Если хочешь иметь власть, чтобы люди зависели от тебя, а не ты от людей, ничего не поделаешь. Это реальность. Ты едешь к Сабуровой? Да или нет?
2: Нет. Нет и нет.
1: Тогда к ней поеду я.
2: Виктория, не делай этого! Не делай этого, Виктория!

тебе одной плету венок, цветами сыплю стежку серую. О, Русь, покойный уголок, тебя люблю, тебе и верую, гляжу в простор твоих полей, ты вся далекая и близкая, сродни мне посвист журавлей, и не чужда тропинка склизкая, цветет болотная купель, куга зовет к вечерне длительной, и по кустам звенит капель росы холодной и целительной. И хоть сгоняет твой туман поток ветров крылато дующих, но вся ты Смирна и Ливан, волхвов потайственно волхвующих. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. Салым соком ягоды на коже нежная, красивая была. На закат ты розовой похожа, и как снег лучиста и светла. Зерна глаз твоих осыпались, завяли, имя тонкое растаяло, как звук. Но остался в складках смятой шали запах меда от невинных рук. В тихий час, когда заря на крыше, как котенок, моет лапкой рот, говор кроткий о тебе я слышу в водяных поющих с ветром сот. Пусть порой мне шепчет синий вечер, что была ты песня и мечта. Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи, к светлой тайне приложил уста. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, близок сердцу желтеющий дол, отрок ветер по самые плечи заголил на березке подол, и в душе и в долине прохлада, синий сумрак, как стадо овец, за калиткою смолкшего сада прозвенит и замрет бубенец. Я еще никогда бережливо так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как ветками ива, опрокинуться в розовость вод. Хорошо бы, насток улыбаясь, мордой месяца сено жевать. Где ты, где моя тихая радость? Все любя, ничего не желать.

0: Старшина, Мишку Гольчанского убило.
1: Видел.
0: А кого еще?
1: Все. Больше никто не придет. Яковенко миной. Еще в своем окопе до атаки. Гуров и Воронин в санбате. Ну, Гуров еще, наверное, выкарабкается. У него сквозное здесь. Воронин тяжелый. И в госпиталь не повезут. У него пол живота вырвало. Так что отвоевался. Построения сегодня не будет. Строить некого. Всей роте благодарность за взятую высоту. Ну, а теперь отдых. Так что давайте завтракать, хлопцы. Вот, возьми, партизан. Кто хочет, может НЗ открыть. Хотя тут всего хватит. Буштец!
2: Что?
1: Не что, а я. Иди сюда.
0: Ну, я.
1: Ты в подвале был?
0: В каком подвале?
1: Ты мне тут наивную барышню не строй. А ну-ка, покажи свою финягу.
0: А чего ты там рассматриваешь, старшина? Да ты что? Я б его вытер. Или вон в пруду сполоснул. Видал, у них там посреди двора пруд. Лебеди там еще черные плавают. Любят паскуды черные. А там в подвале-то в этом, там что, ежели... Ну, а если бы он был и в крови, так что с того? Я ведь с атаки шел, а не с бульварчика.
2: Разговорчики!
1: В общем так, Серега. Приказ Верховного ты знаешь. Знаешь или нет?
0: Ну, знаю.
1: Не ну!
0: Так точно, товарищ старшина. За жестокое обращение с мирным населением или с военнопленными.
1: Вот именно. Знаешь, молодец. Мы с тобой славяне, Серега. И пришли сюда завоевать симпатию.
0: А я на немке жениться не собираюсь, и мне симпатии не надо.
1: Мне тоже. Детям твоим может понадобиться.
0: Так что же они-то про симпатию?
1: Мы с тобой... Не они. Я так думаю. Вопросы есть?
0: Есть. Тебе сны снятся, Дугин?
1: Я четвертый год не высыпаюсь.
0: А я четвертый год засыпать боюсь. Приказ. Ох, как напугал. Верховный в Москве. А я тут. У меня мать, отец и сестры маленькие землю парят. Невесту в концлагере сожгли. Меня от Люськи прямо от свадебного стола взяли. Нам даже горько. Не кричали. Знаешь, что мне снится, старшина? От самого Ржева. Свадьба моя. Будто мы сидим все за столом. И Люська моя в белом платье. И перед каждым стоит чарка, а в чарке вместо вина кровь. И все на меня смотрят. Ждут, когда мы с Люськой это выпьем. Тогда им не придется. И я встаю и беру эту чарку.
2: просыпаюсь.
0: Холодный пот во рту. Соленый привкус. Вопросы есть?
1: Ты мне близкий человек, Серега. Брат. Но озвереть я тебе не дам. Я сам через это прошел. Если еще хоть что-нибудь, я тебя без трибунала сам усек?
0: Усек.
1: Война скоро кончится, Серега. И надо будет жить. Понимаешь? Жить.
0: Жить?
1: Пошли.

0: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.
1: Старик Наум Евстигнеевич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал. В колхозе он давно не работает, хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку. Кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах. Живет Евстигнеевич справно, пенсия неплохая. Сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет. Сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди, катки, кадушки, туиски, бочонки. Целый склад. В кладовке 1,5 куля доброй муки. Окорок висит пуда на 1,5. В огороде яма картошки, тоже еще прошлогодней. Он скармливает ее боровом, уткам и курицам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день до темноты возится по хозяйству. Часто спускается в погреб. Сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит, думает о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город. Черти драные, тут ли сейчас не жить? За столом, обложенным учебниками, восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнеевича, учит уроки. У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца у Юрки нет, а у матери, кроме него, еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребятишек моложе Юрки. Мать хочет, чтобы Юрка кончил десятилетку. Юрка тоже хочет. Больше того, он мечтает потом поступить в институт, в медицинский. Старик берет с него 5 рублей в месяц. А варят старик себе отдельно, Юрка себе. Раз в месяц с пенсии Евстигнеевич аккуратно напивается. И после этого 3 дня лежит на печке в лёжку.
2: Ой, Господа твою душеньку, как черти копытьями толкут. Кончаюсь, Юрка!
3: Не надо напиваться.
2: Молодой шо, рассуждать про это.
1: Пауза. Юрка поскрипывает пером. Старику охота поговорить. Все малость полегче.
2: А что мне делать, если не напиваться? Должен я хоть раз в месяц отметиться?
3: Зачем?
2: Что я, не человек, что ли?
3: Рассуждение. Как при крепостном праве.
2: Чё-чё?
3: Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.
2: А ты откуда знаешь про крепостное время-то?
1: Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями. И он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит.
2: Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка 2 вершка.
3: Проходили.
2: Учителя, что ли, рассказывали?
3: Но?
2: Они-то откуда знают? Там у вас ни одного старика нету.
3: В книгах.
2: В книгах? Они случайно не знают, отчего человек с похмелья хворает?
3: Отравление организма. Сивушное масло.
2: Где масло? В водке?
3: Но.
2: Доучились.
3: Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас тебе наглядно докажу.
1: Юрка взял учебник химии, но старик обхватил голову руками.
2: Ой, господа! Опять накатило. Все, конец.
3: Ну, похмелись тогда. Ой. Чего так мучиться-то?
2: Ой.
3: Давай сбегаю.
1: Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег. Он вообще скряга отменный. Но иногда, к концу месяца, когда у Юрки кончаются продукты, старик долго косится на Юрку.
2: Все вышло?
3: Ага.
2: Я дам. А после привезешь?
3: Давай.
2: Все же охота доучиться?
3: Охота. Хирургом буду.
2: Сколько еще?
3: 8.
2: Чего?
3: Потому что в медицинском 6, а не 5, как в остальных.
2: Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет, цесталь?
3: А я на стипендию. Учатся ребята. У нас из деревни 2 так учатся.
2: Что это вас так шибко в город-то тянет?
3: Учиться. Что тянет? А хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне.
2: Что, они много шибко получают, что ли?
3: Кто? Хирурги?
2: Но.
3: Наоборот, им мало платят.
2: Так на кой же шут ты дожилась я тянуть 100 лет? Иди на шофера выучись, доработай. Они вон поскольку зашибают. И матери бы помог. Уедете, шо на руках 3?
1: Юрка молчит. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Накипает раздражение против старика.
3: Никому до этого не касается. Проживем.
2: Знамо дело. Сбили вас с толку эти мучения. Вот и мотаетесь по белу свету, как... Жили раньше без всякого учения. Ничего, Бог миловал. Без хлебушка не сидели.
3: А у вас только одно на уме. Раньше.
2: А то аэропланов понаделали. Дерьма-то.
3: А тебе больше глянется на телеге.
2: А чем плохо на телеге? Я, ежели поехал, так знаю, худо-бедно доеду. А ты вот навернешься с этого своего аэроплана, костей не соберут.
1: И так подолго они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться. Он потом целый день молчит.
2: Робить надо, вот и благодать настанет.
1: Но робить – это работать, значит, только для себя. На своей пашне, на своем огороде. Как раньше.
3: У тебя какой-то кулацкий уклон, дед.
2: Слыхали? Вставай, проклятый, заклейменный. Ты б, наверное, комиссаром у их был. Тогда ведь... Молодые были комиссарами.
3: Не проклятый, а проклятьем.
2: Ну ладно, проклятьем. Это, насчет уклона-то, смотри, не вякни где. А то придут, огород урежут. У меня там 4 лишка есть.
3: Нужно мне.
1: Частенько они возвращались к теме о Боге. Странно, но старик в Бога тоже не верит.
2: Че у вас говорят про его?
3: Про кого?
2: Про Бога-то.
3: Да ничего не говорят. Нету его.
2: А почему тогда столько людей молятся?
3: А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь.
2: Сравним. Я ругаюсь, матерюсь.
3: Все равно в Бога.
2: Да я что ли один так лаюсь? Раз его все вспоминают, стал темнее можно?
3: Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно.
1: Юрка не хочет больше разговаривать. Надо учить уроки.
2: Про кого сейчас проходишь?
3: Астрономию.
2: Это про что?
3: Космос. Куда наши космонавты летают?
2: А что они туда летают?
3: Привет.
2: Ну зачем?
3: Ну ты даешь. А что они будут, лучше на печке лежать?
2: Ну что ты привязался с этой печкой? Доживи до моих годов, тогда вякай.
3: Да я же не в обиду тебе говорю. Но спрашивать, зачем люди в космос летают, это я тебе скажу.
2: Ну ты и растолкуй. Для чего ж тебя учат, чтоб ты на стариков злился?
3: Ну, во-первых, освоение космоса это надо. Вот придет время, люди долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно поглядеть на них?
2: Они такие же, как мы?
3: К этого я точно не знаю. Может, маленько пострашней. Потому что там атмосфера не такая. Больше давит.
2: О, и шо, драться кинутся?
3: За что?
2: Ну, скажут, зачем прилетели? Непрошенный гость хуже татарина.
3: Не, не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще неизвестно, кто из нас умнее, а может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, вот дальше полетим. Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю. А их, может, миллионы, и везде живут эти существа. И мы будем летать друг к другу. Получится такое мировое человечество. Все будем одинаковые.
2: Жениться, что ли, друг на дружке будете?
3: Я говорю в смысле образования. Может быть, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся? А может, у них все уже открыто, а вот мы только первые шаги делаем. Вот ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки. Пожалуйста. Включил видеоприемник, настроился на определенную волну. Они здесь, разговаривай. Захотелось слетать к дочери, внука понянчить. Лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет, и через какое-то время икс ты уже у дочери. А внук... Ему сколько?
2: 8, однако.
3: Внук тебе почитает «Войну и мир», потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до 100, до 120 лет жить.
2: Но это уж ты приврал.
3: Почему? Уже сейчас эта проблема решается. 120 лет. Это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными, но мы возьмем их у соседей по галактике.
2: А сами-то не можете, чтоб 120?
3: Сами пока не можем. Это медленный процесс.

0: Будет такое средство.
1: Ой, средство. Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство. И то ладно. А то башка как этот... Ой, как бачок из-под самогона.
0: Не надо пить.
1: Да пошел ты! Ты вот 16 лет будешь учиться, а начнет человек помирать, что ты ему сделаешь?
0: Вырежу чего-нибудь.
1: Так если ему срок подошел помирать, что ты ему вырежешь?
0: А я на такие дремучие вопросы не отвечаю.
1: Нечего отвечать. Вот и не отвечайте.
0: Нечего? А вот эти люди...
2: Юрка сгреб кучу книг.
0: Вот этим людям тоже нечего отвечать, да? Ты хоть одну-то прочитал?
1: Да там читать нечего, вранье одно.
0: Ладно, чума раньше была?
1: Холера.
0: Ну, холера.
1: А была. У нас вот в 20...
0: А где вот она сейчас? Есть?
1: О, не приведи, Господи. Может, будет и шо?
0: В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше. Если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?
1: Взбесился бы.
0: И помер. А сейчас 40 уколов, и все. Человек живет. Туберкулез был. Неизлечим? Сейчас, пожалуйста, полгода, и человек как огурчик. А кто это все придумал? Ученые? Хм, вранье. Хотя бы уж помалкивали, если не понимаете.
1: Так, так, допустим. Собака это ладно. А вот змея укусит. И где они были, доктора-то раньше? Не было. А бабка, бывало, пошепчет и как рукой сымет. А ведь она и институтов никаких не кончала.
0: Укус был несмертельный, вот и все.
1: Несмертельный. Иди, подставь. Пусть она разок чикнет куда-нибудь.
0: Пожалуйста. А я до этого укол сделаю. И пусть кусает, сколько влезет. Я только улыбнулся.
1: Хвостунишка.
0: Да вот же они, вот книги. Люди... На себе проверяли. А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает.
1: Как это?
0: Так. Вот говорит, сейчас у меня холодеют ноги. Записывайте. Они записывали. Потом руки отнялись. Он говорит, руки отнялись.
1: Они пишут?
0: Пишут. Потом сердце стало останавливаться. Он говорит, пишите. Они плакали и писали.
2: У Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.
1: Ну?
0: И помер. И до последней минуты все рассказывал. Потому что это надо было. Для науки. А вы с этими, с вашими бабками, еще бы тысячу лет в темноте жили. Раньше было, раньше было.
2: Юрка включил радио.
0: Вот так было раньше. Где они? Их же нет здесь.
1: Кого?
0: Этих. Кто поет-то?
1: Так, это по проводам?
0: Это радиоволны. По проводам. По проводам это у нас здесь. В деревне только. Они, может, где-нибудь на Сахалине поют. Что, туда провода протянуты?
1: Провода! Я в прошлом году ездил к Ваньке. Видал, вдоль железной дороги провода висят.
0: Тебе не втолковать.
2: Юрка выключил радио.
0: Мне надо уроки учить, все.
1: Ну и учи.
0: А ты меня отрываешь.
2: Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать. Долго в избе было тихо.

0: А он есть на карточке?
1: Кто?
0: Ну, тот ученый. Помирал-то который.
1: Академик Павлов. Вот он. Смотри.
0: А, старенький уж был.
1: А он был до старости лет бодрый. И не напивался, как некоторые.
2: Юрка отнял у деда книгу.
1: И не валялся потом на печке. Не матерился. Он в городки играл. До самого последнего момента, пока не свалился. А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать. Нервная система. Это же его учение.
0: Чё?
1: Почему ты сейчас хвораешь?
0: С похмелья. Я и без Павлова знаю.
1: С похмелья-то с похмелья. Но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил. А сегодня она что? Распрямляется. А у тебя уже условный рефлекс выработался.
0: Чё-чё?
1: Как пенсия, так обязательно пол-литра. Ты уж не можешь без этого. Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс.
0: Но?
1: Получил пенсию на почте. Пошел домой.
0: Но?
1: А ноги у тебя сами поворачивают в сельмак. А ты возьми, пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди.
0: Я хуже маяться буду.
1: Раз помаешься, два, три, потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться.
2: Старик свернул цигарку, закурил.
0: Ой, Господи! Ай, аж выворачивает всего. Это ж надо так. Ой.
2: Юрка опять сел за учебники. Старик слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел с сенцы.
1: Куда это он?
2: Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам, неся в руках шмат сала в ладонь величиной.
0: Хлеб-то у тебя есть?
1: Есть. А что?
0: На, поешь с салом, а то загнешься загодя со своими академиками, пока их изучишь всех. Ешь. Там чайник в печке, и что горячий, наверное. Ну, поешь, поешь.
2: Юрка достал чайник, налил в кружку чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть.
0: Ну как, сало-то?
1: Very well. Первый сорт.
0: Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни с дур начинают ее напичкивать осенью. Получается одно сало, мяса совсем нет. Другие, наоборот, маринуют. Дескать, мясистей будет. Одно сало-то не все любят. Заколют. Ни мяса, ни сало. А ее надо так. Недельку покормить, как следует. Потом подержать впроголодь. Опять недельку покормить, потом опять помариновать. Вот оно тогда будет слоями. Слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь.
1: О, здорово! Спасибо!
0: Наелся?
1: Даже осталось. А это куда?
0: Ну, вынеси в сени на кадушку. Вечером еще поешь.
2: Юрка вынес сало в сенцы, вернулся, похлопал себя по животу.
1: Эх, теперь голова лучше будет соображать.
0: Ну вот. Ой, ой, Господи, твою душеньку. Как ляжешь, так опять подступает.
1: Дед, может, я пойду куплю четвертинку-то?
0: Ой.
2: Дед помолчал.
0: Я посплю. Ладно, пройдет и так. Потом попозже курям посыпешь. Да кровенке на ночь пару новильников дашь. Ворочки-то только закрыть не забудь.
1: Ладно. Значит так, что у нас еще осталось? География. Сейчас мы ее галопом. Поел хорошо. Уроки почти готовы. Вечером можно на лыжах покататься.

0: У его что же, родных-то никого, что ли, не было?
1: У кого?
0: Ну, у того академика-то одни студенты стояли.
1: У Павлова-то? Были, наверное. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.
0: Ну, дети-то были, поди.
1: Наверное. Завтра узнаю.
0: Были, конечно. Никого, если бы не было, родных-то немного надиктуешь. Одному-то плохо.
2: Юрка не стал возражать. Можно было сказать о студентах, но он не стал говорить.
3: Вспоминаю из детства один случай. Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо синим синё, и уже дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были дождю, рады были отдохнуть. А дядя Ермолай, бригадир, недовольно поглядывал на тучу и не спешил. Не будет никакого дождя, пронесет все с бурей. Ему охота было домолотить скирду. Но все уж собирались, и он, скрипя сердце, тоже стал собираться. До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней и поужинали, синева наползла. Но дождя, правда, не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль. Во тьме трепетно вспыхивали молнии, гремел гром, ветер рвал и носил, а дождя не было. «Самая воровская ночь», — сказал дядя Ермолай. «Ну-ка, Гришка!» — дядя Ермолай поискал глазами. Я попался ему. «Гришка с Васькой, идите на тачок, там переночуете. А то как бы в такую-то ночку не подъехал кто, да не нагреб зерна. Ночь-то самая такая». Мы с Гришкой пошли на ток. Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю. Вспыхивала и гремела со всех сторон. Прилетали редкие капли, больно били по лицу. Пахло пылью и чем-то вроде жженым, резко, горько. Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь. Когда вверху вспыхивало, все на земле, скирды, деревья, снопы в суслонах, неподвижные кони, все как будто на миг повисало в воздухе. Потом тьма проглатывала все, сверху гремела гулко уступами, как будто огромные капли срывались с горы в пропасть. Мы, наконец, заблудились, сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда светит. Опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе в синем резком свете, и все опять исчезало, и в кромешной тьме грохотали вниз огромные камни. «Давай залезем в первую попавшую скирду и заночуем», — предложил Гришка. «Давай, конечно. А утром скажем, что ночевали на тачке. Кто узнает?» Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому, поговорили малость, наказали себе проснуться пораньше и не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь. Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы, конечно, проспали. Но так как ночью хорошо промочило, наши молотить рано не поедут, мы знали. Мы пошли в дом. «Ну, караульщики?» — спросил дядя Ермолай, увидев нас. Мне показалось, что он смотрит пытливо. «Как ночевали?» Хорошо. Все там в порядке на тачке-то?
4: Все в порядке. А что?
3: Ничего. Спрашиваю. Я посылал, я и спрашиваю. А что? А сам все смотрит. Мне стало не по себе. Зерно целое?
4: Целое. У Гришки круглые, ясные глаза. Он смотрит, не мигая. А что?
3: Да вы были там? На тачке-то?
4: У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся. Хлоп-хлоп глазами. Как это были?
3: Ну да, были вы там?
4: Были. А где же мы были?
3: Эх, тут дядя Ермолай взвился. Да не были вы там, сукины вы сыны! Вы где-то под Сусловом ночевали? А говорите на тачке. Сгребу вот сейчас обоих, да носом в тачок-то, носом, как котов пакостливых. Где ночевали?
4: Вот ты чё?
3: Где ночевали?
4: На тачке. Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче.
3: Васька, где ночевали?
5: На тачке.
3: Да растудит вашу туда-сюда и в ребра. Дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился. Ты гляди, что они вытворяют, а? Не было вас на таку-то, не было. Я ж был там, ну, обормоты вы такие, обормоты. Я же следом за вами пошел туда, думаю, дошли ли они хоть. Не было вас там.
4: Это нас не смутило, что он, оказывается, был на таку. Ну и чё?
3: Чё?
4: Ну и мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже. Мы блудили.
3: Где попозже? Взвизгнул дядя Ермолай. Где попозже-то? Я там весь дождь переждал. Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там.
4: Были.
2: Дядя Ермолай ошалел. Может быть, мы в глазах его тоже на миг подпрыгнули и повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони. Отчего-то у него глаза сделались большие и удивленные.
3: Были!
4: Были.
2: Он схватил узду, мы в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый.
3: «Обормоты!» — говорил он на ходу. «Не были же, не были!» И в глаза врут стоят. «Что бы вам околеть, не доживая веку? Что бы вам жены злые попались?» «Обормоты! В глаза врут стоят, и хоть бы что!» «Ух!» — дядя Ермолай повернулся к нам. «Да ты скажи честно, испужались, может, не нашли?» «Нет, в глаза смотрят и врут, обормоты! По 5 трудодней снимаю, раз вы такие!»
2: Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам.
5: «Гришка, Васька, сознайтесь, не были на тачке? По 5 трудодней не сниму. Не были же?»
4: «Были».
2: Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас. Потом позвал с собой.
3: «Идите сюда! Идите, идите! Вот тут я от дождя прятался!»
2: Показал и посмотрел на нас с мольбой.
3: «А вы где же прятались?»
4: «А мы с той стороны».
3: «С какой?»
4: «Ну, с той».
3: «Да где же с той-то? Где с той-то?»
2: Он опять стал терять терпение.
3: «Я же шумел, вас звал! Я ее кругом все обошел, скирду-то! А молния такая резала, что тут не то, что людей, иголку на земле найдешь! Где были-то?»
4: «Тут!»
2: Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтобы опять не взвиться, опять сморщился.
3: «Ну ладно, ладно! Вы, может, боитесь, что я ругаться буду? Не буду! Только честно скажите, где ночевали? Не скину по 5 трудодней. Где ночевали?»
4: «На таку».
3: «Да где на таку-то?» Сорвался дядя Ермолай. «Где на таку-то? Где ухо, бормоты?»
2: Он заискал глазами, чем бы огреть нас.
4: мы убежали. Дядя Ермолай ушел за скирду. Опять, наверное, всплакнул. Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте Емельянов Ермолай Григорьевич. Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. Его тоже поминаю. Стою над могилой, думаю. И дума моя о нем простая. Вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею со всеми своими институтами и книжками. Например, что был в этом и в их жизни какой-то большой смысл в том именно, как они ее прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа. Работа. Работали, за детей рожали. Видел же я потом других людей. Вовсе не лодыри, нет. Но свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе. Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю, кто из нас прав, кто умнее.

0: Худой старик с колючей щетиной на лице сидел в углу станционного буфета в Майоре. Над Рижским заливом свистящими полосами проносились зимние шквалы. У берегов стоял толстый лед. Сквозь снежный дым было слышно, как грохочет прибой, налетая на крепкую ледяную закраину. Старик зашел в буфет, очевидно, погреться. Он ничего не заказывал и понуро сидел на деревянном диване, засунув руки в рукава неумело заплатанной рыбачьей куртки. Вместе со стариком пришла белая мохнатая собачка. Она сидела, прижавшись к его ноге, и дрожала. Рядом за столиком шумно пили пиво молодые люди с тугими красными затылками. Снег таял у них на шляпах. Талая вода капала в стаканы с пивом и на бутерброды с копченой колбасой. Но молодые люди спорили о футбольном матче и не обращали на это внимания. Когда один из молодых людей взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не выдержала. Она подошла к столику, встала на задние лапы и, заискивая, начала смотреть в рот молодому человеку.
1: «Пяти!» – тихо позвал старик. «Как же тебе не стыдно? Зачем ты беспокоишь людей, Пяти?»
0: Но Пяти продолжала стоять, и только передние лапы у нее все время дрожали и опускались от усталости. Когда они касались мокрого живота, собачка спохватывалась и подымала их снова. Но молодые люди не замечали ее. Они были увлечены разговором и то и дело подливали себе в стаканы холодное пиво. Снег залеплял окна, и дрожь пробегала по спине при виде людей, пьющих такую стужу совершенно ледяное пиво.
1: «Пяти!» — снова позвал старик. «А Пяти! Ступай сюда!»
0: Собачка несколько раз быстро мотнула хвостом, как бы давая понять старику, что она его слышит и извиняется, но ничего с собой поделать не может. На старика она не взглянула и даже отвела глаза совсем в другую сторону. Она как бы говорила: «Я сама знаю, что это нехорошо, но ты же не можешь купить мне такой бутерброд». «Эх, Пяти, Пяти», — шепотом сказал старик, и голос его чуть дрогнул от огорчения. Пяти снова вильнула хвостом и вскользь умоляюще посмотрела на старика. Она как бы просила его больше ее не звать и не стыдить, потому что у нее самой нехорошо на душе. И она, если бы не крайность, никогда бы, конечно, не стала просить у чужих людей. Наконец, один из молодых людей, скуластый в зеленой шляпе, заметил собаку.
2: «Просишь, стерва?» – спросил он. «А где твой хозяин?»
0: Пяти радостно вильнула хвостом, взглянула на старика и даже чуть взвизгнула.
2: «Что же это вы, гражданин?» — сказал молодой человек. «Раз собаку держите, так должны кормить, а то некультурно получается. Собака у вас милостыню выпрашивает. Нищенство у нас запрещено законом».
0: Молодые люди захохотали.
2: «Ну и отмочил Валька!» — крикнул один из них и бросил собачке кусок колбасы. «Пяти, не смей!» — крикнул старик.
0: Обветренное его лицо и тощая жилистая шея покраснели. Собачка сжалась и, опустив хвост, подошла к старику, даже не взглянув на колбасу.
1: «Не смей брать у них ни крошки!» — сказал старик.
0: Он начал судорожно рыться в карманах, достал немного серебряной и медной мелочи и пересчитывал ее на ладони, сдувая мусор, прилипший к монетам. Пальцы у него дрожали.
2: «Еще обижается», — сказал скуластый молодой человек. «Какой независимый, скажи, пожалуйста. А брось ты его, на что он тебе сдался?» — примирительно произнес один из его товарищей, наливая всем пиво.
0: Старик не проронил ни слова. Он подошел к стойке и положил несколько монет на мокрый прилавок.
1: «Один бутерброд», — сказал он хрипло.
0: Собачка стояла рядом с ним, поджав хвост. Продавщица подала старику на тарелке 2 бутерброда.
1: «Один», — сказал старик. «Берите»,
0: — тихо сказал продавщица.
1: «Я на вас не разорюсь».
0: «Пал здесь», — сказал старик. «Спасибо». Он взял бутерброды и вышел на платформу. Там никого не было. Один шквал прошел, второй подходил, но был еще далеко на горизонте. Даже слабый солнечный свет упал на белые леса за рекой Лилуп. Старик сел на скамейку, дал один бутерброд Пети, а другой завернул в серый носовой платок и спрятал в карман. Собачка судорожно ела, а старик, глядя на нее, говорил:
1: «Ах, Пети, Пети! Глупая собака!» Но собачка не слушала его. Она ела.
0: Старик смотрел на нее и вытирал рукавом глаза. Они слезились у него
1: от ветра.
0: Вот, собственно, и вся маленькая история, случившаяся на станции Майори на Рижском взморье.

Слеза. Наворачивается слеза, наворачивается, ибо жизнь тем сложна, что укорачивается. Наворачивается слеза, наворачивается. А почему язык сказать не поворачивается? Наворачивается слеза, наворачивается. Ни с обиды, ни со зла, ни от дурачества. Наворачивается слеза, наворачивается. На ресницы слегла, как горячешная. Наворачивается слеза, наворачивается. И не бойся, что слова утрачиваются. Наворачивается слеза, наворачивается. А куда твоя стезя? Там

0: Реквием. Когда наклоняется знамя над павшими в грозном бою, роняет печальное солнце слезу золотую свою. На свежем высоком кургане, у черной могильной плиты, в глубоком и скорбном молчании встают на колени цветы. А ветер, летящий над чащей, разносит над ширью земной наш залп на кургане гремящий, как клятва отчизне родной. Но снова взвивается знамя, и трубы оркестра гремят, и пушки стальными стволами вбивают снаряды в закат, и ветер, свистящий над чащей, разносит грозней, чем вчера, на запад, как буря летящий, раскат громового ура. Камень. Передо мной врагом разрушенные здания, истерзанные улицы села. Вдали пожар, кругом меня молчанье, зола и пыль. Предутренняя мгла. Томясь тоскою, гневом напоенной, такой тоски не мог я побороть. Беру в ладонь осколок закопченный, разбитой школы каменную плоть. Мы этот камень сильными руками несли на стройку радостью полны, чтоб стать смогли бесчисленные камни жилищем счастья всех людей страны. Меся бетон и плавя тонны стали, ломая тишь пустынной целины, мы много дней и лет не доедали, чтоб стали сыты люди всей страны. В жестокий зной, под ливнем и в метели трудились мы, суровые и сильны, чтоб с каждым днем все больше веселели и труд, и песня всех людей страны. В забоях шахт, на нивах и заводах у нас самих мы крали наши сны, чтоб легким был счастливый мирный отдых, чудесный отдых всех людей страны. Вот почему безмерно дорога мне летая сталь оружия бойца. Вот почему простой осколок камня нам жжет ладони, мысли и сердца. Вот почему сегодня в лихолетие у той страны, где ярких слов не счесть, все слова, какие есть на свете, сейчас слились в едином слове «месть». Танк номер 207. Пробиться к Прагерпляц рывком не удалось. Орудия, скрытые в вечернем полумраке, простреливали улицу насквозь, отрезав нам дорогу для атаки. Зальцбергерштрассе так была узка, таким огнем наполнена до края, что приказал полковник, чтоб войска на магистраль не делали броска, в ее тисках бесцельно погибая. Мы в переулках сгрудились, беда. Бессильны люди, ружья, пушки, танки. Мы раньше не знавали никогда такой бесцельной, горестной стоянки. Но вот конкор штабистов подозвал, и слово «есть» над миром прозвучало. Никто не слышал, что он им сказал, но каждый смог услышать зов сигнала. И в тот же миг огромный танк ИС на всем ходу, как смерч огня из стали, из переулка вылетев, исчез в тугой теснине мертвой магистрали. Зальцбергерштрассе узенький пролет стальной гигант закрыл широкой грудью. Войска немедля ринулись вперед. За танком встали грозные орудия, и в полчаса мы выиграли бой. Когда же стихла огненная вьюга, мы все собрались тесную толпой вокруг стального умершего друга. Мы в памятнике бронзой оживим его броню, могучие колеса. Товарищи, склонитесь перед ним. Он жил как танк, а умер как матросов. О чем говорило молчание? Ее допрашивал четвертый день подряд фашистский офицер, увешанный крестами. Ей руки за спиной выкручивал солдат. Ее хлестала плеть, ее гноили в яме, но был упрямо сжат иссохший тонкий рот, и только иногда страдания человечьи невольно выдавал руки слепой полет, глубокий тихий вздох да вздрогнувшие плечи. Угрюмый офицер сказал, что больше нет терпения у него, что это лишь начало таких жестоких мук, каких не видел свет. Но желтая, как воск, она в ответ молчала. Угрюмый офицер схватил ее ладонь, склонился, хохоча в насмешливом поклоне, и вдруг, сигару взяв, прижал ее огонь к бессильной, но тугой девической ладони. Прошло минуты две, тончайший горький смрад наполнил полутьму высокого подвала, забился в уголок растерянный солдат, но, бледная как смерть, она в ответ молчала. Прошел недолгий час, а может, много лет. Казалось, полутьма от ужаса густела, но также освещал свечи дрожащий свет на плитах кирпича распластанное тело. Он знал, что режет нож, он знал, что пламя жжет, он взял сюда огонь и острие металла, но был все так же сжат иссохший тонкий рот, выплевывая кровь. Она в ответ молчала. От пламени свечи, рябившего в глазах, плясали на стене чудовищные тени, и вдруг почуял он, что рядом ходит страх. Берет его за грудь, хватает за колени. Проклятие, что за бред? Себе не веря сам, он ринулся вперед, сломив свою усталость. Оплывшую свечу поднес к ее глазам и ясно увидал, она над ним смеялась. Не в силах отвести дрожащий свет свечи от жутких черных глаз, прожегших тьму подвала, фашистский офицер присел на кирпичи и в бешенстве дрожа проговорил устало: «Все ясно до конца. Я сам тебя убью, не скрою. Жуткий страх сейчас меня тревожит, ведь я в твоих глазах увидел смерть свою, и мнится, что она уйти с тобой не может. Но прежде чем поднять вот этот острый нож, я все-таки прошу сказать одно лишь слово. Мы давние враги, но ты меня поймешь, хотя моя мольба бессильна до смешного. Разведка донесла, что пламенная речь с далеких детских лет была твоей стихией, что словом ты могла миллионы в бой увлечь, что этим ты была известна всей России. А ныне ты молчишь, хотя и льется кровь. Прошло 4 дня, ты слова не сказала. Я бил тебя в лицо, а ты молчала вновь. Я жег твои ступни, а ты опять молчала. Я взбешен, потрясен, и я хотел бы знать, Кто выучил тебя, душой твоей владея, чудесно говорить, и так, как здесь, молчать? Скажи мне, кто же он? Скажи, скажи скорее. Негромок был ответ, был слабым взлет руки, но думал он, что гром наполнил ширь подвала, когда, открыв глаза, она ему сказала: «Большевики». Баллада об ордене. Еще не затих громыхающий бой, и нам на стрельбу отвечали стрельбой, и мины рвались, и снаряды рвались, и юнкерс таранил небесную высь. А в глиняной хате большого села, где только что наша бригада прошла, полковник седой выкликал имена героев, которым вручал ордена. И в очередь пятым по списку шестым к нему подошел лейтенант Кирбиштым. Лихой комсомолец, храбрец, острослов, кудрявый красавец, любимец бойцов. Он встал перед орденом, строен и строг, но руку поднять от волнения не мог. И молвил, взметнув непокорную прядь: «Товарищ полковник, позвольте сказать... Позвольте сказать о желании моем, что сердце мне жжет негасимым огнем. Товарищ полковник, за миг до меня был назван боец Никодим Головня. Не мог за наградой прийти Никодим. Сидит он в листе с пулеметом своим. С утра атакуют фашистов полки лесок Никодима у Ворхской реки. С утра он стреляет в окопе своем. С утра мы патроны ему подаем. С утра не сумел окровавленный враг продвинуться к лесу хотя бы на шаг. Я знаю, что к лесу не стало пути, что надо к нему не идти, а ползти. Я знаю, что смертен боец Головня, что, может, погибнет он в гуще огня. И я бы хотел, чтоб доверили мне награду страны».
1: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
2: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.
3: «1919 год.

0: бушует и ширится, разливается по всей стране, сметая все преграды на пути своем, штормовой шквал пролетарской революции. Под его сокрушающим напором рассыпалась в прах насквозь прогнившая вековая система произвола, эксплуатации и угнетения. На бескрайних просторах земли русской рождалась новая жизнь. Все становилось новым. Люди, понятия, быт, мораль. Великая партия большевиков подготовила и совершила исторический Октябрьский переворот. Великая партия большевиков отвоевала Россию у буржуазии для народа. Старый мир был уничтожен. Но старый без боя не сдается. И бой, начало которого возвестил гром пушек крейсера «Аврора», продолжается. Бой с полчищами иностранных интервентов и озверевшими белогвардейскими бандами, пытающимися в тесном кольце фронтов задушить молодую Советскую Республику. Борьба с кулаками, спекулянтами, торгашами, пытающимися уморить ее голодом. Борьба с тифом, разрухой, мелкобуржуазной анархией. Партия большевиков ведет бой за счастье трудового народа. В этом бою закаляются и крепнут, постигают трудную науку управления государством большевистские кадры. Этот бой идет повсюду. В небольшом уездном городке на Волге шторм революции бушует с не меньшей силой, чем в центре. И так же, как и во всей стране, боевыми действиями народа руководят здесь большевики. Прозрачное морозное утро. На один из фронтов гражданской войны отправляется новый отряд бойцов. Стоя на балконе с непокрытыми головами, их провожают работники уездного комитета партии. Председатель УКОМа, невысокий коренастый человек в пиджаке, в кожаных брюках, заправленных в сапоги, и делопроизводитель УКОМа, бывший матрос, которого дружески все называют «братишка». У него вместо одной ноги, потерянной в боях за революцию, деревянный протез. Председатель УКОМа обращается к бойцам с напутственной речью.
1: Дорогие товарищи бойцы! Отправляясь на фронт против белогвардейцев, вы одновременно идете в бой и против иностранных интервентов, которые вооружали Колчака, вооружают Деникина и других белогвардейцев. Так бейте, товарищи бойцы, всех врагов наших в хвост и в гриву, на каком бы языке они ни говорили. Смело в бой, товарищи, за первую в мире власть рабочих и крестьян, за власть Советов!

Перегнувшись через перила балкона, братишка машет своей бескозыркой уходящим на фронт частям. Председатель УКОМа задумчиво смотрит им вслед.

0: Председатель медленно входит в кабинет, садится за свой стол, просматривает бумаги. Кабинет председателя помещается в небольшой, давно не ремонтированной комнате старого купеческого особняка. Кроме стола председателя, покрытого красной материей, в кабинете стоят несколько стульев, железная печка-буржуйка. На стене под красным знаменем с надписью «Российская коммунистическая партия» портреты Маркса и Ленина, лозунги. И в каждой детали этой строгой обстановки чувствуется дыхание революционного шторма. Пора начинать прием. Братишка, разобравшись в массе нахлынувших людей и установив очередь, впускает посетителя.
1: Прекратите галдеж! Максимыч, входи!
0: Это пожилой крестьянин мобилизованной партии для осуществления продразверстки.
2: Здорово, товарищ председатель.
3: Здорово, друг, здорово. Ну, как дела?
2: Да ты садись, садись.
3: Как продразверстка?
2: Хорошо, в аккурат. На все 100%.
3: Ну, а мужики как?
2: Мужики за землю спасибо. А за продразверстку кулаки. Матом кровь.
3: Матом, а ты бы агитировал.
2: Да я агитировал. На языке чуть мозоли не выскочили. Я им и про революцию, я им и про фронт. Кулачье орудует.
3: Мутят.
2: Нос-то не кажет, а голос слыхать.
3: Так, а эсеры как?
2: О, этого добра хватит. Причем, видать, словом, кулацкая волость. Как бы чего ни произошло.
3: Откуда знаешь?
2: Сердцем. Чую.
3: Чего, покончим с фронтами, покончим и с продразверсткой.
2: Вот я агитировал.
3: Постой. Ты мне сейчас доклада по своей волости не давай, а сделай его упродкомиссару, а он уж по всем волостям доложит укому. Понял?
2: Да понять-то я понял. А как мне доложить комиссару?
3: Ну, в чем дело?
2: Да видишь ли, требует он от меня письменного доклада. А я человек малограмотный. Ну, как тут быть?
3: Ну, а ты-то говорил ему об этом?
2: Да говорил. А он одно ладит. Хоть песни говорить, а напиши. Отреснуть-то легче, чем написать. Ну, как тут быть?
3: Вот что, скажи ты ему от моего имени, что ты в гимназии, как он, не учился.
2: Так.
3: Да пускай поделится своей грамотой. Пусть твоих слов запишет. Может, цифры писать умеешь?
2: Цифры-то я умею.
3: Ну, вот и ладно. Вот и напиши ему цифры.
2: Так это дело другое. Я ему сейчас так циферами доклад и сделаю. Ну, прощай, товарищ.
3: Будь здоров, друг, будь здоров.
2: А ты не сомневайся. Я ему сейчас так циферами все и сделаю. Я с сердце делаю циферами.
1: Стой. Куда?
4: Без очереди. Вне всякой очереди. В конце-то концов. Я из центра.
1: Да это значение не имеет.
4: Повторяю, я из центра.
1: Документы?
4: Нельзя. Секретно, срочно. И лично только председателю, хорошо?
0: Оттесняя братишку, в кабинет входит самоуверенный человек в шляпе и в легком пальто. В руках у него пухлый портфель.
4: Безобразие. Безобразие. У вас тут черт знает, что творится. Никакой дисциплины. Неуважение к центру.
3: А в чем дело?
5: Здравствуйте.
0: Приезжий развязно протягивает председателю руку. Тот молча указывает на плакат. Рукопожатие отменяется.
4: Странно. Странные порядки.
3: Ваш мандат.
2: Что? Ах, пожалуйста. Прошу.
3: Так. Ну что же, ничего особенного. Где же эта срочность, секретность и прочее? Братишка!
1: Есть!
3: Поставить товарища в очередь.
1: Есть поставить в очередь.
2: Что?
1: Пожалуйте.
2: То есть, я полагал, что как культурная единица я встречу более радушный прием в провинции.
3: Нам нужны такие единицы, которые счета революции не предъявляют.
4: Я извиняюсь.
3: А вот постойте в очереди, это и будет извинением.
2: Не надо быть нахалом, товарищ единица. Давай.
4: Пожалуйста, но только я...
0: Братишка выпроваживает посетителя.
4: Сюда. Кто здесь вот последний сюда. В очереди?
2: Наверняка в отдел народного образования прет. К Шуйскому.
3: Наверное.
2: И сколько там чужого элементу собралось?
3: Чистить будем.
2: И начиная с Шуйского. На собраниях так соловьем заливается. А у себя на дому с дворянками, да с купчихами якшается. Баронькам ручки целует. Не наш он.
0: В дверях появляется высокий седой человек. Это старый, беззаветно преданный делу революции партиец Раевич.
6: Ну, председатель, новости из Сибири.
3: Товарищ Раевич, здорово, друг.
4: Товарищ Раевич, здорово, дорогой.
6: Товарищи, виноват. Рукопожатия отменяются.
3: Только не по отношению к тебе.
6: Спасибо, но я не желаю тебе зла.
3: А что такое?
6: Мне что-то не здоровится.
3: Может, тиф?
6: Может быть, тиф, возможно.
2: Да ну, неужели?
6: Товарищи, не во мне дело. Такой материал!
0: Раевич показывает пачку иностранных газет.
3: Откуда достал?
6: У пленных офицеров, колчаковцев. У них отобрали иностранные газеты.
2: А ну давай.
6: Кое-что я уже перевел. Так вот, я, знаете ли, вкратце.
3: Давай.
6: Нас поделили. Распределены зоны влияния. Англия должна получить в России зону влияния. Кавказскую нефть. Урал. Северный лес и контроль над Прибалтикой. Неплохо. Вот. Франция. Железо, уголь Донбасса и контроль над Крымом. Япония – Сибирь с ее золотыми приисками. По-моему, у всех губа не дура, а?
3: Да-да.
6: А что касается Америки, она уже контролирует железную дорогу в Сибири, а ее посол Фрэнсис телеграфирует государственному секретарю. Каково ваше мнение относительно того, чтобы с Россией обращаться как с Китаем?
3: Так-так.
2: В общем, получается, мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский.
6: Вот-вот.
2: Ах, шарабан мой, американка.
6: Вот. Ух. А для оправдания своей интервенции следующий бред. Имеются, мол, факты, что по улицам советских городов бродят выпущенные на свободу сумасшедшие, которые вырывают падаль у собак. Так. Что большевики рубят топорами иностранцев. Что большевики объявили неделю любви, насильно загоняют женщин в казармы на потребу артиллерийских полков.
2: Не может этого быть.
6: Не может быть? А, смотрите, вот.

0: России. Но советских людей убивать, захватывать их земли, вооружать их врагов, блокировать их порты, топить их корабли, организовать крестовый поход. Кончается это, с позволения сказать, суждение, словом «трах». То есть залп, залп, расстрел советских людей.
1: Ох, гады!
2: Эх, ругаться я умею, а вот сейчас теряюсь.
0: Это как же понять?
2: Не нахожу подходящего слова. Культуры не хватает.
0: И не найдешь. Беден человеческий язык.
2: Жаль, жаль.
3: Неожиданно Раевич пошатнулся. Братишка поддерживает его.
2: Товарищ Раевич.
1: Что такое?
2: Присядь. Что садись.
0: Ничего, ничего. Ничего. Да. Так вот, обо всех этих материалах мне необходимо информировать нашу партийную организацию.
1: Очень хорошо.
0: И желательно завтра. Послезавтра, пожалуй, будет поздно.
1: Сляжешь?
0: Возможно.
1: А может, вместо тебя другой кто-нибудь сделает это?
0: А зачем? Замена-то не избавит меня от тифа, если уж он во мне. Ну, будьте здоровы.
1: Будь здоров.
0: Руки не подаю, нет. А потом, знаете, какая штука? У меня, политического эмигранта, острее получится. Так сказать, личные счеты с Европой. Ну, будьте здоровы. До свидания.
4: Эх, вот таких бы нам побольше интеллигентов.
5: Будут. Будут. Теперь для нас ворота открыты. Ну, кто там ко мне на очереди? Давай следующего.
4: Есть дать следующего. Следующий. Давай.
3: Поздно ночью председатель УКОМа закончил прием последнего посетителя. А на другой день в его кабинете собираются на заседание руководящие работники уезда. Председатель и братишка перебирают бумаги, готовят материалы к заседанию. Тут же находится член УКОМа, молодой рабочий Попов. После тяжелого ранения на фронте в боях с белогвардейцами он вернулся в свой родной город. Но и здесь он чувствует себя как на фронте. Входят другие члены УКОМа, лектор, редактор местной газеты, женщина лет 30, одетая в мужской костюм военного образца.
6: Мы не опоздали?
7: Нет, не опоздали. И военкома еще нет.
6: Здравствуй, товарищ Васильевич.
8: Здорово, товарищ редактор.
6: Попов, опять зубы болят,
8: не
6: да?
8: Не говори.
6: Здравствуй, да, братишка.
7: Здорово, сестра.
3: К раскаленной печке буржуйки подсаживается редактор. На нее неодобрительно посматривает лектор, тощий, желчный человек. На его маленьком сморщенном лице топорщится остренькая бородка и поблескивает пенсне.
9: Эх, товарищи, туго нам приходится. Туго?
8: Что туго? Что туго, товарищ лектор?
9: В кольце мы, или вернее в петле. Вот-вот и захлестнет.
10: Вот еще этот лектор.
9: А главное, и отступать-то уж некуда. От всей России подумать только. От одной шестой мира остался клочок. 9 губерний. Островок революции, среди моря контрреволюции. К тому же и армия у нас.
8: Что армия?
9: Я говорю, молодая. Командиров не хватает. Бывший взводный, а то и рядовой, да подчас просто штатской, командуют частями.
11: Паникуешь, товарищ лектор, паникуешь.
9: Трезвое рассуждение, товарищ Попов, ничего общего с паникой не имеет.
6: Будь у меня такие трезвые мысли, я бы из партии вышла.
9: Хо.
6: А что касается вот этого самого клочка, островка революции, как вы говорите, так это и есть тот самый трамплин, та материальная база, с которой не сегодня и завтра мы сами перейдем в наступление.
8: Правильно, правильно, правильно.
6: Была бы только революционная воля.
9: Да но с одной волей, без достаточного вооружения. Это же наивно.
7: И вооружение будет.
9: А где его взять?
7: У врага. У Беляков. Да как было в Царицыне у нас. На весь укрепленный район всего-навсего было 32 пушки. Чуть ли не по одной пушке на батарее. Беляки об этом узнали?

0: решили, сосредоточив силы, сделать прорыв в определенном месте. А разведка нам наша об этом донесла. В это время в Царицыне как раз был товарищ Сталин. По его приказу свезли мы на угрожаемый участок ночью тайно все пушки до единой. И когда чуть свет беляки с ревом бросились в атаку, их встретили таким огнем, что у них цикорий посыпался. Ой, пардон, ну, вроде как поперхнулись. Да еще наши печки на колесах врезались в них. И пошли строчить, и пошли. Такой получился водоворот, что командующий их потом с горя о стенку головой бился. Я его чуть-чуть стену не прошиб. Да. Да. Вот тут мы и раздобыли оружие. Чтоб ты знал.
1: Слышь, братишка, а кто Колчака от Бугульмы попер?
0: Растолкуй его.
1: Ты забыл, лектор?
2: Ну и что из того? Ну тут отогнали. А на Петроград наступают. А на юге прогнали французов и греков. Так появились немцы, Краснов. Избавились от них. Так появился Деникин. Так на севере, так и на юге. Всюду. И получается гидра контрреволюции.
3: О, гидра.
2: Эх, товарищи, вы не учитываете соотношение сил. Интервенция. 14 государств.
4: Да что ты скулишь?
1: Да брось.
4: Да ну что?
1: И так зуб болит. Заладил соотношение сил. А ты забыл, что у них там, у буржуев за границей, рабочие создают комитеты действия, руки прочь от России. Это тебе что, игрушки?
2: Улита едет, когда-то будет.
0: А я тебе на другом примере укажу, товарищ лектор, насчет соотношения сил. Плавал я юнгой на шхуне и помню первый шторм. Море как взбесилось. Ну, пена исходит, в снастях вой, визг. А как глянешь вокруг, так сердце и замрет. Судно, как щепочка, а за ним с ревом, сталями, как звери несутся волны. Такое соотношение сил, что дух захватывает. Но вот на палубе появился шкипер. Спокойно поглядел вдаль, потом на небо, понюхал воздух, постоял и спокойно пошел. И сразу у меня от сердца отлегло.
2: Ну а к чему это ты?
0: А вот к чему. В прошлом году я был на 4-м съезде Советов, когда вопрос решался о Брестском мире, когда шторм бушевал вовсю.
2: Он и теперь бушует.
0: Тогда на мостике, на трибуне появился шкипер революции Ленин. Глаза прищурены, с хитринкой. Все видит. И такая спокойная, умная усмешка. Сразу у меня от сердца отлегло.
3: Это не спокойствие. Это прозорливость. Это гений. Ленин.
1: Да. Ну, товарищ лектор, надеюсь, ты свои трезвые рассуждения не распространяешь в массах, а?
2: Я еще не выжил из ума.
1: Это со страху бывает.
2: Ну, знаешь.
1: Бывает, именно.
5: В комнату входит заведующий здравотделом Загорецкой и военком. Загорецкой садится в стороне, держится подчеркнуто официально. Военком, пожилой человек, всем своим обликом напоминает кадрового рабочего.
6: Здорово, товарищи!
1: Здорово, товарищ военком!
6: А председатель совета где?
1: В совете председательствует.
6: Так что мы?
1: Нет, ждать не будем. Делов очень много. Давайте, пожалуй, начнем.
6: Угу. Так. А товарищ Раевич где?
1: Товарищ Раевич в тифу лежит.
6: Ну, так. Раевич в тифу. Эх, нехорошо.
3: Будем надеяться, что выживет.
6: Боюсь, как бы тиф в казармы не забрался.
1: Ну вот с тифа и начнем. К порядку, товарищи, к порядку.
7: На повестке дня у нас сегодня следующие вопросы. Так, борьба с тифом, жилищный вопрос, борьба с бандитизмом, борьба с диверсантами, борьба с саботажем. Неделя по топливу, неделя по транспорту, отчет у продкома, о церковном браке, ну и текущие дела. Добавление к повестке дня имеется?
8: Нет,
7: ну,
8: да, конечно, большая. Много.
3: Конечно, достаточно.
7: Итак, по вопросу о тифе, слово принадлежит заведующему здравотделом товарищу Загорецкому. Братишка, пиши протокол.
9: Товарищи, я, к сожалению, был поздно очень информирован в отношении доклада. И я потому не успел собрать всех сведений, материалов и цифр, статистики заболеваемости, так сказать, кривой.
7: Какой это кривой?
9: Ну как, какой? Кривой линии, которая научно показывает регресс и прогресс заболеваемости. Товарищи, дайте мне время, и я со своими спецами, я соберу все эти сведения.
7: А сколько же времени займет у вас эта кривая?
9: Ну, я не знаю, минимум неделю.
7: Что?
3: Неделю.
9: А что?
7: Ну, желает кто-нибудь высказаться по этому поводу?
1: Да тут...
9: Пожалуйста, товарищи.
7: Нет? Ну, тогда я скажу. Еще неделю тому назад мною было предложено товарищу Загорецкому дать отчет о своей работе по борьбе с тифом.
9: Да,
7: и что же, ни черта он не сделал. А когда зараза пошла по городу, когда всякий дурак видит, что кривая поднялась куда ей не следует, тогда некогда научными регрессами заниматься, а надо дело делать.
9: Да, но позвольте, товарищи.
3: Скажите, здесь каждый час дорог, ибо в этот час может заразиться человек. А жертвы, когда их не требует революция, полезны только контрреволюции.
9: Да.
3: Я предлагаю начать сейчас же решительную борьбу.
9: Поддерживаю, потому что я очень беспокоюсь о казармах, товарищ.
7: Кому слово?
2: Мне. Когда шторм надвигается, то заранее снасти крепят. Тот не моряк, а дурак, кто этого не знает. А ты чего делаешь? На извозчике... раскатываешь, за галстук от медицинского спирту заливаешь, сам по кривой ходишь.
9: Товарищ председатель, я протестую. Безобразие, безобразие.
7: Порядку.
9: Это безобразие. Что это такое? Понимаете?
7: Я сказал к порядку. Я предлагаю назначить комиссию по борьбе с тифом из трех лиц в составе военкома, того же заведующего здравотделом, ну и председателя совнархоза. Это чтобы там к топливу и к другим материалам поближе.
1: Правильно.
7: Возражений не имеете?
10: Нет,
1: нет,
10: не возражаю.
7: Председателем тройки предлагаю назначить военкома.
2: Почему?
7: И ты, товарищ военком, не стесняйся с Загорецким. И если что, прямо по-военному.
2: Ясно.
3: Правильно.
7: Так, ну и так вопрос о тройке решен. Принимается?
9: Товарищи, тогда я прошу комиссию энергичнее помогать во всех наших требованиях относительно топлива, белья, питания.
2: Слушай, только не для личного потребления.
9: Слушайте, товарищ, ну что же это такое? Понимаете ли, вы выслушиваете все время, оскорбляете все время. Безобразие, безобразие.
7: Можете идти, товарищ Загорецкий.
9: Все время, понимаете, какой безобразие.
7: Переходим к следующему вопросу, к жилищному. Слово имеет товарищ Попов.
1: Товарищи, для ремонта нашего железнодорожного узла из Пензы к нам откомандировали 385 человек рабочих.
3: Ух ты!
1: Так? Ну да, только живут, товарищи, они в вагонах. Теснота, давка, там такое. Так вот необходимо помещение.
7: Да.
1: Минимум на 300 человек. От этого и производительность труда повысится.
7: Совершенно верно.
1: Вот, собственно, и все, что я хотел сказать.
7: Кому слово?
2: Я не вижу выхода из жилищного тупика. Пока мы не покончим с фронтом, не уменьшим армию, не разовьем наше строительство...
1: Ежели ждать мирного строительства, так народ в вагонах перемрет. Да и тиф поможет, он тесноту любит.
9: Я тоже считаю, что помещение необходимо.
6: Но где его взять?
2: Вот именно.
6: У жилотдела помещений нет.
7: Должно быть, они же ведут.
10: Но сейчас отдел даже не
2: делал. Да откуда?
11: В чем дело?
6: Товарищи,
11: в чем дело?
6: Не кипятитесь. Просите слова.
7: Я согласен с товарищем Попом, что помещение должно быть. И будет. Речь идет не о постройке нового дома, а об уплотнении или даже выселении кого-нибудь. Так что давайте, товарищи, подумаем как следует.
2: Есть.
7: Ну, говори.
2: Отдел народного образования. Ой. Учит, не учит, а средства да проедает. Пускай Шуйский уплотняет.
7: Нет,
3: что? Народное образование.
7: Нельзя, товарищи. Ну что ж, никто не надумал. Черт, остаются, значит, у нас церкви, ну? Синагога и мечеть. Ну? Столько помещений, а нельзя.
3: Ну,
7: нельзя.
2: Есть! Глупость какая-нибудь. Ох, жаль, драться нельзя. Ох, я б тебе и в ухо бы двинул.
7: Ну, говори, в чем дело, говори.
2: Девичий монастырь. Да нельзя этого делать.
6: Товарищи, а помещение?
7: Какое?
6: Да келье, ну где монашки живут, понимаете? Помещение на 500 человек.
7: Кто тебе сказал-то?
2: Ты у доброй монашки узнал.
7: Так что ж тут голову ломать, а? Взяли, а монашек переселим по частным домам.
2: Да нельзя этого делать, товарищи, нельзя.
3: Можно.
7: Так, ну а ты, военком, что скажешь?
6: Я еще не надумал.
7: Ах, не надумал? А я думаю, не только можно, но и должно.
2: Вот этого не ожидал. Председателю организации полагается быть благоразумнее и тактичнее. И не делать политических ошибок. А у верующих это может вызвать большое возмущение.
6: Монастырь — это не церковь. Монастырь — это...
12: Вот это самое.
7: Порядок, товарищи. Да ведь рабочие запляшут от радости, когда узнают о нашем решении.
2: Вот что это вы? И называется потакать инстинктом.
3: Меньшевики перед октябрем тоже говорили, что мы потакаем инстинктам. Однако вы теперь не меньшевик. Ну, а что же, по-вашему, делать? Заставить рабочих мерзнуть? Теорией заниматься?
2: Другие средства изыскать.
7: Ждать окончания войны? Чепуху городите, товарищ лектор, чепуху! Я голосую. Кто за то, чтобы монастырь превратить в первоклассное помещение для рабочих, тех прошу поднять руку. Братишка, да куда ты поднимаешь? Ты же ведь не член комитета. Оставь. Так, ну кто против?
2: Я.
7: Так.
6: Я.
7: Ты? А ты, военком, почему?
6: Товарищи, а кулачье, эсеры, пустят слух, что монастыри грабят, монашек насилуют.
2: Вот. Знаю я деревню.
7: Вот. Подождите. Так ведь мы же на деле им докажем другое.
6: Что мы с тобой можем им доказать?
7: Федор,
3: товарищи, три за, два против. Голосование кончено. Да, да.
2: Нет, позвольте, не кончено. Вы разрешите?
7: Пожалуйста.
2: Совет. Срочно. Совет? Симушкин, вот в чем дело, голубчик. Идет голосование насчет переселения рабочих из вагонов, о которых тебе известно, в девичий монастырь. Да. Так вот, твое мнение. А? Ага. Передаю трубку председателю. Пожалуйста.
7: Слушаю. Ну? Ну? Да. Балда. Не столько за общее дело, сколько за пост. Свой боится.
1: Ответственности боится.
2: Три за, три против. Голосование окончено.
6: Что? Окончено? Нет, не окончено. Алло. 5:44. Да. Жена, давай мужа. Что, да, знаю, что болен, но дело, понимаешь, дело такое срочное и важное.
2: Товарищ председатель, прекратите это варварство. Человек подожди. В тифу.
6: Ну скажи, подожди. Товарищ Раевич, здорово, товарищ Раевич. Ну как ты поживаешь, товарищ? Я передаю трубку председателю. На. Трубку.
7: Товарищ Раевич, здорово, друг. Ты извини, голубчик. Да тут у нас идет вопрос относительно переселения рабочих в женский монастырь. Ну да, ну там тиф и всякое такое-то. Так вот, как твое мнение? А? Ага, хорошо, подумай. Подумай.
0: Сначала подумает, потом пожует, потом только скажет: ах, и мировой же старик.
10: Да постой.
0: Что?
7: Что? Взять с потрохами? Правильно, дорогой мой! Правильно, жму руку! Правильно!
2: Демагогия!
0: Эх, вот таких бы нам интеллигентов побольше! И на теории, и на практике не сдрефют! Даша взяла!
7: Товарищ Попов!
1: Да.
7: Завтра монастырь переходит в руки рабочих.
1: Есть.
3: Пишу статью. Превращение монастырей в рабочие дворцы. Ой, братцы мои, а мне еще предстоит попугать Англию, разругать Америку, разгромить Деникина. Ой, братцы мои.
1: Ничего, ты у нас сестричка трехжильная, выдержишь.
7: Порядок, товарищ, порядок. Нет, конечно. Переходим к вопросу о бандитизме. Слово для доклада имя...
5: Неожиданно в кабинет вбегает вихрастый парнишка, комсомолец.
11: Товарищ председатель! Товарищ председатель, бегите скорее наверх! Матери там пришли!
7: А что случилось?
11: Как что случилось? Там ведь Филипп-то агитировал, чтоб все комсомольцы от 13 лет завтра ушли на фронт!
3: Что ты?
1: Как?
11: Ну-ка, вот уж резолюцию вот составили, вот!
3: Ну-ка, прочитай!
11: Резолюции! Товарищи комсомольцы! Мы юные коммунистические орлы пролетарской революции! Мы не дети буржуазных пород, не бурчаки. Нам не нужны папеньки и маменьки. Это буржуазный предрассудок. На красной доске история наши имена запишет железными буквами, с винтовкой в руках, с красным знаменем, на красном коне. Мы пойдем, товарищи, на Колчака, Деникина и всех прочих. Все на фронт!
7: Товарищ председатель, скорее идите, там матери плачут!
1: Пойдемте, товарищи. Пойдем, пошли.
7: Надо идти.
1: Надо разобраться.
7: Пошли.
12: Надо необходимо идти.
5: Не успевал председатель УКОМа покончить с одним делом, как надвигались другие. В первую очередь надо было остановить обрушившуюся на уезд небывалую эпидемию сыпного тифа. И хотя заведующий здравотделом Загорецкой был арестован органами ЧК за халатность и пьянство, роковые последствия его разгильдяйства сказывались на каждом шагу. Тиф уносил все новые и новые жертвы. Тревожило председатель уездного комитета и положение в воинских частях, стоящих в городе, где действовали пока еще не обнаруженные враги, распространяя среди бойцов нездоровые контрреволюционные настроения. Сейчас пост заболевшего военкома занимает военрук, старый кадровый офицер, бывший полковник царской армии. Кабинет военрука. Два стола. За одним секретарь, склонившийся над бумагами. За другим военрук, перед которым на вытяжку стоит командир. Военрук чисто выбрит, подтянут, строг.
13: Да вас за это арестовать мало. У вас в уланских казармах грязь. Свалочное место! Черт знает, что такое! Никакой дисциплины! Какой же вы командир после этого? Вы не командир, а тряпка! Вам известен приказ чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом?
14: Известен, но...
13: Никаких «но»! Приказ должен быть выполнен в точности!
14: Мне одному не по силам, не на кого опереться! Вся ячейка свалилась с ног, больна.
13: А политком?
14: Тоже слег. Дисциплина падает, потому что мне, беспартийному, да еще бывшему офицеру, нет доверия.
13: Нет доверия? Ах, нет доверия! Почему же мне, военруку, беспартийному, тоже бывшему офицеру, да еще бывшему полковнику царской армии, доверяет временно? Пост военкома до выздоровления последнего. Почему, я вас спрашиваю?
14: Не знаю.
5: Секретарь, привлеченный разговором, оторвался от работы.
15: Не знаю. А я знаю. Потому что товарищ военрук, он хоть и беспартийный, но наш.
13: Совершенно верно. Искренность нужна. Искренность.
14: Я вполне искренен.
13: Но прекратим этот разговор. Все равно... Нового политкома мы вам не дадим. Отрывать на временное политкомство от ответственной работы члена партии нет смысла. тому же нужна санкция губ военкома. А к тому времени политком может выздороветь.
10: А если он умрет?
13: Тогда другой разговор будет. Чтоб в казармах чистота была. Даже окна вымыть.
15: Товарищ военрук, бегу в ячейку. Немножко задержался.
13: Ну не задерживайтесь, ступайте.
15: Слушаюсь.
5: Секретарь выходит. Опасливо покосившись на дверь, командир и военрук наклоняются друг к другу.
13: Ну что у вас, Леонид Викентич?
10: Господин полковник?
13: Покороче.
10: Слушаюсь. В уланских казармах красноармейцы бунтуют.
13: Чем же вы их разожгли?
10: Тем, что Колчак, получив подкрепление, вместе с частями интервентов вновь перешел в наступление. И что большевики, не имея сил к сопротивлению, перед своим бегством нарочно распространяют на всех тифозную заразу, чтобы оставить ее белым.
13: Так, отлично. Скажите, какое к вам отношение?
10: Хорошее. Нет, я осторожен. Но когда нужно будет выступить, твердо возьму ребят в свои руки. Беда только в том, что часть из них уже рвется из казарм.
13: На-на-на. Надо будет поудержать их пыл. На некоторое время во что бы то ни стало.
10: Постараюсь.
13: Леонид Викентьевич, Деникин наступает. Наша задача во что бы то ни стало заварить кашу у красных в тылу.
10: Понятно.
13: Тиф — наш верный союзник. Полк, сформированный красными на помощь Южному фронту, не дошел до места назначения. Почти поголовно слег.
10: Замечательно.
13: Короче говоря, на днях выступаем. Слушаюсь.
5: Секретарь возвращается. Командир вытягивается перед военруком.
13: Чтоб чистота была! Чтобы стекла блестели, как зеркало! Понятно?
10: Понятно!
13: Ну, ступайте.
10: Слушаюсь.
15: Черт возьми, бумажку потерял. Подкрутили?
13: Шелковым стал.
15: Вам бы в партии быть, товарищ военрук.
13: Нет, не согласен, товарищ Петя. Не согласен. Так лучше. Могу быть в курсе беспартийных мыслей. С коммунистами так не откровенничают.
15: Вот настоящее у вас классовое чутье.
13: Да.
5: В кабинет входит сотрудница военкомата.
12: Вот, подпишите, пожалуйста.
13: Что это такое?
12: Как что?
13: Что это я вас спрашиваю? Я вам 20 раз говорил. Надо подавать все бумаги сразу на подпись. В определенное время, кроме срочных.
12: Я ж думала, что это срочно.
13: Думали. Индюки только думают. Я просто изумляюсь. Вы гимназию окончили, а в простых вещах не можете разобраться. Вот, товарищ Петя, работай с такими. Малограмотная работница вас за пояс заткнет.
5: Найдя нужную ему бумагу, секретарь вновь уходит из кабинета. В этот момент сотрудница быстро передает записку военруку и уходит. Военрук внимательно прочитывает ее и тут же, порвав на мелкие куски, бросает в корзину.
13: Господи, наконец-то! Господи, свершится наконец-то! Товарищ Параша.
16: Здесь я.
13: Попросите ко мне Фокина.
16: Фокина?
13: Да-да. Завхоза Ибрагимова ко мне. Завхоза Ибрагимова. Что у вас, уши заложило? Ну да, завхоза Ибрагимова ко мне.
5: Входит Фокин, старый военный чиновник. Услужливо склонившись, он подходит к столу.
13: В субботу? Господи!
17: Почему в субботу? потому что в этот день у них субботник. У коммунистического отряда в руках вместо винтовок будут лопаты и метлы.
18: Так, так, так, так.
17: Ну, военных коммунистов я почти всех уже до этого переарестовал. Ну,
18: хорошо.
17: Сообщите по инстанциям.
18: Слушаюсь.
17: Фокин, Фокин, да. Только никаких тайных собраний без моего ведома.
18: Не-не-не-не.
17: Ясно?
18: Да-да-да.
17: Ну, с товарищеским приветом.
18: Как?
17: Ну, с Богом! С Богом!
18: Да-да-да-да-да.
17: Вступайте.
18: Господи!
5: Перекрестившись, Фокин уходит. В дверях кабинета он сталкивается с завхозом Ибрагимовым.
19: Ибрагимов здесь.
17: Так. Что вы сделали с вшивым бельем?
19: Раздавал шурум-бурум. А они все распродавал задешево.
17: Много?
19: Много. Хватит, чтобы зараза по всем районам проехала.
17: Так вот что. Раздачу вшивого белья прекратить.
19: Почему?
17: Выступаем.
19: Когда?
17: В субботу.
19: Аллах!
17: Понял?
19: Понял. Понял. Понял. Понял.
17: Ступай, ступай, ну.
19: Резать будем. Кровь пить будем. Ибрагимов богач был. Ибрагимов губернатору руку жмал. Ибрагимов опять будет Ибрагимов.
17: Будешь, будешь, ну. Ступай, ступай. Молчу, тише, молчу, тише, молчу, тише. Молчу. Тише.
19: Молчу, как неживая рыба. Молчу.
17: Вот, вот, вот, вот.
19: Сволочь!
17: Тише, тише!
19: Молчу.
17: Черт!
19: Молчу!
17: Тише!
19: Неживая рыба. Иду. Иду.
17: Такс, такс, такс, такс. Ну, товарищ Параша.
16: Здесь я.
17: Можете здесь убрать. Я ухожу. Через час вернусь. На. До свидания, товарищ Параша.
16: До свидания. Ушел.
5: Параша подбегает к зверям канцелярии, прислушивается.
16: Тоже ушли.
5: Параша начинает уборку, внимательно осматривает стол военрука, затем роется в корзинке для бумаг, вытряхивает клочки, порванные военруком записки, и бережно заворачивает их в фартук.
16: Что мелко рвется, то секретно. Ничего. ЧК все разберет.
5: И уездная чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией разобралась. Все яснее и яснее становилась картина контрреволюционного заговора. Кабинет председателя ЧК. Сидя за письменным столом, председатель ЧК тщательно склеивает кусочки разорванной военруком записки.
20: Так. В субботу. Молодец, Параша. Умница.
21: Комендатуру. Чистякова к телефону. Чистяков?
20: Слушай. С 7 вечера усилить караулы. Без пропусков немедленно арестовывать, а с пропусками всех, кто бы то ни был, направлять в проверочный стол ЧК. Да. Пока все. Действуй.
21: Белов! Давай сюда арестованную!
5: Готовясь к допросу, председатель ЧК вынимает из ящика стола револьвер, внимательно осматривает его и кладет на стол. Красноармеец вводит арестованную и уходит. Арестованная неуклюжая толстая женщина. Лицо ее почти все закрыто платком, из-под которого выглядывают хитрые бегающие глаза.
22: Товарищ председатель, что же это меня взяли? Смотрите, приходят, понимаете, забирают меня. Я ж ни в чем не повинная. Тоже ошибка ж получилась. Вы же обознались, ну.
20: А вот сейчас мы проверим, узнаем.
4: И если это ошибка, то немедленно вас освободим.
22: Ой, ослабоните меня, пожалуйста. Я ж ни в чем не повинна. От того, что меня зарестовал. От того накажите.
4: Хорошо.
22: Понимаете, приходят, забирают меня. Даже ж неудобно мне перед соседями. Некрасиво ж получается. Самогоном не торгую. Живу себе прилично, благородно.
4: Прежде давайте познакомимся.
22: Ага. Пожалуйста.
4: Так, фамилия, имя, отчество.
22: Так это же документы же у вас, там же все прописано в документах.
4: Ну, вот здесь их два. А? Который ваш?
22: Вот это... Чтоб, не-не-не, что у правой, то мой.
4: Вот
22: то.
4: Этот вот. Ага. А это чей?
22: То это я по дороге нашла бумажечку. Иду, понимаете, вижу, бумажка валяется. Ну, документ вижу. Хотела в милицию хотела отнести. Так не успела, меня зарестовали, понимаете. А мне так жалко женщину, что потеряла. Так не успела,
4: понятно.
22: Как меня зарестовали.
4: Понятно, понятно. Так как вас звать-то?
22: Так я же... Говорю, о документе же все как есть сказано, как меня звать, так что...
4: Я что-то не разберу. А? Настасья Петровна...
22: А, Настасья Петровна, я...
4: Фамилия?
22: Что говорите?
4: Я спрашиваю фамилия.
22: А. Горло у меня болит. Уже который день солома у хлебе попала, меня в глотку застряла. Читайте, там все как есть прописано.
4: Так... Настасья Петровна Солодубова.
22: Солодубова, я
4: Солодубова. Ой, нет, ошибся. Сологубова.
22: Так и я же говорю, Сологубова.
4: А сказала Солодубова?
22: Так это ж... А я ж за вами повторяла. Как вы говорите, так я говорю. Я ж себе не позволю против вас говорить, правда?
4: Ну. Да. Какой губернии?
22: Ой, мама родная. Вот это губерния. Ой, Херсонская губерния.
4: Херсонская. Ага. Далеко, однако, забрались-то. С Днепра на Волгу? Что, у Деникина места не хватило? Там бы себе и спекулировали на здоровье.
22: Да не нравится мне в Деникина. Бандюга такой вот этот Деникин. Там нас грабить, отымают у нас и все. Вас лучше, знаете, спокойнее, да, вас приличнее.
4: Да как же спокойнее? Вот видите, арестованы.
22: Так... Тоже ошибка ж получилась. Ну, как вы разберете, в чем дело, что я не повинна. И вы же меня выпустите, правда? Но тоже и наша, как вот это называется, крестьянская рабочая власть. Знаете, как мы вас дожидались, а? А я так больше всех аж горела вся, пока вы не пришли. Ей-богу.
4: Возраст?
22: Что говорите?
4: Я спрашиваю возраст.
22: Это значит, сколько мне годов, да?
4: Ну, сколько годов?
22: Да что там считать? 40-45, какая же теперь разница, ей-богу.
4: Крестьянка?
22: Да уже же не дворянка, знаете.
4: А написано мещанка.
22: А? Родная. Вот это, знаете... А, так то, как я у деревни жила, я была крестьянка. Как у город переехала, я заделалась мещанка.
4: Понятно. Да. Чем занимаетесь?
22: Вот это... Да, знаете... Торгую, меняюсь.
4: Торгуете?
22: Я больше меняюсь. Вот, смотрите, сменяла в артистке гуся на платье, та граммофон. Так, смотрите, платье все как есть, разлазится уже. Граммофон не поет. Так меня все обжуливают, это обманывают. Кошмарная жизнь,
4: да,
22: получается.
4: Тяжело. Да, ну вот вы сказали, торгуете. А чем торгуете?
22: Да, чем попало, всяким барахлом.
4: А где достаете это барахло?
22: Да в одних, знаете, беру, другим продаю.
4: У кого берете?
22: Да город же большой, разве же всех запомнишь,
4: да,
22: кого берешь.
4: Да, всех запомнить трудно. Ну, хорошо. Назовите кого-нибудь одного по фамилии.
22: Вот это, как же я вам фамилию скажу? Как мне своя фамилия у голове уже не держится? Ну, время ж какое кошмарное, знаете. Голова ж кровом идете, да, все.
4: Родные живы?
22: Нет. Все у меня повмирали, и папаша, и мамаша. Братья у меня на войне убитые, одна я сирота. Живу как гвоздь, все меня забежают. Вот каждый может пройти меня, понимаете? Вот чего меня сейчас зарестовали? Что я вам и сделала такого? Живу прилично, благородно, самогоном не торгую. Приходят, понимаете, забирают. Что вы говорите?
4: Где вы живете?
6: Да где все люди живут? На земле-то и у хати живут.
20: У кого живете?
6: А кто его знает? Теперь знаете, как дома стоять без хозяев.
20: Назовите улицу.
6: Да чудно по-новому не могу говорить, как это
20: вижу. Ну, а если я назову по-старому и поведем по улице, узнаете дом?
6: А чего вы хотите от меня? Ну, чего вы прицепились на мне? Что я вам и сделала, мама родная? Приходит, понимаете?
20: Ну, хорошо, хорошо, успокойтесь. Ой, успокойтесь. Боже, последний вопрос и отпущу.
6: Ну, говорите, чего вам?
20: Где достаешь заразное белье и обмундирование?
6: Какое белье? Какое мундирование? Люди себя снимают, меняют, продают, понимаете? А я при чем?
20: А почему белье английское? Да и обмундирование.
6: А мало пленных у нас. Да те, что сами от Колчака убежали. У всех почти начисто английская форма.
20: У них одна рвань, старье. А у тебя нашли новое. И только для виду загрязнено и помято. И много нашли этого белья, целый склад.
6: Не знаю, я за склад не знаю. Нема у меня склада, не знаю.
20: Слушай,
6: я.
20: Слушай, Манька. Марья Карповна, брось дурака валять.
6: Все знает за меня сатана такой.
20: Все знаем. И поэтому давай поговорим по-хорошему. Ты ведь знаешь, что тебя ждет за спекуляцию заразным бельем. Так для тебя же лучше во всем признаться. Откуда? И кто дает тебе эту заразу? Скажешь на чистоту? В тюрьме посидишь. Но будешь жива. Не скажешь? Расстреляем.
6: Ой, мама родная.
20: Вот, так что советую тебе серьезно подумать.
6: Ой. Ой. У вас... Есть закурить, дайте мне закурить, пожалуйста, мне охота меня закрутить, ну да, ой, мам.
5: Председатель ЧК протягивает жестяную коробку с табаком.
20: На, кури.
6: Ой, боже ж мой, боже ж мой. Вот то что, портсигар у вас такой, че шо?
20: Да, портсигар.
6: Та разве что портсигар. Вот мне вот этих вот портсигаров, знаете, прямо ж завались, ну ей-богу. Мне один пол фунта весить с монограммами чистое золото.
20: Какой пробы?
6: А, интересуетесь за золото.
20: Только тихо.
6: Тихо.
20: Тихо.
6: Что? Что? Ну, у меня вот это, у меня кольца есть. Кольца с каменьями.
20: Кольца.
6: Брошки у меня, ну. Ну, камни, как лампы горят, жинки ж вашей поете.
20: Так.
6: Часов мне золотых,
20: золотых,
6: мужеских, женских, завались, ей деньгами дам, родненький, пусти меня, деньгами ж дам.
20: А фунтами, долларами можешь?
6: Усяками, да,
20: усяками,
6: усяками тебе, слухай, слухай, у меня же это золотые же мне царские, Николаевки у меня. Так. Скоро ж наши придут, деньги ж нужны будут, ну, деньги ж нужны будут, чтоб тут оставаться, чем за границу текать. Ой, мама, наши ж придут.
20: Очень хорошо.
6: Ну, тихо,
20: значит,
6: говори,
20: тихо,
6: тихо. Ну.
20: Значит, золото и ценные вещи сдашь государству. Насчет фунтов и долларов поговорим потом поподробнее. А теперь фамилии. Называй фамилии, кто снабжал заразным бельем. Припомни, что я тебе посоветовал, и подумай, а я пока похожу. Думай, думай.
5: Председатель ЧК встал из-за стола, прошелся по комнате. Улучив момент, когда он повернулся к ней спиной, арестованный быстрым движением хватает лежащий на столе револьвер.
6: А ну, подыхай, гад, к черту!
20: Что, не стреляет? Ой. Не заряжен?
6: Ой, ой, не трогай меня, родненький, не трогай меня, я ж усе расскажу, усе расскажу, у всех повидаю к чертовой матери, на шо ж они меня сдались? Родненький, не трогай меня, ой, мама родная. Я ж тебе все расскажу. Вот это знаешь, что меня заманули?
20: Кто?
6: Меня ж заманули. Меня ж загубили душу мою неповинную. Мама родная. Вот этот мордов его собачья, хворовон проклятый. Ибрагимка
20: Ибрагимов.
6: Да
22: Да кто ж он мне, Ибраимка ж он мне шурум-бурум надавал с вошами, чтоб я его продавала на базаре, мама. Он же ж меня пистолетом пугал, ну, смертью ж меня грозил. Пиши, у всех повидаю, к чертовой матери, усе расскажу, пиши.
2: Вот так бы и давно.
5: Снова кабинет председателя УКОМа. У председателя большое горе. Умер военком, старый верный друг и товарищ, один из тех, на кого можно было твердо положиться. Но горевать особенно некогда, дела не ждут. Еще не покончено с тифом. А тут как нарочно занесло снегом весь город, ни пройти, ни проехать. Рабочих рук для очистки не хватает, значит, надо организовать субботник. Первый субботник в городе. Сложной напряженной работе у кома мешают еще не выкорчеванные до конца распространители злостных слухов, саботажники, просто паникеры-обыватели. И что хуже всего, даже среди руководящих работников уезда еще встречаются всяческие перерожденцы, пытающиеся скрыть за высоким званием члена партии свою мелкую обывательскую душонку. Таков и Шуйский, заведующий отделом народного образования, который вбегает сейчас в кабинет председателя УКОМа.
8: Послушайте, я протестую. Я сообщу Луначарскому. Мало того, что вы монастырь в жилище превратили, вы еще отдел народного образования уплотнили.
2: А что, по-твоему, мы должны были делать, товарищ Шуйский? Куда больных-то девать?
8: Ну уж это ваше дело об этом заботиться. Мое дело народ просвещать.
9: Ишь ты, светило какое.
2: Постой, братишка. Ты, Шуйский, на небеса все глядишь? Берегись, заглядишься, в яму попадешь.
9: Ты за него не беспокойся, он ученый. Он знает, как смотреть. Одним глазком на небо поглядывает, а другим по земле пошарит.
8: Прошу оградить меня от этого нахальства!
2: А организация требует оградить ее от твоего нахальства.
8: Ну, я это слышал от вас неоднократно и не придаю этому значения. Если организация меня не ценит, и тем хуже для нее. Меня губком оценит. Там есть культурные люди. Такое отношение ко мне, к лучшему представителю трудовой интеллигенции, я считаю не только безобразием, но и варварством.
2: Вали, вали.
9: Не стесняйтесь, будьте как дома.
8: По образованию своему я работник в губернском масштабе. В местном масштабе в области просвещения я в буквальном смысле слова вождь.
9: Что-что?
2: Братишка.
8: Ваше отношение ко мне напоминает мне басню Крылова «Свинья под дубом».
2: Вот-вот-вот-вот-вот, в точку. Где дуб, это партия, а ты свинья, подрывающая ее корни.
9: Что? А пайки зипо желуди.
8: Послушайте, я...
2: Не у тебя ли в школах до сих пор потихоньку религию преподают? Детишек Лениным пугают.
8: Послушайте, это...
2: Не ты ли пытаешься засорить партию и даешь рекомендации всяким вертихвосткам? А работниц, которых я направил на учебу, ты отшил? Ты и пальцем не шевельнул в их защиту, когда твои барышни издевались над ними?
8: Я отправил их обратно на производство. Чем каракулями бумагу марать? Пусть лучше продукцию подымают.
2: Ну да, чтобы всякая контра, забравшись в учреждение, единым росчерком пера зачеркнула эту продукцию. Кто позволил тебе изменить партийные постановления? Или тебя светило? Партийная дисциплина не касается?
8: Ну, знаете, мне все это надоело. Я последний раз спрашиваю, оставите ли вы меня в покое?
2: А я в последний раз спрашиваю тебя, будешь ты вести себя как коммунист?
8: Ох, вот что! Сомневаетесь в моей партийности? Ну что ж, разберемте этот вопрос в соответствующей инстанции. Я сегодня же телеграфирую в губком! Развращайте организацию! Вас самих надо просвещать!
9: Мерси, Баку!
8: Позор!
9: Скотина!
2: Ну ладно, ладно.
5: Ходит редактор и председатель ЧК.
23: Здравствуй, Василий.
0: Здорово.
3: Здорово, братишка.
0: Здорово.
3: Здравствуйте. У тебя рядом в комнате никого посторонних нет?
0: Нет никого. А что?
3: Товарищ, в городе заговор.
0: Что такое?
3: Главный воротила военрук Богомолов. Уланские казармы бунтуют, в субботу выступают. Понимаешь, Василий, пользуясь болезнью военкома и политкома, командир обработал бойцов. А в этом помог ему пробравшийся в часть кулацкий элемент.
0: Видал, братишка? Военрук Богомолов.
3: Да, военрук Богомолов. Но он только главный исполнитель. А руководители знаешь кто?
0: Но?
3: Английская разведка. А возможно, американская одновременно.
0: Вон она что. Откуда узнал?
3: По заразному белью, обмундированию, ну и последствию, конечно.
0: Вон она что. Так-с. В субботу, говоришь, выступает?
3: Намечает в субботу.
0: Ну что ж, придется коммунистов вооружить... А субботник отменить.
3: Зачем отменять? И виду не показывать. С казармами справимся. Я их со своим отрядом ЧК окружу. У них ведь только винтовки. Ну, а у нас и пулеметы.
16: Пулеметы?
3: Да. Придется с пулеметами. Ничего, с казармами справимся. Главное накрыть организацию, откуда корни идут.
0: Да.
3: Очень важно для всей республики. И кажется, я напал на след.
0: Напал?
3: Знаешь, куда он ведет? К Шуйскому на вечеринку.
0: Гад! Шуйской! Так, значит, ты полагаешь, что Шуйский в курсе дела насчет выступления?
3: На вечеринке должен встретиться с двумя типами, для которых очень настойчиво хлопочет о визе на выезд.
0: О визе на выезд! О визе на выезд! Накрыть всех!
3: У меня все готово. А самого Шуйского?
0: В расход. Давно пора.
3: Я согласен. Ну и все. Я пошел.
16: Погоди.
3: Что еще?
16: У меня вот какая мысль. А что, если не окружать казарму? Не посылать туда отряда, а послать одного человека.
0: Одного?
3: Как?
0: Непонятно, непонятно.
16: Да, одного. Человека, который мог бы поговорить с бойцами. Ну, объяснить им обстановку. Только и всего.
0: И ты думаешь, что этого достаточно? Ты думаешь, что тех, кто по-своему растолковал, замутил умы бойцам, дадут говорить? Да и вообще, можно ли уговорить врага?
16: Если бы в казарме были одни враги, я бы не поднимал этого разговора. Но вы все знаете, что большинство-то там наших людей.
3: Наши.
16: Только одураченных. Что же, в них стрелять? Вот к ним-то и надо обратиться.
0: Да разве кулацкий элемент допустит говорить?
3: Да что ты, кулачье и пикнуть не дадут.
16: Все зависит от того, кто заговорит и как заговорит. Сначала надо врага ошеломить, а потом уже... воспользовавшись моментом, заговорить с другими.
0: Это значит, послать туда молодца с гранатой-лимонкой, ошеломить, а потом заговорить так, что ли?
16: Не молодца и не мужчину, а обыкновенную, безоружную женщину.
0: Женщину?
16: Да, женщину. Это и ошеломит психологически.
0: Соображение правильное, правильное. Но рискованное.
16: Без риска ничего не сделаешь. Надо избавить город от шума, стрельбы и всяких толков. А главное, от жертв. Это, мне кажется, стоит риска.
0: Безусловно. Совершенно верно. Но выполнить такое задание, пожалуй, можешь только ты одна.
16: Я готова.
0: Вася, и я пойду. Сестренка, возьми меня с собой. Я инвалид безоружный, по слабости здоровья прихвачу парочку лимонок. Раз! И полный порядок.
16: Тебе-то как раз нельзя, братишка. Ты и с твоим характером в дипломаты не годишься, больно горяч. Все дело испортишь.
0: Она права. Должна идти одна. И без оружия.
16: Да. Тогда и слово получится острей. А слово, как известно, это тоже оружие.
0: Решено. Но дело, товарищи, серьезное. Давайте обсудим более подробно.
16: Давайте.
3: Давайте.
5: Уланские казармы. В клубах едкого махорочного дыма тускло мигает огонек коптилки. На нарах в повалку лежат красноармейцы, здоровые, больные, все вместе. Некоторые понуро сидят на скамьях, другие бесцельно бродят между нарами. Кое-кого в руках поблескивают штыками винтовки. Несколько человек собралось вокруг Бутова, главаря кулацкой группы. Они о чем-то настороженно шепчутся. В стороне от них, около стола, другая группа, в центре которой Чистов, молодой крестьянский парень из бедняков, и красноармеец Чуркин, враждебно относящийся к Бутову и его подпевалам. Настроение у бойцов тревожное, неуверенное.
1: Чего мы ждем? Ребята,
7: куда идти?
1: Куда идти, я говорю, ежели командира нету-ти? А не убежал ли, а?
11: Куда убежал? Никуда не убежал. Головой за него отвечаю. Жди, не разговаривай.
23: Да, меня вот, ребят, сумление берет. Ну, какой интерес коммунистам заразу на нас пущать? А коммунистов сколько полегло? Начисто все в лазарете. Брешет командир. Белогвардейская в ём душа, ребята.
11: Эх, и дура ты, Чистов. Коммунисты нарочно из своих партийных морят, чтобы нам глаза замазать. А Колчаку здесь типозную заразу оставить, когда он сюда придет. Не понимаешь? Не видишь, что ли? Буркулы повылазили.
24: Не коммунисты. Англичанка через шивое белье заразу пущает.
23: По что?
24: Чтоб советскую власть заморить.
23: Чего, Чуркин, брешешь? Чего брешешь? Тебе кто сказывал, Чуркин?
24: Дядька вчера заходил и сказывал. У одной спекулянтки цельный склад с заразой накрыли.
23: А почем он знает, что от англичанки товар?
24: Во, по обмундированию.
11: О, дядька твой не коммунист?
24: Не, беспартийный.
11: Ну и не бреши тут. Помалкивай у меня.
5: Пытаясь приподняться, с нар свешивается больной красноармеец Сучков.
25: Подох бы ты у меня, кулацкий выродок. Да вот головы не подыму.
23: Ну и молчи, бацилла. Эх, а мне, ребята, на все наплевать. В лесу места хватит. Сам себе власть, по башке хвачу, самогон разведу. Эй, бывали дни веселые, гулял я мало лет. Эх, раздолье!
11: В бандиты метишь, народ грабить,
23: а коммунисты твои не грабят.
11: Чего ты все на коммунистов-то валишь? Они те же рабочие крестьяне, что мы с тобой, только посмекались-ти.
23: А ты что, Чистов, облакатствуешь, а? Что народ с толку сбиваешь? Ох ты, стерва!
11: Полегче, полегче.
5: Буду бросается на Чистова с винтовкой. Чистов отбивается.
11: Стой, чек! Что вы делаете, как вам не стыдно?
24: Трон его, не трон!
11: Разнять их надо, ребята,
24: разнять!
11: А коммунистов погораживать? Я тебе покажу.
23: Бей его, Бутов, впырни его разок.
5: С усилием приподнявшись на нарах, Сучков накидывает на голову Бутову одеяло. Бутов спотыкается и падает.
11: Ух, и дал бы я тебе. Да ты сам скоро сдохнешь, гнида. Братцы, поднимайся, пойдем.
23: Да.
11: Пойдем к военному комиссариату. Может, там командира стрельнем?
23: Правильно. А по дороге мало спошарим. Спирту хватим. Эх, раздолье.
11: Да не раздолье. А скажем, чтобы пустили нас по домам. Нечего тут без дела сидеть.
23: А ежели палить начнут? Ответ дадим. Ого-го-го.
24: Не ходи, не ходи. Все.
23: А слухайте.
11: Пойдем.
23: Поднимайся.
24: Стой на месте. Стой, говорят.
5: Неожиданно распахивается дверь. В казарму входит женщина. Это редактор.
26: Командира ждете?
1: Где он пропадает? Командир-то!
16: расстрелян.
10: Вот тяна.
24: На тот свет командировку получил.
16: Ваш командир сознался, что он английский шпион. Деникину хотел дорогу открыть.
12: Врежет она. Врежет, стерва.
16: А вот такие, как ты, помогали им. А вы, товарищи, слушаете их?
24: Кто ж его слушает?
16: Раскрыт заговор. Найден склад с заразным бельем. Для вас, для бойцов.

0: Чистов выстрелом в воздух останавливает их.
1: Цыц! Смирно! Чего расшумелись? Говори дальше.
2: Товарищи!
3: Братцы, не слухайте ее! Она явное дело подослана сюды, чтобы задержать нас, пока их чака суды нагрянет.
2: Неправда. Я пришла, потому что знала, есть среди вас такие, которые не предадут свою рабоче-крестьянскую власть, не позволят себе такого позора.
3: Ну, брешет же она, явно брешет.
2: Клянусь памятью мужа, повешенного белыми в чите, я пришла открыть вам глаза, спасти вас, пока не поздно.
3: Лазарев поет! Ага. А пока она тут поет, там дружки ее и щеки собираются, чтобы всех нас здесь прихлопнуть.
4: Эй, оточки! Да что ж это такое? Да кем слухать будем? Ведь все брешет, брешет, брешет!
5: Ничего не брешет!
1: Кто на смерть идет, разве такие станут брехать?
3: Прочь болтать,
1: я ее знаю. Это хитрющая баба.
3: Уйди. Убью.
0: Занеся винтовку, Бутов ринулся на редактора. Чистов отталкивает его.
3: Ты что винтовкой замахиваешься? Ты что делаешь?
1: Тебе кто позволил?
6: Ты чего разоряешься? Товарищ женщина, садитесь с нами.
4: Вот вам табуретка.
2: Спасибо.
6: Товарищ женщина, скажите, а правда, что Колчак опять в наступление пошел, а?
4: И что он очень близко от нас.
2: Колчак давно разгромлен, а его столица, Омск, занята Красной армией.
4: Прогнали, значит?
6: Так... А нам аж... тут такое наговорили.
2: И будут говорить, ведь за спиной Колчака и Деникина иностранные капиталисты. Им нужно запугать вас, чтобы вы все разбежались и дорожку им открыли. Ведь им пожива нужна. Они уже поделили Россию между собой.
1: Ишь ты, это как это поделили?
3: С неубитого медведя шкуру дели.
4: Они подавятся.
2: Они хотят народ наш на колени поставить, рабами своими сделать хотят.
3: Пришла врать советская власть.
1: Обман один.
2: Советская власть не обманывает. А кто же, как не советская власть, отобрала у помещиков землю и дала ее вам?
4: Землю дали, а народ грабят. Последний хлеб отбирают.
2: У кого отбирают? Я тебя спрашиваю. У кого? У кулаков. А крестьяне сами сдают. Да не последний, а излишки. А для кого этот хлеб? Чтобы вас же кормить, армию. Да для рабочих на заводы. Будто не знаешь, дурака валяешь.
1: Правду говорит. Так, так.
2: А если так, почему же вы тогда слушаете кулаков? Неужели вы думаете, что помещики придут и спасибо вам скажут за отобранную у них землю? Они с кровью вашей отберут ее у вас и расправятся с вами так, как они расправляются со всеми, где их власть.
3: Ты не пужай, не пужай.
7: Да никто вас не тронет. Все ж выдумки, брехня.
2: Выдумки? Вот вам Белогвардейская газета. Приказ полковника Розанова. Занимать деревни. В случае сопротивления сжигать их дотла. Землю отобрать.
7: Как же землю-то?
2: Всех взрослых мужчин расстреливать. Мертвых вешать на телеграфных столбах. А имущество, телеги, скот и все прочее забирать.
1: От бандиты!
6: Это звери!
2: Бандиты? А вот английский генерал за этот приказ назвал Розанова молодцом.
1: Эх, распоряжай, как у себя дома.
2: Вот кому вы на руку играете. Кто этого не понимает, тот сам себе враг.
1: Совесть-то где? Раздели вашу душу.
2: Товарищи, эту газету я вам оставлю. Кто пограмотней, пускай почитает и другим объяснит. Страшен не враг, страшна несознательность ваша. И ею пользуется враг.
6: Да мы сами понимаем, замутили нас.

0: Оба уха дудят.
1: Братцы!
0: Братцы, пусть нас на фронт отправляют!
2: На фронт?
1: На фронт?
2: На фронт? На фронт? Значит, опять воевать? Значит, опять кровь свою проливать? Братцы, бросай винтовку! Бросай винтовку! Братцы! Домой пойдем! Братцы!
3: Ну, чего ты кричишь? Чего кричишь? Бросай винтовку! Иди домой! На печь ложись! А дальше что? Ты домой, а Деникин за тобой. Землю отберет, тебя самого на осине повесит, а детишек твоих по миру пустит. Верно я говорю?
1: Верно.
3: А если верно, тогда крепче держи в руках винтовку. Мы за войну дворцам и за мир хижинам. Мы воюем за то, чтобы дети наши никогда не знали войны. Понятно?
2: Понятно.
0: Товарищ, нам бы комиссара сюда.
4: Да, комиссар.
3: Комиссара вам дадим. Найдем и командира.
5: Редактор обращается к Чистову.
3: А пока командуете вы.
6: Есть.
7: Арестовать зачинщиков.
6: Слушаем. Чуркин.
8: Здесь я.
6: Арестовать зачинщиков.
8: Есть.
6: Слушай мою команду. Первое отделение третьего взвода. Становись. Равняйсь. Направо. Шагом. Хрш. Правое плечо вперед. Хрш. Отделение. Стой. Налево. Взять их!
9: За что ж, братцы? Мы же не виноваты!

0: Наступил день первого городского субботника. Над крыльцом Батырского укома РКП большевиков, как в праздник, развивается красный флаг. И как на праздник с песнями, шутками, радостно возбужденные, забыв усталость, невзирая на мороз, к укому подходят все новые и новые группы людей. Каждый что-нибудь несет – лопату, метлу, лом. Простые орудия труда становятся сегодня грозным оружием, с которым люди пойдут в наступление на снег, на грязь, на борьбу с разрухой. Большая толпа собралась уже перед укомом, а люди все идут и идут. Их встречает член укома, рабочий Попов.
1: Александр, лопату сюда.
2: Вот вы... Что, товарищ Васильев, замерз, говоришь?
3: Холодно. Скорей бы собрались, а?
2: А ты вот что, потолкайся к Ивановой, небось сразу кровь разогреется. Ну, потолкайся.
3: Товарищ Иванова, давай погреемся, ведь тоже замерзаешь, а?
4: Давай, с удовольствием.
2: Ну-ка. Так, теперь другим боком. Дай-ка подкреплю.
0: Попов вмешивается в эту веселую возню. К ним подходит пожилая учительница.
5: Товарищи, не шалите, товарищи! Как вам не стыдно? Время какое! В городе эпидемия.
2: Ну так что ж есть эпидемия?
5: Как что? Вот глядя на вас, обыватель подумает, что коммунисты – это варвары. Ничто их не трогает.
3: Трогает, но по-своему.
4: А что ж прикажете? Плакать? Голову пеплом посыпать?
2: Правильно! Коммунист не дитя!
4: На вещи надо смотреть трезво, без предрассудков!
5: Это в своем обществе! А обывателю необходимы уступки!
4: Уступки? Да вы так, пожалуй, обывателю всю революцию по кусочкам уступите! Ишь ты! Уступки!
5: Так значит, по-вашему? Наплевать на этику?
4: На мещанскую с удовольствием! Мещанство – это хуже эпидемии! Это бич! Это оплот реакции!
5: Мещанство! Может быть, по-вашему, семья, брак и любовь – это тоже мещанство?
4: Коллектив! Вот моя семья! Революция! Вот моя любовь!
3: Правильно, верно!
4: Не обыватель нас, а мы его должны перевоспитывать! Революция не классная дама!
5: Не остроумно! Никогда не была классной дамой! Я всю жизнь была трудящейся учительницей!
4: Ну так вот, потому-то вы и смотрите на нас, как на шалунов школьников.
3: Профессиональная болезнь.
4: Да-да.
2: А ну, прекратить прение.
4: Есть.
2: Знаете что, давайте с вами потолкаемся.
4: Да
2: ёс! Погреемся,
4: замёрзнем.
2: Товарищи, еще идут к нам. Смотрите, сколько народу идет. Открыто.
0: Попову быстро подходит уборщица Параша.
6: О, вспотела, три версты бежала. Думала, опоздаю. Детишки задержали, ревут.
3: Тяжела ты, шапка коммуниста.
6: А я заперла на ключ, так. А сама драла. Отметьте меня, пожалуйста.
2: Сейчас отметим. Товарищи, внимание, товарищи! Нашим отделением командует спец. Спец по очистке дворов, товарищи.
4: Кто такой?
2: Да дворник.
7: Тихо, товарищи!
8: Сейчас товарищ Васильев прочтет нам свое стихотворение.
2: О, просим.
3: Слез бессилия не надо. Долой испуг и мягкотелость. Ты коммунар, революционер. Смерть идет к тебе с визитом. Борись с ней, с тифозным паразитом. Пусть будет чистота везде.
7: Ого, правильно.
3: Мы вешние потоки отпор незваному дадим. Страшна, страшна улыбка смерти, но ее мы победим, поверьте!
1: Ребят, Максимыч пришел! Максимыч, тоже на субботник, а?
3: Братишка, братишка!
0: Подходит редактор и лектор.
1: Ребята, ребята,
7: я сейчас скажу.
1: Лектор идет, редактор.
9: Еще в коммунистическом манифесте Маркс говорил.
6: Ой, да никогда Маркс этого не говорил.
9: Странно. Наконец, Ленин.
6: Да оставьте вы и Маркса, и Ленина в покое. Что у вас за привычка цитировать великих людей и все не в попад? Вы свое что-нибудь скажите. Свое. А? Ну что? А, ну, не можете? Вот, то-то и оно-то.
10: Товарищ редактор!
9: Странная женщина. Товарищ Попов! Товарищ Попов, я должен заявить вам, что мое присутствие на субботнике совершенно бесцельно.
11: Это как же так?
9: Ведь я ни к какой физической работе не приспособлен.
11: Да?
9: Я человек умственного труда.
11: А вы вообще-то ни к чему не приспособлены. Что? Катитесь отсюда, катитесь.
9: Не понимаю, как это понимать, скажите?
6: А вот как. Ну-ка, выметайтесь-ка отсюда. Ну, ну.
9: Совсем это не остроумно.
4: Товарищи, Раевич!
3: Раевич, домой, домой, без тебя
8: товарищи,
3: украшено.
8: Раевич, только что выкарабкался из тифа и уже на субботник пришел. Не дадим работать!
12: Нет, нет, товарищи, я с вами. Не могу без коллектива, тоска.
11: Так ведь ты же больной.
12: Нет, я... Товарищи, ведь... я с вами, ведь какой момент, а? Первый субботник. Товарищи, Ленин назвал его... великим почином. Ведь как? Коммунистические субботники – это же фактическое начало коммунизма. Пойми, вот ты, например, ты простой рабочий человек, а ведь ты одним своим сознанием выше очень многих ученых, не понимающих этого момента.
3: Да. Совершенно верно.
8: Товарищи! Товарищи!
13: Внимание!
8: Объявляю список командиров отделений. Меркулов!
14: Есть!
8: На конную!
14: Есть!
8: Кораблев! Кораблев!
15: Тифу!
16: Надо заменить.
8: Да вот, Максимыч!
17: Есть!
8: За него поведешь!
17: Куды?
8: На конную!
17: Есть!
8: Так, Васильев! Васильев!
18: Я!
8: Ну, я! На конную! Сергушов!
18: Я!
8: Второй район! Скворцов! Скворцов!
4: В тифу!
8: Ну, вот Иванова!
4: А?
8: Ты поведешь за него!
4: Ой, да я же ведь не знаю!
8: Давай, давай, давай, давай!
4: Ой,
8: так, и Махметов! Третий район! Все!
19: Начальство! Давай, начальство, получай наряды по улицам!
1: Станцева!
0: Лопаты, топоры, метла взлетают на плечи.
8: Направо!
0: На крыльцо выходит председатель УКОМа.
3: Дорогие товарищи, сегодня в первый наш субботник покажем образцы настоящего коммунистического отношения к труду. Добрый час, товарищи! Вперед! Шагом! Ирш! Раз, два, три, четыре! Левый! Левый! Раз, два, три, четыре!
8: Братишка, запивай!
20: Слушай, рабочий, война началась, бросай свое дело.
8: Правый мячок вперед! Марш!

0: Так день за днем продолжалась борьба народа за новую жизнь. И в первых рядах борцов революции, как всегда, шли коммунисты. Даже ночью председатель уездного комитета партии не уходит из своего кабинета. Он сидит за столом, тяжело опустив голову на руки. Сказалось напряжение последних дней. В кабинет входит братишка, усталый, осунувшийся. Увидев, что председатель спит, он осторожно направляется к столу и уменьшает огонь в лампе.
1: Что такое? Кто тут?
2: Я.
1: Ах, это ты. Зачем огонь-то уменьшил? Вот надоел.
2: Сам надоел. Ты устал? Ложись, отдохни.
1: А я сказал, что я не лягу. Давай бумаги.
0: В дверях появляется измученный, бледный Раевич и устало опускается на первый попавшийся стул.
1: Что скажешь, товарищ Раевич?
2: Ты чего такой кислый?
1: Может, возвратный тиф?
3: Возможно. И к тому же замучил меня здравотдел.
1: А у Загорецкого обратно было. Он здравотдел замучил. Зачем-нибудь пришел?
3: Конечно. Конечно. По срочному делу пришел.
1: Ну так давай говори покороче, потому что время позднее, меня еще работа ждет.
3: Забыл.
1: Че забыл-то?
3: Зачем пришел?
1: Вот беда.
3: Забыл, глупая голова.
1: Вот что, товарищ Раевич, ты поди выспись, а утром вспомнишь. Это бывает от усталости.
3: Когда-то Бебель сказал, чем я провинился перед пролетариатом, что меня буржуазия хвалит.
1: А вот Ленина не хвалит.
3: Нет, не хвалит. Да. Когда я был в Париже, там на Плас д'Итали, не помню. А потом демонстрации. Жорес,

0: vos bataillons marchons, marchons que sans un pur.
1: Товарищ Раевич, что с ним делать?
0: Есть и среди коммунистов жирондисты. Есть, есть! Их засылают враги и будут засылать.
1: За ними глаз
0: нужен, глаз! Опаснейший народ! Маски, маски! Долой маски! Долой!
1: Братишка, стул. Есть стул. Садись. Тоже.
2: Что?
1: Ну, садись.
2: Что случилось?
3: Эх, брат, видно, не отделался ты от тифа-то еще.
2: Опять болтал?
3: Да.
2: Сознание теряется. Второй раз сегодня. На докладе перед заводской аудиторией с русского языка на французский съехал. Вот положение.
3: Подлечиться надо?
2: Нет, где же.
3: Хороший ты работник, товарищ Раевич. Побереги себя.
2: С русского на французское, а?
1: Таких, как ты, мы любим и уважаем.
3: Завтра же подыщу тебе заместителя. И по здравотделу подыщу.
0: Вот, наконец-то! Ты же напомнил мне о цели моего прихода. Насчет заместителя мне. Как можно скорее подыщи его. Только, ты понимаешь, доброкачественного. Мне необходимо передать ему весь объем моей работы, пока я окончательно не свалился.
3: Понимаю, друг, все понимаю. Вот. Не беспокойся. А сейчас поди выспись хорошенько.
2: Да, заместители, да. Я... Да, я пойду. Пойду.
0: А долго они, враги, будут еще подкапываться под нас изнутри, извне. Как сказал Ленин, мы шагаем под непрерывным огнем неприятеля. А революция устоит. Устоит. Это история. Корни железные.
3: Здорово.
0: Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом воспрянет род людской.
3: Скажи курьеру, чтобы следом за ним шел и до самого дома довел.
1: Есть, сказать курьеру, до самого дома.
4: Проводив Раевича, братишка возвращается вместе с редактором.
1: Совсем запарился старик. Да еще тиф, понимаешь.
5: Плохо с Раевичем. Надо что-то предпринять.
3: Лечить надо, лечить.
5: Нужен специалист. Надо попросить губком, губернский город. Там должен быть специалист. Завтра утром созвонись непременно.
3: Почему завтра? Я могу это сделать и сейчас.
1: Конечно, звони сейчас. И скажи, чтобы немедленно прислали сюда спеца.
3: Дайте-ка губком. Губком прошу. Губком прошу. Что вы, оглохли? Что такое? Не работает? Как так? Загородная линия не работает? Да ведь недавно же чинили. Буря? Что такое? Неужели от бури?
1: Да какая буря? Баллов 3, не больше.
3: Тут что-то не так. Что-то неладное.
5: Странно. Очень странно.
3: Да.
5: Ну, а что же будем делать с Раевичем?
3: Товарища Раевича надо будет отправить в губком. Другого выхода не вижу.
5: Завернем его в теплую шубу, положим в сани...
1: И полный ход вперед. К утру наверняка будет на месте.
4: Внезапно в кабинет вбегает продразверстник.
6: Ключевский! Волости комитет бедноты порубили!
3: Что?
6: Я, кажись, один спасся.
3: Давно это случилось?
6: Сегодня, часа 4 тому назад, кулаки... Командует ими сын помещика Орлова. Офицер, знаешь, прятались они в церкви, мучили нас. А...
1: Ой, Максимыч, ну, духу давай себе руку.
6: Не хватает.
5: Обопрись об меня, Максимыч.
3: Отведите в комендатуру, пускай передохнет, товарищ.
6: Где? Как бы сюда не нагрянули.
7: Пойдем.
5: Держись.
7: Пойдем, Максимыч.
5: Теперь понятно, почему телефон не работает. В 20 верстах от города Действительно, как бы сюда ни нагрянули.
3: В 20 верстах от города. Надо послать конный отряд и накрыть до рассвета.
5: Правильно.
4: Возвратившийся братишка внимательно слушает председателя.
3: Ну вот беда. В отряде нет комиссара, болен. А операция не только боевая, но и политическая. Может быть, придется даже с населением поговорить.
5: А командир кто?
3: Командир там из военнопленных, мадьяр. Парень-то свой, да только вот плохо говорит по-русски. Да и к тому же горячище. Кого бы это...
0: Пошли меня.
3: Нет, нет, братишка, ты здесь нужен. Ты здесь. Вот что, товарищ редактор, поедешь ты. На коне сидишь неплохо и с народом тоже поговорить умеешь.
0: А с женоделом что будет? Мне юбку одеть да тебя заменить.
5: Давайте не дискуссировать. Минута дорога. Нужно предупредить налет на город. Давай удостоверение.
3: Хорошо. По дороге забеги в военкомат. Это на подпись к военкому.
5: Слушай.
3: Заодно информируй его и срочно направь его ко мне.
5: Понятно.
3: Ну, будь здорова. Только прошу тебя, не зарывайся. Не зарывайся.
5: Ну, ладно. Ладно. Братишка, до свидания.
6: Сестренка!
2: Ушла.
3: Братишка, срочно ко мне председателя ЧК.
0: Есть председателя ЧК.
3: Только не по телефону. Не по телефону. Телефонистка может заподозрить. А дело секретное. Ты вот что, пошли-ка лучше с нарочным.
0: Есть посла с нарочным.
3: Подожди. Подожди. Распорядись от моего имени относительно Раевича. И потом передохни немного сам, да прыгаешься.
0: Да ты за меня не беспокойся. Ты за собой смотри. Я пошел.

0: Ночь на исходе. На стульях, укрывшись тулупом, спит председатель. От зарева пожара краснеет окно. В кабинет вихрем врывается братишка.
1: Вася! Вася! Вася!
2: Что?
1: Вставай! Налет! Да вставай, жену!
2: Налет?
1: Из Кучевской волости.
2: Постой, постой, как же так? Ведь мы же туда отряд посылали.
1: Провокация! Им из города свои по телефону сообщили. Они другой дорогой ворвались.
2: Понятно, понятно. А наш конный отряд? Что с редактором?
1: Неизвестно. Сейчас узнаю.
2: Постой. Что это горит?
1: Госпиталь на Садовой.
2: Ох ты, черт!
1: Нарочно подожгли, чтобы внимание отвлечь. Ближние караулы, должно, к пожару метнулись, а банды и воспользовались.
2: Где они теперь?
1: На Капустной и на Маратовской задержались. Оттуда пальба идет.
2: Так, значит, до ЧК добираются.
1: Ну да. Я пойду подтяну ребят.
2: Хорошо. Дайте комендатуру. Комендатуру живо! Говорит председателю кома. Что такое? Провод не работает. Товарищ Чуркин! Товарищ Чуркин!
3: Здесь.
2: Приготовить тачанку с пулеметом. В раз.
3: Есть.
2: Пожарную команду. Ага, пожарная команда. Говорит председателю кома. Да. Ага. Смотрите в другом месте. Может загореться, да? Не зевать.
3: Товарищ председатель, ваше приказание выполнено.
2: Хорошо. Что это за народ на улице?
3: А это рабочие из текстильной. Оружия на всех не хватает.
2: Всех, кто без оружия, на пожар, больных спасать.
3: Есть.
2: Председатели ЧК. Быстро, председатели ЧК. Вот ты черт. Провод не работает. Слушаю. Слушаю. Ага, здорово, военком. Да. Да-да, коммунистический отряд подтягиваем. Направление? Это скажу позднее. Понятно? Будь здоров.
1: Вась, я здесь.
2: Так вот что, где секретные бумаги?
1: Вот тут, под тельняшкой.
2: Да не под тельняшкой, нужно передать их Попову. И потом распорядить ящик с документами внести сюда.
1: Есть, передать бумаги Попову и ящик принести.
2: Товарищ Чуркин!
3: Здесь.
2: Попова ко мне. Командиры коммунистического отряда, как только появится.
3: Слушаю.
0: Чуркина выбегает, сталкиваясь в дверях с командиром.
4: Я здесь.
2: Товарищ командир, звонил сейчас военком. Он выступает с уланскими казармами. Отряд ЧК задержит банду на Маратовской. А тебе отдаю приказ задержать ее со стороны Москательной и Люксембургской. Понятно?
4: Ясно.
2: Отряд наш в сборе?
4: В сборе. И надо спешить, пока свет от пожара, чтоб пулеметом цель была.
2: Хорошо. Учти, что на одной пулеметной тачанке поеду я.
5: Ясно. Ваш командир! Беляки по переулкам прямо на нас прут!
4: А ты что? Что ты панику наводишь? Они на нас, а мы на них. Ясно?
5: Ясно.
4: Я пошел.
2: Хорошо, иди. Дайте-ка Попова. По внутреннему Попову прошу.
1: Я здесь.
2: А я тебе по телефону разыскаю. Вот что, товарищ Попов, ты как мой заместитель остаешься здесь. Под твою ответственность дом и все прочее.
5: Вот тебе на. Я, может быть, тоже в бой хочу.
2: Но мало ли что хочешь, мало ли что хочешь.
5: Василий.
2: Постой, постой, постой. Я поеду на тачанке с пулеметом и в нужную минуту поддержу товарища огоньком. Понятно? Не забудь подложить патрон под ящик с документами и в случае чего прямо на воздух.
5: Да понятно, что тут уковать. Председатель, тачанка готова.
2: Хорошо.
5: Попов, на, возьми бумаги. Ну, председатель, едем.
4: Слушай, братишка, тебе бы лучше остаться, а я за место тебя. Ну куда ты на деревяшке?
5: Да я ж не пешком, я ж на тачанке барином поеду.
2: Будь здоров, держись до конца.
4: Есть. До свидания, братишка.
1: До свидания, Степан.
4: Смотри, береги Василия.
1: Есть.
2: Ну, братишка, вспомни, Царицын. Дай жару!
5: Есть! Дать жару!

0: На улице города идет тяжелый кровопролитный бой. В кабинете председателя УКОМа Попов с винтовкой в руках ведет наблюдение из окна. Вбегает красноармеец Чуркин.
1: Товарищ Попов! Товарищ Попов!
2: Ну что ты?
1: Берданки нашлись.
2: Много?
1: 2 воза.
2: Где же?
1: В военкомате, у завхоза Ибрагимова. Недаром его подлеца расстреляли.
2: Так раздай рабочим.
1: Да раздавать-то нечего. Все сами расхватали. Ой, заморился.
2: Ну а что в военкомате слышно?
1: Беляки окрепли, завалом задержались, а к ним еще подмога привалила.
2: Ничего, теперь и у нас подмога. Берданки, они хоть и старые, а все лучше, чем ничего.
1: Ну и ноченька. Ой!
2: Ты что, Чуркин?
1: Внутри что-то порвалось, лопнуло.
2: От страху?
1: Ну, тоже скажут от страху. От натуги.
3: То-то, браток. Через полчасика не то еще будет. И отступать не придется. За свое дело деремся. До последнего держись.
1: Ну что ж, помрем, коли их сила возьмет. Только вот неохота к белякам попадать.
2: А я не попаду. У меня, брат, тут все наготове. Чуть что, беляков в дом напущу и на воздух.
1: И я с тобой. Кабы не этот вал, да подмога, ну и помяли б мы белякам бока!
2: Ежели б наша кавалерия подоспела, не помог бы белякам и вал. Кто это?
1: Председатель ЧК.
4: Председателя нет?
2: Да нет, он там с братишкой.
4: Ах, черт, ну-ка, налей немножко Попову водички.
2: На.
4: Вот так. Вот, спасибо. Попов, передашь председателю, что решили с военкомом, начинаем обход. Через рощу, по Церковной улице, часть отряда через Матвеевский проходной двор. Передашь, через полчаса атакуем.
2: Давай.
1: Что это?
2: Что-что? Пуля. Шальная. Стекло пробило.
1: Кто это по площади скачет, а?
2: Это военком Макухин караулы подтягивает.
1: Товарищ Попов! Беляки по Нагорной обходят!
2: Ишь, тише, молчи! Ничего, ничего!
1: Глядите-ка! Наши поднялись!
2: Ох, железнодорожники пошли!
1: Ох, ну этим покажу!
2: Ох, ты смотри, что делаешь!

0: кабинет медленно входят несколько красноармейцев. Они несут на руках безжизненное тело председателя УКОМа.
1: Сюда несите. Кладите на стол. Осторожнее. Чуркин, помоги.
0: Вводят под руки раненого братишку с забинтованной головой.
2: Браток, братишка, дай-ка помогу. Садись, садись. Что с тобой, а?
3: Вася. Вася. Очнись.
2: Бой идет!
0: Братишка приник к груди боевого товарища.
3: Сердце не слыхать.
2: В ушах гудит.
3: Попов, послушай ты, может, он в беспамятстве.
4: Помер.
0: Попов покрывает тело председателя красным знаменем. Молча смотрят они на своего боевого друга.

0: Кто бежит? Наш альбелый!
1: Беляки бегут!
2: Ой, братишка, беляки бегут!
1: Конный отряд прибыл с Ключевской! С ним редакторша!
3: С карабином в руке стремительно вбегает редактор.
4: Товарищ редактор, председатель-то нашего.
5: Товарищ Василий, что же это ты? Друг милый, не дождался победы.

0: Добро пожаловать в ретро-клуб.
1: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
2: Ну вот настал понедельник. В доме все проснулись рано. Впрочем, возможно, кое-кто вовсе не сомкнул глаз. В гостиной теперь стоит обычный обеденный стол. На нем десяток лекарственных пузырьков и коробочек, бесспорно принадлежащих Мэмэ. На столе раскрытая книга, чашка кофе. В кресле сидит Дон Пепино. Он неподвижен, и можно подумать, что дремлет. Из комнаты, где лежит больная Донна Роза, выходит Мэмэ.
3: Выжать тебе апельсин?
4: Спасибо, нет.
3: Температура 36. Она попросила апельсиновый сок. Ты можешь не волноваться. Температура была как реакция на нервный припадок. Бояться осложнений не приходится. Иногда она забывается и говорит нормально. Но когда делает усилия, чтобы произносить слова, то заикается. Вовсе не желание нас обмануть, о нет? Ей самой кажется, что она теряет речь. Вчера доктор сказал то же самое. Вообще ей нравится, что все волнуются из-за нее. Вчера вечером била себе в голову, что не может двинуть рукой. И действительно так было. Выпей чашечку кофе.
4: Спасибо, потом.
3: Когда удается, наконец, выложить все горечи и обиды, накопившиеся за годы молчания, кажется, что облегчаешь свою душу, а потом выскажешь, и остается пустота. Еще более горькая, чем прежние муки и обиды. Тебе нужно отдохнуть. Я сказала Рокко, что сегодня он должен пойти и открыть магазин.
5: Нет, нет, нет, мне необходимо самому.
3: Послушай меня, Пеппи. Первое, что ты должен сделать, извиниться при Теонеллами и помириться с Розой.
5: Прошу тебя, Мэмэ, какое-то время не касаться этого.
3: Я налью тебе чашечку кофе.
6: Я буду поэтому мне шляпу, я вообще конверт. О, целую ночь жгут свет. Ах, хрен покупает шляпу. Я вручаю ему конвертов.
3: Доброе утро, папа. Зачем вы погасили свет? Я же читаю.
6: Ты вскочила с постели в такую рань, чтобы читать? Значит, клиент покупает шляпу. Кто лежит на диване? Это Роберто с женой? Они ночевали здесь?
3: Если вы их нашли, значит, они здесь.
6: А почему?
3: Что вы тут уронили, пап?
6: Обычно я встаю первым. Сегодня я немного запоздал, потому что холодновато, очень хотелось поваляться в кровати. Когда в доме все спят, я встаю, брожу по квартире и наслаждаюсь. Я откапываю вещи, которых не видел по нескольку лет. И мне приятно держать их в руках, смотреть на них. И никто не задает мне дурацких вопросов. Что вы ищете? Положите на место, не смейте трогать. Потом мне нравится в полном одиночестве встречать восход солнца. Ты спросишь, почему? Потому что в молодости я просыпался слишком поздно. Встречать восход солнца при электрическом свете – это глупо. Это глупо.
7: Святая Мадонна, вы же сели мне на колени.
6: Он тоже встал раньше обыкновенного.
7: Доброе утро. Я занял ваш наблюдательный пост.
6: Сиди. Тебе нравится сидеть здесь? Сиди. На диване Роберто с женой. Если бы их не было, я посидел бы на диване. В кухне никого нету. Мэмэ.
3: Что вы хотите, папа?
6: Ничего. Мне ничего не нужно. Я устроюсь у кухонного окна.
8: Да что такое, папа? Ты уже проснулась, Джульяне, девочка моя. Тебе плохо спалось? Я понимаю, ты была потрясена.
3: Чем?
8: Вчерашним скандалом. Дрязги родителей оставляют глубокий след в душе детей.
3: Да что вы, тетя Мэмэ?
8: Ты не должна заострять свое внимание.
3: А кто на это обращает внимание? Между прочим, Рокко вчера бесподобно изобразил сцену ссоры мамы с папой, и я чуть не лопнула от смеха.
7: Ты чуть не лопнула от смеха?
3: Папа? Доброе утро. Мне очень хочется есть.
8: Там осталось вчерашнее рагу в холодном виде, оно еще вкуснее. Я, пожалуй, тоже съем кусочек.
9: Как чувствует себя мама?
8: Надо отдать справедливость, ей было плохо, но она легко отделалась. Виржиния! Виржи, возьми из кладовой вчерашнее рагу и принеси его сюда.
10: Сейчас.
8: Ну, давай. Проснись, Вирж, проснись.
10: Доброе утро, папа.
7: Доброе утро, Мария Каролина.
10: Доброе утро, Джулиан. Доброе утро.
6: А черт побери! Неужели я не могу спокойно посидеть сейчас даже на кухне?
8: Что такое? Что ты опять расшумелся?
6: У меня сегодня встреча с нотариусом. Мне нужно кое-что обдумать. Так нет, даже на кухне я не могу спокойно посидеть. Явилось это и... О, Джулиане.
3: Да.
6: Ты уже проснулась?
3: Да, дедушка, вы очень громко разговариваете. О, какой у меня симпатичный дедушка!
6: Это голова дряхлая. С ней нужно обращаться осторожно. По утрам ее нужно держать в покое и поворачивать потихонечку полегонь.
7: Вы же опять сели мне на колени.
6: Он еще здесь.
7: Я же хотел вам уступить место.
6: Сиди. Тебе нравится сидеть здесь? Сиди.
10: Вот вам ваша рагу.
6: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
10: Доброе утро, Роберт.
6: Доброе утро.
10: Включи магнитофон.
6: Хорошо.
10: Что с тобой, Джулиан? Идем поговорим.
6: Теперь я отправлюсь в ванную.
9: Там Рокко.
6: На кухне это здесь он в ванной, Рок.
8: Что у вас нет своего угла?
6: Свой чулан я изучил вдоль и поперек. Прикажешь просыпаться, торчать там целый день. Потом, почему мне не позволяете делать то, что я хочу? Почему все время добавляете? Делай то, делай так. Хорошо, я пойду к себе. Сегодня все свалились с постели. Когда придет портной?
8: Он же приходил вчера вечером, мерил костюм и сказал, что принесет его завтра.
6: Значит, сегодня он не придет.
8: Но если он приходил вчера?
6: Вирджиния, где мое пальто?
8: На улице холодно.
6: Все равно я должен идти. У меня деловое свидание с нотариусом.
7: Каким нотариусом?
8: Шляпная лотерея.
6: Доброе утро, мамочка.
8: Доброе утро, Тивио. Роберто, Мария, Каролина, садитесь, ешьте.
10: Доброе утро.
11: Доброе утро.
6: Доброе утро, тетя Мария.
7: Доброе утро, тетя Мэмэ.
8: Доброе утро, Роберто.
7: Холодная рагу напоминает, что наступил понедельник. Новые недели неразберихи и головных болей.
10: Тетя Мэмэ, как мама?
8: Лучше, но не говорите ей этого.
11: Идем, Мария, иначе я опоздаю. Начинается тарантелло на целую неделю. И начало положил папа своей дурацкой выходкой.
7: Роберто, я здесь.
11: Прости, пожалуйста, папа.
10: Значит, мама поправилась?
8: Да-да, ей лучше.
11: Идем, Мария, иначе я опоздаю.
10: Не кричи.
12: А почему вы на нее кричите?
8: Виржиния! Стакан молока, сеньорино.
12: Мамочка, пусть она мне принесет молоко в комнату тети Розы.
8: Хорошо,
7: давай. Джулианелло, и так ты хохотала до упаду.
13: Ты извини меня, папа, но, честное слово, вы с мамой ведете себя глупейшим образом. Вы столько лет прожили вместе и до сих пор не научились понимать друг друга. Ссоритесь по пустякам, не разговариваете, жалуетесь каждому, кто не приходит в дом. Он эгоист, он не ценит моего самопожертвования, он не заботится обо мне и так далее. Ведь вот уже несколько месяцев, как ты обидел маму. А ты даже не помнишь, как сильно и чем ты ее обидел. Я расскажу тебе, потому что знаю все от мамы. Ты помнишь, несколько месяцев тому назад вы ходили обедать к Роберто, помнишь? Ты помнишь, какой обед вам закатила Мария Каролина? Она угостила вас макаронником по-сицилийски, заправленным свежими баклажанами, помнишь?
7: Ну, я помню.
13: Ты ел и рассыпался в комплиментах Марии Каролине. Ты просил, чтобы тебе добавили еще, и кричал, что ты никогда не ел такого вкусного макаронника, и что Мария обязательно должна прийти к нам и приготовить такой макаронник для всей нашей семьи.
7: Я не кричал.
13: Но ты говорил это...
7: Да.
13: Когда мама вернулась домой, она волновалась и злилась до такой степени, что мне даже пришлось не пойти в кино с Федери. Ты знаешь, папа, я никогда не видела, чтобы человек мог рыдать так горько, как плакала мама в тот вечер. Она говорила, теперь мне нужно учиться готовить у Марии Каролины. Он нарочно съел две тарелки, чтобы оскорбить меня в присутствии невестки. Едой, которую готовлю я, он пренебрегает. Меня он никогда не хвалил. Он хвалил ее, чтобы доказать, что его жена готовить не умеет.
7: Нет, ты выдумываешь.
13: Я выдумываю. Я все это знаю от мамы. Кстати, из-за этого в последнее время она и не может спокойно разговаривать с тобой. А ты выдумал вчера эту историю с бухгалтером. Ой, как это было глупо, папа. Ужасно глупо.
7: Джулиана, пойди сюда. Поцелуй меня. Если бы ты знала, каким подлецом я себя чувствую, как мне стыдно.
13: Только смотри, не выдавай меня,
7: нет,
13: хорошо?
7: Нет, нет.
13: Ну идем к маме. Я понимаю, тебе стыдно смотреть ей в глаза.
14: Доброе утро. Как мама?
15: Ну-ка, изобрази вчерашнюю трагическую сцену. Говорят, у тебя это получается.
13: Пусти ухо!
7: Ну, идите сюда ко мне, дети. Рокко, у меня к тебе просьба. Поди позови сюда бухгалтера Ионелла. Скажи, что я прошу его зайти по неотложному делу. Пожалуйста, Рок.
13: Хорошо. Ступай, ступай быстрее. Ты слышал, что тебе сказали?
9: Ставьте кресло.
13: Папа! Папа, почему бы тебе не поговорить с ним позже?
7: Позже он уйдет на службу.
9: Я с трудом передвигаю.
14: Ставьте кресло.
9: С трудом передвигаю ноги. Сколько работы, сколько работы. Кто это все будет делать, Мадонна моя?
8: Ну почему ты должна все делать, а мы на что?
13: 2-3 дня и к вам снова вернется ваша энергия.
9: Вряд ли, вряд ли.
8: Не говори так, Рузи.
9: Джулиан.
7: Ну, мы побежали, мам. До свидания.
16: В будущее воскресенье мы ждем тебя у нас.
9: Нет, лучше вы придете к нам.
16: Чтобы провести такое же чудесное воскресенье, как вчера, да? Ой!
13: Выздоравливайте, Донна Роза. До свидания.
9: Мария!
13: Мария! Мама!
9: Они не позавтракали, они не позавтракали. Вирджи, Вирджи.
17: Я здесь. Ну, что ты стоишь? Надо же собрать скатерть и салфетки.
8: Сиди, это сделают без тебя.

0: Федерико ждет. Что ему сказать?
1: Скажи ему, что я сейчас приду.
0: Чтобы опять морочить ему голову?
1: Нет, я сейчас оденусь и приду.
0: Ступай.
2: Пап, твой ключ.
0: Угу.
1: Пока.
3: Рузи, мне нужно с тобой поговорить.
4: Поговори, только думай, прежде чем говорить.
3: Ну, я не знаю, ты сейчас, может быть, слишком слаба, и тебе трудно говорить со мной, я понимаю.
4: Нет, ты ничего не понимаешь.
3: Рузи, мы с тобой прожили столько лет. У меня комок в горле, Рузи. И если сегодня мы не поговорим по душам, вчера я себя вел как последний подлец. Я понимаю, что моего извинения перед тобой и перед теми, кто был у нас, недостаточно.
4: Как ты мог придумать такое, поверить в это и устроить скандал?
3: Ревность. Розина моя, ревность.
4: Ревность, Пеппи, Мадонна моя. Это невероятно, Пеппи. Ревность из-за меня. Пеппи, мне 53 года, а тебе 56.
3: И тем не менее, дорогая моя, дикая, слепая ревность, доводившая меня до потери рассудка. Вопрос за вопросом я задавал себе последнее время, сам себе отвечал и разжигал свою страсть. Почему этот шут Горохова оказывает такое внимание моей жене? Почему он не упускает случая, чтобы показать свое превосходство надо мной? Стоит моей жене выразить какое-нибудь желание, он тут как тут. Он помнит все даты, все радостные события нашей семьи, твои именины и твой день рождения. Он помнит цветы, конфеты, оттенки материи, которые нравятся моей жене. Почему?
4: Но ведь и ты мог бы с таким же успехом помнить. Хотя бы помнить об этом, Пеппи.
3: Стоило мне что-нибудь начать рассказывать, как ты прерывала меня, чтобы что-нибудь сказать Джулианелле или отдать распоряжение Вирджинии. А когда начинал говорить он, ты всегда его слушала с таким вниманием.
4: Я не знаю, может быть, это было и так. Все зависело от того, о чем говорил ты, о чем говорил он. И потом Роджаньеро человек посторонний, я должна была слушать его со вниманием. Но если бы ты знал, Пеппи, сколько раз, слушая его, я думала о другом.
3: Значит, чтобы заслужить твое внимание, нужно быть человеком посторонним?
4: Почему? Разве я когда-нибудь обращалась с тобой как с посторонним?
3: Рузи, я не сумасшедший. Если история с Роджаньеро – результат моего расстроенного воображения, то как понять причины перемены твоего отношения ко мне последние несколько месяцев? Тебе стали безразличными мои горести и заботы. Это мелочь. Но ты не поинтересуешься, одел ли я чистую сорочку, есть ли у меня свежий носовой платок. Раньше, когда я утром выходил из дома, ты стояла на балконе и провожала меня, пока я не заворачивал за угол. А теперь...
4: Хорошо, Пеппи, с завтрашнего дня я буду подавать тебе свежую рубашку и чистый носовой платок. Я буду выходить на балкон и провожать тебя. А когда тебе захочется поговорить, я брошу все свои дела и буду слушать твои разглагольствования.
3: Нет, друзья, если ты будешь вести разговор в таком тоне, то я уйду. Чистую рубашку и носовой платок я всегда находил. В этом иногда мне помогала Джулианелла или, на крайний случай, Вирджиния.
0: Собака зарыта в другом. Почему ты перестала? Изменила свое отношение ко мне.
4: Ты заметил, что я перестала подавать тебе свежую рубашку и чистый носовой платок, и требуешь объяснения. А если бы все оставалось по-старому, ты не обратил бы внимания на этот пустяк.
0: Ах, значит, ты изменила свое отношение нарочно. Назло.
4: Назло, нет. Просто мне стало казаться, что ты не замечаешь, не ценишь моей заботы о тебе. Ты забывала о моем дне рождения, о дне нашей свадьбы. Я не помню, когда ты принес в дом... Не мне, просто в дом пару цветочков.

0: оба виноваты, Пеппи, каждый на свой лад. Пеппи! Пеппи! Спасибо тебе за цветок, Пеппи! Я только одного не могу понять, как ты мог подумать после всего того, что мы с тобой пережили, после всех радостей и горести нашей жизни, после того, как мы воспитали троих детей, я спятила с ума и сошлась с Роджиньером.
1: Я же сказал, что эта мысль была результатом моего расстроенного воображения.
0: Красивой женщиной, даже тогда, когда я была молодой. А сейчас, когда я состарилась, у меня остались кожа и кости, мне не хватало этого романа. Пеппи, я знала только одного мужчину, тебя. А теперь я тебе хочу сказать, Пеппи, почему я изменила свое отношение к тебе. Раньше, чтобы доставить тебе удовольствие, я готовила не одну рубашку, а даже две на утро для работы и к вечеру. Я прекрасно понимала, что когда жена готовит свежую рубашку своему мужу, она этим говорит без слов. До твоего белья дотрагиваюсь я одна, и ты разрешаешь дотрагиваться до него мне одной, потому что любишь меня так же, как я люблю тебя. А потом раз, другой, третий ты обидел меня, и я перестала. Я не хочу называть причины, они могут показаться слишком незначительными. Но ты обижал меня. Пусть я не красива, не молодая, но я женщина. Я хочу тебе сказать, Пеппи, что я перестала быть к тебе внимательной настолько, насколько ты перестал быть внимательным ко мне.
1: Роза,
0: не надо,
1: Розина,
0: Пеппи, не надо,
1: зачем
0: не
1: ты
0: надо,
1: говоришь,
0: не
1: что ты некрасивая? И почему я не могу ревновать тебя? И почему другой не может смотреть на тебя моими глазами? Ты всегда была женщина живая, полная пленительных чувств. И если ты сетуешь на свои годы, то ведь и я уже не молодой.
0: Пеппина, ты сейчас еще красивый мужчина.
1: Ах, дорогая моя, у каждого ботинка рано или поздно отрывается подметка. Мы теперь уже с Роджиньера одного возраста.
0: Ну, разве можно вас сравнивать, Пеппи?
1: Хорошо, Рузи, ты не хочешь мне сказать, чем и когда я тебя обидел? И что заставило тебя изменить твое отношение ко мне? Я уважаю твою тайну и молчу.
0: Это пустяки, Пеппи, не стоит об этом говорить.
1: Ну, хорошо, Рузи, я же не настаиваю. Но знай, я люблю тебя, Рузи.
2: Можно? Все перемыли, салфетки собрали и пересчитали. Вирджиния отнесет их в прачечную.
0: Вирджиния,
2: иди! Неси остальную посуду.
0: Мэмэ, если тебе нужно идти по делам, иди, я сделаю все сама. И ты, Вирджин, что у тебя с братом?
3: Все так же за ним.
1: Я иду, Рози.
0: Иди. Иди. Иди.

Вот так заканчивается история, которая произошла в доме сеньора Приора. Мы снова во дворе дома. Уличные певцы уже обошли полквартала. Слышите их песенку?

0: Впрочем, извините, история, кажется, еще не окончена. Из своей квартиры вышел бухгалтер Йонелло и наткнулся на сеньора Пепино.
1: Вы хотели видеть меня, кавалье?
2: Да, хотя я понимаю, у вас есть все основания повернуться и уйти.
3: Кавалье!
2: Дайте мне высказаться.
3: Не нужно извиняться, дон Пепино. То, что произошло вчера, результат ваших семейных отношений. Мы с женой разобрались в этом деле. За годы супружеской жизни между мужем и женой появляется, как бы это сказать, накипь, корочка. Словом, дайте мне руку и забудем о вчерашнем.
4: Следующее воскресенье мы должны провести вместе. Вы придете к нам?
1: Не будем загадывать, дон Пепино. Для нас, людей интенсивного труда, воскресенье – день опасный.
2: Почему?
3: Очень просто. Мы не привыкли сидеть сложа руки. Вчерашнее происшествие, например, никогда не могло бы произойти в другой день недели. Вдумайтесь, и вы увидите, что я прав. Неприятные истории происходят почти всегда в воскресенье. Мы целую неделю ждем праздничного дня, чтобы отдохнуть. А когда он наступает, мы вспоминаем все домашние неурядицы и обиды. Потом в начале новой недели, в понедельник, мы опять начинаем строить радужные планы на будущее воскресенье. Я пойду, а то опоздаю.
5: Пеппи, ну иди, иди.
0: Пепино оглядывается, замечает на балконе Донну Розу и машет ей рукой.
4: Да, Рузи!
5: Ну?
4: Я хочу попросить тебя об одном одолжении.
5: Ну, выкладывай!
4: Ты не могла бы как-нибудь приготовить макароник по-сицилийски с баклажанами?
5: Ой, на это нужно уйма времени, нужны свежие баклажаны, и потом мне это не удается. Ты скажи Роберто, Мария Каролина пригласит тебя на обед.
4: А разве Мария Каролина умеет готовить макароник по-сицилийски?
5: Ты забыл! Пару месяцев тому назад Роберто пригласил нас на обед. Мария захотела показать, как она умеет готовить, и приготовила макароник. Не в обиду тебе будет сказано, ты съел две таких порции.
4: Да-да-да, я был очень голоден в тот день. Но разве можно сравнить макаронник по-сицилийски, который готовишь ты, с тем, что мы ели у Марии Каролины?
5: Ты же засыпал ее комплиментами.
4: Да-да-да, нет, ну мне просто не хотелось огорчать Роберто. Я хотел тебе сказать потом, но вылетело из головы. Макароны были не очень поджаристыми, а подливка не такой наваристой, как умеешь делать ты.
5: Ну, это может случиться с каждой хозяйкой. Кухня требует большого опыта, умения. Со временем Мария Каролина будет готовить не хуже других.
4: Значит, в один из ближайших дней.
5: Где я возьму свежие баклажаны?
4: Не будем торопиться. Не обязательно готовить сегодня-завтра. Когда тебе захочется и когда будут

Ну вот и весь рассказ о событиях, происшедших в доме сеньора Приоры в субботу, воскресенье и понедельник. Рассказ, который нам поведал наш добрый друг, сеньор Эдуардо де Филиппо.

Дорогие ребята, когда вы просите почитать рассказы Бориса Житкова, мы охотно раскрываем его книгу «Что бывало». Потому что в этой книге много рассказов и о смелых людях, и рассказы про животных, прирученных человеком. Есть и сказки. Сегодня вы услышите рассказы и сказки Бориса Житкова про животных.

0: У брата с сестрой была ручная галка. Она ела из рук, давала сгладить, улетала на волю и назад прилетала. Вот раз сестра стала умываться. Она сняла с руки колечко, положила на умывальник и намылила лицо мылом. А когда она мыло сполоснула, поглядела, где колечко? А колечка нет. Она крикнула брату: «Отдай колечко, не дразни, зачем взял?» «Ничего я не брал», — ответил брат. Сестра поссорилась с ним и заплакала. Бабушка услыхала. «Что у вас тут?» — говорит. «Давайте мне очки, сейчас я это кольцо найду». Бросились все искать очки. Нет очков. «Только что на стол их положила», — плачет бабушка. «Куда им деться? Как я теперь нитку в иголку вдену?» И закричала на мальчика. «Твои это дела! Зачем бабушку дразнишь?» Обиделся мальчик, выбежал из дому. Глядит, а над крышей галка летает, и что-то у ней под клювом блестит. Пригляделся, да это очки! Спрятался мальчик за дерево и стал глядеть. А галка села на крышу, огляделась, не видит ли кто, и стала очки на крыше клювом в щель запихивать. Вышла бабушка на крыльцо, говорит мальчику. «Говори, где мои очки?» «На крыше», — сказал мальчик. Удивилась бабушка. А мальчик полез на крышу и вытащил из щели бабушкины очки. Потом вытащил оттуда и колечко, а потом достал стеклышек, а потом разных денежек, много штук. Обрадовалась бабушка очкам, а сестра колечку, и сказала брату: «Ты меня прости, я ведь на тебя подумала, а это галка-воровка». И помирилась с братом. Бабушка сказала: «Это все они, галки да сороки, что блестит, все тащат».
1: Храбрый утенок. Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, вдруг из сада вылетала большая стрекоза и начинала кружиться над ними. Она так страшно стрекотала, что перепуганные утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом улетала. После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. Они боялись, что стрекоза прилетит опять. Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила: «Должно быть, наши утята заболели. Что-то они ничего не едят». Она и не знала, что утята каждый вечер голодные ложились спать. Однажды к утятам пришел в гости их сосед, маленький утенок Алеша. Когда утята рассказали ему про стрекозу, он стал смеяться. «Ну и храбрецы», — сказал он, — «я один прогоню эту стрекозу. Вот вы увидите завтра».
2: «Ты хвастаешь», — сказали утята. «Завтра ты первый испугаешься и побежишь».
1: На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с рубленными яйцами и ушла. «Ну, смотрите», — сказал смелый Алеша, — «сейчас я буду драться с вашей стрекозой».
2: Только он сказал это, как вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху она полетела на тарелку. Утята хотели убежать, но Алеша не испугался. Не успела стрекоза сесть на тарелку, как Алеша схватил ее клювом за крыло. На силу она вырвалась и с поломанным крылом улетела. С тех пор она никогда не прилетала в сад, и утята каждый день наедались досыта.
1: они не только ели сами, но и угощали храброго Алешу за то, что он спас их от стрекозы.

0: Кружечка под елочкой. Мальчик взял сеточку, плетеный сачок, и пошел на озеро рыбу ловить. Первый поймал он голубую рыбку. Голубую, блестящую, с красными перышками, с круглыми глазками. Глазки, как пуговки. А хвостик у рыбки совсем как шелковый. Голубенькой, тоненькой, золотые волоски. Взял мальчик кружечку, маленькую кружечку из тонкого стекла, зачерпнул из озера водицы в кружечку, пусть плавает пока рыбка. Поставил под елочкой, а сам пошел дальше. Поймал еще рыбку, большую рыбку с палец. Рыбка была красная, перышки белые, изо рта два усика свесились, по бокам темные полоски, на гребешке пятнышко, как черный глаз. Рыбка сердится, бьется, вырывается, а мальчик скорее ее в кружечку бух. Побежал дальше, поймал еще рыбку, совсем маленькую. Ростом рыбка не больше комара, еле рыбку видно. Мальчик взял тихонечко рыбку за хвостик, бросил ее в кружечку. Совсем не видать. Сам побежал дальше. Вот, думает, погоди, поймаю рыбу большого карася. А подальше в камышах жила утка с утятами. Выросли утята, пора самим летать. Говорит утка утятам: кто поймает рыбу, первый, кто поймает, тот будет молодец. Только не хватайте сразу, не глотайте. Рыбы есть колючие, ёрш, например. Принесите, покажите. Я сама скажу, какую рыбу есть, какую выплюнуть. Полетели, полетели утята во все стороны, а один заплыл дальше всех. Вылез на берег, отряхнулся и пошел, переваливаясь. А вдруг на берегу рыбы водится. Видит, под елочкой кружечка стоит. В кружечке водится. Дай-ка загляну. Рыбки в воде мечутся, плещутся, тычутся. Вылезти некуда, всюду стекло. Подошел утенок, видит. Ай да рыбки! Самую большую взял и подхватил. И скорее к маме. Я, наверное, первый. Самый я первый рыбу поймал. Я и молодец. Рыбка красная, перышки белые. Изо рта два усика свесились. По бокам темные полоски. На гребешке пятнышко, как черный глаз. Замахал утенок крыльями, полетел вдоль берега к маме напрямик. Мальчик видит, летит утка, низко летит над самой головой, в клюве держит рыбку, красную рыбку с палец длиной. Крикнул мальчик во все горло: «Моя эта рыбка! Утка-воровка, сейчас же отдай!» Замахал руками, закричал так страшно, что всю рыбу распугал. Испугался утенок, да как крикнет: «Кря-кря!» Крикнул «кря-кря» и рыбку упустил. Уплыла рыбка в озеро, в глубокую воду, замахала перышками, поплыла домой. «Как же с пустым клювом к маме вернуться?» — подумал утенок, повернул обратно, полетел под елочку. Видит, под елочкой кружечка стоит. Маленькая кружечка, в кружечке водица, а в водице рыбки. Подбежал утенок, скорее схватил рыбку. Голубую рыбку с золотым хвостиком, голубую, блестящую, с красными перышками, с круглыми глазками. Глазки, как пуговки. А хвостик у рыбки совсем как шелковый, голубенькой, тоненькой, золотые волоски. Подлетел утенок повыше и скорее к маме. «Ну, теперь не крикну, не раскрою клюва, раз уж был разиней!» Вот и маму видно, вот совсем уже близко. А мама крикнула: «Кря, что несешь?» «Кря, это рыбка голубая, золотая, кружечка стеклянная под елочкой стоит».
1: Вот и опять клюв разинул, а рыбка плюх в воду.
0: Голубенькая рыбка с золотым хвостом. Замотала хвостиком, заюлила и пошла, пошла, пошла вглубь. Повернул назад утенок, прилетел под елку, посмотрел в кружечку, а в кружечке рыбка маленькая-маленькая, не больше комара, еле рыбку видно. Клюнул утенок в воду и, что было силы, полетел обратно домой. «Где ж у тебя рыба?» – спросила утка. «Ничего не видно!» А утенок молчит, клюва не открывает. Думает: «Я хитрый! Ух, какой я хитрый! Хитрее всех! Буду молчать! А то открою клюв, упущу рыбку! Два раза ронял!» А рыбка в клюве бьется тоненьким комариком, так и лезет в горло. Испугался утенок: «Ой, кажется, сейчас проглочу! Ой, кажется, проглотил!» Прилетели братья, у каждого по рыбке. Все подплыли к маме и клювы суют. А утка кричит утенку: «Ну, а теперь ты покажи, что принес!» Открыл клюв утенок, а рыбки нет.

Рассказы для маленьких писателя Бориса Житкова читали заслуженная артистка республики Ирина Потоцкая и артист Михаил Лобанов.

0: Ретро-клуб представляет канал «Радиотеатр». Золотая коллекция спектаклей и постановок в исполнении известных артистов. Ретро-клуб представляет радиопередачи прошлого столетия.
1: Уважаемые товарищи, предлагаем вашему вниманию рассказ белорусского писателя Олеся Адамовича «Клуб». Читает Николай Тимофеев.
2: Да, строился клуб этот не для таких, как я. Вернее, для таких, каким и я когда-то был. Крыльцо клуба — это фюзеляж взлетающего аэроплана, выдвинутый вперед. Ну, а дальше, как положено, крылья, хвост. Строился клуб «Аэроплан» в начале 30-х годов. Тогда такими вещами увлекались, жили. Хлопотное это занятие. Считать вверх 12 ступенек, когда вся левая половина твоего туловища словно и не твоя. И противная. Особенно, когда на веранде люди. Выходной сегодня у поселковцев. Стучат костяшками домино. Где-то оркестранты разучивают ноты, тянет каждый свое на своем инструменте. Люди на веранде курят, разговаривают, прислонившись к перилам, дожидаясь вечера кинофильма. А у нас, у кого выходной до самого досмертного часа, спевка сегодня. На Кавказе, говорят, хор столетних есть. Нам все-таки поменьше. Мне-то и вовсе чуть за 50, и даже день рождения сегодня. На клубной веранде есть уже фигуры наших, пенсионеров. Их я сразу выделяю, как другие красивых женщин. «Через две прыгай, Михаил Денисович, не ленись!» Это мой бывший воспитанник Слава сверху подает совет. Он на протезах под Курском обезножил. А я, его бывший директор, всего лишь напоминание об ошибках культа личности. Противно быть лишь напоминанием об ошибках. Когда заговорили о том, чтобы установить в клубе мемориальную доску погибшим в Отечественную войну жителям нашего рабочего поселка Глуша, у пенсионеров появилась новая забота – подсчитывать. Сколько и откуда не вернулось. Насчитали 103 и 83. Мы с моим детдомовцем Славой, вернувшиеся, но тоже у каждого свой список. Он из числа воевавших, я сидевших. Разные на этот счет существуют среди пенсионеров мнения. Например, такое: 83 тоже вклад в победу. Вон другие страны не очистились от пятой колонны. Что получилось? Ну, а дров без щепок не нарубишь. Чувствуешь себя лучше, когда у людей глаза не знающие и не узнающие. Вот как у этих 17-18-летних. Да чего же они все похожи? Даже не то, что похожи, а как бы что-то одно, нерасчлененное. Для меня, во всяком случае. Нет, не потому, что костюмы у многих одинаково черные, одинаковые белые рубашки, и даже не потому, что они такие спортивные, спокойно уверенные. Жизнь пометила их пока одним – молодостью. Стоят и ждут. Девушек, наверное. Жизнь свою поджидают, как когда-то мы. Еще 5 ступенек, и можно будет тоже приткнуться к перилам и, отдыхая, смотреть вниз. Особенно устаешь, когда ты у всех перед глазами. Не стоило все-таки возвращаться в поселок. Казалось, что, вернувшись, что-то вернул. Да и куда такому, как я? Здесь все-таки квартира у сестры. Да и все здесь, вся моя прежняя жизнь. Там еще никого, сообщает Слава, одни крикуны. Это значит, что из хористов явились пока лишь Клим Сергиенок и Акулов. И по обыкновению играют в шашки. Голоса у этих двоих такие, что режут наш несильный хор, как пила. За это они крикуны. Но для меня в слове этом еще что-то. Сколько помню крепенького, сухонького, всегда бегущего, всегда орущего Клима Сергиенко, голос у него был все таким же, режущим, полосующим. И в 30-м, и в 37-м крик, печатка сельсовета. Этого хватило на 15 довоенных лет. Другие старались учиться, работать, учиться. А этот тем временем командовал. И когда, казалось, жизнь далеко обогнала его, наступил 37-й. Словно для того, чтобы все подровнять по нему, по его неумному и бестолковому крику. Когда Сергиенок и Акулов вместе, они крикуны. Когда врозь, у толстяка Акулова другая кличка, принципиальный. Любит в поселке перекрестить человек. Принципиальным Акулов стал сразу, как только переехал жить сюда. На грядках, которые перешли к нему вместе с купленным домом, он обнаружил непорядок. Тыква закатилась в пограничную борозду. И хотя корень был на его Акулова грядке, он взял нож и разрезал тыкву по меже, 2/3 соседу и только 1/3 себе. Любит этот пенсионер созывать в поселок комиссии. Это страсть принципиального. То столовую проверяет, то детский сад. Именно те учреждения, куда, как утверждают его недоброжелатели, Акулов пытался пристроить двух своих дочерей. Не идти же им на завод, на гуту бутылки сортировать. «Закурим, Михаил Денисович», — предлагает мне Слава инвалид. От славы детдомовца моего воспитанника только волосы светлые, как солома. Остальное удивительно чужое. Это нездоровая грузность, от которой скрипят протезы, и краснота в глазах. Ой, какие они у него жесткие, несмутимые глаза. Даже я мысленно называю его, как все в поселке, Слава-инвалид, и очень редко Слава. И смущаюсь перед ним, как перед старшим, а он вроде опекает меня. Очень уж стараются эти доминошники, мешают слушать, как наперебой кричат дети, плескаясь возле колонки. Уютный стал сквер. Помню, как сажали эти клёны. Такие пышные, крепкие стоят. Хотя тоже на одной ноге. Лучше бы там внизу посидел. Люблю слушать бесконечные разговоры женщин. В жизни куда больше непрерывности и смысла, если посмотреть женскими глазами. Хлеб, дети, чье-то несчастье или счастье, вчерашнее, сегодняшнее, завтрашнее. Мы, пенсионеры, невысокого мнения об этих женских разговорах. Нижняя палата поселкового парламента. Против сидящих в сквере женщин стоит старуха с дорожной сумкой, высокая и седая. Даже странно, какая она высокая. Молодая она такой же высокой была. Ну, я, кажется, чудить начинаю. Пойду-ка в библиотеку, там посижу. Когда я только приехал, незнакомые книги сразу меня обступили. Я пробовал читать все подряд. Было интересно все, что жило на воле. Потом я ощутил, что и среди книг есть крикуны. И у книг глаза бывают холодные, смотрящие поверх твоей головы, будто тебя не было и нет, и твоего не было ничего. Закрыта библиотека. Придется, значит, идти в нашу комнату, а там крикуны. Все поди жалуются на плохие времена, и что так нехорошо обошлись с отцом и учителем. Они даже мне жалуются. В прохладном вестибюле зеркало. Возле него толпятся, как старушки возле печки, девчата. А зеркало большое, и я там где-то среди них, возбужденно счастливых, над ними. Не буду вам, красавицы, портить фотографию. Вторая створка двери никогда не открывается. А хорошо бы, специально для таких суковатых, как я. О, тут не одни крикуны, слава богу. У окна с газетой на коленях сидит ветеринар. Бывший, как все мы. Удивительно тихий и весь прозрачный, как одуванчик. Блестит очками навстречу, улыбается ласково. Счастливый человек, всю жизнь прожил дома, работая, и умрет дома. Как на фронте рассказывает, казалось, что воюют все без исключения, так и мне там казалось, что таких, как этот ветеринар, счастливчиков, просто не бывает. Тем более при его профессии. Лошадей сапом заражал? Скот колхозный морил, травил? Если уж начиналось, если попадали в число врагов, то целой отраслью. Сегодня учителя, завтра ветеринары, послезавтра военные, партработники и даже стеклодувы, как в нашем поселке. Колонна так колонна. Да помедли Гитлер со своим блицкригом еще пару лет, некому было бы и отражать его нападение. Торжествующий голос Сергеенко «Фук!» снимает, будто отклеивает шашку. Даже покачался на задних ножках стула от удовольствия. «А читали, — говорит Акулов, — в неделе сообщалось. Один деятель дружка кирпичиком по голове тюк и в снег. 20 дней труп пролежал. Хотели вскрывать, а он на те, живенький. Вот дошли, а?»
3: «Вот бы тебя так, а?» – дружелюбно спрашивает сидящего в сторонке тихого аптекаря Клим Сергеенок. Распахнулась дверь. Слава, инвалид.
4: «Ну, как тут мои крикуны? Все нужники строите? Вот это дело по нас».
3: Тяжело сел на стул, отрегулировал защелки под коленями.
4: «И порядок. А ты так не умеешь»,
3: отметил он, имея в виду мою прямую ногу.
4: «Техника, брат».
3: Потом:
4: «Не помнишь, директор, как я с мячом бегал в детдомовской команде?»
3: «Да помню, Слава». Я почему-то смутился. Впрочем, как всегда, разговаривая с ним. Глаза инвалида отметили это и стали жесткими не вообще, а ко мне жесткими.
4: «Все помнишь. И как не разрешали вражеским подкидышам в спортсоревновании участвовать? Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет».
3: Наверное, совсем скисла моя невеселая физиономия. Слава-инвалид, смягчаясь, даже подбросил мне алиби.
4: «Это все твой заместитель, твой Сидоров».
3: «Да, теперь моднее быть жертвой культа, а не другим чем-то. Каждому приятнее иметь заместителя в таких делах».
4: «И принципиальный здесь», — вроде только теперь увидел Слава Акулова.
3: Но Акулов, явно опасаясь связываться со Славой, делает вид, что не слышит. Даже одышку свою поунял, отчего, кажется, сразу раздался, еще больше округлился на своем стуле. А глаза Славы инвалида, лицо, налились краской. Ну вот, опять скандал. Не люблю я, когда он такой трезвый, а как пьяный. Жалко мне прежнего застенчивого Славку. Не поборов что-то в себе, Слава тихо, словно лишь теперь дошло, проговорил:
5: «Что-то я не пойму, слышишь, принципиальный? Выходит, я воевал с фашистом, а ты тем временем стерег в лагере моего батю. Хорошо, стерег. Ни слуху, ни духу». Молчание. «Вы что-нибудь поняли?» – взрывается Слава инвалид. «Ни черта! Все говорят, а понимать не хотят! Культ, личность! А что и почему? И почем стоит?»
2: Крикуны только поскрипели стульями. «Понимают. Но свое. Ох, не могу я их не замечать, хоть это только пни. На что они рассчитывают? Пересидеть, переждать правду о культе? Не верят, что это долго протянется? Или действительно в самом человеке, в натуре человеческой, то, на что такие уповают?» В вестибюле уже голоса. Шум. Наш. Шум и стук.

0: Всякий начинающий грамотей, он уважает то, что написано в книжке. Но на людей, которые не из книжки, его добрые чувства не распространяются, особенно на знакомых.
1: «И ты бы написал», — сказал он мне, и захохотал, как кипятком меня окатил. «Да что это я, откуда ему знать про мои бумажки?» В комнате уже тесно от пенсионеров. Гудят, и песен не надо. Особенно стараются двое, братья-близнецы Кравцевич.
2: «Как здоровится? Все мои запчасти целы? Не стер?» —
0: громко спрашивает Николай у своего брата. Видя их голубоглазых, белоусых Николая и Василия Кравцевичи, все еще красивых, всегда думаешь, вот с какой точностью природа творит человека. А потом жизнь швыряет его, как грубую болванку, и вся точность ни к чему. Глядя на веселоглазых братьев, слушая их смешливых, человек, не знающий, никогда не догадается, что Василь, побывавший в немецком концлагере, живет только потому, что Николай отдал ему одну почку. А у самого Николая и сейчас полоса на шее. Его вешали полицаи, веревка оборвалась. Его пристрелили и бросили в лесу, а он выжил. А хорошо, когда соберутся люди. Говорят, всей жизни человеку мало, чтобы привыкнуть к мысли о смерти. Но это когда он один и слишком много думает о таком. Когда с людьми не думаешь. И говорят-то вроде о пустяках, но за этим радость. Рядом люди, и о крикунах забываешь.
2: «Мы как татари какие!» — кричит пожарник, самый молодой из хористов. «Хоть бы один женский голос!»
0: А ему сразу про то, что он вдовья радость, не зря и фамилия у него Котов, что отоспался за свою пожарницкую жизнь. А интересно, что в этом Котове могло нравиться женщинам? Наверное, улыбка. Чуть лживая, но добрая. Вот мое личико не утешило бы. Всегда оно было такое. Не случайно я и в 25 лет все еще ждал свою первую любовь. А она ведь у меня начиналась. Работала она в деревне, это 5 километров отсюда, директором семилетки. Директриса, как ее все называли, кажется, не была красавицей. Во всяком случае, при первой встрече меня поразил лишь мужской ее рост. Такие женщины бывают нарочито грубоваты, но чаще очень стеснительны, беспомощны. И у этой еще и овал лица был совсем детской. Одна пожилая учительница, неисправимая сваха, увидев нас в очереди за морсом, сразу сказала мне: «С ее ростом только вы для нее пара. Судьба. Вот только плохо, что и она и старичка. Часов не хватит, если из своего детдома вернетесь в школу». Мы вместе ездили на совещание в город. Автобусов на сельских линиях тогда не было. Стеклозаводские трехтонки до полуторки. Они еле ползали, груженные доверху бутылками. Когда бутылок штабеля и когда они только что из ванной печи, сладко пахнут ушедшим жаром. Я это хорошо помню, с детства знакомый запах паленого стекла. Сидели на скользких поллитровках, покрытых рогожей, и они дружно позванивали под нами. Директриса всю дорогу краснела от неловкости, все куда-то соскальзывало, приходилось ее придерживать. Разговаривали мы мало. «Ну, как с ремонтом? А у вас?» Но я всегда очень ждал этих совещаний, этих поездок на звенящих и знакомо пахнущих стеклянных штабелях. Она все напряженнее, все беспомощнее становилась. Однажды

0: губы накрасила. Но так закраснелась, что губ ее и не видно было. Потом была наша с нею последняя поездка. Директриса опоздала. Машина уже отходила. Я издали увидел ее бегущую. Белый воротничок, белые матерчатые туфли. Попросили шофера обождать. И дядю взяли. Проговорила она, не успев сесть на место, которое, расползаясь скользко по бутылкам, уступили ей пассажиры. Я знал, что она жила у дяди, родители умерли в 33-м. Она совсем как школьница гордилась орденом своего дяди, партизана гражданской войны. «Враг народа, вот», — тихо проговорила она, обращаясь ко мне. «Как же мне, Михаил Денисович, к детям идти, учить, если я не верю?» На машине были женщины, ехавшие по каким-то делам в Бобруйск. Дремали, улегшись на бутылках, грузчики. Но рядом сидел еще один человек и все слышал. Сидоров, мой заместитель по детдому. Помню, я даже подумал, хорошо, что он, а не кто-либо другой. Очень преданный мне был человек. Почему был? Он и есть, и сегодня. Даже поет в нашем хоре. И очень обидчивый. О нем, бывало, говорили, где наш Иванов, Петров, Сидоров? Красавицу свою стерегут. У полненького и лосоватенького свои 30 лет Сидорова жена была настоящая красавица. Видно, умел добиваться того, на что нацеливался.
1: Теперь-то я знаю, умел.
0: Я сел, а он директорствовал в детдоме до самых немцев. А потом при немцах, в школе. Понравилось стоять впереди Иванова и Петрова. А потом снова юркнул на прежнее место.
1: Да вот и он здесь. Не заметил, как он вошел. Смотрит, как играет в шашки, тихо и все еще румяненькой.
0: Я должен был ненавидеть его. И он какое-то время опасался меня. Улыбался мне. Ослепнуть можно было.
1: Нет, не в 46-м, когда меня только выпустили. Тогда не столько он, сколько я боялся. И не зря боялся.
0: В 49-м всех выпущенных снова увезли, согласно решению, за подписью Молотова и Берии, о трудоустройстве ранее репрессированных. Меня не трудоустроили. Лишь благодаря... благодаря... параличу руки и ноги. Какой из меня работник? А вот в 56-м бояться начал он. Но похоже, что теперь уже успокоился. Он ведь тоже жертва культа. После войны несколько лет держали в черном теле. Сидоров слишком ничтожен, чтобы его ненавидеть. Но он достаточно ничтожен, чтобы его опасаться. Тысячелетия минули, а они все такие же Сидоровы, стоящие в затылок Иванову и Петрову. Все такие же удобные, безотказные, когда наступает время предавать. Во время римских цезарей существовала узаконенная публичная профессия доносчиков. Освоивший науку красноречия, римлянин гневно клеймил на форме какого-нибудь патриция, который, облачаясь утром в одежды, по рассеянности показал мраморному императору недостаточно уважаемую часть тела. Уличенный вскрывал вены, а муж доносящий получал четвертую часть его имущества. После смерти очередного божественного мужи доносящие замирали в темных углах, как летучие мыши. Им становилось плохо на какое-то время. И лишь однажды их настигло настоящее возмездие. Всех их посадили на суда без руля и без ветрил и отдали гневному океану. И хотя без руля, но очень точно выплыли они в следующие века. Вот и в наш век. Один оказался на моем, на нашем пути. Вот этот.
1: румяненький пенсионер, который ничего из римского периода своей биографии, конечно, не помнит.
0: А ты? Ты сам все помнишь из своей биографии? Возле сажи да не измараться? Ну вот, нашел и объяснение. Это мы умеем. Кто не умеет этого? Находить себе оправдание. Для других прокурор, для себя самого адвокат. Да нет, не сотрешь. Внутри это глубоко не дотянешься. Рук с тряпочкой туда не засунешь.
1: Так говорила она или не говорила? Не виляй, директор, с нами шутки не шутят.
0: Не помню, не слышал.
1: Другие слышали, а ему и уши заложило. Зато у нас уши хорошие. И, кстати, уж как насчет перманентной революции Троцкого?
2: Это у нас семинар был. Проработка книги товарища Сталина «Вопросы ленинизма».
1: Знаем, кого вы прорабатывали. Ну так еще раз спрашиваем. Сказано было, забрали дядю, всех хватают без разбора.
2: Нет, она не обобщала.
1: Значит, все-таки говорила?
2: Не обобщала она.
1: Но говорила, сказала?
2: Ну, сказала, что взяли дядю, а больше ничего.
0: Что это Сергеенок фамилию мою выкрикивает? Запевать предлагает. С этого всегда начинаем, а иногда и кончаем на этом. Поговорят, похохочут и расходимся.
2: «Идем-ка лучше на веранду, Михаил Денисович, курнем», — говорит мне Слава и уходит вперед тяжело и грустно.
0: На веранде людей больше стало. И высокая белая женщина с дорожной сумкой, которую я внизу увидел, сюда поднялась. Откинув седую голову, рассматривает фотографии, наклеенные на фанерную доску почета.
3: «Эй, Сидоров!» — слышен юношеский голос. «Гони башли на билет!»
0: «Ну что тут такого? Почему я должен сразу вздрагивать? Разве фамилия что-нибудь означает? У Сидоров фамилии самые разные. Если они и здесь, на веранде, уже имеются, пусть они сами узнают, кто они есть». Жизнь всегда расчленяет. Но должна же она когда-то забыть членение на человека и его палача. Высокая старуха разбирает фамилии под фотокарточками. «Лица знакомые, фамилии тоже, а не помню», — говорит она, никому не обращаясь. Отвела глаза и посмотрела на человека, опирающегося на палку и прижимающего к животу скрюченные пальцы левой руки. Посмотрела на меня. «Это вы?» Сказала это очень просто. И назвала мою фамилию, словно тоже прочитала. «Глаза наши выше, чем у других, над всеми». «Да, это я. А это она». Как раз сегодня, когда думал об этом. Но когда же я не думаю об этом? Давно вернулись, а вы? Вспомнил. Как с ремонтом, а у вас? Это вы, еще раз говорит женщина, дотрагиваясь до моей здоровой руки. Я заспешил, прислонил палку к скрюченным пальцам и взял ее руку в свою здоровую. Сухие тонкие пальцы не сильно сжали мою руку и тотчас отпустили. Мы оба подхватили падающую палку. К родным в деревню приезжала. Все такое знакомое и ничего не узнаю. Автобус тут дожидаюсь. А вы такой же, высокий Михаил Денисович. Надо уезжать. Телеграмма, внучка заболела. Городской автобус долго стоит тут? Пройдем к шоссе. Нет, что я, вам тяжело. Идем к ступенькам. А я думаю про то, что вот сейчас только спустимся, и я скажу, как предал ее. Все должно быть сказано.
1: себе, другим, до конца и каждым. Давайте я вам помогу. Берет меня под локоть, но сама видит, что неудобно. Да, вот и жизнь, говорит женщина, задерживаясь на моей ступеньке и дожидаясь, пока я проделаю сложные манипуляции рукой, ногой, плечом, необходимые, чтобы человек сделал шаг. Отсюда, с высокого крыльца клуба и аэроплана, хорошо видна автобусная остановка, и нам можно не спешить, но я спешу, мне надо сказать. Сын у меня там родился, поэтому я до срока вышла. Женщина стоит, повернувшись спиной к шоссе, показывая, что она меня не торопит. Но тут же «Ой, автобус!» Сделала два шага вперед, потом вернулась ко мне. Ну вот, опять расставаться. Я должен вам... Суетливость оставила женщина, она внимательно посмотрела мне в лицо. Я вам напишу. Улица здесь, как и прежде, не указывается, а остальное я помню. Целует меня в висок. Это ей легко, мой рост. Женщина уходит меж фанерных стендов наглядной агитации, плотно сжимающих дорожку, и чем дальше уходит, тем легче делается ее походка. Будто молодеет. У нее белые туфли, и воротничок тоже белый. Теперь только рассмотрел издали. Мне еще 6 ступенек. Недавно читал рассказ фантастический. Человек отправился путешествовать в прошлое, в далекое прошлое планеты. Там, охотясь на огромное зубастое чудовище, случайно соступил с искусственной дорожки и раздавил что-то живое, раздавил и не заметил. И этим нарушил, изменил всю цепь жизни на Земле. Вернулся в свою эпоху, а тут все по-другому, даже орфография другая. И люди гораздо свирепее. Человека запросто убили. Такая зависимость всего от всего в мире биологическом. А в нравственном разве не такая же? Я убежден, что такая же. От того, что я, именно я, поступил так, а не иначе 25 лет назад, жизнь хотя бы чуточку, но отклонилась в ту или другую сторону. Две последние ступеньки и Земля. Звучит, как у космонавтов. Да чего же во всем человек видит прежде всего свое? Не знаю, заметили ли другие, и так ли это было на самом деле, но когда первый космонавт, еще в шлеме, еще не в мундире, спустился по лесенке с самолета или вертолета, я даже сохранил снимок, в ноге, во взгляде вниз была неожиданная такая понятная мне неуверенность, нетвердость. Так ставят ногу на порог родного дома, возвращаясь издалека, много-много лет спустя. Мария, сестра Михаила Денисовича, бывшего директора детского дома, окликнула, остановила меня, когда я, сойдя с автобуса, направлялся к аптеке, где тогда еще работала моя мать. «Вы знаете, что Миша умер?» — сообщила она с какой-то неприятной торжественностью. «Да, мне мама написала». Бедный, перед концом все повторял. Хорошо. Знаете, вот так. Хорошо. И заплакала. Когда-то она была очень заметной в нашем поселке. Красивой и полной, застенчивыми по девичьи, и в то же время озорными черными очами, заведующая поселковским детсадом. Судьба брата больно ударила и по ней, тем более, что она пыталась все куда-то ездить, писала на самый верх, возила передачи. Возвращаясь из Бобруйска, приходила к нам, с мамой они очень дружили. Сидела какое-то время молча, как бы сбрасывая с себя оцепенение огромных очередей, в которых полсуток выстояла. Потом начинала рассказывать, и все больше слухи, легенды из тех очередей о счастливчиках, которых уже и не ждали, а их выпустили, они вернулись. Потом ездить перестала. ликвидировали всякие там окошечки, передачи, справки. Очередь, как демонстрация на 3 квартала. Как это понимать? Что еще за агитация и против кого? К нам Мария по-прежнему приходила и всегда по вечерам. Из-за этих посещений назревали неприятности и у моих родителей. Потом война все отодвинула. Но когда кончилась, снова сгущаться стала атмосфера. Из 4 вернувшихся в поселок в 46-м, в 49-м 3 опять исчезли. Остался лишь Михаил Денисович, полупарализованный брат Марии. Теперь мы стояли на обочине шоссе. Женщина рассказывала про последние минуты брата. В словах и слезах ее была горечь личной вины. Какой? Это я знал. В моем присутствии разыгралась та сцена. Я как раз был в своей глуши, когда стало известно, что произошло в Москве на 20-м съезде. Первый порыв – бежать Михаилу Денисовичу, с ним на пару осмыслить, обсудить, пережить. Он ведь мне кое-что рассказывал. По тем временам даже многое. А однажды я возил его в Минск к преподавательнице пединститута, в котором заочно Михаил Денисович когда-то учился. Для пенсии нужно было подтверждение. Документы у него не сохранились. Нелегко нам было добираться с такой его ногой и рукой. Нужный нам дом стоял недалеко от вокзала. Лифта в нем не было. Как-то взобрались по лестнице. Дверь открыла приятная на вид женщина, которую Михаил Денисович узнал сразу. А потом и она его признала с каким-то жадным испугом. «Заходите, заходите». Разобралась, какая к ней просьба. «Нет, нет, нет, вы меня должны понять. Таких перепуганных глаз я и в войну не видал». Михаил Денисович принял происшедшее как должное. На обратном пути ни словом не откликнулся на возмущенную, гневную мою ругань в адрес женщины. А я, не очень памятливый на имена фамилии, и сегодня ее фамилию помню, тогдашним мстительным чувством закрепленную. Михаил Денисович по ночам писал свою жизнь. Читать мне ничего не давал. Но что он пишет, я знал. Он мне это сообщил неожиданно. Вырвалось в разговоре. Сказал и замолчал. Посмотрел мне внимательно в глаза. «Будем надеяться, что кому-нибудь наш опыт поможет. Лет через 50, когда об этом заговорят открыто. Вы только не проговоритесь, Марья Денисовна, что знаете». И снова внимательно вгляделся в меня куда-то внутрь, куда сам я, может быть, еще и не заглядывал. Хотя, конечно же, уверен был, что я себя знаю, войной испытан. И вот я прибежал сообщить ему о докладе Хрущева. Был он в хате один, еще не бритый, по-больничному неопрятный. Может быть, уснул только что, и я его разбудил. Пока поднялся, спустил на пол ногу, вцепившись здоровой рукой в край круглого стола, придвинутого к его кровати, я успел все главное рассказать. Стукнула дощатая наружная дверь, потом тяжелая дверь в кухню. Грохнули дрова у печки, и тогда он закричал, будто на помощь зовя: «Мария! Мария!» И когда она вбежала испуганная, закричал еще громче: «Неси, неси их сюда, бумажки мои!» Женщина не двигалась с места, не понимая, что происходит. Я стал объяснять тоже почти криком, а Михаил Денисович меня перебивал: «Где они там у тебя, в дровах? Неси их сюда!» «Прости, Миша!» Тихий ее голос оборвал наш крик. Ушла на кухню и тотчас вернулась, протянула брату несколько листочков. «Миша, это все вчерашнее. Неужели ты мог подумать, что я их буду прятать?» Она заплакала. «Мало тебе досталось нам всем. Как я могла даже подумать, чтобы их хранить?» «А где они?» — все еще с надеждой выкрикивал человек. «Я ими растапливала печь каждое утро. Вот и эти приготовила. Прости меня, если можешь». Теперь мы с ней стоим под запаленным тополем на обочине нашей Варшавки, по которой еще на моей памяти евреи балаголы возили бутылки в город на лошадях. По ней уже заасфальтированные пролязгали на восток немецкие танки. Потом возвращались наши. По ней такси столько раз привозило меня из Бобруйска. На асфальтовую эту стрелу столько всего нанизано.
0: Женщина все повторяет те последние слова брата. Хорошо. Хорошо. Голос, глаза ее, очень похожие на братовы, ищут, добиваются от меня какого-то подтверждения. Может быть, у всего был какой-то смысл, нам неведомый. А то ведь и совсем уж обидно.
4: Вы слушали рассказ белорусского писателя Олеся Адамовича «Клуб». Читал Николай Тимофеев. Этот рассказ был опубликован в 11-м номере журнала «Знамя» за 1988 год. Литературная передача окончена.

Дорогие ребята, мы, взрослые, всегда с большой радостью, теплом вспоминаем свое детство. Бывает разное. И веселые воспоминания, и какие-то грустные. Но чаще всего у каждого из нас детство связано с веселым, радостным. Как-то мы с ленинградским поэтом Анатолием Фаткиным сидели вместе и тоже вспоминали наше детство. И у нас появилась мысль, а не рассказать ли об этом в стихах и в музыке. И вот так появилось сочинение. Это сочинение для голоса и фортепиано. Нам хотелось бы, чтобы каждый из вас нашел что-то близкое и для себя. Наверное, вы часто бываете на природе. И вот одна из песен называется «Утро в лесу». Этот цикл песен рассказывает о том, что происходит у каждого из вас в жизни на фоне природы, на фоне пейзажа. Это наше сочинение называется как раз «Солнечный день». Мы думаем, что, конечно, это солнечный день, лето. Музыка простая, светлая. В ней есть веселые странички, есть немножко грустноватые, ну, как, например, последние песни, в которой мы как бы прощаемся с днем, который уже прошел, но мы ожидаем, что будет завтрашний день, и он будет таким же радостным, как и предыдущий. В детстве, когда ваша жизнь связана с любимыми родителями, близкими и хорошими друзьями, даже небольшие огорчения всегда пройдут для вас незаметно. Вот сейчас мне бы хотелось уже поближе познакомить вас с каждой песней. Вспомните утро, как мы, поэт Анатолий Фаткин и композитор, как мы представляем себе утро в лесу.

Дорогие ребята, мы ведь все с детства очень любим читать рассказы о путешествиях, о морских путешествиях. Представляем часто себя матросами или пассажирами больших пароходов, которые идут в открытом море. И вот во второй песне мы хотели рассказать о том, какие впечатления возникают у каждого из нас, когда мы видим залив.

Мы с детства приучены помогать своим родным, помогать по дому, маме, по хозяйству, папе в его каких-то более сложных мужских делах. Помогаем всегда и бабушке, дедушке. И мы с удовольствием помогаем нашим друзьям. И вот следующая песня, она так и называется «Помогаем».

Наверное, очень многие из вас любят музыку. И вот в следующей песне мы хотели рассказать о том, как трудно заниматься на рояле. Для того, чтобы стать музыкантом, нужно очень много учиться. Я вспоминаю, например, свое детство, когда мама меня буквально заставляла заниматься на рояле, как мне хотелось побежать на улицу, поиграть и в футбол, в волейбол, в лапту, но я должен был сидеть, не сразу все получалось. Следующая песня так и называется «В четыре руки». И послушайте, вот там звучит гамка, звучит очень назойливо. Нам хотелось создать вот такое впечатление, что вам надоело уже заниматься, но что все-таки вы хотите научиться играть на рояле, и поэтому занимаетесь, даже несмотря на то, что у вас сегодня каникулы, но вы знаете, что это принесет вам радость завтра.

Последняя песня называется «Вечерняя песня». В ней есть некоторое ощущение и грусти, но в то же время она кончается светло, и нам хотелось, чтобы в этой песне вы не только прощались с ушедшим днем, но и с радостью ждали следующего дня. Солнце, спасибо, солнце, прощай, ты покидаешь наш край. Завтра ты снова грей, освещай, ну а сегодня прощай.

0: Санкт-Петербурге 8 часов вечера.
1: Ретро-клуб представляет «Назад в детство».
2: Варьку на птичнике называли «приблудной». Она объявилась там сама по себе и не числилась ни в каких штатных расписаниях. Позапрошлой весной шла она из школы домой. Увидела возле правления грузовик, из которого доносился жалобный многоголосый писк. Залезла на заднее колесо, заглянула в кузов. В решетчатых ящиках копошились черноглазые, похожие на пуховички вербы, утята. «Ой, да какие ж они!» Загорелась Варька счастливой нежностью, закинула портфель в кузов и прикатила на птичник. Сначала бегала туда после уроков, а когда распустили на каникулы, осталась там на все лето. Приходила мать, ругалась с птичницами за то, что они сманивают девку, отбивают ее от двора. И Варька пряталась от матери в камышах. Из-за этого птичницы сперва косились на Варьку, гнали ее домой, но потом привыкли и даже не мыслили дело без Варькиной помощи. Варька разжигала кормозапарник, замешивала отруби, гонялась за утками, когда те, узнав про соседнюю бахчу, улепетывали туда клевать помидоры. Бегала с поручением птичниц в контору, полила из дробовика по коршунам. Сарафанишка висел на ней застиранный и вконец выгоревший тряпицей. Сама же она заветривала и обгорала до сизой шелухи, а руки и ноги истончались до такой степени, что от выпиравших суставов походили на узловатые жерди. К концу лета утки надоедали ей до крайности. Из нежных, беспомощных пескунов они превращались в прожорливых, нахальных и бестолковых тварей. Они изматывали Варьку до того, что у нее начинал портиться характер. Варька становилась злой, как осенняя муха, и клялась, что больше ноги ее не будет на этом распроклятом птичнике. А на следующую весну Варька опять прибегала к озеру. С какой-то болезненной жадностью набрасывалась на недельных утят, прижималась к ним щекой, хватала ртом черные мягкие клювики и визжала, дрожа голос. «Ой, девчата, не могу! Какие же они хорошенькие!» И все начиналось сначала. Вот уже третье лето. После обеда на птичник должны были привезти подкормку. Возил корм обычно Генка на газике, но вместо него неожиданно прикатил на параконке Сашка-цыган. 3 года назад, в позднюю осеннюю распутицу, Сашка приблизился к деревне вместе со своей матерью. Варька впервые увидела его в тот день возле правления. Пока мать обговаривала свою просьбу в кабинете Парашечкина, Саша, тогда еще щуплый, узкоплечий мальчонка с заостренным, перепуганным лицом, сидел на затоптанном осенней грязью крыльце правления и сторожил узелок с пожитками. На нем была какая-то замызганная не по росту коцовейка с подвернутыми рукавами, из которых зябко торчали черные чужие пальцы с белесыми ногтями. Больше всего Варьке запомнилась Сашкина обувь. Глубокие резиновые старушечьи боты, дырявые и переломленные в носках, отчего казались странно и неприятно пустыми. Варька пока шла мимо, поминутно оглядывалась, девясь не столько самому цыганенку, сколько и его неприкаянному и равнодушно покорному виду. И ей хотелось, чтобы Парашечкин принял их в колхоз. Зимовали они на свиноферме в общественной хате. Весной для них запахали кусок выгона на краю деревни. И до той поры, когда появится вольный материал на хату, плотники помогали сладить маленькую времянку в одно оконце. С первыми теплыми днями соседка-бабка выгребла из своего погреба мешок картошки, набрала в подол узелков и кулечков со всякими семенами и повела Сашкину мать Марию на свежераспаханный выгон обучать земле. Мария, высокая, сухая цыганка, застенчиво улыбая своей неумелости, неловко и терпеливо что-то сажала и сеяла, поглядывая на проворные и корявые бабкины пальцы. Любопытные бабы нарочно бегали с ведрами к выездному колодцу, чтобы ненароком подсмотреть, как обживаются чужепришельцы. Мария помаленьку обвыклась, привыкли к ней. Она оказалась неназойливой женщиной. На свинарнике работала с молчаливым терпением. Одним словом, баба как баба. К тому же и горе носила в себе самое обычное — бабе. Бросил ее муж. Труднее приживался на деревне Сашка. Ребятишки то липли к нему, забавляясь его чужой необычностью, странным говором и привычками, то вдруг, не поделив какой-то пустяк, дружно и наглухо чурались, лепили всякие обидные прозвища. Свалив мешки, Сашка присел у заднего колеса на корточки.
3: «Девчата, шестимесячный приехал!» — крикнула птичница Нинка Арбузова, и вслед за ней все остальные высыпали из вагончика.
2: Сашкину голову покрывала буйная копна нестриженных волос, опутавших шею сине-смоляными кольцами. Девчата завидовали этому даром доставшемуся нечесанному счастью и между собой называли Сашку шестимесячным.
3: «Саша, а правду говорят, что ты девкам зелье подсыпаешь?» — не унималась Ленка. «Девки выпьют и сразу дурочками становятся».
2: «Ты и без зелья, дурочка», — огрызнулся Сашка. Варька, сочувствовавшая Сашке еще с того самого дня, как увидела его на крыльце правления с узелком под мышкой, не принимала участия в балагурстве, топталась в сторонке, испытывая стыдливую неловкость от обидных и задиристых шуток птичниц. Девчата заметили Варькино смущение, тотчас истолковали его на свой лад и бессовестно набросились на нее.
3: «Ты че за спины прячешься? Девки? Ой, да она краснеть научилась!»
4: «Хорош парень!
3: Одни глаза чего стоят? Ой, берегись, Варька! Они глазливые!»
2: Поймав на себе черно-сливовый Сашкин взгляд, Варька совсем смешалась. Еще больше пыхнула от жаркого и сладкого испуга и гнева, и, чувствуя, как глаза наливаются слезами, нагнула голову и убежала за будку. Варька весь остаток дня носила в себе обиду на девчат за давешние и уже было настроилась вечером сходить в клуб, но к ней неожиданно подошла Ленка, обняла пухлой рукой за плечи и потащила в сторону от балагана.
3: «Пойдем? Чего это скажу?»
2: «Чего еще? Небось, подежурит».
3: «Ага.
2: Варь, золотце, побудь за меня». «Больно нужно». Варька сердито дернула плечами, но Ленка крепко и непрекословно обхватила ее за талию.
3: «Варь, ну ладно тебе. Ты что, в кино собираешься? А хоть бы и в кино».
2: «Ну что тебе кино? Успеешь еще, находишься.
3: А тебе больно нужно?»
2: «Ну, сама знаешь, ну просто аж душа сохнет». Варька знала, что у Ленки любовь. И давно тайно и пытливо приглядывалась к птичнице. Ленка ходила то улыбчивой и потерянной дурочкой, то рассеянной и молчаливой. Но все равно было заметно, что ей хорошо. Это было что-то вроде странной и счастливой болезни. Варьку и самое от одного этого слова охватывало щемяще сладким ознобом, и она начинала смотреть куда-то далеко-далеко, за деревню, за край земли.
3: Все это было как-то неопределенно и ничем не похоже на Ленкину любовь. И к тому же бесследно проходила, как только она начинала возиться с утками. Но через эти смутные наплывы сладостной грусти Варька понимала, что происходит с Ленкой. И то сочувствовала ей, то вдруг упрямо и вызывающе грубила ей.
5: «Побудь, а, Варь!»
3: — вкрадчиво шептала Ленка. Варька рванулась, но, не вырвавшись, задвигала острым и жестким локтем. «Нашли дуру! Я и так за вас все лето тут сижу!»
5: «Варь, ну ты же хороший! Чего ж ты орешь дурным голосом?»
3: «Как хочу, так и кричу! Отпусти, говорю!»
5: «Тебе уж пора за собой последить. Вон как давеча. На тебя Сашка-то глядел.
4: Парни, они все примечают. И как ходишь, и как с людьми обращаешься.
3: Больно нужен мне твой Сашка!» Протестующе выкрикнула Варька, снова закипая обидой на девчат за их досужую проницательность. Она вдруг рванулась и убежала, стукотя пятками по убитому высохшему бугру.
5: Вот чумовая!
3: Через час, когда птичницы уже ушли, Варьке стало жалко непрекаянно бродившую возле балагана Ленку. И она, подкравшись, виновато сказала: «Ладно, иди уж».
5: Ленка обернулась вся просияв и стала собираться. Было любопытно и сладко наблюдать все эти таинства девичьих сборов.
3: Варьке было немножко грустно, что все эти превращения происходят не с нею самой, и что если бы в клуб пошла она, Варька, то никому до этого не было бы дела, а просто сидела бы в первых рядах вместе с такими же, как она, девчонками, отпускала тумаки сопливым ребятишкам, которые в темноте суют за воротник раздавленный шиповник, а потом, после кино, отиралась бы с подружками возле уличной гармошки, держась от нее в стороне с независимым видом, громко и без дела смеясь и подтрунивая над старшими.
5: И все же Варька радовалась за Ленку, радовалась ее праздничной нарядности и тому, что ожидает ее сегодня в деревне. Ей хотелось, чтобы все у Ленки было хорошо и счастливо.
6: «А целоваться будешь?» — жарким шепотом спросила Варька.
3: Ленка, сощурясь, посмотрела строго и осуждающе, но, не выдержав Варькиной искренней простоты и влюбленности, самодовольно хохотнула. «Ну и дура же ты!»
6: «Нет, Лен, правда!»
3: «Отстань!» Ленка ушла. Прислонясь щекой к дверной притолке тракторной будки, Варька долго глядела, как она шла торопким, кокетливым мелкошажьем, помахивая в руке белыми босоножками, то пропадая в ложбинах, то снова появляясь на открытом. Оставшись одна и не зная, что больше делать, Варька длинной тенью бродила по притихшему птичнику. После ухода разряженной и откровенно счастливой Ленки, взбудоражившей Варьку своими сборами, ею все больше овладевало чувство своей никому не нужности, и неотвязно росла смутная, беспокойная потребность что-то сделать с собой. Походив вокруг балагана в одуряющем томлении и так и не найдя себе дела, Варька вернулась в тракторный вагончик. В будке еще плавало хмельное облако духов, оставшееся от Ленки. Она непроизвольно и жадно потянула носом этот манящий в какие-то светлые, обманчивые царства запах, от которого все вокруг, и этот соломенный балаган, и вытоптанный выгон,
2: и разбросанные по нему корыта начинало казаться ненужным, угнетающим своей трезвой и равнодушной обыденностью.
6: Варька прокралась к Ленкиному сундучку, нетерпеливо и воровато покопалась в его темном нутре и выгребла себе в подол зеркальце, причудливо ограненный флакон духов и коробочку с пудрой. С гулко колотящимся сердцем она расставила все это на откидном столике у маленького, еще светлого оконца, перед которым недавно сидела Ленка. Из квадрата зеркала на нее смотрело безбровое, большеротое существо. У существа было странно бледное, мертвое лицо и почти черные оттопыренные уши. Оно поворачивало голову на длинной, тонкой и тоже почти черной шее,

кругами, разнося на изгибах прибрежную черноту воды. Она долго и сильно гребла в придонной глубине, пугаясь невидимых трав, и вынырнула далеко от берега, задохнувшаяся, оглохшая от шума воды в ушах. Коротким нырком Варька смыла с глаз прилипшие волосы, шумно отфыркалась, потерла по лицу ладонями и поплыла ребячьими размашистыми сажонками. Вода охладила и успокоила Варьку. Уморившись, она опрокинулась на спину, вытянулась плашмя на воде и замерла. Озеро простиралось в темной раме вечерних сумеречных берегов. Плотной стеной темнели по сторонам камыши, чернела причаленная Емельянова лодка, чернели верши, выброшенные на сухое, и только небо, огромное и высокое, кажущееся особенно высоким теперь, вечером, когда только в самой безмерной его глубине, на неподвижно замерших кучеряшках облаков, еще разовел свет давно угасшей зари. И еще видела она воду, начинающуюся у самых ее глаз. Зеркально ясная гладь озера, чуткая ко всему, что простиралось над ним, была заполнена подрумяненными облаками и уже не казалась озером, а таким же, как и небо, бездонным пространством. И нельзя было сказать, где кончались настоящие облака и где было только их отражение. Два мира — вода и небо. Охваченные вечерним задумчивым покоем, где-то за пределами Варькиного зрения слились воедино. Ей стало радостно и жутковато вот так, одной, недвижно парить в самой середине этой сомкнувшейся светлой бездны и снизу, и сверху заполненной облаками. Она наслаждалась простором, легкостью, почти неосязаемостью своего тела, и все ее недавние томления и горести казались нелепыми и смешными. Здесь не было ни балагана, ни ленки, ни деревушки. Все это ушло из ее сознания и стало почти нереальным, а была только одна она, Варька, в своем гордом и высоком одиночестве. И она завопила как можно громче для одной только себя, не стесняя своей безголосости. «Кавказ! Подо мною один в вышине стою над снегами у края стремнины». И также нараспев затяжно выкрикнула: «Я! Эй!» Своего голоса Варька не услышала, потому что уши находились под водой. Она смутилась, взбила ногами шумный фонтан и поплыла к берегу. На ходу она обрывала белые лилии, уже закрывавшиеся на ночь. Она любила делать из них маниста, надламывая стебелек то в одну, то в другую сторону. Получалось что-то вроде цепочки с тяжелым цветком на конце. Сполоснув в лодке ноги, Варька расстелила на берегу на высоком месте телогрейку, бросила на нее пучок лилий, принесла и разложила рядом полдюжины крепких приплюснутых помидоров, краюху хлеба и соли на лопушке.

0: Между тем зашла поздняя, натужно-красная луна. Пробившись сквозь сдвинутые к горизонту плоские вытянутые облака, она очистилась от багровости, пролилась рассеянным, не оставляющим теней, голубоватым светом. В загустевшей было темноте наступил перелом. Варька знала, что теперь уже до самого утра в лугах будет брезжить эта призрачная голубизна. За озером, на просеном поле, глухо заворочился трактор. Начали перепахивать под зиму. Поле это не имело правильной формы, оно причудливо изгибалось меж обступивших низин, и трактор, светя себе единственной фарой, будто зеркальцем, мерцал издалека на поворотах. «Сбегать посмотреть!» — обрадовалась Варька возможности пойти куда-нибудь. Но пока она обходила озеро и шла лугом, трактор успел обогнуть поле и теперь удалялся по другому его краю. Свежая пахота опоясала белесое при луне просеное жневье. Варька пожалела, что не перехватила трактор и не посмотрела, кого прислали распахивать проса. И некоторое время шла следом по борозде, босыми ногами ощущая влажный холодок перевернутого пласта. Но вдруг, заметив слева от поля огонек, которого раньше не видела, остановилась. Огонек то исчезал, то опять вспыхивал. И Варька сначала подумала, что кто-то идет лугом и курит. И лишь когда он вскинулся ясным высоким пламенем, она поняла, что разжигали костер. Еще сама не зная, что собирается там делать, Варька выбралась из борозды и свернула влево. Она шла, не обходя глубоких низин, держась на свет костра. Старицы запутанными петлями избороздили луг. Вода в них держалась недолго, только после половодья, а остальное время стояли сухими, иные лишь связкой мокрецой, вокруг которой безудержно бушевали травы и лозняки. У костра Варька никого не встретила. В мерцающей круговине света стоял только белый Парашечкин конь, задумчиво и неподвижно глядевший на желтые языки пламени. Казалось, это он распалил костер, чтобы просушиться от низинной сырости и обдумать какие-то свои лошадиные думы. Варька поглядела по сторонам, застись от света ладошкой, и вдруг увидела бредущего к костру человека. В круг костра вошел Сашка, наброшенный на плечи стеганки, жестяным чайником в руке. Варька замерла от неожиданности. Весь сегодняшний вечер она наполнилась какой-то радостно-беспокойной смутой, странным и непонятным ожиданием, отчего было просто невозможно свернуться калачиком в тракторной будке и проспать эту ночь. И ноги сами бежали и несли ее в туманные, затаившиеся дали лугов. Она не знала, кого встретит у этого одиноко мерцавшего костерика, не думала ни о ком и ни о чем, и шла сюда в неосознанном стремлении идти куда-то. И вдруг этот Сашка, его как будто нарочно кто подослал во второй раз за сегодняшний день. Она замерла, охваченная мгновенно налетевшим чувством сладкого и знобкого смятения. Тотчас припомнился внимательно тягучий Сашкин взгляд, каким он посмотрел на нее давеча возле тракторной будки, и который Варькина память, помимо ее желания, оказывается, ревниво припрятала в своих самых тайных глубинах, припрятала даже от нее самой, еще не умевшей ничего беречь долго и серьезно. Сашка сбросил с себя телогрейку и, оставшись в красной майке, сливаясь с чернотой обнаженных рук и плеч, с чернотой ночи, загущенной светом огня, подсел к костру. Он молча закопал в угли чайник, подложил сушняку, потом, припав на четвереньки, стал раздувать пламя. Варька глядела на Сашку, так и не поняв, обрадовалась она ему или испугалась. На нее же он не обращал ни малейшего внимания, будто ее вовсе тут и не было. И это его непонятное молчание еще больше смущало Варьку. Она хотела было уйти, исчезнуть так же тихо в ночи, как и появилась, но за спиной был длинный, запутанный и нехоженный путь к озеру, через отяжелевшие от студенной сырости луга. А здесь горел огонь, и он притягивал иззябшую Варьку веселым, обжитым теплом. Но еще больше притягивали вдруг открывшиеся тайное Сашкино одиночество и сам Сашка, такой непонятный и ни на кого не похожий. Все еще не поборов робости, она тихо присела на другую сторону костра, отгородившись от Сашки ярко заплясавшим пламенем. «А ты чего тут?» Сашка оторвался от огня и долгим прищуром посмотрел на нее, будто увидел только теперь. И она сказала как можно небрежней: «Костра, что ли, жалко? Куда идешь?» «Кино смотрела», — соврала Варька. «На птичник иду». «Тут дороги нет». «А я напрямки». «Смелая». Сашка вытащил из куста котомку, выложил из нее жестяную самодельную кружку и, покопавшись, выгреб горсть черной ягоды вместе с листьями и мелкими веточками. Все это, не очищая, он оттолкал в чайник. «Чай кипятишь?» — дружелюбно спросила Варька. Сашка хмуро усмехнулся. «Зелье завариваю». Было видно, что в нем еще не улеглась обида на птичниц, а, может быть, заодно и на нее тоже. Она передернула плечами. «Так уж и зелье». «Не веришь?» Подавляя неприятный холодок сомнения, Варька вызывающе встряхнула головой. «Дай попробовать. Дурочкой станешь», — предупредил он, насмешливо блестя глазами. «Так уж и дурочкой», — передернула плечами Варька. «Держи карман». Кружка жгла руки, Варька завернула ее в холодные листья конского щавеля. Вытянув сторожка губы и кося к носу глаза, она легонько потянула крепко пахнущий напиток. «А-а-а!» — испугалась. Сашка вдруг весело захохотал, довольный, что подурачил Варьку. «Ни чуточки», — сконфузилась Варька. «Видел, видел!» — смеялся Сашка, прихлопывая по коленкам. «Подумаешь, обыкновенная смородина». То, что кипяток был заварен самой обыкновенной черной смородиной, даже разочаровало Варьку. «Думаешь, не знаю, где рвал? Возле белых ключей. А я знаю, где ежевика. Сам знаю. А терн?»
1: «Какой такой терн?» — не понял Сашка.
0: «Синие ягоды с косточкой».
1: «А, колючий такой.
0: Знаю, сколько хочешь. А свербига где, знаешь?»
1: Сашка замигал мохнатыми ресницами.
0: «И не знаешь», — обрадовалась Варька. Она прихлебывала чай маленькими жаркими глотками, посматривая на Сашку сквозь душистый порог и торжествуя, что Сашка не знает свербигу. Сашка достал кусочек пеленого сахара, небрежно бросил в Варькин подол, потом вытащил желтую в пятнистых подпалинах лепешку, разломил на коленке и положил на траву возле Варьки.
1: Он отхлебнул из кружки остывшего чая, пошел собирать сушняк. Откинувшись на траву, Варька слушала, как где-то совсем рядом, за ближайшими кустиками бессмертника, деревянно поскрипывал карастель. Кри-кр, кри-кр. Варьке чудилось, что это вовсе не птица, а сторож Емельян скрипит своей деревяшкой, ковыляет в лугах, ищет ее, Варьку, хочет загнать в тракторную будку. Но ей не хочется в будку и совсем не хочется спать. Ночь сияла, в лагу звенели путами кони, и пьяняще пахло аиром, раздавленным конскими копытами. От этого ощущения ночной светлой земли Варька испытывала в себе радостную легкость и тихое ответное ликование. Пришел Сашка, сбросил вязанку сушняка, стал подкладывать, раздувать огонь. «Не надо!» — тихо попросила Варька. «Давай посидим так!» Сашка послушно присел на вязанку. Они молчали, прислушиваясь друг к другу. «Это твои лошади в лагу?» — спросила наконец Варька. «Мои. А что?» Просто так. Мало их осталось. 4 пары и 2 на конюшне. А что станешь делать, когда этих сдадут? Тебе жалко, что лошадей не будет? Сашка захрустел вязанкой. Я на трактор уйду, глухо сказал он. На трактор так не возьмут. Надо учиться. «А сколько надо?» — с боязливой надеждой отозвался Сашка. 7 классов. 7? Много. А у тебя сколько? 9? Хм, 9? — не поверил Сашка. «Сдаму, так в 10-й пойду». «Зачем тебе столько?» «Не знаю». «Буду уток считать», — засмеялась Варька. «А у меня мало», — сразу ответил Сашка. «Я в сельмаге книжку купил про трактор. Когда коней пасу, картинки гляжу, а слова не понимаю». Сашка замолчал. Было видно, что он всерьез огорчился. «А ты пока сказки читай, стихи», — посоветовала Варька. «Тогда и про тракторы поймешь». «Я читаю». Сашка потянулся к котомке, вытащил и подал Варьке маленькую книжечку. «Вот». Открыв книжку и повернув ее к лунному свету, Варька узнала пушкинские поэмы. Она узнала их как-то сразу, еще до того, как разглядела название. Одним только беглым взглядом на стройные, точенные колонны стихов. Она перебирала страницы, и в ней непроизвольно, сама собой, рождалась какая-то неуловимая, светлая и высокая музыка. Совсем так, как звучно начинала петь для нее одной та самая скрипка, которую она каждый раз видит на гвоздике в сельмаге. «Это читать легко». Сашка ревниво следил за Варькиными пальцами, перелистывавшими страницы. «Про цыган написано. Сандро Пушкин писал». «Александр Пушкин», — поправила Варька. «И негромко, бережно отставляя друг от друга слова, сама завораживаясь торжественностью вещих стихов, стала читать памятник. Пушкин, он для всех, сказала Варька, дочитав стихотворение до конца. Сашка молчал, задумавшись. В двух шагах от них по-прежнему дремал конь. Он стоял против лунного света и теперь виделся не белым, а будто высеченным из серого камня. Варька глянула на него снизу, сквозь спутанную сетку мятлика, и ей, возбужденной только что прочитанными стихами, от которых все вокруг обрело какое-то новое видение, конь показался вдруг сказочно высоким. Он возвышался над ней узловатой, глыбистой громадой. Над его хребтом висела, почти касаясь, луна, и шерсть на крупе голубовато блестела горным слежалым снегом. «Давай покатаемся!» — вдруг сказала Варька, радостно замирая. «Ты что?» «Давай, Саш! Смотри, как хорошо!» Сашка молчал. «Ну, дай мне лошадь, я одна поеду». «Ты что, дурочка?» «Ничего ты не понимаешь!» Она поднялась и вдруг, тихо чему-то засмеявшись, кошачьим прыжком подскочила к лошади, подхватила свисавший повод и вскинулась, переломившись животом, на лошадиную спину. Испуганный конь шарахнулся и понес прочь в тяжелом галопе. «Догоняй!» — донес ее азартно-радостный голос. Сквозь всплески белой гривы Варька видела, как проносились мимо лунно-серые купола зняков. Тускло и бездонно мерцала вода в низинах. И как все бежало и бежало навстречу нестройно рассыпавшееся в мокрых травах черное войско конских щавелей. Перемахнув топкий ручеек, Варька выбралась на отдающий чабрецом песчаный бугор и придержала повод. И сразу до нее донесся торопливый галоп. «Сашка!» Она почти наверняка знала, что он пустится в погоню. Ей даже хотелось, чтобы он за нею погнался. Пронизанная сладким холодком испуга, Варька ойкнула и пятками ударила лошадь. Она чувствовала под собой живую, доверчивую силу, тепло боков под своими коленками, терпкий и горячий запах бегущего коня. И, радуясь охотной резвости понявшего Варькин порыв животного, припала к холке и отпустила поводья. Конь ровно понес ее гребнем суходола между двух темнеющих зарослями старец. Он нес ее к вольнице покосов в неоглядные россыпи темных стогов. Сашка нагнал ее у самого просеного поля. Варька услыхала за спиной топот и тяжелый отрывистый всхрап Сашкиного воронова. Метнув глазами, она увидела у самого локтя вспененный оскал конской головы. Она заколотила пятками, рванула повод, но горячий конский бок придавил ее ногу, и тотчас что-то крепко обхватило ее у поясницы и сорвало с коня. Варька вскрикнула и зажмурилась. «Ну, догнал?» — задыхаясь и давясь словами, спрашивал Сашка. «Будешь еще? Будешь? Пусти, сумасшедший!» Сашка прерывисто дышал ей в шею, и она слышала тугие и гулкие удары его сердца под майкой. И вдруг, нагнувшись и накрыв ее лицо черными растрепанными вихрами, впился в губы торопливым, жадным поцелуем. «Да ты что?» — завопила Варька, вцепившись в Сашкин чуб и оторвав Сашку от себя. «А зачем убегала? Зачем?» — горячим обжигающим шепотом бессвязно твердил Сашка. «Думала, не догоню, да?» Варька, полыхая стыдом, угрём соскользнула с лошади. Не оглядываясь, она рысцой побежала к черневшей впереди пахоти. Бежала, студеня росою ноги, прикрыв голые худые плечи перекрещенными на груди руками. «Что же это он?» — взбудораженно думала она, силясь понять случившееся. «Что же я-то?» Она выбежала к просиному полю и пошла по борозде к своему озеру. Трактор все еще пахал. Где-то позади нее он обшаривал развороченную землю длинным косым лучом, и его озабоченный гул за спиной рождал в Варьке успокаивающие чувства близости человека. Край неба на востоке слегка позеленел, когда Варька еще издали, выглядывая Емельяна, подкралась к балагану. На берегу по-прежнему валялись отсыревшие за ночь телогрейка и пучок лилий. Она подобрала цветы и подошла к загону. «Ну, как вы тут без меня, мои родненькие?» — ласково заговорила она, перегнувшись через прясло. «Сейчас я вам каши запарю. Просиной. Это вам Сашка привез. 3 мешка. Знаете Сашку? Сказать Ленке или не сказать?» Уже без испуга, с запоздалым счастливым откликом думала она в то же время о Сашкином поцелуе. И, ужаснувшись этой безумной мысли, сладостно обомлев, Варька тихо одной только себе прошептала: «Ни за что-шки!» Утки, понимающе, кланялись, согласно и дружно прядая желтоклювыми головками.
2: «Ой, щука живая! Ведром поймал, вот это да!»
3: «Емелюшка!»
2: «Говорящая! Да я за такую щуку дворец получу!»
3: «Емелюшка, отпусти меня! У меня детки малые, щурят!»
2: «Ну ладно, тогда, значит, не будет у меня дворца. Плыви, щука, к своим деткам!»
3: «Нет, будет у тебя дворец! Я ведь щука непростая, волшебная! Ты скажи только, по щучьему веленью, по моему хотенью, и все исполнится!»
2: «Такое не могет быть!»
3: «А ты проверь!»
2: «И проверю!»
3: «И проверь!»
2: «И проверю по щучьему веленью, по моему хотенью! Шагайте ведра сами домой!»
4: «Слушаемся!» «Шагом! Пирс!»
5: «Ну надо же!»
6: Вы слушаете «Ретро-клуб».

0: Жил в одной деревне мужик Иван. Задумал он брата Степана в дальнем селе проведать. Вот идет наш Иван, идет, устал.
1: Ох-ох-ох-ой, дойду до речки, там водички попью, отдохну.
0: Приходит он к речке, а на берегу сидит незнакомый старичок. Лапти свои снял, под березу поставил, сидит, закусывает. Напился Иван воды, лицо умыл и к старичку подходит.
1: Ты, дедушка, далеко ли собрался?
2: Далеко, милый. Я в Москву иду.
1: В Москву? Пешком?
2: Пешком.
1: Да ты, дедушка, полгода протопаешь.
2: Нет, милый, не полгода. Я себе лапти сплел.
1: Да неужто в лаптях дойдешь?
2: Так непростые это лапти, сынок.
1: А какие?
2: Чудесные.
1: Чудесные, говоришь?
2: Да. Обуюсь в них, ноги у меня сами и побегут.
0: Посидели Иван и старичок рядом, побеседовали, а потом дедушка лег под березку и заснул. А Ивану не спится.
1: Ой, вот бы мне такие лапти. Сниму-ка я свои, да и обменяюсь с дедом. В чудесных лаптях я к брату мигом добегу.
0: Снял он лапти, под березу поставил, а дедова-то взял потихоньку, да и обулся. Только он обулся, как подхватила нашего Ивана, перекувырнула в воздухе, да и понесло по дороге.
1: Ой, ой-ой-ой, ой, куда лапти?
0: Бежит со всех ног, перепугался.
1: Ноги, о, куда вы стойте?
0: А лапти-то так его и несут.
1: Остановитесь!
0: А лапти-то и не думают останавливаться.
1: Не могу! Ой! Стойте! Ой!
0: Подбегает он к селу, где живет брат.
1: Ну вот, дом брата. Ну, стойте!
0: Влетает он в сени, ведро прокинул, на метлу наскочил, да и повалился на кучу сухих веников. Лежит, ногами в воздухе болтает.
1: Ой, беда! Плохо я сделал. Чужое добро без спроса взял. Надо поскорее лапти сбросить.
0: Развязал он лапти, скинул с ног, ноги остановились.
1: Фу!
0: Стыдно стало Ивану.
1: Ой, как же это я дедушку-то обидел. Ой, нехорошо. Стану возвращаться, отдам ему его лапти. Ну, а уж теперь в избу пойду.
0: Входит он в избу, лапти в руках несет, а в избе гости сидят, угощаются за столом. Увидали Ивана и смеются.
3: Ты что, босой идешь, а лапти в руках тащишь?
4: Они теперь так ходят!
3: Да что с тобой, Иван? Ты какой чудной!
5: Чудной! Будто с неба свалился!
3: Вы подумайте! Сам босой, а лапти в руках!
1: А эти лапти мне, братцы, тесноваты. Ногам больно. Я и снял.
0: Сел Иван за стол, а рядом гость, сосед Аким. Все смотрит, смотрит на лопоточки.
6: Эх, мне бы эти лапти как раз в пору были. Обменяюсь-ка я с Иваном.
0: Взял Аким чудесные лопоточки, свои на их место поставил, вышел на крыльцо, сел да и обулся. Только обулся, трах, тарарах, тах, тах, снесло его со ступенек и понесло по деревне.
6: Ой, куда это меня несет?
0: Бежит, бежит, остановиться не может.
6: Люди добрые, ловите меня!
0: Куда там? Разве его поймаешь?
6: Ой, остановите меня!
0: Мчится он мимо своей избы, а навстречу сын выбегает.
4: Тетенька, ты куда поскакал?
6: Да домой, бегу.
4: Да ты что, тетенька, дом-то вон где стоит, а ты куда ж бежишь?
6: Ой, а ты лови меня, лови.
4: А как же я тебя поймаю, вон береза, хватайся за нее.
0: Подбежал Аким к березе, обхватил ее руками, да кругом ее так вертится, вертится.
4: Тетенька, ну я боюсь.
6: Надо маменьку скорей зови.
4: Сейчас, маменька, беги скорей на улицу. Там тетенька с ума сошел. Вокруг берез так и гоняется, так и гоняется.
0: Побежала мать на улицу, а Аким кругом березы вертится, вертится, вертится.
6: Плохо я сделал, чужое добро без спроса взял. Снимай, моя милая, эти лапти скорее.
0: Бегает за ним жена, лапти развязывает. Скинул Аким лапти с ног, ноги и остановились. Повели его жена и сын под руки в избу.
6: Ох, умаялся. Чуть сердце не лопнуло. Кидай, Маланья, лапти в угол. Завтра отнесу их обратно Ивану. А уж теперь отдыхать стану.
0: А Маланья, пока Аким спал, взяла эти лапти, да и бросила их в реку. Пусть плывут. Лопоточки плыли, плыли всю ночь по реке, а к утру приплыли туда, где их хозяин, старичок, сидел.
2: Милые мои лопоточки, нашли меня. Вот спасибо, да вот радость.
0: Достал дедушка их из воды, на солнышке обсушил, посмеялся, обулся, да и пошел своей дорогой.
2: Сам их сплел, вот они меня и слушаются. Не бегут, коли мне не надо.

0: Жила-была на свете женщина. Испекла она однажды 5 паштетов. А когда вынула их, то увидела она, что они сырые. Тут подошла ее дочка.
1: Доченька, поставь-ка паштеты вон туда на полку. Пусть они полежат немного, может, подойдут еще.
0: Она хотела сказать, подсохнут.
2: Что ж, если еще подойдут, эти я сейчас съем.
3: Вкусные.
2: Один поем?
3: Еще один.
2: Ой, да все съем, ведь еще подойдут.
0: Все до одного съела. Пришло время ужинать.
1: Доченька, пойди принеси один паштет. Я думаю, они теперь уже подошли.
2: А? Сейчас, мама!
1: А что ж ты так долго?
2: Ой, не подошли еще.
1: Ни один?
2: Нет, ни один.
1: Ну, подошли или не подошли, один все равно возьмем к ужину.
2: Ой, как же возьмем, если они не подошли еще?
1: Да уж все равно. Пойди и принеси самый лучший.
2: Лучший или худший? Я же все их съела, так что и брать нечего, пока еще не подойдут.
1: Делать нечего, есть нечего. Буду прясть. Где моя прялка?
2: А вот она.
1: Вот прялка, вот шерсть. Моя дочка съела 5,5 паштетов за день. Моя дочка съела 5,5 паштетов за день.
0: А в это время шел король по улице. Услыхал он, как она поет, да не расслышал о чем.
4: О чем ты поешь, добрая женщина?
1: Послушай, король. Стыдно мне за дочку, спою по-другому. Моя дочка спряла 5,5 мотков лишь за день. Моя дочка спряла 5,5 мотков лишь за день.
4: О, небо! Я отроду не слыхал, чтобы кто-нибудь прял так быстро.
1: А моя дочь придет.
4: Послушайте... Я давно ищу себе невесту, и теперь хочу жениться на вашей дочери.
1: О, какая честь!
4: Но только у меня есть одно условие.
1: Какое?
4: 11 месяцев в году ваша дочь будет есть свои любимые кушанья, носить самые красивые наряды, веселиться с кем только захочет. Но последний месяц в году она должна будет прясть по 5 мотков в день, а не то я ее казню.
1: Хорошо. Могла ли я подумать, что выдам дочку за короля замуж? А что касается 5 мотков пряжи, скорее всего, король и вовсе про них забудет.
0: Сыграли свадьбу. 11 месяцев молодая королева ела любимые свои кушанья, одевалась в самые красивые наряды и веселилась с кем только хотела. Когда же 11-й месяц стал подходить к концу, она начала подумывать о мотках пряжи.
2: Помнит или не помнит о них король? Он ведь ни словом не обмолвился. Наверное, забыл свои условия.
0: В самый последний день 11-го месяца король отвел ее в какую-то комнату, где были только прялка.
5: В эфире канал «Радиотеатр». Канал транслирует радиопостановки круглосуточно, блоками по 8 часов. Оригинальный блок начинается в 10 утра и затем повторяется 2 раза в сутки, в 6 вечера и в 2 часа ночи по московскому времени. Слушатели любого часового пояса могут выбрать время прослушивания, наиболее комфортное по своему локальному времени. Расписание трансляции представлено на нашем сайте retroclub.online.
6: Ретро-клуб представляет легендарные голоса и программы «Радио».
7: Рассказать о человеке за несколько минут трудно. О тонком художнике, таком как Василий Шукшин, труднее вдвойне. Помните фильм «Два Федора»? Угрюмый, скупой на слова человек подбирает на улице одинокого бездомного мальчишку и становится ему отцом. Федора Большого играет Василий Шукшин. И, кажется, не просто играет, а переживает на экране все, что пришлось самому испытать в жизни. Это была первая роль непрофессионального актера Шукшина. Потом он снимался и в других фильмах, в «Золотом эшелоне», в «Простой истории». А, окончив режиссерский факультет в ГИКа, сам поставил картину «Живет такой парень». Кинокритики заговорили о Шукшине-режиссере. Осмотрительные кинокритики продолжали писать о Шукшине-актере. И тем и другим возражали критики литературные. Каким бы самобытным актером или режиссером ни был Шукшин, литературная дорога будет главной в его жизни. Ведь даже для сценария «Живет такой парень» основой послужила ему своя повесть. А может быть, на все это посмотреть иначе? Может быть, и актер, и режиссер, и сценарист, и писатель. Все это переплетено в таланте Шукшина художника так тесно, что нельзя отделить одно от другого. По крайней мере, ясно одно. Шукшину-писателю очень помогает опыт режиссера и сценариста. Во всем, что он пишет, особенно в рассказах, а это один из самых трудных жанров, всегда есть драматическое напряжение. И уж с поистине актерской способностью Шукшин может влезать в душу то одного, то другого своего героя, героя литературного. И, конечно же, Шукшину-художнику неоценимую и постоянную помощь оказывает далеко не такой уж малый жизненный опыт. И военные годы в детстве на Алтае, и странствования по стране, подростком он работал слесарем на разных стройках, и служба на флоте. Много видел, и поэтому много знает этот человек. И пристальными глазами художника он вглядывается в окружающее, чтобы потом рассказать об этой жизни, ясной, сложной, знакомой и еще неведомой, чаще светлой, иногда печальной, жизни такой близкой и такой понятной всем. Дать представление о большом художнике за несколько минут очень трудно, почти невозможно. Его произведения скажут о нем гораздо больше. Вот почему мы и предлагаем вашему вниманию радиоспектакль по четырем рассказам Василия Шукшина.
8: «Дождь на заре».

0: Ефим Бедарев помирал. Он понимал это. Стоял конец апреля. С голых веток срывались крупные капли. Ветер сносил их, и они мягко шлепались о карниз раскрытого окна маленькой палаты районной больницы. Ефим лежал высоко на подушках, закинув руки за спинку плоской железной койки. Время от времени тихо стонал, сжимал непослушными пальцами прутья, напрягался, хотел встать, но болезнь не выпускала его из своих цепких объятий. Жаром дышало в лицо. Жарко, мучительно жарко было под одеялом. В жарком тумане плавали стены, потолок, деревья за окном и откуда-то доносящиеся звуки музыки. К вечеру, когда больничные окна ярко пламенели в лучах уходящего солнца, с улицы в открытое окно заглянул человек в белом полушубке. Он оглядел раскосыми глазами палату, снял с огромной головы мерлушковую шапку и лег грудью на подоконник.
1: А? Кто здесь?
2: Лежи, лежи.
1: А, это ты, Кирилл?
2: Здорово, Ефим. Как делишки-то?
1: Ты чего приполз сюда?
2: А приехал в гости к зятю. Узнал, что ты, значит, прихворнул. Дай, думаю, зайду. Проведаю, посмотрю.
1: Посмотрел?
2: Ага.
1: Ну, и как?
2: Плохо, как я понимаю, дело-то. А на улке весна, хорошо. Да. Вот я и подумал сейчас. Да.
1: Что ж ты замолк? Говори.
2: Погодь, кисет найду. Куда сунул? А, вот он, дьявол. Крепко глотку дерет.
1: Само сад.
2: Ага. Так я вот и говорю. Живем мы, живем вроде так и надо. О смертеньке-то и не думаем, а на раз тут как тут. Здрасте, говорит, забыли про меня? Взять хоть бы тебя, Ефим.
1: Ну?
2: Ну, жил, думаю, человек, активничал там, раскулачивал. Крест церкви тогда своротил, помнишь?
1: Помню, как же.
2: Во-во-во, я к чему это? Там есть Бог или нету, это ладно, я не про то. Я хочу знать, как вообще-то.
1: Что? Ты говори толком. Чё ты крутишь?
2: Мучаешься сейчас.
1: Хочешь знать, мучит меня совесть или нет? Что я вас тогда раскулачивал.
2: А, во-во-во, это самое.
1: Нет, Кирилл, что-то совсем не мучает. Нисколько.
2: Я тебя не пужаю, Ефим, но хочу сказать, кто в своей жизни обирал людей, тот легко не умирает.
1: О, как я испугался. Прямо трясусь весь. Дурак ты, Кирка. и всегда дураком был. Блаженненький явился.
2: Это ты передо мной веселишься, я понимаю.
1: Я не помру. Откуда ты взял, что я помираю?
2: Храбришься, а самому небось страшно.
3: Это еще что такое?
1: Это доктор, сосед мой. Пусть постоит.
3: Бросьте хоть курить-то.
2: Да я дым отгоню.
3: Совсем погасите.
2: Ну, я затопчу сейчас.
3: Ну, как дела?
1: Как сажа бела. Подвожу баланс.
3: Ну, зачем же так?
1: Я шутейно.
3: Ну, а лекарства пили?
1: А как же? Лучше стало, чувствую. Доктор, что смотришь? Не веришь?
3: Как это не верю? А зачем вы так?
1: Да чего же ты молодой еще, доктор? Прямо завитки берут. Все в порядке, сынок. Я ведь понимаю. Я не жалуюсь.
2: Он не жалуется.
3: А что, вы еще здесь? Лучше бы уйти вам.
1: Пусть побудет. Мне бы доктор вот только... Дочь еще.
3: Я сказал, чтоб телеграмму послали. Сейчас узнаю.
2: Хороший уход здесь.
1: Хороший уход, оглоед несчастный. Что ты тогда делал? Что вы только не вытворяли? До последнего дня презираю вас.
2: Не шуми, это тебе не сельсовет, а больница.
1: Так подумаешь иной раз, что если бы вы тогда вверх взяли? Вот завернули бы житуху.
2: Да уж как-нибудь, не хуже вашего.
1: Ой, не вякал бы уж.
2: У меня сын инженером работает.
1: А чьими заботами? Твоими, что ли? Что молчишь? Мне даже порой жалко вас было. До того вы дымучие люди.
2: Гляжу я на тебя, Ефим, и не могу понять. Ведь сколько ты мне вреда сделал? Хозяйство отобрал. По тайге гонял, как медведя какого. Сослан вон куды, к черту на кулички. А зла у меня на тебя нет большого. Честное слово говорю. Не то, чтоб совсем нету. Попадись тогда в тайге, я бы тебя, конечно, хлопнул. Но такого вот, чтоб свету белого не видеть, такого нету. Один раз, помню, специально караулил у твоей избы, чуть не до петухов. Сидел ты вот с бумажками прямо насупротив окна. Раз 10 прицеливался и не мог. В тайге мог бы, а вот дома нет. Не поверишь? Верно. Сижу, ругаю себя последними словами, а стрельнуть и не могу. Ты какой-то все-таки ненормальный, Ефим. Ха. Не серчай, не по злобе говорю. Я не лаяться пришел. Мне понять охота. Почему ты таким винтом жил? Ведь ты ж каждой бочке затычка. Ну, гноил я хлеб, допустим, а почему у тебя-то душа болела? Он ведь мой хлеб-то.
1: Дурак.
2: Вот опять дурак. Ну, пойми ты, я с тобой серьезно разговариваю. Чего нам с тобой теперь-то делить? Да собачились на свой век, хватит.
1: Чего тебе понять охота?
2: Охота понять, чего ты добивался в своей жизни. Я, к примеру, шибко богатым хотел быть, а ты? Ты-то чего добивался?
1: Чтоб дураков было меньше. Вот я чего добивался. Фу,
2: я ему одно, а он другое.
1: Богатым он хотел быть. А за счет кого? Дурак, а хитрый?
2: Сам ты дурак, трепач. Новая жизнь, новая жизнь.
4: Сам не жил как следует и другим не давал. Ты ошибся в жизни, Ефим.
2: Погоди, дай поправиться.
4: Ну что, плохо тебе?
2: Ничего, я еще поправлюсь.
4: Поправишься, вас видно, одна могила исправит чертей заполошных. Всю Россию на дыбы подняли. Ну ладно, я пойду.
3: Что случилось? Что с вами? Сестра, инъекцию. Спокойно.
2: Тяжко. Дочка, ребятишек.
3: Ничего. Теперь станет легче. Ну, как?
2: Что сейчас? Ночь?
3: Вечер. Солнце заходит. А вам не надо разговаривать.
2: Закурить бы.
3: Нет, нельзя.
2: Пару раз бы затянуться.
3: Это невозможно.
2: Значит... Все, доктор.
3: Да что это вы, Ефим Назарович? Глупости какие.
2: Душно. Окно бы открыть.
3: Оно открыто.
4: Что, Ефим? Плохо?
2: Тихо.
4: Я, Ефим.
2: Ничего, Кирка. Ерунда это, я тебе... Скажу. Конечно, жалко малость.
4: Лежи, Ефим, лежи. Ничего.
2: Я знаю.

стекла окон сыпанули первые росные капли дождя. Деревья в больничном саду встрепенулись, закачали ветвями, зашумели.

полоскал голову, стекал по лицу и по шее за ворот, барабанил по полушубку. Это был желанный дождь, первый в этом году. Шел Кирька и грустно смотрел в землю. Дождь шумел, отплясывал на дороге тысячу длинных тоненьких ножек. Булькало, кипело в канавах и лужицах, всхлипывало.

0: Стенька Разин. Его звали Васёкой. Васёка имел 24 года от роду, 1,85 рост, большой утиный нос и невозможный характер. Он был очень странный парень, Васёка. Кем он только не работал после армии. Пастухом, плотником, прицепщиком, кочегаром на кирпичном заводе. Одно время сопровождал туристов по окрестным горам. Нигде не нравилось. Поработав месяц-другой на новом месте, Васёка приходил в контору и брал расчет. Последнее время Васёка работал в кузнице молотобойцем. Помахав недели две тяжелой кувалдой, Васёка аккуратно положил ее на верстак.
1: Все.
2: Что все?
1: Пошел.
2: Почему?
1: Души нету в работе.
2: Трепло. Выйди отсюда.
1: Почему ты сразу переходишь на личности?
2: Балаболкой, ежели не трепло. Что ты понимаешь в железе? Души нету. Даже злость берет.
1: А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь. На.
2: Иди корову подкуй такой подковой.
1: А ну дай мне твою подкову.
2: На, держи. Ну, что?
1: Ничего.
2: То-то. Ты, Васёка, парень, ничего. Но болтун. Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?
1: Это верно. Я очень талантливый.
2: А где твоя работа сделанная?
1: Я ее никому, конечно, не показываю.
2: Почему?
1: Они не понимают. Один Захарыч понимает.
2: Покажи мне. Я гляну.
1: Вот.
2: Чего вот?
1: Смотри. Разверни тряпку.
2: Человечек деревянный. Ишь ты, худой какой. Руки черные. Волосище лохматые с подпалинами. Рубах тоже прожженная. А шея-то какая жилистая. Смолокур?
1: Ага.
2: Таких нету теперь.
1: Я знаю.
2: А я помню таких. Это что же он? Думает, что ли?
1: Песню поет.
2: Помню таких. А ты-то откуда их знаешь?
1: Рассказывали?
2: Похожий.
1: Это что? У меня не такие есть.
2: Все с молокурой.
1: Почему? Есть солдат. Артистка одна есть. Тройка. Еще солдат раненый. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю.
2: А у кого ты учился?

0: сам ни у кого.
1: А откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например?
0: А я все про людей знаю. Они все ужасно простые.
1: Вон как.
0: Скоро стеньку сделаю, поглядишь.
1: Васёка. А, Васёк, смеются-то над тобой люди.
0: А это ничего. На самом деле они меня любят. И я их тоже люблю.
1: Ну и дурень ты, Васёка. Сам про себя говорит, что его любят. Кто же так делает?
0: А что?
1: Так совестно, небось, так говорить.
0: Почему совестно? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю.
1: Чудной ты парень, Васёка. А разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне, какая тебе польза, что ты с молокура этого вырезал? Это же все-таки кукла. А? Не можешь ответить?
0: Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят.
1: Ну, давай работать.
0: Давай. Пусть говорят, что я ведра подчиняю. Их пусть говорят, что я дорого беру. 2 копейки донышко, 3 копейки бок. 2 копейки донышко, 3 копейки бок. Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и не выходил оттуда до утра. Вырезал Стеньку Разина. О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарыч, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Васёка, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Васёка талантливый. Он приходил к Васёке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы. Васёка глубоко уважал старика. До поздней ноченьки сиживал он на лавке, поджав под себя ноги. Не шевелился, слушал про Стеньку.
1: Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу, чуточку рябоватый. Одевался так же, как и все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу и прочее. Это ж был человек. Как развернется, как глянет из-под лобья. Травы никли, а справедливый был. Раз попали они так, что жрать в войске нечего, варили конину. Ну и конины не всем хватало. И увидел Стенька, один казак совсем уж отощал. Сидит у костра бедный, голову свесил, дошел окончательно. Стенька толкнул его, подает свой кусок мяса. «На, — говорит, — ешь!» Тот видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь сам, батька, тебе нужнее. Бери!» «Нет!» Тогда Стенька как выхватил саблю, она аж свистнула в воздухе. «В три Господа душу мать! Я кому сказал? Бери!» Казак съел мясо. «А? Милый ты, милый человек, душа у тебя была».
2: «А княжну-то он как? В Волгу взял и кинул».
1: «Княжну, да он этих бояр толстопузых вот как подкидывал. Он их как хотел делал, понял? Сарынь на кичку! И все».
0: «Сарынь на кичку! Сарынь на кичку!»
2: Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Васёка аж с лица осунулся, не спал ночами. Когда ладилось, Он часами не разгибался над верстаком, строгал и строгал, швыркал носом и приговаривал тихонько:
0: «Сарынь на кичку».
2: А когда не ладилось, Васёка сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову, сидел час, два, смотрел на звезды и думал про Стеньку.
0: Сарынь на кичку.
2: И вот этот день наступил. Однажды перед рассветом Васёка разбудил Захарыча.
0: Захарыч, Захарыч, все, иди, доделал я его.
2: Захарыч вскочил, подошел к верстаку. Вот что было на верстаке. Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. Это не братва, одуревшая в тяжком хмелю, вломила за полночь качать атамана. Стенька в исподнем белье бросился к стене, где висело оружие, но споткнулся персидский ковер, упал, хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки, завозились, хрипели, негромко и страшно ругались. С великим трудом приподнялся Степан, успел прилобанить одному другому, но чем-то ударили по голове тяжелым, рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень. «Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора!» — сказал он. Глумились, топтали могучее тело, распинали совесть, свою били по глазам. Захарыч долго стоял над работой Васёки, не проронил ни слова.
0: Ну, как, Захарыч?
1: Как они его? А за что же они его? За что? Гады они такие, гады.
0: Не надо, Захарыч.
1: Да что не надо-то? Они же дух из него вышибают.
0: Не надо, не надо, Захарыч.
1: Ты, Василий, мастер. Ты большой мастер. Только не пей. Это гроб. Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. А ты талант, паря. Талант.

0: Кукушкины слезки.
1: Где ты, лето, знов?

0: Замело следы.
1: Телега катится по пыльной дороге, краем соснового леса, подскакивает на корневищах. Солнце клонится к закату, душно, пахнет смольем, пылью и земляникой. В телеге двое, мужчина и женщина, примерно одних лет, под 30. Женщина сидит спереди, у грядушки, правит. Мужчина лежит за ее спиной, на охапке зеленой травы, смотрит вверх, в безоблачное небо, курит. Когда телега наклоняется, женщина упирается руками, чтобы удержаться. При этом белая кофточка плотно обтягивает ее. Мужчина поворачивает голову и подолгу напряженно смотрит на ее спину, на красивую шею, на маленькие завитушки русых волос около ушей. Потом опять курит и глядит вверх. Едут со станции уже 2 часа. Сперва поговорили о здешних краях, о том, о сём, и замолчали.
2: Ну! Уснул, ишь ты!
3: А что это за песню вы сейчас пели?
2: Да так, песни и всё, не знаю.
3: А жаркий денёк. Я не предполагал, что у вас тут такая жара бывает. Сибирь все-таки.
2: Бывает. Но!
3: А вы что, специально встречать на станцию ездили?
2: Не. Мы врачиху свою ждали. Она чего-то не приехала.
3: Вообще-то хорошо у вас тут. Благодать.
2: Хорошо.
3: Только скучно, наверное, а?
2: Кому как? Нам не скучно. Че скучать-то?
3: Так уж не скучно.
2: Нет.
3: Да. У вас муж-то есть?
2: Нету. А что?
3: Да так. Почему-то так подумал.
2: Это почему же?
3: Не знаю. Угадал. И все. Подошлись?
2: Допустим.
3: А из-за чего?
2: Так, из-за дела.
3: Да, бывает. Ну и как же теперь?
2: Что?
3: Ну, как? Жизнь-то вообще?
2: Ничего.
3: Ничего, это, знаете, пустое место. Ничего это и есть ничего.
2: Господи!
3: Чего это вы смеетесь, а? Нет, чего вы смеетесь, а?
2: Смешинка в рот попала. Вы зачем к нам? Уполномоченным, что ли?
3: Художник я. На натуру еду. Рисовать. Что так смотрите?
2: Ничего. У нас в клубе тоже художник есть.
3: Да? Художников много.
2: А вы кого рисуете?
3: А все. Тебя. Вас могу. Хотите?
2: Ну, меня-то.
3: Зачем?
2: Чего меня? А вот у нас виды шибко хорошие есть. На реке. Иной раз придешь по воду утром и глаз не отведешь. до того красиво. Сама думала, вот бы нарисовать.
0: Не пробовала?
2: Да уж, тоже скажете. Вы правда? Посмотрите те места. А рисовать-то учат, что ли? Или это уж с рождения в человеке заложено?
3: Да и с рождения, и учат. Учиться долго надо.
4: Это неинтересно. Ты расскажи лучше, как ты живешь.
3: Надоело сидеть. Я лучше рядом пойду, а?
4: Ты расскажи, как ты живешь-то в этом раю?
2: Хорошо же.
4: Эх!
2: Куда это вы?
3: Я сейчас!
4: Вот, это тебе. Цветы.
2: Кукушкины слезки называется.
4: Да?
2: Да.
3: Но!
4: Нравится? Вот так. Вообще, что жизнь? Все кончится и все. Как думаешь? Ну, сделаем мы какое-то свое дело. Ну, то есть будем стараться.
3: Черт возьми. Какие-то слова лезут в голову глупые.
4: А ты меня понимаешь? Сделаем мы что-нибудь. Стараться будем. И что? А всю жизнь будем себя за горло держать. Такие уж... Невозможно, хорошие мы такие уж. Посмотри-ка вокруг. Степь, небо. Все истомилось. Красотища. Любить надо. И все. Все остальное так. Что смотришь? Не понимаешь меня? Ну же.
2: Понимаю.
3: Ого. Какие мы. Живем, и нас не будет, и все. А вообще, к черту все.
5: На! На, Гнитко!
2: Сколько время сейчас?
3: Вы это... Извините меня. Говорил я тут. Самому тошно.
2: Ничего.
4: Главное ведь и философия сразу нашлась. Противно. Как ворованного хлеба поел.
2: Шибко-то не казнись. Все вы. Только дай волю.
3: Все?
2: А то.
4: Да нет, не все, конечно.
3: Долго нам еще ехать?
2: 2 километра.
3: Не все. Зря так. Хорошая ты. Тебя как зовут?
2: Нина.
3: Хорошая ты, Нина.
2: Да уж.
3: Я тебе рисовать буду. Можно?
2: Как это?
3: Ну, про тебя. Картина будет называться «Кукушкины слезки».
2: Господи. А тебя как зовут?
3: Сергей.
2: Жить-то где будешь?
3: Да не знаю. Где-нибудь.
2: У нас можно. Мы вдвоем с мамкой. А дом большой.
4: Не понимаешь, это стыдно немного. Ты обиделась?
2: Ну ладно. И хорошо, что стыдно. Нарисовал бы вот такой вечер. Видишь? Красиво как.
4: Да. Хорошо.

В лесу, пронизанном низким солнцем, звенели птицы. Впереди показалась деревня. Ранняя заря окрасила крыши домов в багровый цвет, и они неярко тлели посреди молодого золота созревающих лебов. Нечто огромное, светлое, мягко ступая, шагало по земле.

На родине. Степная даль в пшенице золотой, где марево колдует в летний зной игрой туманных призрачных картин. Вглядись в меня, узнала, я твой сын. Когда-то из-под этих тополей смотрел я на летевших журавлей. В полете, строясь римской цифрой 5, они на юг летели зимовать. В то утро покидал я отчий дом, слова прощания лепеча с трудом, и вихрь унес с обрывками речей благословенье матери моей. Рождались годы, время шло вперед, и так же умирал за годом год. В телеге переменчивых удач я целый свет успел объехать вскачь. Крутая школа жизни, Божий свет, он потом пролитым моим согрет. Я исходил его, и путь тернист, и как в пустыне голый каменист. Я это знаю, как никто другой, как смерть недаром горек опыт мой. Полынной мутью из его ковша давным-давно пропитана душа. Но все печали, всякая напасть, вся боль тех лет теперь должны пропасть. Сюда приехал я, чтоб без следа их смыть слезами счастья навсегда. О, где еще земля так хороша? Здесь мать кормила грудью малыша, и только на родимой стороне смеется, словно сыну, солнце мне. Мечта. Знаешь, милый друг Петофи, я нисколько не боюсь, что тебе отдавит плечи счастье непосильный груз. Подарила тебе счастье эту лирочку одну, чтоб выманивал ты песни, щекоча ее струну. Если б из страны волшебной голос феи прозвучал: «Ну, сынок, чего ты хочешь? Чем бы ты владеть желал? Я сегодня буду щедрый, слышишь, песни и мечты, все, что хочешь, станет явью, если пожелаешь ты. Хочешь славы? Станут песни чаще лавровых ветвей, так что и венец Петрарки не затмит твоих кудрей. Ведь Петрарка и Петефи сделались почти родней. Уж они сумеют лавры поделить между собой. А богатство пожелаешь? Превратим любой твой стих в жемчуга для украшения шпоры пуговиц твоих. Ну, о чем она тоскует и болит душа твоя? Друг, откуда дует ветер, ты не скроешь, вижу я. Ты б сказал, прелестен жемчуг, слава тоже хороша, но, признаюсь откровенно, не к тому лежит душа. Если, фея, ты желаешь мне доподлинных удач, дай мне то, чем не владеют ни мудрец и ни богач. Словно две звезды в созвездии, с милой девушкою той в бесконечность мчаться вместе. Вот о чем горю мечтой. Дайте прутик, на который я поймал, как птицелов, эту птичку. Это сердце этой девушки любовь. Мое воображение. Толкуйте. Этот вздор не стоит возражения, что будто раб земли мое воображение. Нет, по земле идет оно куда угодно, исходит в недра недр привольно и свободно, и в глубину глубин, как водолаз, ныряет. А глубже, чем сердца, бездн в мире не бывает. Но крикну я: «Взлети!» И вот оно чудесней, чем жаворонок сам взлетает к небу с песней. Стремительных орлов в единое мгновение способно перегнать мое воображение.
И отстают орлы, за ним не в силах гнаться, а там оно летит, где только тучи мчатся. Но между туч ему неинтересно, тесно. И вот летит оно под самый свод небесный. И если в этот час лик солнечный затмится, взглянуть в погасший лик воображение мчится. Один лишь бросит взгляд, и кончится затмение, и солнцу свет вернет мое воображение. Но даже и тогда оно не отдыхает. До самых дальних звезд тогда оно взлетает. И, вырвавшись за грань Господнего творенья, там новый мир создаст мое воображение. В 100 образов я облекаю любовь. В 100 образов я облекаю любовь. 100 раз тебя вижу другой. Ты остров, и страсть омывает моя тебя сумасшедшей рекой. Другой раз ты, сладкая, милая ты, как храм над моленьем моим. Любовь моя тянется темным плющом все выше по стенам твоим. Вдруг вижу, богатая путница ты, и готова любовь на разбой. И вдруг уже нищенкой просит она, в пыль унижена став пред тобой. Ты Карпаты, я тучей стану на них, твое сердце штурмую, как гром. Станешь розовый куст, вокруг твоих роз соловьем распоюсь над кустом. Пусть меняется так любовь моя, но не слабеет, вечно живая она. Пусть тиха, иногда тиха, как река. Поищи, не найдешь ее дна розами моей любви. Розами моей любви устланное ложе, снова душу положу к твоему подножью. Укачает ли ее ветерок пахучий, или глубоко пронзит длинный шип колючий? Все равно, душа, усни, утопая в розах, в сновиденье погрузись, затеряйся в грезах. Слово мне во сне найди, чтоб оно вместило все, что рвется из груди с небывалой силой. Прощание. Едва рассвет, и вот уже закат. Едва пришел, и ухожу назад. Едва успел тебя поцеловать, и вот слова прощальные звучат. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя, Господь. Я вместо лиры саблю в руки взял, я был поэтом, нынче я солдат. И путь мой вместо золотой звезды кровавые сполохи озарят. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя, Господь. Не жажда славы в путь меня влечет, не лавров я ищу на сей земле, не уместятся лавровый венок и розы счастья вместе на челе. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя, Господь. Не жажда славы в путь меня влечет, давно все это умерло во мне. Отчизны кровь свою пролью, вот для чего я нынче на войне. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя, Господь. Не заклинаю, думай про меня, когда за родину я бьюсь и за тебя. Тебя я знаю, знаю, у тебя одна лишь мысль, и это только я. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя, Господь. Быть может, искалеченным вернусь, но и тогда ты будешь влюблена в меня,
Тому свидетель Бог, он знает, как любовь моя верна. О, жизнь моя, душа моя и плоть, жена любимая, храни тебя Господь. Снова думаю и снова. Снова думаю и снова. Не сказала ты ни слова, любишь, так скажи об этом. Нет, так что тянуть с ответом? Видишь, как я полюбил? Пусть бы так Господь хранил и тебя бы, и меня, как верна любовь моя. Больше, чем красу твою, душу я твою люблю. Так люблю, коль хочешь знать, как меня любила мать. Это мало, чтоб весной веселились мы с тобой. Ни весною, ни зимой быть всю жизнь должны с тобой. Лишь одно на небе солнце, лишь одна луна зажжется. Бог один для мироздания. У меня одно желание, чтоб делила ты со мной жар священного объятья, чтобы мог тебя назвать я милой, сладостной женой. Любишь ты весну, любишь ты весну, а я осень, сумрак, тень. День весенний, жизнь твоя, а моя осенний. Ты румяна, как весной, роза молодая. Луч осенний, спутник мой, гаснет, паникая. Стоит сделать шаг один небрежный, и в гостях я у седин, у зимы, у снежной. Если б я шагнул назад, ты вперед, мы двое об руку вошли бы в сад, в лето огневое. Ты помнишь? Ты помнишь, как с тобой глядели мы в первый раз на этот пруд? С тех пор 2 года пролетели. Не правда ли, как дни бегут? Стоял такой же день осенний. Тянулись ветви в синеву, с деревьев ветра дуновенье бросало на воду листву. Поверхность пруда отражала свод неба светло-голубой, и так же лодка у причала покачивалась над водой. Тогда еще я только мыслью навстречу счастью вдаль летел. В прямом, непереносном смысле я целовать тебя не смел. Прошло 2 года. Не досадуй. Утрата их не тяжела. За это время жизнь в награду безмерно больше принесла. Она дала тебя в отплату, спасение меня лишив. К чему оно, когда сама ты бессмертие моей души? Побудем здесь, где о подруге тогда я и мечтать не смел. Дай мне измерить на досуге, как несравненен мой удел.

0: Санкт-Петербурге 10 вечера.
1: Уважаемые товарищи!

0: именно в такой ответственный момент Мартын Николаевич заболел. Заболел и слег. Ухаживала за ним вернувшаяся из командировки Виктория.
1: Прими микстуру. Ну, как ты себя чувствуешь?
2: Хорошо. Сейчас хорошо, совсем хорошо. Как будто бы колокольчики звенят.
1: Какие колокольчики?
2: Серебряные колокольчики.
1: О.
3: Да, случай серьезный, да? Сложный. Ох, буду оперировать сама завтра утром.
4: Анна Степановна, как я вам благодарна, что вы приехали. Пожалуйста, ну пройдите ко мне, пожалуйста, Анна
3: Степановна. Спасибо.
4: Пожалуйста.
3: Как залетели?
4: Ну, хорошо, что там 3 часа. Прекрасно.
3: Рассказывайте, как он себя чувствует?
4: Ну, врачи говорят, лучше. Анна Степановна, я думаю, не следует говорить ничего Мартыну о том, что там произошло с Рощиным. Это может его страшно взволновать. Он сегодня почему-то весь день о нем говорит.
3: Да, ну не буду, нет.
0: Виктория достала из сумки распечатанное письмо, протянула его было Сабуровой, но, видимо, передумав, быстро спрятала обратно.
4: Скажите, Анна Степановна, есть у вас в клинике доктор Калиненко?
3: Калиненко? Какой Калиненко?
4: Никакой, а какая?
3: А, Калиненко, стажер из Самарканда, конечно, есть.
4: А что она из себя представляет?
3: Ну, способный хирург, я сказал, перспективный. Типичные операции делает на отлично. Что, надо кого-нибудь прооперировать?
4: Нет, так ерунда несущественна. Ну, я сейчас пойду разбужу Мартына.
3: А может, не надо, я поеду себе.
4: Что вы, он будет так огорчен, если не увидит вас? Что вы? Мартын!
2: Да.
3: Ну, пойдем. Здравствуйте, Мартын Николаевич. Здравствуйте, дорогой.
4: Я приехала.
3: Ну, глаза веселые, значит, хорошо.
2: Вы меня извините, Анна Степановна, я вас на телевидении невольно подвел.
3: Ну, ерунда какая. Скоро иностранные гости вернутся из поездки из Киева и Тбилиси. Вот тогда на ученом совете в торжественной обстановке будут вручать мне золотой скальпель. Ну, вот тогда и скажете несколько слов по моему адресу. Ну, если не возражаете.
2: С большим удовольствием.
4: Может быть, кофе, Анна Степановна, с ликером. Французский бенедиктин. Привезла из Лондона. Только что вот специально
3: нет,
4: для вас.
3: Нет, исключено. Нам нельзя. Нет, ни миллиграмм даже в кофе. Будут дрожать руки, тремор. У меня завтра операционный день.
4: Жаль.
3: Вот если бы чашечку чая, вот это да.
4: Да-да, сейчас налью.
3: Мартын Николаевич, я к вам с хорошей вестью.
1: Да,
3: вчера была в министерстве, но там рассматривают всю эту осечку на ученом совете как недопустимый ляпсус. Словом, справедливость будет восстановлена.
2: Не надо, Анна Степановна. Ничего не надо.
3: Как не надо?
2: Анна Степановна, по совести-то говоря, правы они, наши молодые врачи. Что я в сущности успел сделать? Что?
3: Как что успели сделать?
2: Анна Степановна, вот давайте по-человечески. Я за последние годы стал чересчур рациональным. Ведь наука-то она требует безумия. А я все больше занимался необязательными вещами. Все дела. Жизнь и мышь, и беготня.
3: Депрессия у вас что ли после болезни? Или приступ самобичевания?
4: Не обращайте внимания, Анна Степановна. Мартын так не думает.
2: Ну, конечно, ты всегда лучше знаешь, что я думаю. Даже лучше, чем я сам.
4: Пожалуйста,
3: спасибо, Анна Степановна. Дорогая, спасибо. Пожалуйста. Вот я, Мартын Николаевич, много старше вас. А как видите, не унываю. Да, и старость прекрасная пора. К сожалению, имеет ни один недостаток, и она проходит.
4: Старость, это к вам совсем не относится.
3: Относится, мило, относится. Я чуть давно бабушка. Спасибо, чай был божественный. Можешь мне позвонить?
4: Да, пожалуйста.
3: Валя, да. Валя, скажите Борис Иванович, чтоб проводил обход без меня. Нет. часа через 3, не раньше. Вот так. Ну что ж, мне пора. Ну, Мартын Николаевич, выздоравливайте, чтобы к следующему приезду быть им бестер орнунг, в полном порядке.
2: Спасибо.
4: Спасибо, Анна Степановна, спасибо большое. Спасибо,
3: да. Дорогая. Ой, туча-то какая, быть дождю, да. Надо мне поторапливаться.
4: Ну, Анна Степановна, какое
5: воспещение? Я даже не уже долго там упал.
4: Ну, спасибо хорошо. Большое, да. До свидания. Спасибо. Царь-баба, интересно. Каково быть мужем такой замечательной женщины? Правда, что они познакомились на войне?
2: Да, она была главным хирургом армии.
4: Говорят, она в нем души не чает. А он всего-навсего ветеринарный врач в зоопарке. Лечит нам каких-то попугайчиков, бегемотов. Вот чудеса. Мартын, ты не принял лекарство?
2: А, да-да.
4: Прими.
2: Хорошо.
4: Ну, не забудь, не забудь. А я пойду займусь ужином.
6: Виктория! Виктория! Открой окно! Виктория, мне душно!

0: Арсен Михайлович, вы отворили дверь? Ой, как хорошо, что вы пришли.
1: Мне показалось, что вы меня звали.
0: Звал? Да. Пожалуй.
1: Что это за вздор хворать из-за таких пустяков? Неприятности проходят, а рубцы на сердце остаются. Сплошь и рядом люди переживают, как в шекспировской трагедии, сущую чепуху. Кому-то, видите ли, не удалось одолеть еще одну ступеньку служебной лестницы, другого обошли наградой, поставили последним в некоем почетном списке, не выбрали в президиум, еще куда-нибудь. Да, вот вы тогда сказали, что я до чрезвычайности непрактичен. А ведь непрактичны-то вы.
0: Странно. А почему?
1: А давайте-ка подсчитаем. Вы прожили лет...
0: 44 года.
1: Да. Сколько это получается часов?
0: Это примерно получается... 360 тысяч часов.
1: Ну, лет на 20. Вы росли, учились в школе, в институте, так что мы будем с вами говорить о последних 20 годах.
0: Ну, это примерно 180 тысяч часов.
1: Треть из них вы проспали. В прямом физическом смысле этого слова. Вычтите.
0: 120 тысяч.
1: 120 тысяч, так, добрая половина этого времени ушла у вас на работу. 60 тысяч часов. В вашем возрасте это время величайшего духовного подъема, выражаясь возвышенно, время плодов и открытий. Вот что, это так и было?
0: Как вам сказать, Александр Михайлович? Понимаете, поначалу да, да. А потом у меня как-то не хватало сил для самого главного. Все больше обязанностей, должностей. Этих...
1: Ну еще бы, еще бы. Ничто не забирает столько времени, как организации собственных успехов. Да, но зато вы преуспели гораздо больше, чем ваши товарищи. Заместитель директора института, без пяти минут член корреспондент Академии медицинских наук.
0: Да, но живу-то я за счет прошлого. На иждивении моей молодости, юношеского жара. А ведь остановиться в науке – это значит отстать. Давайте продолжим. У меня остается 60 тысяч часов, но человек – это не только духовная субстанция. Часть времени тратится на житейские потребности. Нужно же мыться, бриться, одеваться.
1: Но болеть, наконец, курить, ходить пешком, ездить в метро, автобусе, летать в самолете. Да, да, на все это уходит не менее 50% оставшегося в нашу пользу времени.
0: Значит, у меня... Остается 30 тысяч часов?
1: Ну, добрую половину этого времени мы тратим на телефонные разговоры, транжирим на заседания, совещания, заполнение анкет.
0: Но это у меня уходит значительно больше времени.
1: Так вот. Вот теперь. Теперь давайте-ка подобьем итог. Итак, значит, в вашем личном распоряжении остается всего 15 тысяч часов.
0: 15 тысяч часов? Это 4% всей моей жизни. Так? Так ничтожно мало?
1: Да. Да. Сущая мелочь. Но зато она принадлежит только вам.
2: Вот как же вы распорядились вот этой малой, но такой драгоценной дозой вашего пребывания на Земле? Вы даже не заметили, как ваши усилия все больше и больше направлялись на продвижение по служебной лестнице, лестнице, ведущей в пустоту, в никуда. Вы встречались с нужными вам людьми, нужными, как вам казалось. Сидели вот за этим столом, пили с ними за дружбу. Но признайтесь честно, честно, часто они были вам неинтересны, даже не симпатичны.
0: Да, да, они мне были скучны и неприятны. Но, Александр Михайлович, мной руководил машинный расчет, алгоритм преуспевания. Я был рядовой величиной в этом алгоритме.
2: Я скажу вам больше, если позволите.
1: Вы никогда по-настоящему не любили вашу жену.
0: Откуда вам это известно? Я ведь никогда никому не говорил об этом, даже самому себе.
2: Такая профессия? Да. Поэт, он всегда должен знать о людях чуточку больше, чем они сами знают о себе. Вам импонировала ее победительная внешность, ее практический ум, ее талантливая деловитость. И вот вы не заметили, как постепенно подчинились вот этой талантливой деловитости и стали соучастником преступления.
0: Преступление?
2: Да, да, преступление против самого себя. Вы принесли свой талант в жертву так называемой карьере. Вот этому языческому богу нашего века. Боже мой! Боже мой, как вы суетились! Как мельтешились! Как обворовывали себя!
0: Александр Михайлович! Александр Михайлович! Ну, у меня ведь еще осталось немножко времени! Александр Михайлович, ушел.
3: С кем ты тут разговариваешь, а?
4: Только что приходил Рощин, наш сосед.
3: Как это приходил?
4: Ну как, обыкновенно, через балконную дверь.
3: Да не может быть. Посмотри, дверь заперта. Ты, наверное, вздремнул?
4: Виктория, сходи к ним и позови его сюда.
3: Почему так срочно?
4: Мне необходимо его видеть.
3: Да что ты? Куда я пойду? Посмотри, какой ливень на дворе.
4: Виктория, я тебя прошу. Я тебя очень прошу, сходи к ним и позови его сюда.
3: Мартын. Мартын. Успокойся. Я должна тебе сказать, ты все равно сам узнаешь. Рощин заболел?
4: Как?
3: Его отвезли к вам в институт еще вчера.
4: Что? Заболел? А что с ним? Только не лги.
3: Не знаю. Что-то серьезное с головой.
4: Ах, да-да-да-да-да. Ведь я же ему говорил, что не надо шутить с этими головными болями. Почему же я не настоял, а? Почему же я не потребовал, чтобы он пришел ко мне в институт?
3: Успокойся, успокойся, Мартын. Сабурова сказала, что завтра будет его оперировать.
4: Сабурова?
3: Да.
4: Сама?
3: Да, да, сама. Сама Сабурова.
4: Так. Виктория, мы скоро будем ужинать.
3: Ну, минут через 20 буду тебя кормить. Ты подреми, Мартын. Подреми.
5: Оставшись один, Садовников внезапно поднялся с кресла, стараясь не шуметь, надел ботинки, пиджак, взял в передний плащ и вышел. А через несколько минут он уже мчался в такси к институту. Что ж, отправимся в институт и мы. Опередим Садовникова и войдем в кабинет Анны Степановны Сабуровой в тот самый...

0: Вот я буду оперировать. Это уже решено. Мне звонили уже с этой же просьбой. Илья Григорьевич, я у себя.
1: Анна Степановна, я прошу вас, умоляю вас сделать все от вас зависящее. Я знаю, если вы захотите, вы сможете все, любое чудо.
0: Чудеса – прерогатива факиров и жуликов. Что ж я, по-вашему, в одном случае постараться на 70%, в другой раз на 80%, а иногда на все 100%? Ну, я не бог Саваоф, но если я делаю, то делаю все, что могу. Успокойтесь, успокойтесь. Голубушка, ну что ж теперь делать? Такие дела. И вы меня извините, пожалуйста, у нас у хирургов тоже ведь есть эти штуки, которые называются нервами, рефлекторные дуги и прочее. Крепитесь, крепитесь.
1: Да.
0: Нескладно получилось. Малый, нервничает с больными, черт посылает на твою голову родственников. Да, нескладно получилось. Плохо я с ней разговаривал. Батюшки Светы.
2: Здравствуйте.
0: Артем Николаевич, голубчик. Да какой же это катаклизм заставил вас подняться с постели? Садитесь, садитесь.
2: А, спасибо.
0: Что
2: спасибо.
0: Это?
3: Анна Степановна.
0: Илья Григорьевич, я у себя.
3: Уже начали работать анестезиологи.
0: Ну, что случилось?
2: Анна Степановна, я... ознакомился с результатами исследований.
0: Так.
2: Случай очень сложный.
0: Да, да, и запущенный. Мартин Николаевич, вы не волнуйтесь. Я дала согласие самолично оперировать больного.
4: В дверях, как всегда неслышно, появился Полуянов.
5: Анна Степановна, я... Мартин Николаевич, очень рад вашему столь быстрому выздоровлению. Очень рад.
2: Спасибо.
5: Анна Степановна, из редакции прислали гранки вашего выступления.
0: А, спасибо, голубчик. Да, не откажите у Любенца, скажите, пожалуйста, моей секретарь, чтобы она взяла из библиотеки журналы.
5: Она знает какие?
0: Да, мы сговорились.
5: Хорошо.
0: Ну, что случилось?
2: Вы понимаете, мне кажется, что диагностика в данном случае не может дать точный ответ. В этом кроется огромная опасность. Я... извините меня, я волнуюсь.
0: Мартин Николаевич, ну, волноваться-то вам противопоказано. Знаете что, о роще не позаботимся мы сами и отправляйтесь домой. Марш, марш, и в постель.
2: Анна Степановна, а вы представляете себе, если участок операции выбран неправильно, каким катастрофическим последствиям все это может привести?
0: Объективные картины не дают никаких оснований для беспокойства. Ну, что вы так всполошились-то?
2: Операция сложнейшая. Ювелирная, требующая микрометрической точности, а главное, идеально тренированных пальцев.
0: Ну? Ну почему вы мне об этом говорите?
2: Я по себе замечать стал, что теряешь, когда редко оперируешь.
0: Вот вы куда. Так, ну интересно, интересно. Продолжать?
2: Анна Степановна, вы знаете, как я ценю ваш аналитический ум.
0: И вы бросьте свои дипломатические формулировки.
2: Поверьте, это не дипломатия, ваш огромный опыт.
0: Опыт? Опыт, опыт. Ну, что вы предлагаете? Что?
2: Анна Степановна, правильно ли будет, не ошибка ли это, если Рощина будете оперировать вы?
0: Вот это да. Что же, по-вашему, значит, Сабуровой отказаться от той операции, которая во всех учебниках хирургии называется операцией Сабуровой, так что ли? Отвечайте!
2: Анна Степановна, операция разработана вами, она принесла вам заслуженную славу. В учебниках хирургии она называется операцией Сабуровой. Но вспомните, вспомните, часто вы делали эту операцию за последние годы? Редко. Очень редко, я понимаю, Анна Степановна, я понимаю всяческое представительство на высоком уровне, парадная шумиха, административная суета. Ваша слава стала отнимать у вас слишком много времени.
0: Вы забываете о мелочи, мой дорогой. Если мне это, как вы изволили выразиться, административная суета, если б не извините меня, мои большие чины, нам не удалось бы создать в институте условия для большой хирургии. Мы не имели бы ни транзисторно-диагностических систем, ни многого другого. Ну, мне приходится делить себя. Вернее, разрывать. Ну, может, я кое-что и теряю при этом. О, нет.

0: Нет, я не теряю, а жертвую. Чувствуете разницу?
1: Я-то чувствую, но ведь больным от этого не легче.
2: Анна Степановна, я принес вам из библиотеки статьи.
0: Что, какие статьи?
2: Из иностранных журналов.
0: А я не просил вас бегать в библиотеку. Просто просил сказать моей секретарше.
2: Извините великодушно, я...
1: Анна Степановна, не лучше ли сказать правду, чем шушукаться за вашей спиной? Я говорю вам это как ваш ученик, как друг, как коммунист. Прежде чем стать к операционному столу, спросите вы у себя, тот ли я человек, который может сделать эту операцию, классическую операцию Сабуровой лучше всех. Спросите вы это у своей совести, и пусть она будет вашим главным судьей и единственным свидетелем.
0: Кто же этот самый лучший?
1: Если бы мне пришлось лечь на операционный стол, я предпочел бы, чтобы меня оперировал Борис Иванович.
0: Борис Иванович? Борис Иванович. Не знал, что он стал таким знаменитым.
1: Да какая же он знаменитость, Анна Степановна? Его имя нигде не фигурирует ни в отчетах, ни в докладах. Его никогда не показывают большому начальству, хотя эти операции он делает лучше нас всех.
0: Лучше нас всех. У меня... Такое ощущение, словно я присутствую на собственных похоронах. Ну, разве не я создала вашего Бориса Ивановича? Не натаскала его с позволения сказать...
1: Вы, Анна Степановна, вы его выучили, чтобы использовать ровно в тех параметрах, в которых вам удобно.
0: Ой. Ну.
1: Простите, ради бога, простите, я сказал глупость.
0: Чего уж, валяйте.
1: Анна Степановна, но ведь есть же простая мудрость. Учитель, воспитай ученика, чтобы было бы потом у кого учиться. Ведь в этом движение жизни.
0: Да. Но вы стали смелым. Очень смелым, молодой коллега. Изволили прочесть, так сказать, над моим прахом пламенный монолог. Вернее, некролог.
3: Анна Степановна.
0: Да?
3: Минут через 15 можете идти.
0: Хорошо, я сейчас иду. Извините, мне надо готовиться к операции.
4: Когда Анна Степановна минуту спустя появилась в предоперационной, доктор Корзухина, много лет проработавшая с Сабуровой, с трудом удержалась от вопроса, готового сорваться с языка. Так необычно было поведение Анны Степановны. Ни о чем не спрашивая, никого не замечая, она молча опустилась на стул где-то в углу.
5: Анна Степановна, через 10 минут все будет готово. Анестезиологи доложили, у них все в порядке. Сейчас доктор Калиненко вам сообщит. Доктор Калиненко, Анна Степановна просит доложить о готовности.
6: Анна Степановна, дан вводный наркоз, сделана интубация. Температура тела больного снижена, аппаратура работает нормально.
0: Показания гемодинамики дыхания?
6: Все в норме. Минут через 10 мы можем начинать мыться.
0: Позовите мне Бориса Ивановича.
5: Сейчас мы его вызовем. Борис Иванович, срочно в предоперационную.
6: А я вам больше не нужна? Простите.
0: Кто мне сегодня ассистирует?
5: Я и доктор Калиненко.
0: Отлично.
7: Добрый день, Анна Степановна. Слушаю вас.
0: Здравствуйте, Борис Иванович.
7: Здравствуйте.
0: Вы с сегодняшним случаем знакомы?
7: Да, знаком.
0: Результаты исследований, план и тактику операции знаете?
7: Исследования знаю все.
0: Вот что, голубчик, переодевайтесь. Да побыстрей.
7: Хорошо. 3 минуты.
5: А мне что же, стало быть, не готовиться?
0: Почему? Вы мне тоже понадобитесь.
4: Недоуменно покосившись на Сабурову, Корзухина вышла вслед за Борисом Ивановичем.
0: Как же то он изволил выразиться? Парадная шумиха. Все-таки наглость какая. Разве не принадлежит институту каждый час моей жизни? Каждая минута. Это мне в благодарность за все. Руки, видите ли, не те, черт их подрал. Вот дурак. Ой, стоп. Кажется, нервы стали сдавать. Спокойно. Спокойно, спокойно. И значит, ты обязана делать в институте все самое трудное. Самое опасное, как тогда на фронте. Обязана. Пока не почувствуешь, что кто-то это делает лучше тебя. А если в этом движении жизни, ее продолжение, ее мудрость, воспитай ученика, что было потом у кого учиться. Совесть — единственный свидетель. Руки. Руки. Глупости. Искусство хирурга не исчезает так просто. Я им сейчас еще докажу, на что способны эти руки.
7: Анна Степановна, я готов.
0: Борис Иванович, вы представляете себе те подводные камни, на которые мы сейчас с вами можем натолкнуться?
7: Думаю, что да.
0: Помните, надо отделиться от главной артерии без малейшей ее травматизации.
7: Помню.
0: Ну что ж, голубчик, идите мыться. Когда будет все готово, скажете, я буду мыться здесь.
7: Хорошо.
0: Руки, видите ли, не те, черт их подрал.
3: Анна Степановна, все готово.
0: Сейчас.
3: Анна Степановна, почему вы не идете? Все готово.
0: Борис Иванович, не ждите меня. Начинайте оперировать. С Богом!
3: Вы не придете?
0: Нет. Я буду здесь, у телевизора.
3: Хорошо. Начинаю.
4: Сабурова включила телевизор. Впилась глазами в экран. Операция началась.

0: Прошло недели две. За это время Садовников, по-видимому, окончательно поправился. Виктория решила, наконец, устроить большой прием, который она давным-давно обдумала до мельчайших деталей. И вот сегодня Садовниковы ждут гостей. Стол уже накрыт, все приготовлено к празднеству. Виктория, элегантная, оживленная, колдует над столом, перекладывая карточки с фамилиями приглашенных от прибора к прибору. Она так увлечена своим занятием, что не замечает прихода мужа.
1: О, какое пиршество! Фламандский натюрморт. Снайдерс.
2: Я и тебе обещала. Отметим юбилей нашей свадьбы по высшему классу. Мартын, здесь посадим Сабурова в центре. Здесь ее мужа. Кстати, не забудь подарить ему спиннинг.
1: Хорошо.
2: По правую руку профессора Буторина из министерства. Сабурова, это будет приятно. Ну, а академика Изборского мы посадим слева. Мартын, ну что ты делаешь? Ну, разрушишь композицию.
1: Виктория, я зверски хочу есть.
2: Потерпи немного. Гости должны прийти с минуты на минуту.
1: А ты знаешь, принцип современной живописи – свободная композиция. Это не в передней, это телефон.
2: Да? Виктор Андреевич, ждем вас. Что вы говорите? Ах, какая досада. А вы закутаете горло шарфом. Хотите, Мартын возьмет такси, заедет за вами. Жаль. Ну, выздоравливайте. Худякова ангина с температурой не приедет. Вот досадно. Надо было пригласить Зацепиных.
1: Ой, скорее бы уж приходили. Жрать хочется, страсть.
2: Ну, хочешь вчерашнюю котлету, возьми в холодильнике.
1: Нет, я лучше подожду. А, это не телефон, это в передней. Да? Спасибо. Шофер привез записку от Изборского.
3: Академика срочно вызвали на совещание. Прошу.
2: Какое еще совещание? Может быть, в такой поздний час? Странно.
1: Есть многое на свете, друг Горацио, что непонятно нашим мудрецам.
0: Мартын Николаевич подошел к проигрывателю, поставил пластинку.

0: сколько прошло времени. Час, два. У Садовниковых было ощущение, что прошла вечность. Они молча сидели друг против друга, и им казалось, что с каждой минутой словно линяет праздничное великолепие стола, элегантнейший туалет хозяйки дома и вся их благополучная, налаженная жизнь.
1: Странно. Странно все это.
2: Странно, да. Странно, что даже твой Чуриков не явился с его любовью за даром выпить и пожрать.
1: Позвоню-ка еще раз Соборовой. Можно Анну Степановну? На даче? А когда будет? Как это завтра? Мне показалось, это был ее голос.
2: Вполне допускаю.
1: Могли же все сразу заболеть, выехать на дачу, на совещание, как по команде.
2: Могли, Виктория, могли.
0: Садовников подошел к столу. Собрал карточки с именами гостей, по-прежнему лежащие возле приборов, бросил их в пепельницу, зажег было спичку. Спичку тут же погасила Виктория.
1: С ума сошел, что это значит?
2: А это значит, что сегодня к нам никто не придет. Ни одна собака. И гори они ясным огнем. И остались мы с тобой вдвоем, как Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна.
1: Но почему?
2: Потому что никто не хочет ссориться с Сабуровой.
1: Да объясни ты, наконец!
2: Виктория, кого ты позвала? Кого? Нужных людей, а не друзей. Тех, кто связан с Сабуровой.
1: Ну и что же?
2: Ну, у меня с Сабуровой был недавно весьма крупный разговор. Так сказать, артиллерийская дуэль. И как-то люди исхитряются обо всем мгновенно прознать. Да, воистину, у нас есть секретная часть, но нет секретов. То-то я замечаю странную трансформацию. Хожу по институту как в вакууме, как по пустому коридору.
1: Ты рассорился с Сабуровой?
2: Вдребезги.
1: Ты! Ты же разрушил то, что мы, что я с таким трудом налаживал для тебя все эти годы. Это же низость!
2: Низость! Нет, дорогая моя, это единственно достойный поступок, который я совершил за последние годы. Хотя бы уже потому, что Рощин оперировал Борис Иванович. И Сабурова имеет 3 операционных дня в неделю священных.
1: Слушаю. Тебя, Мончегорск.
2: Мончегорск? Да, слушаю. Что? Как? Когда? Когда это случилось? Что вы говорите? Ой-ой-ой. Какая беда. Да-да-да. Я слушаю вас. Большое спасибо, что позвонили. Большое. Какая глупость, а? Спасибо за такой звонок.
1: Что случилось?
2: Иван Кузьмич тяжело заболел.
1: Какой Иван Кузьмич?
2: Снегирев из Мончегорска.
1: Этот твой знакомый? А что с ним?
2: Инфаркт задней стенки. Я себе простить не могу, что не поехал к нему тогда из-за этого дурацкого телевидения.
1: Мартын, Мартын, ну, возьми себя в руки. Нельзя же так. Ты же опять свалишься. Но что же делать? Что же делать? Ты ему ничем не можешь помочь. Никто из нас не застрахован. Ах, какое несчастье. Какое несчастье. Скажи, Мартын, когда Сабуровой будут вручать золотой скальпель на заседании хирургического общества?
2: Послезавтра.
1: И ты ведь должен делать вступительный доклад, там ее путь в науке, вот это вот не отменено?
2: Да нет, это не отменено.
1: Так Так вот, это единственный способ восстановить твои отношения с Сабуровой и вообще поправить дело.
3: Виктория, как ты можешь мне об этом говорить сейчас, в такой момент?
1: Потом будет поздно. Ведь перед тобой закроются все двери. Ты должен сейчас же поехать к Анне Степановне, сейчас же.
3: Почему я должен?
4: Почему? Я что, предмет? Твоя собственность? Ты меня заправила, как перфорированную ленту в чудовищно отлично смазанную машину. И эта машина меня тащит, тащит. Я живу по твоей подсказке, дружу по твоей подсказке, люблю по твоей подсказке. А вот Снегирев, он бы приехал, он бы не испугался гнева начальства. Он, конечно, не смог бы говорить с нашими, с твоими друзьями о сюрреализме, о Кафке, о театре абсурда. Он бы не смог быть ничем полезным. Полезным, а? Какое гнусное слово полезным!
1: Ты что на меня кричишь? Чего ты от меня хочешь?
4: Виктория, я хочу очень немногого. Я хочу жить иначе. Понимаешь? Иначе. Так, как мы с тобой жили, когда только что поженились. Или когда я работал в районной Щекинской больнице. Имущество, как говорится, у нас было крест да пуговица. А насколько же мы с тобой жили лучше и чище?
1: Да ты... Ты же просто рехнулся. Реки текут вспять только во время землетрясения.
4: Ну, конечно, конечно, конечно. Мы с тобой вычеркнули из нашего словаря, как устаревшее слово, идеал. Но во имя идеала наши отцы шли на каторгу, отдавали жизнь за революцию, умирали в полях под Москвой. А теперь это слово кажется некоторым устаревшим и старомодным. Нет, оно существует и будет существовать. Черт возьми.
1: Опомнись. Опомнись, Мартын. Я же хочу тебе добра. Я принесла тебе в жертву всю себя, свою судьбу, свою карьеру. Да-да. Карьеру. Я давно могла быть представителем нашего главка за границей. Мне предлагали много раз. Лондон, Стокгольм. С моей энергией, знанием, головой. А я отказывалась. Чтобы быть рядом с тобой. Чтобы быть тебе полезной. Извини за гнусное слово.
2: Дорогая моя, к сожалению, есть благодеяния обременительные. Они как ядро на ноге каторжника.
1: Ну, все, что ты говоришь, это так. Лирика, рефлексия. Под влиянием минуты. Для того, чтобы добиться чего-то в науке, нужно занять крупное положение, ключевые позиции. Если хочешь иметь власть, чтобы люди зависели от тебя, а не ты от людей, ничего не поделаешь. Это реальность. Ты едешь к Сабуровой? Да или нет?
2: Нет. Нет и нет.
1: Тогда к ней поеду я.
2: Виктория, не делай этого! Не делай этого, Виктория!

тебе одной плету венок, цветами сыплю стежку серую. О, Русь, покойный уголок, тебя люблю, тебе и верую. Гляжу в простор твоих полей, ты вся далекая и близкая, сродни мне посвист журавлей, и не чужда тропинка склизкая, цветет болотная купель, куга зовет к вечерне длительной, и по кустам звенит капель росы холодной и целительной. И хоть сгоняет твой туман поток ветров крылато дующих, но вся ты, Смирна и Ливан, волхвов потайственно волхвующих. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. Салым соком ягоды на коже нежная, красивая была. На закат ты розовый похожа, и как снег лучиста и светла. Зерна глаз твоих осыпались, завяли, имя тонкое растаяло, как звук. Но остался в складках смятой шали запах меда от невинных рук. В тихий час, когда заря на крыше, как котенок, моет лапкой рот, говор кроткий о тебе я слышу, водяных поющих с ветром сот. Пусть порой мне шепчет синий вечер, что была ты песня и мечта. Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи, к светлой тайне приложил уста. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, близок сердцу желтеющий дол, отрок ветер по самые плечи заголил на березке подол, и в душе и в долине прохлада, синий сумрак, как стадо овец, за калиткою смолкшего сада прозвенит и замрет бубенец. Я еще никогда бережливо так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как ветками ива, опрокинуться в розовость вод. Хорошо бы, насток улыбаясь, мордой месяца сено жевать. Где ты, где моя тихая радость? Все любя, ничего не желать.

0: Старшина, Мишку Гольчанского убило.
1: Видел.
0: А кого еще?
1: Все. Больше никто не придет. Яковенко миной. Еще в своем окопе до атаки. Гуров и Воронин в санбате. Ну, Гуров еще, наверное, выкарабкается. У него сквозное здесь. Воронин тяжелый. И в госпиталь не повезут. У него пол живота вырвало. Так что отвоевался. Построения сегодня не будет. Строить некого. Всей роте благодарность за взятую высоту. Ну, а теперь отдых. Так что давайте завтракать, хлопцы. Вот, возьми, партизан. Кто хочет, может НЗ открыть. Хотя тут всего хватит. Буштец!
2: Что?
1: Не что, а я. Иди сюда.
2: Ну, я.
1: Ты в подвале был?
2: В каком подвале?
1: Ты мне тут наивную барышню не строй. А ну-ка, покажи свою финягу.
2: А чего ты там рассматриваешь, старшина? Да ты что? Я б его вытер. Или вон в пруду сполоснул. Видал, у них там посреди двора пруд? Лебеди там еще черные плавают. Любят паскуды черные. А там, в подвале-то в этом, там что, ежели... Ну, а если бы он был и в крови, так что с того? Я ведь с атаки шел, а не с бульварчика.
3: Разговорчики!
1: В общем так, Серега. Приказ Верховного ты знаешь. Знаешь или нет?
2: Ну, знаю.
1: Не ну!
2: Так точно, товарищ старшина. За жестокое обращение с мирным населением или с военнопленными.
1: Вот именно. Знаешь, молодец. Мы с тобой славяне, Серега. И пришли сюда завоевать симпатию.
2: А я на немке жениться не собираюсь, и мне симпатии не надо.
1: Мне тоже. Детям твоим может понадобиться.
2: Так что же они-то про симпатию?
1: Мы с тобой... Не они. Я так думаю. Вопросы есть?
2: Есть. Тебе сны снятся, Дугин?
1: Я четвертый год не высыпаюсь.
2: А я четвертый год засыпать боюсь. Приказ. Ох, как напугал. Верховный в Москве. А я тут. У меня мать, отец и сестры маленькие землю парят. Невесту в концлагере сожгли. Меня от Люськи прямо от свадебного стола взяли. Нам даже горько. Не кричали. Знаешь, что мне снится, старшина? От самого Ржева. Свадьба моя. Будто мы сидим все за столом. И Люська моя в белом платье. И перед каждым стоит чарка, а в чарке вместо вина кровь. И все на меня смотрят. Ждут, когда мы с Люськой это выпьем. Тогда им не придется. И я встаю и беру эту чарку.
1: и просыпаюсь. Холодный пот во рту. Соленый привкус. Вопросы есть?
3: Ты мне близкий человек, Серега. Брат. Но озвереть я тебе не дам. Я сам через это прошел. Если еще хоть что-нибудь, я тебя без трибунала сам усек.
1: Усек.
3: Война скоро кончится, Серега. И надо будет жить. Понимаешь? Жить.
1: Жить?
3: Пошли.

0: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.
1: Старик Наум Евстигнеевич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал. В колхозе он давно не работает, хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку. Кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах. Живет Евстигнеевич справно, пенсия неплохая. Сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет. Сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди, катки, кадушки, туиски, бочонки. Целый склад. В кладовке 1,5 куля доброй муки. Окорок висит пуда на 1,5. В огороде яма картошки, тоже еще прошлогодней. Он скармливает ее боровом, уткам и курицам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день до темноты возится по хозяйству. Часто спускается в погреб. Сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит, думает о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город. Черти драные, тут ли сейчас не жить? За столом, обложенным учебниками, восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнеевича, учит уроки. У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца у Юрки нет, а у матери, кроме него, еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребятишек моложе Юрки. Мать хочет, чтобы Юрка кончил десятилетку. Юрка тоже хочет. Больше того, он мечтает потом поступить в институт, в медицинский. Старик берет с него 5 рублей в месяц. А варят старик себе отдельно, Юрка себе. Раз в месяц с пенсии Евстигнеевич аккуратно напивается. И после этого 3 дня лежит на печке в лёжку.
2: Ой, в Господа твою душеньку, как черти копытьями толкут. Кончаюсь, Юрка!
3: Не надо напиваться.
2: Молодой шо, рассуждать про это.
1: Пауза. Юрка поскрипывает пером. Старику охота поговорить. Все малость полегче.
2: А что мне делать, если не напиваться? Должен я хоть раз в месяц отметиться?
3: Зачем?
2: Что я, не человек, что ли?
3: Рассуждение. Как при крепостном праве.
2: Чё-чё?
3: Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.
2: А ты откуда знаешь про крепостное время-то?
1: Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями. И он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит.
2: Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка 2 вершка.
3: Проходили.
2: Учителя, что ли, рассказывали?
3: Но?
2: Они-то откуда знают? Там у вас ни одного старика нету.
3: В книгах.
2: В книгах? Они случайно не знают, от чего человек с похмелья хворает?
3: Отравление организма. Сивушное масло.
2: Где масло? В водке?
3: Но.
2: Доучились.
3: Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас тебе наглядно докажу.
1: Юрка взял учебник химии, но старик обхватил голову руками.
2: Ой, господа! Опять накатило. Все, конец.
3: Ну, похмелись тогда. Ой. Чего так мучиться-то? Ой. Давай сбегаю.
1: Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег. Он вообще скряга отменный. Но иногда, к концу месяца, когда у Юрки кончаются продукты, старик долго косится на Юрку.
2: Все вышло?
3: Ага.
2: Я дам. А после привезешь?
3: Давай.
2: Все же охота доучиться?
3: Охота. Хирургом буду.
2: Сколько еще?
3: 8.
2: Чего?
3: Потому что в медицинском 6, а не 5, как в остальных.
2: Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет, цесталь?
3: А я на стипендию. Учатся ребята. У нас из деревни 2 так учатся.
2: Что это вас так шибко в город-то тянет?
3: Учиться. Что тянет? А хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне.
2: Что, они много шибко получают, что ли?
3: Кто? Хирурги?
2: Но.
3: Наоборот, им мало платят.
2: Так на кой же шут-то дожилась я тянуть 100 лет? Иди на шофера выучись, доработай. Они вон поскольку зашибают. И матери бы помог. Уедете, шо на руках 3?
1: Юрка молчит. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Накипает раздражение против старика.
3: Никому до этого не касается. Проживем.
2: Знамо дело. Сбили вас с толку эти мучения. Вот и мотаетесь по белу свету, как... Жили раньше без всякого учения. Ничего, Бог миловал. Без хлебушка не сидели.
3: А у вас только одно на уме. Раньше.
2: А то иропланов понаделали. Дерьма-то.
3: А тебе больше глянется на телеге.
2: А чем плохо на телеге? Я, ежели поехал, так знаю, худо-бедно доеду. А ты вот навернешься с этого самого ироплана. Костей не соберут.
1: И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться. Он потом целый день молчит.
2: Робить надо, вот и благодать настанет.
1: Но робить – это работать значит только для себя. На своей пашне, на своем огороде. Как раньше.
3: У тебя какой-то кулацкий уклон, дед.
2: Слыхали? Вставай, проклятый, заклейменный. Ты бы, наверное, комиссаром у них был. Тогда ведь... Молодые были комиссарами.
3: Не проклятый, а проклятьем.
2: Ну ладно, проклятьем. Это, насчет уклона-то, смотри, не вякни где. А то придут, огород урежут. У меня там 4 лишка есть.
3: Нужно мне.
1: Частенько они возвращались к теме о Боге. Странно, но старик в Бога тоже не верит.
2: Че у вас говорят про его?
3: Про кого?
2: Про Бога-то.
3: Да ничего не говорят. Нету его.
2: А почему тогда столько людей молятся?
3: А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь.
2: Сравни. Я ругаюсь, матерюсь.
3: Все равно в Бога.
2: Да я что ли один так лаюсь? Раз его все вспоминают, стал тем, мне можно?
3: Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно.
1: Юрка не хочет больше разговаривать. Надо учить уроки.
2: Про кого сейчас проходишь?
3: Астрономию.
2: Это про что?
3: Космос. Куда наши космонавты летают?
2: А чего они туда летают?
3: Привет.
2: Ну, зачем?
3: Ну, ты даешь. А что они будут, лучше на печке лежать?
2: Ну, что ты привязался с этой печкой? Доживи до моих годов, тогда вякай.
3: Да я же не в обиду тебе говорю. Но спрашивать, зачем люди в космос летают, это я тебе скажу.
2: Ну, ты и растолкуй. Для чего ж тебя учат, чтоб ты на стариков злился?
3: Ну, во-первых, освоение космоса – это надо. Вот придет время, люди долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно поглядеть на них?
2: Они такие же, как мы?
3: К этого я точно не знаю. Может, маленько пострашней. Потому что там атмосфера не такая. Больше давит.
2: О, и шо драться кинуться?
3: За что?
2: Ну, скажут, зачем прилетели? Непрошенный гость хуже татарина.
3: Не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще неизвестно, кто из нас умнее, а может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, вот дальше полетим. Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю. А их, может, миллионы, и везде живут эти существа. И мы будем летать друг к другу. Получится такое мировое человечество. Все будем одинаковые.
2: Жениться, что ли, друг на дружке будете?
3: Я говорю в смысле образования. Может быть, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся? А может, у них все уже открыто, а вот мы только первые шаги делаем. Вот ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки. Пожалуйста. Включил видеоприемник, настроился на определенную волну. Они здесь, разговаривай. Захотелось слетать к дочери, внука понянчить. Лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет, и через какое-то время икс ты уже у дочери. А внук... Ему сколько?
2: 8, однако.
3: Внук тебе почитает «Войну и мир», потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до 100, до 120 лет жить.
2: Но это уж ты приврал.
3: Почему? Уже сейчас эта проблема решается. 120 лет. Это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными, но мы возьмем их у соседей по галактике.
2: А сами-то не можете, чтоб 120?
3: Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем 120 лет жить, но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до галактики. И, возможно, там этот процесс уже решен. Открыто какое-нибудь лекарство.
2: 120 лет. Сам не захочешь. Надоест.
3: Ты не захочешь, а другие с радостью. Будет такое средство.
2: Ой, средство. Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство. И то ладно. А то башка как этот... Ой, как бочок из-под самогона.
3: Не надо пить.
2: Да пошел ты! Ты вот 16 лет будешь учиться, а начнет человек помирать, что ты ему сделаешь?
3: Вырежу чего-нибудь.
2: Так если ему срок подошел помирать, что ты ему вырежешь?
3: А я на такие дремучие вопросы не отвечаю.
2: Нечего отвечать. Вот и не отвечайте.
3: Нечего? А вот эти люди...
1: Юрка сгреб кучу книг.
3: Вот этим людям тоже нечего отвечать, да? Ты хоть одну-то прочитал?
2: Но там читать нечего, вранье одно.
3: Ладно. Чума раньше была?
2: Холера.
3: Ну, холера.
2: А была. У нас вот в 20...
3: А где вот она сейчас? Есть?
2: О, не приведи, Господи. Может, будет еще?
3: В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше. Если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?
2: Взбесился бы.
3: И помер. А сейчас 40 уколов, и все. Человек живет. Туберкулез был. Неизлечим? Сейчас, пожалуйста, полгода, и человек как огурчик. А кто это все придумал? Ученые? Вранье. Хотя бы уж помалкивали, если не понимаете.
2: Так, так, допустим. Собака это ладно. А вот змея укусит. И где они были, доктора-то раньше? Не было. А бабка, бывало, пошепчет и как рукой сымет. А ведь она и институтов никаких не кончала.
3: Укус был несмертельный, вот и все.
2: Несмертельный. Иди, подставь. Пусть она разок чикнет куда-нибудь.
3: Пожалуйста. А я до этого укол сделаю. И пусть кусает, сколько влезет. Я только улыбнулся.
2: Хвостунишка.
3: Да вот же они, вот книги. Люди на себе проверяли. А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает.
2: Как это?
3: Так. Вот говорит, сейчас у меня холодеют ноги. Записывайте. Они записывали. Потом руки отнялись, он говорит. Руки отнялись.
2: Они пишут?
3: Пишут. Потом сердце стало останавливаться. Он говорит, пишите. Они плакали и писали.
1: У Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.
2: Ну?
3: И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими, с вашими бабками, еще бы тысячу лет в темноте жили. Раньше было, раньше было.
1: Юрка включил радио.
3: Вот так было раньше. Где они?

0: По проводам это у нас здесь, в деревне только. Они, может, где-нибудь на Сахалине поют. Что, туда провода протянуты?
1: Провода! Я в прошлом году ездил к Ваньке. Видал, вдоль железной дороги провода висят.
0: Тебе не втолковать.
2: Юрка выключил радио.
0: Мне надо уроки учить, все.
1: Ну и учи.
0: А ты меня отрываешь.
2: Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать. Долго в избе было тихо.
1: А он есть на карточке?
0: Кто?
1: Ну, тот ученый, помирал-то который.
0: Академик Павлов. Вот он, смотри.
1: А, старенький уж был.
0: А он был до старости лет бодрый. И не напивался, как некоторые.
2: Юрка отнял у деда книгу.
0: И не валялся потом на печке, не матерился. Он в городки играл до самого последнего момента, пока не свалился. А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать. Нервная система — это же его учение.
1: Чё?
0: Почему ты сейчас хвораешь?
1: С похмелья. Я и без Павлова знаю.
0: С похмелья-то с похмелья. Но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил. А сегодня она что? Распрямляется. А у тебя уже условный рефлекс выработался.
1: Чё-чё?
0: Как пенсия, так обязательно пол-литра. Ты уж не можешь без этого. Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс.
1: Но?
0: Получил пенсию на почте. Пошел домой.
1: Но?
0: А ноги у тебя сами поворачивают в сельмак. А ты возьми, пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди.
1: Я хуже маяться буду.
0: Раз помаешься, два, три, потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться.
2: Старик свернул цигарку, закурил.
1: Ой, господи, ой, аж выворачивает всего. Это ж надо так. Ой.
2: Юрка опять сел за учебники. Старик слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел в сенцы.
0: Куда это он?
2: Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам, неся в руках шмат сала в ладонь величиной.
1: Хлеб-то у тебя есть?
0: Есть. А что?
1: На, поешь с салом, а то загнешься загодя со своими академиками. Пока их изучишь всех. Ешь. Там чайник в печке, еще горячий, наверное. Ну, поешь, поешь.
2: Юрка достал чайник, налил в кружку чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть.
1: Ну как, сало-то?
0: Very well. Первый сорт.
1: Кормить ее надо уметь. Свинью-то. Одни с дур начинают ее напичкивать осенью. Получается одно сало, мяса совсем нет. Другие, наоборот, маринуют. Дескать, мясисти будет. Одно сало-то не все любят. Заколют. Ни мясо, ни сало. А ее надо так. Недельку покормить, как следует. Потом

0: подержать впроголодь. Опять недельку покормить, потом опять помариновать. Вот оно тогда будет слоями. Слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь.
1: О, здорово! Спасибо!
0: Наелся?
1: Даже осталось. А это куда?
0: Ну, вынеси в сени на кадушку. Вечером еще поешь.
2: Юрка вынес сало в сенцы, вернулся, похлопал себя по животу.
1: Эх, теперь голова лучше будет соображать.
0: Ну вот. Ой. Ой, Господи, твою душеньку. Как ляжешь, так опять подступает.
1: Дед, может, я пойду куплю четвертинку-то? Ой.
2: Дед помолчал.
0: Я посплю. Ладно, пройдет и так. Потом попозже курям посыпешь. Да кровенке на ночь пару новильников дашь. Ворочки-то только закрыть не забудь.
1: Ладно. Значит так, что у нас еще осталось? География. Сейчас мы ее галопом. Поел хорошо. Уроки почти готовы. Вечером можно на лыжах покататься.

0: У его что же, родных-то никого, что ли, не было?
1: У кого?
0: Ну, у того академика-то одни студенты стояли.
1: У Павлова-то? Были, наверное. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.
0: Ну, дети-то были, поди.
1: Наверное. Завтра узнаю.
0: Были, конечно. Никого, если бы не было, родных-то немного надиктуешь. Одному-то плохо.
2: Юрка не стал возражать. Можно было сказать о студентах, но он не стал говорить.
3: Вспоминаю из детства один случай. Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо синим синё, и уже дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были дождю, рады были отдохнуть. А дядя Ермолай, бригадир, недовольно поглядывал на тучу и не спешил. Не будет никакого дождя, пронесет все с бурей. Ему охота было домолотить скирду. Но все уж собирались, и он, скрипя сердце, тоже стал собираться. До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней и поужинали, синева наползла. Но дождя, правда, не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль. Во тьме трепетно вспыхивали молнии, гремел гром, ветер рвал и носил, а дождя не было. «Самая воровская ночь», — сказал дядя Ермолай. «Ну-ка, Гришка!» — дядя Ермолай поискал глазами. Я попался ему. «Гришка с Васькой, идите на тачок, там переночуете. А то как бы в такую-то ночку не подъехал кто, да не нагреб зерна. Ночь-то самая такая». Мы с Гришкой пошли на ток. Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю. Вспыхивала и гремела со всех сторон. Прилетали редкие капли, больно били по лицу. Пахло пылью и чем-то вроде жженым, резко, горько. Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь. Когда вверху вспыхивало, все на земле, скирды, деревья, снопы в суслонах, неподвижные кони, все как будто на миг повисало в воздухе. Потом тьма проглатывала все, сверху гремела гулко уступами, как будто огромные капли срывались с горы в пропасть. Мы, наконец, заблудились, сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда светит. Опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе в синем резком свете, и все опять исчезало, и в кромешной тьме грохотали вниз огромные камни. «Давай залезем в первую попавшую скирду и заночуем», — предложил Гришка. «Давай, конечно. А утром скажем, что ночевали на тачке. Кто узнает?» Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому, поговорили малость, наказали себе проснуться пораньше и не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь. Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы, конечно, проспали. Но так как ночью хорошо промочило, наши молотить рано не поедут, мы знали. Мы пошли в дом. «Ну, караульщики?» — спросил дядя Ермолай, увидев нас. Мне показалось, что он смотрит пытливо. «Как ночевали?» Хорошо. Все там в порядке? На тачке-то? Все в порядке. А что? Ничего. Спрашиваю. Я посылал, я и спрашиваю. А что? А сам все смотрит. Мне стало не по себе. Зерно целое? Целое. У Гришки круглые, ясные глаза. Он смотрит, не мигая. А что? Да вы были там? На тачке-то? У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся. Хлоп-хлоп глазами. Как это были? Ну да, были вы там? Были. А где же мы были? Эх, тут дядя Ермолай взвился. Да не были вы там, сукиновы сыны! Вы где-то под Суслоном ночевали? А говорите на тачке. Сгребу вот сейчас обоих, да носом, в тачок-то носом, как котов пакостливых. Где ночевали?
4: Вот ты чё?
3: Где ночевали?
4: На тачке. Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче.
3: Васька, где ночевали?
4: На тачке.
3: Да растудит вашу туда-сюда и в ребра. Дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился. Ты гляди, что они вытворяют, а? Не было вас на таку-то, не было. Я ж был там, ну, обормоты вы такие, обормоты. Я же следом за вами пошел туда, думаю, дошли ли они хоть. Не было вас там.
4: Это нас не смутило, что он, оказывается, был на таку. Ну и чё?
3: Чё?
4: Ну и мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже. Мы блудили.
3: Где попозже? Взвизгнул дядя Ермолай. Где попозже-то? Я там весь дождь переждал. Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там.
4: Были.
2: Дядя Ермолай ошалел. Может быть, мы в глазах его тоже на миг подпрыгнули и повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони. Отчего-то у него глаза сделались большие и удивленные.
3: Были!
4: Были.
2: Он схватил узду, мы в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый.
3: «Обормоты!» — говорил он на ходу. «Не были же, не были!» И в глаза врут стоят. «Что бы вам околеть, не доживая веку? Что бы вам жены злые попались?» «Обормоты! В глаза врут стоят, и хоть бы что!» «Ух!» — дядя Ермолай повернулся к нам. «Да ты скажи честно, испужались, может, не нашли?» Нет, в глаза смотрят и врут. Обормоты. По 5 трудодней снимаю, раз вы такие.
2: Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам.
3: Гришка, Васька, сознайтесь, не были на тачке? По 5 трудодней не сниму. Не были же?
4: Были.
2: Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас. Потом позвал с собой.
3: Идите сюда. Идите, идите. Вот тут я от дождя прятался.
2: Показал и посмотрел на нас с мольбой.
3: А вы где же прятались?
4: А мы с той стороны.
3: С какой?
4: Ну, с той.
3: Да где же с той-то? Где с той-то?
2: Он опять стал терять терпение.
3: Я же шумел, вас звал. Я ее кругом все обошел, скирду-то. А молния такая резала, что тут не то, что людей, иголку на земле найдешь. Где были-то?
4: Тут.
2: Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтобы опять не взвиться. Опять сморщился.
3: Ну, ладно, ладно. Вы, может, боитесь, что я ругаться буду? Не буду. Только честно скажите, где ночевали? Не скину по 5 трудодней. Где ночевали?
4: На таку.
3: Да где на таку-то? Сорвался дядя Ермолай. Где на таку-то? Где ухо, бормоты?
2: Он заискал глазами, чем бы огреть нас.
4: мы убежали. Дядя Ермолай ушел за скирду. Опять, наверное, всплакнул. Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте Емельянов Ермолай Григорьевич. Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. Его тоже поминаю. Стою над могилой, думаю. И дума моя о нем простая. Вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею со всеми своими институтами и книжками. Например, что был в этом и в их жизни какой-то большой смысл в том именно, как они ее прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа. Работа. Работали, за детей рожали. Видел же я потом других людей. Вовсе не лодыри, нет. Но свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе. Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю, кто из нас прав, кто умнее.

0: Худой старик с колючей щетиной на лице сидел в углу станционного буфета в Майоре. Над Рижским заливом свистящими полосами проносились зимние шквалы. У берегов стоял толстый лед. Сквозь снежный дым было слышно, как грохочет прибой, налетая на крепкую ледяную закраину. Старик зашел в буфет, очевидно, погреться. Он ничего не заказывал и понуро сидел на деревянном диване, засунув руки в рукава неумело заплатанной рыбачьей куртки. Вместе со стариком пришла белая мохнатая собачка. Она сидела, прижавшись к его ноге, и дрожала. Рядом за столиком шумно пили пиво молодые люди с тугими красными затылками. Снег таял у них на шляпах. Талая вода капала в стаканы с пивом и на бутерброды с копченой колбасой. Но молодые люди спорили о футбольном матче и не обращали на это внимания. Когда один из молодых людей взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не выдержала. Она подошла к столику, встала на задние лапы и, заискивая, начала смотреть в рот молодому человеку.
1: «Пяти!» – тихо позвал старик. «Как же тебе не стыдно? Зачем ты беспокоишь людей, Пяти?»
0: Но Пяти продолжала стоять, и только передние лапы у нее все время дрожали и опускались от усталости. Когда они касались мокрого живота, собачка спохватывалась и подымала их снова. Но молодые люди не замечали ее. Они были увлечены разговором и то и дело подливали себе в стаканы холодное пиво. Снег залеплял окна, и дрожь пробегала по спине при виде людей, пьющих такую стужу совершенно ледяное пиво.
1: «Пяти!» — снова позвал старик. «А Пяти! Ступай сюда!»
0: Собачка несколько раз быстро мотнула хвостом, как бы давая понять старику, что она его слышит и извиняется, но ничего с собой поделать не может. На старика она не взглянула и даже отвела глаза совсем в другую сторону. Она как бы говорила: «Я сама знаю, что это нехорошо, но ты же не можешь купить мне такой бутерброд». «Эх, Пяти, Пяти!» — шепотом сказал старик, и голос его чуть дрогнул от огорчения. Пяти снова вильнула хвостом и вскользь умоляюще посмотрела на старика. Она как бы просила его больше ее не звать и не стыдить, потому что у нее самой нехорошо на душе. И она, если бы не крайность, никогда бы, конечно, не стала просить у чужих людей. Наконец, один из молодых людей, скуластый в зеленой шляпе, заметил собаку.
2: «Просишь, стерва?» – спросил он. «А где твой хозяин?»
0: Пяти радостно вильнула хвостом, взглянула на старика и даже чуть взвизгнула.
2: «Что же это вы, гражданин?» — сказал молодой человек. «Раз собаку держите, так должны кормить, а то некультурно получается. Собака у вас милостыню выпрашивает. Нищенство у нас запрещено законом».
0: Молодые люди захохотали.
2: «Ну и отмочил Валька!» — крикнул один из них и бросил собачке кусок колбасы. «Пяти, не смей!» — крикнул старик.
0: Обветренное его лицо и тощая жилистая шея покраснели. Собачка сжалась и, опустив хвост, подошла к старику, даже не взглянув на колбасу.
1: «Не смей брать у них ни крошки!» — сказал старик.
0: Он начал судорожно рыться в карманах, достал немного серебряной и медной мелочи и пересчитывал ее на ладони, сдувая мусор, прилипший к монетам. Пальцы у него дрожали.
2: «Еще обижается», — сказал скуластый молодой человек. «Какой независимый, скажи, пожалуйста. А брось ты его, на что он тебе сдался?» — примирительно произнес один из его товарищей, наливая всем пиво.
0: Старик не проронил ни слова. Он подошел к стойке и положил несколько монет на мокрый прилавок.
1: «Один бутерброд», — сказал он хрипло.
0: Собачка стояла рядом с ним, поджав хвост. Продавщица подала старику на тарелке 2 бутерброда.
1: «Один», — сказал старик. «Берите»,
0: — тихо сказала продавщица.
1: «Я на вас не разорюсь».
0: «Пал здесь», — сказал старик. «Спасибо». Он взял бутерброды и вышел на платформу. Там никого не было. Один шквал прошел, второй подходил, но был еще далеко на горизонте. Даже слабый солнечный свет упал на белые леса за рекой Лилуп. Старик сел на скамейку, дал один бутерброд Пети, а другой завернул в серый носовой платок и спрятал в карман. Собачка судорожно ела, а старик, глядя на нее, говорил:
1: «Ах, Пети, Пети! Глупая собака!»
0: Но собачка не слушала его. Она ела. Старик смотрел на нее и вытирал рукавом глаза. Они слезились у него
1: от ветра.
0: Вот, собственно, и вся маленькая история, случившаяся на станции Майори на Рижском взморье.

Слеза. Наворачивается слеза, наворачивается, ибо жизнь тем сложна, что укорачивается. Наворачивается слеза, наворачивается. А почему язык сказать не поворачивается? Наворачивается слеза, наворачивается. Ни с обиды, ни со зла, ни от дурачества. Наворачивается слеза, наворачивается. На ресницы слегла, как горячешная. Наворачивается слеза, наворачивается. И не бойся, что слова утрачиваются. Наворачивается слеза, наворачивается. А куда твоя стезя, там и прячется.

0: Реквием. Когда наклоняется знамя над павшими в грозном бою, роняет печальное солнце слезу золотую свою. На свежем высоком кургане, у черной могильной плиты, в глубоком и скорбном молчании встают на колени цветы. А ветер, летящий над чащей, разносит над ширью земной наш залп на кургане гремящий, как клятва отчизне родной. Но снова взвивается знамя, и трубы оркестра гремят, и пушки стальными стволами вбивают снаряды в закат, и ветер, свистящий над чащей, разносит грозней, чем вчера, на запад, как буря летящий, раскат громового ура. Камень. Передо мной врагом разрушенные здания, истерзанные улицы села. Вдали пожар, кругом меня молчанье, зола и пыль, предутренняя мгла. Томясь тоскою, гневом напоенной, такой тоски не мог я побороть. Беру в ладонь осколок закопченный, разбитой школы каменную плоть. Мы этот камень сильными руками несли на стройку радостью полны, чтоб стать смогли бесчисленные камни жилищем счастья всех людей страны. Меся бетон и плавя тонны стали, ломая тишь пустынной целины, мы много дней и лет не доедали, чтоб стали сыты люди всей страны. В жестокий зной, под ливнем и в метели трудились мы, суровые и сильны, чтоб с каждым днем все больше веселели и труд, и песня всех людей страны. В забоях шахт, на нивах и заводах у нас самих мы крали наши сны, чтоб легким был счастливый мирный отдых, чудесный отдых всех людей страны. Вот почему безмерно дорога мне летая сталь оружия бойца. Вот почему простой осколок камня нам жжет ладони, мысли и сердца. Вот почему сегодня в лихолетие у той страны, где ярких слов не счесть, все слова, какие есть на свете, сейчас слились в едином слове «месть». Танк номер 207. Пробиться к Прагерпляц рывком не удалось. Орудия, скрытые в вечернем полумраке, простреливали улицу насквозь, отрезав нам дорогу для атаки. Зальцбергерштрассе так была узка, таким огнем наполнена до края, что приказал полковник, чтоб войска на магистраль не делали броска, в ее тисках бесцельно погибая. Мы в переулках сгрудились, беда. Бессильны люди, ружья, пушки, танки. Мы раньше не знавали никогда такой бесцельной, горестной стоянки. Но вот Конкор штабистов подозвал, и слово «есть» над миром прозвучало. Никто не слышал, что он им сказал, но каждый смог услышать зов сигнала. И в тот же миг огромный танк ИС на всем ходу, как смерч огня из стали, из переулка вылетев, исчез в тугой теснине мертвой магистрали. Зальцбергерштрассе узенький пролет стальной гигант закрыл широкой грудью. Войска немедля ринулись вперед. За танком встали грозные орудия, и в полчаса мы выиграли бой. Когда же стихла огненная вьюга, мы все собрались тесную толпой вокруг стального умершего друга. Мы в памятнике бронзой оживим его броню, могучие колеса. Товарищи, склонитесь перед ним. Он жил как танк, а умер как Матросов. О чем говорило молчание? Ее допрашивал четвертый день подряд фашистский офицер, увешанный крестами. Ей руки за спиной выкручивал солдат. Ее хлестала плеть, ее гноили в яме, но был упрямо сжат иссохший тонкий рот, и только иногда страдания человечьи невольно выдавал руки слепой полет, глубокий тихий вздох да вздрогнувшие плечи. Угрюмый офицер сказал, что больше нет терпения у него, что это лишь начало таких жестоких мук, каких не видел свет. Но желтая, как воск, она в ответ молчала. Угрюмый офицер схватил ее ладонь, склонился, хохоча в насмешливом поклоне, и вдруг, сигару взяв, прижал ее огонь к бессильной, но тугой девической ладони. Прошло минуты две, тончайший горький смрад наполнил полутьму высокого подвала, забился в уголок растерянный солдат, но, бледная как смерть, она в ответ молчала. Прошел недолгий час, а может, много лет. Казалось, полутьма от ужаса густела, но также освещал свечи дрожащий свет на плитах кирпича распластанное тело. Он знал, что режет нож, он знал, что пламя жжет, он взял сюда огонь и острие металла, но был все так же сжат иссохший тонкий рот, выплевывая кровь. Она в ответ молчала. От пламени свечи, рябившего в глазах, плясали на стене чудовищные тени, и вдруг почуял он, что рядом ходит страх. Берет его за грудь, хватает за колени. Проклятие, что за бред? Себе не веря сам, он ринулся вперед, сломив свою усталость. Оплывшую свечу поднес к ее глазам и ясно увидал, она над ним смеялась. Не в силах отвести дрожащий свет свечи от жутких черных глаз, прожегших тьму подвала, фашистский офицер присел на кирпичи и в бешенстве дрожа проговорил устало: «Все ясно до конца. Я сам тебя убью, не скрою. Жуткий страх сейчас меня тревожит, ведь я в твоих глазах увидел смерть свою, и мнится, что она уйти с тобой не может. Но прежде чем поднять вот этот острый нож, я все-таки прошу сказать одно лишь слово. Мы давние враги, но ты меня поймешь, хотя моя мольба бессильна до смешного. Разведка донесла, что пламенная речь с далеких детских лет была твоей стихией, что словом ты могла миллионы в бой увлечь, что этим ты была известна всей России. А ныне ты молчишь, хотя и льется кровь. Прошло 4 дня, ты слова не сказала. Я бил тебя в лицо, а ты молчала вновь. Я жег твои ступни, а ты опять молчала. Я взбешен, потрясен, и я хотел бы знать, Кто выучил тебя, душой твоей владея, чудесно говорить и, так как здесь, молчать? Скажи мне, кто же он? Скажи, скажи скорее.
1: Негромок был ответ, был слабым взлет руки, но думал он, что гром наполнил ширь подвала. Когда, открыв глаза, она ему сказала: «Большевики». Баллада об ордене. Еще не затих громыхающий бой, и нам на стрельбу отвечали стрельбой, и мины рвались, и снаряды рвались, и юнкерс таранил небесную высь. А в глиняной хате большого села, где только что наша бригада прошла, полковник седой выкликал имена героев, которым вручал ордена. И в очередь пятым по списку шестым к нему подошел лейтенант Кирбиштым. Лихой комсомолец, храбрец, острослов, кудрявый красавец, любимец бойцов. Он встал перед орденом, строен и строг, но руку поднять от волнения не мог. И молвил, взметнув непокорную прядь: «Товарищ полковник, позвольте сказать. Позвольте сказать о желании моем, что сердце мне жжет негасимым огнем.
0: Товарищ полковник,
1: за миг до меня был назван боец Никодим Головня. Не мог за наградой прийти Никодим. Сидит он в листе с пулеметом своим. С утра атакуют фашистов полки лесок Никодима у Ворхской реки. С утра он стреляет в окопе своем. С утра мы патроны ему подаем. С утра не сумел окровавленный враг продвинуться к лесу хотя бы на шаг. Я знаю, что к лесу не стало пути, что надо к нему не идти, а ползти. Я знаю, что смертен боец Головня, что, может, погибнет он в гуще огня. И я бы хотел, чтоб доверили мне награду страны.
2: В северной столице полночь.

0: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
1: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.
2: Тысяча 1919 год.

0: бушует и ширится, разливается по всей стране, сметая все преграды на пути своем, штормовой шквал пролетарской революции. Под его сокрушающим напором рассыпалась в прах насквозь прогнившая вековая система произвола, эксплуатации и угнетения. На бескрайних просторах земли русской рождалась новая жизнь. Все становилось новым. Люди, понятия, быт, мораль. Великая партия большевиков подготовила и совершила исторический Октябрьский переворот. Великая партия большевиков отвоевала Россию у буржуазии для народа. Старый мир был уничтожен. Но старый без боя не сдается. И бой, начало которого возвестил гром пушек крейсера «Аврора», продолжается. Бой с полчищами иностранных интервентов и озверевшими белогвардейскими бандами, пытающимися в тесном кольце фронтов задушить молодую Советскую Республику. Борьба с кулаками, спекулянтами, торгашами, пытающимися уморить ее голодом. Борьба с тифом, разрухой, мелкобуржуазной анархией. Партия большевиков ведет бой за счастье трудового народа. В этом бою закаляются и крепнут, постигают трудную науку управления государством большевистские кадры. Этот бой идет повсюду. В небольшом уездном городке на Волге шторм революции бушует с не меньшей силой, чем в центре. И так же, как и во всей стране, боевыми действиями народа руководят здесь большевики. Прозрачное морозное утро. На один из фронтов гражданской войны отправляется новый отряд бойцов. Стоя на балконе с непокрытыми головами, их провожают работники уездного комитета партии. Председатель УКОМа, невысокий коренастый человек, в пиджаке, в кожаных брюках, заправленных в сапоги, и делопроизводитель УКОМа, бывший матрос, которого дружески все называют «братишка». У него вместо одной ноги, потерянной в боях за революцию, деревянный протез. Председатель УКОМа обращается к бойцам с напутственной речью.
1: Дорогие товарищи бойцы! Отправляясь на фронт против белогвардейцев, вы одновременно идете в бой и против иностранных интервентов, которые вооружали Колчака, вооружают Деникина и других белогвардейцев. Так бейте, товарищи бойцы, всех врагов наших в хвост и в гриву, на каком бы языке они ни говорили. Смело в бой, товарищи, за первую в мире власть рабочих и крестьян, за власть советов!

перегнувшись через перила балкона, братишка машет своей бескозыркой уходящим на фронт частям. Председатель УКОМа задумчиво смотрит им вслед.

0: Председатель медленно входит в кабинет, садится за свой стол, просматривает бумаги. Кабинет председателя помещается в небольшой, давно не ремонтированной комнате старого купеческого особняка. Кроме стола председателя, покрытого красной материей, в кабинете стоят несколько стульев, железная печка-буржуйка. На стене под красным знаменем с надписью «Российской коммунистической партии» портреты Маркса и Ленина, лозунги. И в каждой детали этой строгой обстановки чувствуется дыхание революционного шторма. Пора начинать прием. Братишка, разобравшись в массе нахлынувших людей и установив очередь, впускает посетителя.
1: Прекратите галдеж! Максимыч, входи!
0: Это пожилой крестьянин мобилизованной партии для осуществления продразверстки.
2: Здорово, товарищ председатель.
3: Здорово, друг, здорово. Ну, как дела? Да ты садись, садись. Как продразверстка?
2: Хорошо, в аккурат. На все 100%.
3: Ну, а мужики как?
2: Мужики? Мужики, за землю спасибо. А за продразверстку кулаки. Матом кровь.
3: Матом, а ты бы агитировал.
2: Да я агитировал. На языке чуть мозоли не выскочили. Я им и про революцию, я им и про фронт. Кулачье орудует.
3: Мутят, мутят.
2: Мутят. Нос-то не кажет, а голос слыхать.
3: Так, а эсеры как?
2: О, этого добра хватит. По речам видать. Словом, кулацкая волость. Как бы чего ни произошло.
3: Откуда знаешь?
2: Сердцем. Чую.
3: Чего? Чего? Покончим с фронтами, покончим и с продразверсткой.
2: Вот, я агитировал.
3: Постой, знаешь, постой, постой, постой. Ты мне сейчас доклада по своей волости не давай, а сделай его у продкомиссару, а он уж по всем волостям доложит укому. Понял?
2: Да понять-то я понял. А как мне доложить комиссару?
3: Ну, в чем дело?
2: Да видишь ли, требует он от меня письменного доклада. А я человек малограмотный. Ну, как тут быть?
3: Ну, а ты-то говорил ему об этом?
2: Да говорил. А он одно ладить. Хоть песни говорить, а напиши. Отреснуть-то легче, чем написать. Ну, как тут быть?
3: Вот что, скажи ты ему от моего имени, что ты в гимназии, как он, не учился.
2: Так.
3: Да пускай поделится своей грамотой. Пусть твоих слов запишет. Может, цифры писать умеешь?
2: Цифры-то я умею.
3: Ну, вот и ладно. Вот и напиши ему цифры.
2: Так это дело другое. Я ему сейчас так циферами доклад и сделаю. Ну, прощай, товарищ.
3: Будь здоров, друг, будь здоров.
2: А ты не сомневайся. Я ему сейчас так циферами все и сделаю. Сейчас циферами
1: все. Стой. Куда?
4: Я без очереди. Вне всякой очереди. В конце-то концов. Я из центра.
1: Да это значение не имеет.
4: Повторяю, я из центра.
1: Документы.
4: Нельзя. Секретно, срочно. И лично только председателю, хорошо?
0: Оттесняя братишку, в кабинет входит самоуверенный человек в шляпе и в легком пальто. В руках у него пухлый портфель.
4: Безобразие. Безобразие. У вас тут черт знает, что творится. Никакой дисциплины. Неуважение к центру.
3: А в чем дело?
4: Здравствуйте.
0: Приезжий развязно протягивает председателю руку. Тот молча указывает на плакат. Рукопожатие отменяется.
4: Странно. Странные порядки.
3: Ваш мандат.
4: Что? Ах, пожалуйста. Прошу.
3: Так. Так. Ну что же, ничего особенного. Где же эта срочность, секретность и прочее? Братишка!
1: Есть!
3: Поставить товарища в очередь.
1: Есть поставить в очередь.
3: Что?
1: Пожалуйте.
4: Я полагал, что как культурная единица я встречу более радушный прием в провинции.
3: Нам нужны такие единицы, которые счета революции не предъявляют.
4: Я извиняюсь.
3: А вот постойте в очереди, это и будет извинением.
2: Не такое. Надо быть нахалом, товарищ единица. Давай.
4: Пожалуйста, но только я...
0: Братишка выпроваживает посетителя.
1: Сюда.
4: Кто здесь вот последний сюда. В очереди?
2: Наверняка в отдел народного образования прет. К Шуйскому.
3: Наверное.
2: И сколько там чужого элементу собралось?
3: Чистить будем.
2: И начиная с Шуйского. На собраниях так соловьем заливается. А у себя на дому с дворянками да с купчихами якшается. Баренькам ручки целует. Не наш он.
0: В дверях появляется высокий седой человек. Это старый, беззаветно преданный делу революции партиец Раевич.
5: Ну, председатель, новости из Сибири.
3: Товарищ Раевич, здорово, друг.
4: Товарищ Раевич, здорово, дорогой.
5: Товарищ, виноват. Рукопожатия отменяются.
3: Только не по отношению к тебе.
5: Спасибо, но я не желаю тебе зла.
3: А что такое?
5: Мне что-то не здоровится.
3: Может, тиф?
5: Может быть, тиф, возможно.
2: Да ну, неужели?
5: Товарищи, не во мне дело.
2: Такой материал!
0: Раевич показывает пачку иностранных газет.
3: Откуда достал?
5: У пленных офицеров, колчаковцев. У них отобрали иностранные газеты.
2: А ну давай, давай.
5: Кое-что я уже перевел. Так вот, я, знаете ли, вкратце.
3: Давай, давай.
5: Нас поделили. Распределены зоны влияния. Англия должна получить в России зону влияния. Кавказскую нефть, Урал, Северный лес и контроль над Прибалтикой. Неплохо.
3: Неплохо.
5: Вот. Франция, железо, уголь Донбасса и контроль над Крымом. Япония, Сибирь с ее золотыми приисками. По-моему, у всех губа не дура, а?
3: Да-да.
5: А что касается Америки, она уже контролирует железную дорогу в Сибири. А ее посол Фрэнсис телеграфирует государственному секретарю. Каково ваше мнение относительно того, чтобы с Россией обращаться как с Китаем?
3: Так-так.
2: В общем, получается, мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский.
5: Вот-вот.
2: Ах, шарабан мой, американка.
5: Вот. Ух. А для оправдания своей интервенции следующий бред. Имеются, мол, факты, что по улицам советских городов бродят выпущенные на свободу сумасшедшие, которые вырывают падаль у собак. Так. Что большевики рубят топорами иностранцев. Что большевики объявили неделю любви, насильно загоняют женщин в казармы на потребу артиллерийских полков.
2: Не может этого быть.
5: Не может быть? А, смотрите, вот, вот, Фигаро. Ils font aller les femmes dans les casernes pour l'amusement du régiment d'artillerie.
2: Понятно.
5: Понял.
3: Но почему? Почему артиллерийский полк?
5: А это чтобы показать свою осведомленность. Но самое, сказать, изумительное, это вот, вот, высказывание сокровенных мыслей одного из известных английских дипломатов. Слушайте-ка. Ни в коем случае не объявлять войны России. Но советских людей убивать, захватывать их земли, вооружать их врагов, блокировать их порты, топить их корабли, организовать крестовый поход. Кончается это, с позволения сказать, суждение словом «трах». То есть залп, залп, расстрел советских людей.
3: Ох, гады!
2: Эх, ругаться я умею, а вот сейчас теряюсь.
5: Это как же понять?
2: Не нахожу подходящего слова. Культуры не хватает.
5: А, и не найдешь. Беден человеческий язык.
2: Жаль, жаль.
0: Неожиданно Раевич пошатнулся. Братишка поддерживает его.
2: Товарищ Раевич.
3: Что такое?
2: Присядь. Что садись. Такое?
5: Ничего, ничего. Ничего. Да. Так вот, обо всех этих материалах мне необходимо информировать нашу партийную организацию.
3: Очень хорошо.
5: И желательно завтра. Послезавтра, пожалуй, будет поздно.
3: Сляжешь?
5: Возможно.
3: А может, вместо тебя другой кто-нибудь сделает это?
5: А зачем? Замен-то не избавит меня от тифа, если уж он во мне. Ну, будьте здоровы.
3: Будь здоров.
5: Руки не подаю, нет. А потом, знаете, какая штука? У меня, политического эмигранта, острее получится. Так сказать, личные счеты с Европой. Ну, будьте здоровы. До свидания.
2: Эх, вот таких бы нам побольше интеллигентов.
3: Будут.
6: Будут! Теперь для нас ворота открыты. Ну, кто там ко мне на очереди? Давай следующего.
1: Есть дать следующего. Следующий, давай!
0: Поздно ночью председатель УКОМа закончил прием последнего посетителя. А на другой день в его кабинете собираются на заседание руководящие работники уезда. Председатель и братишка перебирают бумаги, готовят материалы к заседанию. Тут же находится член УКОМа, молодой рабочий Попов. После тяжелого ранения на фронте в боях с белогвардейцами он вернулся в свой родной город. Но и здесь он чувствует себя как на фронте. Входят другие члены УКОМа. Лектор, редактор местной газеты, женщина лет 30, одетая в мужской костюм военного образца.
7: Мы не опоздали?
1: Нет, не опоздали. И военкома еще нет.
7: Здравствуйте, товарищ Васильевич.
8: Здорово, товарищ редактор.
7: Попов, опять зубы болят,
1: не
7: да?
1: Не говори.
7: Здравствуй, да, братишка.
1: Здорово, сестра.
0: К раскаленной печке буржуйки подсаживается редактор. На нее неодобрительно посматривает лектор, тощий, желчный человек. На его маленьком сморщенном лице топорщится остренькая бородка и поблескивает пенсне.
9: Эх, товарищи, туго нам приходится. Туго?
8: Что туго? Что туго,

0: Приказ полковника Розанова занимать деревни. В случае сопротивления сжигать их дотла. Землю отобрать.
1: Как же землю-то?
0: Всех взрослых мужчин расстреливать. Мертвых вешать на телеграфных столбах. А имущество, телеги, скот и все прочее забирать.
2: От бандиты.
3: Это звери.
0: Бандиты? А вот английский генерал за этот приказ назвал Розанова молодцом.
2: Эх, распоряжай,
3: как у себя дома.
0: Вот кому вы на руку играете. Кто этого не понимает, тот сам себе враг.
2: Совесть-то где? Раздери вашу душу.
0: Товарищи, эту газету я вам оставлю. Кто пограмотней, пускай почитает и другим объяснит. Страшен не враг. Страшна несознательность ваша. Ею пользуется враг.
3: Да мы сами понимаем, замутили нас.
4: Оба уха дудят.
2: Братцы, братцы, пусть нас на фронт отправляют.
5: На фронт?
1: На фронт?
5: На фронт? На фронт? Значит, опять воевать? Значит, опять кровь свою проливать? Братцы, бросай винтовку! Бросай винтовку! Братцы! Домой пойдем! Братцы!
0: Ну, чего ты кричишь? Чего кричишь? Бросай винтовку! Иди домой! На печь ложись! А дальше что? Ты домой, а Деникин за тобой. Землю отберет, тебя самого на осине повесит, а детишек твоих по миру пустит. Верно я говорю?
1: Верно.
0: А если верно, тогда крепче держи в руках винтовку. Мы за войну дворцам и за мир хижинам. Мы воюем за то, чтобы дети наши никогда не знали войны. Понятно?
5: Понятно.
4: Товарищ, нам бы комиссара сюда.
0: Комиссара вам дадим. Найдем и командира.
6: Редактор обращается к Чистову.
0: А пока командуете вы.
7: Есть.
8: Арестовать зачинщиков.
7: Слушаю. Чуркин.
9: Здесь я.
7: Арестовать зачинщиков.
9: Есть.
7: Слушай мою команду. Первое отделение третьего взвода. Становись. Равняйсь. Направо. Шагом. Хорош. Правое плечо вперед. Хорош. Отделение. Стой. Налево.
10: Взять их!
7: За что ж, братцы? Мы же не виноваты!

0: Наступил день первого городского субботника. Над крыльцом Батырского укома РКП большевиков, как в праздник, развивается красный флаг. И как на праздник с песнями, шутками, радостно возбужденные, забыв усталость, невзирая на мороз, к укому подходят все новые и новые группы людей. Каждый что-нибудь несет – лопату, метлу, лом. Простые орудия труда становятся сегодня грозным оружием, с которым люди пойдут в наступление на снег, на грязь, на борьбу с разрухой. Большая толпа собралась уже перед укомом, а люди все идут и идут. Их встречает член укома, рабочий Попов.
1: Александр, Александр, лопату сюда.
2: Давай.
3: Вот возьми.

0: товарищ Васильев? Замерз, говоришь?
1: Холодно. Скорей бы собрались, а?
0: А ты во что, потолкайся к Ивановой, небось сразу кровь разогреется. Ну, потолкайся.
1: Товарищ Иванова, а! Давай погреемся, ведь тоже замерзаешь, а?
2: Давай, с удовольствием.
0: Ну-ка. Так, теперь другим боком, другим боком. Дай-ка я подкреплю, дай-ка подкреплю.
3: Попов вмешивается в эту веселую возню. К ним подходит пожилая учительница.
4: Не шалите, товарищи! Как вам не стыдно? Время какое! В городе эпидемия!
1: Ну так что ж тут эпидемия?
4: Как что? Вот глядя на вас, обыватели подумают, что коммунисты — это варвары, ничто их не трогает.
1: Трогает, но по-своему.
2: А что ж прикажете? Плакать? Голову пеплом посыпать?
0: Правильно! Коммунист не дитя!
2: На вещи надо смотреть трезво, без предрассудков.
4: Это в своем обществе. А обывателю необходимы уступки.
2: Уступки? Да вы так, пожалуй, обывателю всю революцию по кусочкам уступите. Эш ты, уступки.
4: Так значит, по-вашему, наплевать на этику?
2: На мещанскую с удовольствием. Мещанство — это хуже эпидемии. Это бич, это оплот реакции.
4: Мещанство? Может быть, по-вашему, семья, брак и любовь — это тоже мещанство?
2: Коллектив — вот моя семья. Революция — вот моя любовь.
1: Правильно, верно.
2: Не обыватель нас, а мы его должны перевоспитывать. Революция не классная дама.
4: Не остроумно. Никогда не была классной дамой. Я всю жизнь была трудящейся учительницей.
2: А, ну так вот, потому-то вы и смотрите на нас, как на шалунов школьников.
1: Профессиональная болезнь.
2: Да-да.
0: А ну прекратить прения.
2: Есть.
0: Знаете что, давайте с вами потолкаемся.
2: Да
0: есть. Погреемся, замерзнем. Товарищи, еще идут к нам. Смотрите, сколько народу идет. Отлично.
3: Попову быстро подходит уборщица Параша.
5: О, вспотела. Три версты бежала. Думала, опоздаю. Детишки задержали, ревут.
1: Тяжела ты, шапка коммуниста.
5: А я заперла на ключ, так. А сама драла. Отметьте меня, пожалуйста.
0: Сейчас отметим. Сюда. Товарищи, внимание, товарищи. Нашим отделением командует спец. Спец по очистке дворов, товарищи.
2: Кто такой?
0: Да дворник.
6: Тихо, товарищи, тихо. Сейчас товарищ Васильев прочтет нам свое стихотворение.
1: О, просим. Слез бессилия не надо. Долой испуг и мягкотелость. Ты коммунар, революционер. Смерть идет к тебе с визитом. Борись ты с ней, с тифозным паразитом. Пусть будет чистота везде.
7: Правильно.
1: Мы вечные потоки отпор незваному дадим. Страшна, страшна улыбка смерти, но ее мы победим, поверьте.
8: Ребята, Максимыч пришел. Максимыч, тоже на субботе?
1: Братишка, братишка.
3: Подходит редактор и лектор.
8: Ребята, ребята,
9: я сейчас скажу.
8: Лектор идет, редактор.
10: Еще в коммунистическом манифесте Маркс говорил.
5: Ой, да никогда Маркс этого не говорил.
10: Странно. Наконец, Ленин.
5: Да оставьте вы и Маркса, и Ленина в покое. Что у вас за привычка цитировать великих людей и все не в попад? Вы свое что-нибудь скажите. Свое. А? Ну что? А, ну, не можете? Вот, то-то и оно-то.
11: Товарищ редактор!
10: Странная женщина. Товарищ Попов, я должен заявить вам, что мое присутствие на субботнике совершенно бесцельно.
0: Это как же так?
10: Ведь я ни к какой физической работе не приспособлен.
0: Да?
10: Я человек умственного труда.
0: А вы вообще-то ни к чему не приспособлены. Что? Катитесь отсюда, катитесь.
10: Я не понимаю, как это понимать, скажите?
5: А вот как. Ну-ка, выметайтесь-ка отсюда. Ну, ну.
7: Раевич!
9: Раевич, домой, домой, без тебя
7: товарищи,
9: управимся.
7: Раевич только что выкарабкался из тиф и уже на субботник пришел. Не дадим работать!
11: Нет, нет, товарищи, я с вами не могу без коллектива, тоска.
0: Так ведь ты же больной.
11: Нет, я, товарищ, ведь, я с вами, ведь какой момент, а? Первый субботник. Товарищи, Ленин назвал его великим почином. Ведь как? Коммунистические субботники – это же фактическое начало коммунизма. Пойми, вот ты, например, ты простой рабочий человек, а ведь ты одним своим сознанием выше очень многих ученых, не понимающих этого момента.
9: Да. Совершенно верно.
12: Вот. А, да.
13: Товарищи! Товарищи!
14: Внимание!
13: Объявляю список командиров отделений. Меркулов!
15: Есть!
13: На конную!
15: Есть!
13: Кораблев! Кораблев!
9: Тифу!
12: Надо заменить.
13: Да вот, Максимыч!
16: Есть!
13: За него поведешь!
16: Куды?
13: На конную!
16: Есть!
13: Так, Васильев! Васильев!
17: Я!
13: Ну, я! На конную! Сергушов!
17: Я!
13: Второй район! Скворцов! Скворцов!
2: В тифу!
13: Ну, вот, Иванова!
2: А?
13: Ты поведешь за него!
2: Ой, да я же ведь не знаю!
13: Давай, давай, давай, давай!
2: Ой, да,
13: так, и Махметов! Третий район! Все!
18: Начальство! Давай, начальство! Получай наряды по улицам!
19: Казанцева!
2: Давай
19: сюда, прятаться
2: есть! Лопаты
19: есть?
14: Становись! Направо равняйся!
19: Направо равняйся!
14: Смирно! На плечо!
3: Лопаты, топоры, метла взлетают на плечи.
14: Направо!
3: На крыльцо выходит председатель УКОМа.
14: Дорогие товарищи, сегодня в первый наш субботник покажем образцы настоящего коммунистического отношения к труду. Добрый час, товарищи! Вперед! Шагом! Ирш! Ас! А! Три! Четыре! Левый! Левый! Ас! А! Три! Четыре! Братишка, запевай!
20: Слушай, рабочий, война началась, бросай свое дело.
14: Правый плечо вперед!

0: Так день за днем продолжалась борьба народа за новую жизнь. И в первых рядах борцов революции, как всегда, шли коммунисты. Даже ночью председатель уездного комитета партии не уходит из своего кабинета. Он сидит за столом, тяжело опустив голову на руки. Сказалось напряжение последних дней. В кабинет входит братишка, усталый, осунувшийся. Увидев, что председатель спит, он осторожно направляется к столу и уменьшает огонь в лампе.
1: Что такое? Кто тут?
2: Я.
1: Ах, это ты. Зачем огонь-то уменьшил? Вот надоел.
2: Сам надоел. Ты устал? Ложись, отдохни.
1: А я сказал, что я не лягу. Давай бумаги.
0: В дверях появляется измученный, бледный Раевич и устало опускается на первый попавшийся стул.
1: Что скажешь, товарищ Раевич?
2: Ты чего такой кислый?
1: Может, возвратный тиф?
3: Возможно. И к тому же замучил меня здравотдел.
1: А у Загорецкого обратно было. Он здравотдел замучил. Зачем-нибудь пришел?
3: Конечно. Конечно. По срочному делу пришел.
1: Ну так давай говори покороче, потому что время позднее, меня еще работа ждет.
3: Забыл.
1: Че забыл-то?
3: Зачем пришел?
1: Вот беда.
3: Забыл, глупая голова.
1: Вот что, товарищ Раевич, ты поди выспись, а утром вспомнишь. Это бывает от усталости.
3: Когда-то Бебель сказал, чем я провинился перед пролетариатом, что меня буржуазия хвалит.
1: А вот Ленина не хвалит.
3: Нет, не хвалит. Да, когда я был в Париже, там на Плас д'Итали, вот, не помню. А потом демонстрации. Жорес,

0: Vos bataillons marchons, marchons que sans un pur.
1: Товарищ Раевич, товарищ Раевич, что с ним делать?
0: Есть и среди коммунистов жерандисты. Есть, есть. Их засылают враги и будут засылать.
1: За ними глаз
0: нужен, глаз. Опаснейший народ. Маски, маски. Долой маски, долой.
1: Братишка, стул. Есть стул. Садись. Тоже.
2: Что?
1: Ну, садись.
2: Что случилось?
3: Эх, брат, видно, не отделался ты от тифа-то еще.
2: Опять болтал?
3: Да.
2: Сознание теряется. Второй раз сегодня. На докладе перед заводской аудиторией с русского языка на французский съехал. Вот положение.
3: Подлечиться надо?
2: Нет, где же.
3: Хороший ты работник, товарищ Раевич. Побереги себя.
2: С русского на французское, а?
1: Таких, как ты, мы любим и уважаем.
3: Завтра же подыщу тебе заместителя. И по здравотделу подыщу.
0: Вот, наконец-то! Ты же напомнил мне о цели моего прихода. Насчет заместителя мне. Как можно скорее подыщи его. Только, ты понимаешь, доброкачественного. Мне необходимо передать ему весь объем моей работы, пока я окончательно не свалился.
3: Понимаю, друг, все понимаю. Вот. Не беспокойся. А сейчас поди выспись хорошенько.
2: Да, заместителя, да. Да, я пойду. Пойду.
0: А долго они, враги, будут еще подкапываться под нас изнутри, извне. Как сказал Ленин, мы шагаем под непрерывным огнем неприятеля. А революция устоит. Устоит. Это история. Корни железные.
3: Здорово.
0: Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом. Воспрянет род людской.
3: Скажи курьеру, чтобы следом за ним шел и до самого дома довел.
1: Есть, сказать курьеру, до самого дома.
4: Проводив Раевича, братишка возвращается вместе с редактором.
1: Совсем запарился старик. Да еще тиф, понимаешь.
5: Плохо с Раевичем. Надо что-то предпринять.
3: Лечить надо, лечить.
5: Нужен специалист. Надо попросить губком, губернский город. Там должен быть специалист. Завтра утром созвонись непременно.
3: Почему завтра? Я могу это сделать и сейчас.
1: Конечно, звони сейчас. И скажи, чтобы немедленно прислали сюда спеца.
3: Дайте-ка губком. Губком прошу. Губком прошу. Что вы оглохли? Что такое? Не работает? Как так? Загородная линия не работает? Да ведь недавно же чинили. Буря? Что такое? Неужели от бури?
1: Да какая буря? Баллов 3, не больше.
3: Тут что-то не так. Что-то неладное.
5: Странно. Очень странно.
3: Да.
5: Ну, а что же будем делать с Раевичем?
3: Товарища Раевича надо будет отправить в губком. Другого выхода не вижу.
5: Завернем его в теплую шубу, положим в сани...
1: И полный ход вперед. К утру наверняка будет на месте.
4: Внезапно в кабинет вбегает продразверстник.
6: Ключевский! Волости комитет бедноты порубили!
3: Что?
6: Я, кажись, один спасся.
3: Давно это случилось?
6: Сегодня, часа 4 тому назад, кулаки командует ими сын помещика Орлова. Офицер, знаешь, прятались они в церкви, мучили нас, а...
1: Ой, Максимыч, ну, духу давай сюда.
6: Не хватает.
5: Обопрись об меня, Максимыч.
3: Отведите в комендатуру, пускай передохнет, товарищ.
6: Где? Как бы сюда не нагрянули.
7: Пойдем.
5: Держись.
7: Пойдем, Максимыч.
5: Теперь понятно, почему телефон не работает. В 20 верстах от города Действительно, как бы сюда ни нагрянули.
3: В 20 верстах от города. Надо послать конный отряд и накрыть до рассвета.
5: Правильно.
4: Возвратившийся братишка внимательно слушает председателя.
3: Ну вот беда. В отряде нет комиссара, болен. А операция не только боевая, но и политическая. Может быть, придется даже с населением поговорить.
5: А командир кто?
3: Командир там из военнопленных, мадьяр. Парень-то свой, да только вот плохо говорит по-русски. Да и к тому же горячище. Кого бы это...
0: Пошли меня.
3: Нет, нет, братишка, ты здесь нужен. Ты здесь. Вот что, товарищ редактор, поедешь ты. На коне сидишь неплохо и с народом тоже поговорить умеешь.
0: А с женоделом что будет? Мне юбку одеть да тебя заменить.
5: Давайте не дискуссировать. Минута дорога. Нужно предупредить налет на город. Давай удостоверение.
3: Хорошо. По дороге забеги в военкомат, это на подпись к военкому.
5: Слушай.
3: Заодно информируй его и срочно направь его ко мне.
5: Понятно.
3: Ну, будь здорова. Только прошу тебя, не зарывайся. Не зарывайся.
5: Ну, ладно, ладно. Братишка, до свидания.
6: Сестренка!
2: Ушла.
3: Братишка, срочно ко мне председателя ЧК.
0: Есть председателя ЧК.
3: Только не по телефону.
0: Не по телефону. Телефонистка может заподозрить.
3: А дело секретное. Ты вот что, пошли-ка лучше с нарочным.
0: Есть посла с нарочным.
3: Подожди, подожди. Распорядись от моего имени относительно Раевича. И потом передохни немного сам. Да прыгаешься.
0: Да ты за меня не беспокойся. Ты за собой смотри.
6: Я пошел.

0: Ночь на исходе. На стульях, укрывшись тулупом, спит председатель. От зарева пожара краснеет окно. В кабинет вихрем врывается братишка.
1: Вася! Вася! Вася!
2: Что?
1: Вставай! Налет! Да вставай, жену!
2: Налет?
1: Из Кучевской волости.
2: Постой, постой, как же так? Ведь мы же туда отряд посылали.
1: Провокация! Им из города свои по телефону сообщили. Они другой дорогой ворвались.
2: Понятно, понятно. А наш конный отряд? Что с редактором?
1: Неизвестно. Сейчас узнаю.
2: Постой. Что это горит?
1: Госпиталь на Садовой.
2: Ох ты, черт!
1: Нарочно подожгли, чтобы внимание отвлечь. Ближние караулы, должно, к пожару метнулись, а банды и воспользовались.
2: Где они теперь?
1: На Капустной и на Маратовской задержались. Оттуда пальба идет.
2: Так, значит, до ЧК добираются.
1: Ну да. Я пойду подтяну ребят.
2: Хорошо. Дайте комендатуру. Комендатуру живо! Говорит председателю кома. Что такое? Провод не работает. Товарищ Чуркин! Товарищ Чуркин!
3: Здесь.
2: Приготовить тачанку с пулеметом. В раз.
3: Есть.
2: Пожарную команду. Ага, пожарная команда. Говорит председателю кома. Да. Ага. Смотрите в другом месте. Может загореться, да? Не зевать.
3: Товарищ председатель, ваше приказание выполнено.
2: Хорошо. Что это за народ на улице?
3: А это рабочие из текстильной. Оружия на всех не хватает.
2: Всех, кто без оружия на пожар, больных спасать.
3: Есть.
2: Председатели ЧК. Быстро, председатели ЧК. Вот ты черт. Провод не работает. Слушаю. Слушаю. Ага, здорово, военком. Да. Да-да, коммунистический отряд подтягиваем. Направление? Это скажу позднее. Понятно? Будь здоров.
1: Вась, я здесь.
2: Так вот что, где секретные бумаги?
1: Вот тут, под тельняшкой.
2: Да не под тельняшкой, нужно передать их Попову. И потом распорядить ящик с документами внести сюда.
1: Есть, передать бумаги Попову и ящик принести.
2: Товарищ Чуркин!
3: Здесь.
2: Попова ко мне. Командиры коммунистического отряда, как только появится.
3: Слушаю.
0: Чуркина выбегает, сталкиваясь в дверях с командиром.
3: Я здесь.
2: Товарищ командир, звонил сейчас военком. Он выступает с уланскими казармами. Отряд ЧК задержит банду на Маратовской, а тебе отдаю приказ задержать ее со стороны Москательной и Люксембургской. Понятно?
3: Ясно.
2: Отряд наш в сборе?
3: В сборе. И надо спешить, пока свет от пожара, чтоб пулеметом цель была.
2: Хорошо. Учти, что на одной пулеметной тачанке поеду я.
4: Ясно. Товарищ командир! Беляки по переулкам прямо на нас прут!
3: А ты что? Что ты панику наводишь? Они на нас, а мы на них. Ясно?
4: Ясно.
3: Я пошел.
2: Хорошо, иди. Дайте-ка Попова. По внутреннему Попову прошу.
1: Я здесь.
2: А я тебе по телефону разыскаю. Вот что, товарищ Попов, ты как мой заместитель остаешься здесь. Под твою ответственность дом и все прочее.
4: Вот тебе на. Я, может быть, тоже в бой хочу.
2: Но мало ли что хочешь, мало ли что хочешь.
1: Василий.
2: Постой, постой, постой. Я поеду на тачанке с пулеметом и в нужную минуту поддержу товарищей огоньком. Понятно? Не забудь подложить патрон под ящик с документами и в случае чего прямо на воздух.
4: Да понятно, что тут уковать.
1: Председатель, тачанка готова.
2: Хорошо.
1: Попов, на, возьми бумаги. Ну, председатель, едем.
4: Слушай, братишка, тебе бы лучше остаться, а я за место тебя. Ну куда ты на деревяшке?
1: Да я ж не пешком, я ж на тачанке барином поеду.
2: Будь здоров, держись до конца.
4: Есть. До свидания, братишка.
1: До свидания, Степан.
4: Смотри, береги Василия.
1: Есть.
2: Ну, братишка, вспомни, Царицын, дай жару.
1: Есть, дать жару.

0: На улице города идет тяжелый кровопролитный бой. В кабинете председателя УКОМа Попов с винтовкой в руках ведет наблюдение из окна. Вбегает красноармеец Чуркин.
1: Товарищ Попов! Товарищ Попов!
2: Ну что ты?
1: Берданки нашлись.
2: Много?
1: 2 воза.
2: Где же?
1: В военкомате, у завхоза Ибрагимова. Недаром его подлеца расстреляли.
2: Так раздай рабочим.
1: Да раздавать-то нечего. Все сами расхватали. Ой, заморился.
2: Ну а что в военкомате слышно?
1: Беляки окрепли, завалом задержались, а к ним еще подмога привалила.
2: Ничего, теперь и у нас подмога. Берданки, они хоть и старые, а все лучше, чем ничего.
1: Ну и ноченька. Ой!
2: Ты что, Чуркин?
1: Внутри что-то порвалось, лопнуло.
2: От страху?
1: Ну, тоже скажут от страху. От натуги.
3: То-то, браток. Через полчасика не то еще будет. И отступать не придется. За свое дело деремся. До последнего держись.
1: Ну что ж, помрем, коли их сила возьмет. Только вот неохота к белякам попадать.
2: А я не попаду. У меня, брат, тут все наготове. Чуть что, беляков в дом напущу и на воздух.
1: И я с тобой. Кабы не этот вал, да подмога, ну и помяли б мы белякам бока!
2: Ежели б наша кавалерия подоспела, не помог бы белякам и вал. Кто это?
1: Председатель ЧК.
4: Председателя нет?
2: Да нет, он там с братишкой.
4: Ах, черт, ну-ка, налей немножко Попову водички.
2: На.
4: Вот так. Вот, спасибо. Попов, передашь председателю, что решили с военкомом, начинаем обход. Через рощу, по Церковной улице, часть отряда через Матвеевский проходной двор. Передашь, через полчаса атакуем.
2: Давай.
1: Что это?
2: Что-что? Пуля. Шальная. Стекло пробило.
1: Кто это по площади скачет, а?
2: Это военком Макухин караулы подтягивает.
1: Товарищ Попов! Беляки по Нагорной обходят!
2: И тише, молчи! Ничего, ничего!
1: Глядите-ка! Наши поднялись!
2: Ох, железнодорожники пошли!
1: Ох, ну этим покажу!
2: Ох, ты смотри, что делает Чуркин!
1: Ой, молодцы, ой, молодцы!
0: В кабинет медленно входят несколько красноармейцев. Они несут на руках безжизненное тело председателя УКОМа.
2: Сюда несите. Кладите на стол. Осторожнее. Чуркин, помоги.
0: Вводят под руки раненого братишку с забинтованной головой.
1: Браток, братишка, дай-ка помогу. Ну, садись. Что с тобой, а?
5: Вася. Вася. Очнись.
1: Бой идет!
0: Братишка приник к груди боевого товарища.
5: Сердце не слыхать.
1: В ушах гудит.
5: Попов, послушай ты. Может, он в беспамятстве.
6: Помер.
0: Попов покрывает тело председателя красным знаменем. Молча смотрят они на своего боевого друга.

0: шаль белый!
1: Беляки бегут!
0: Ой, братишка, беляки бегут!
1: Конный отряд прибыл с Ключевской! С ним редакторша!
2: С карабином в руке стремительно вбегает редактор.
3: Товарищ редактор, председатель-то нашего.
4: Товарищ Василий, что же это ты, друг милый, не дождался победы?

0: В Санкт-Петербурге 2 часа ночи.
1: Добро пожаловать в ретро-клуб.
2: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
3: Ну вот настал понедельник. В доме все проснулись рано. Впрочем, возможно, кое-кто вовсе не сомкнул глаз. В гостиной теперь стоит обычный обеденный стол. На нем десяток лекарственных пузырьков и коробочек, бесспорно принадлежащих Мяме. На столе раскрытая книга, чашка кофе. В кресле сидит Дон Пипино. Он неподвижен, и можно подумать, что дремлет. Из комнаты, где лежит больная Донна Роза, выходит Мяме.
4: Выжать тебе апельсин?
5: Спасибо, нет.
4: Температура 36. Она попросила апельсиновый сок. Ты можешь не волноваться. Температура была как реакция на нервный припадок. Бояться осложнений не приходится. Иногда она забывается и говорит нормально. Но когда делает усилия, чтобы произносить слова, то заикается. Вовсе не желание нас обмануть, о нет? Ей самой кажется, что она теряет речь. Вчера доктор сказал то же самое. Вообще ей нравится, что все волнуются из-за нее. Вчера вечером била себе в голову, что не может двинуть рукой. И действительно так было. Выпей чашечку кофе.
5: Спасибо, потом.
4: Когда удается, наконец, выложить все горечи и обиды, накопившиеся за годы молчания, кажется, что облегчаешь свою душу, а потом выскажешь, и остается пустота. Еще более горькая, чем прежние муки и обиды. Тебе нужно отдохнуть. Я сказала Рокко, что сегодня он должен пойти и открыть магазин.
5: Нет, нет, нет, мне необходимо самому.
4: Послушай меня, Пеппи. Первое, что ты должен сделать, извиниться перед Теонеллами и помириться с Розой.
5: Прошу тебя, мэмэ, какое-то время не касаться этого.
4: Я налью тебе чашечку кофе.
6: Я буду поэтому я шляпу, я вообще в конверт. О, целую ночь жгут свет. Хрен покупает шляпу, я вручаю ему конверт.
4: Доброе утро, папа. Зачем вы погасили свет? Я же читаю.
6: Ты вскочила с постели в такую рань, чтобы читать? Значит, клиент покупает шляпу. Кто лежит на диване? Это Роберто с женой? Они ночевали здесь?
4: Если вы их нашли, значит, они здесь.
6: А почему? Клиент покупает шляпу.
4: Что вы тут уронили, пап?
6: Обычно я встаю первым. Сегодня я немного запоздал, потому что холодновато, очень хотелось поваляться в кровати. Когда в доме все спят, я встаю, брожу по квартире и наслаждаюсь. Я откапываю вещи, которых не видел по нескольку лет. И мне приятно держать их в руках, смотреть на них. И никто не задает мне дурацких вопросов. Что вы ищете? Положите на место, не смейте трогать. Потом мне нравится в полном одиночестве встречать восход солнца. Ты спросишь, почему? Потому что в молодости я просыпался слишком поздно. Встречать восход солнца при электрическом свете — это глупо. Это глупо.
5: Святая Мадонна, вы же сели мне на колени.
6: Он тоже встал раньше обыкновенного.
7: Доброе утро. Я занял ваш наблюдательный пост.
6: Сиди. Тебе нравится сидеть здесь? Сиди. На диване Роберто с женой. Если бы их не было, я посидел бы на диване. В кухне никого нету. Мэ-мэ.
4: Что вы хотите, папа?
6: Ничего. Мне ничего не нужно. Я устроюсь у кухонного окна.
8: Да что такое, папа? Ты уже проснулась, Джульяне, девочка моя. Тебе плохо спалось? Я понимаю, ты была потрясена.
4: Чем?
8: Вчерашним скандалом. Дрязги родителей оставляют глубокий след в душе детей.
4: Да что вы, тетя Мэмэ?
8: Не должна заострять свое внимание.
4: А кто на это обращает внимание? Между прочим, Рокко вчера бесподобно изобразил сцену ссоры мамы с папой, и я чуть не лопнула от смеха.
7: Ты чуть не лопнула от смеха?
4: Папа? Доброе утро. Мне очень хочется есть.
8: Там осталось вчерашнее рагу в холодном виде, оно еще вкуснее. Я, пожалуй, тоже съем кусочек.
9: Как чувствует себя мама?
8: Надо отдать справедливость, ей было плохо, но она легко отделалась. Виржиния! Виржи, возьми из кладовой вчерашнее рагу и принеси его сюда.
10: Сейчас.
8: Ну, давай. Проснись, Виржи, проснись.
10: Доброе утро, папа.
7: Доброе утро, Мария Каролина.
10: Доброе утро, Джулиан. Доброе утро.
6: А черт побери! Неужели я не могу спокойно посидеть сейчас даже на кухне?
8: Что такое? Что ты опять расшумялся?
6: У меня сегодня встреча с нотариусом. Мне нужно кое-что обдумать. Так нет, даже на кухне я не могу спокойно посидеть. Явилось это и... О, Джулиане.
4: Да.
6: Ты уже проснулась?
4: Да, дедушка, вы очень громко разговариваете. Какой у меня симпатичный дедушка!
6: Джулиане, это голова дряхлая. С ней нужно обращаться осторожно. По утрам ее нужно держать в покое и поворачивать потихонечку-полегонечку.
7: Вы же опять сели мне на колени.
6: Он еще здесь.
7: Я же хотел вам уступить место.
6: Сиди. Тебе нравится сидеть здесь? Сиди.
10: Вот вам ваша рагу.
11: Доброе утро. Доброе утро.
6: Доброе утро.
10: Доброе утро, Роберт.
11: Доброе утро.
10: Включи магнитофон.
11: Хорошо.
10: Что с тобой, Джулиан? Идем поговорим.
6: Теперь я отправлюсь в ванную.
9: Там Рокко.
6: На кухне это здесь он в ванной, Рок.
8: Что у вас нет своего угла?
6: Свой чулан я изучил вдоль и поперек. Прикажет просыпаться, торчать там целый день. Потом, почему мне не позволяете делать то, что я хочу? Почему все время добавляете? Делай то, делай так. Хорошо, я пойду к себе. Сегодня все свалились с постели. Когда придет портной?
8: Он же приходил вчера вечером, мерил костюм и сказал, что принесет его завтра.
6: Значит, сегодня он не придет.
8: Но если он приходил вчера?
6: Вирджиния, где мое пальто?
8: На улице холодно.
6: Все равно я должен идти. У меня деловое свидание с нотариусом.
7: Каким нотариусом?
8: Шляпная лотерея.
11: Доброе утро, мамочка.
8: Доброе утро, Тивио. Роберто, Мария, Каролина, садитесь, ешьте.
10: Доброе утро.
11: Доброе утро. Доброе утро, тетя Мария.
7: Доброе утро, тетя Мэмэ.
8: Доброе утро, Роберто.
12: холодное рагу напоминает, что наступил понедельник. Новая неделя неразберихи и головных болей.
10: Тетя Маме, как мама?
13: Лучше, но не говорите ей этого.
12: Идем, Мария, иначе я опоздаю. Начинается тарантелло на целую неделю. И начало положил папа своей дурацкой выходкой.
7: Роберто, я здесь.
12: Прости, пожалуйста, папа.
10: Значит, мама поправилась?
13: Да-да, ей лучше.
12: Идем, Мария, иначе я опоздаю.
10: Не кричи.
14: А почему вы на нее кричите? М?
13: Виржиния! Стакан молока, синьорино.
14: Мамочка, пусть она мне принесет молоко в комнату тети Розы.
13: Хорошо,
7: а, Джулианелло, и так ты хохотала до упаду.
10: Ты извини меня, папа, но, честное слово, вы с мамой ведете себя глупейшим образом. Вы столько лет прожили вместе и до сих пор не научились понимать друг друга. Ссоритесь по пустякам, не разговариваете, жалуетесь каждому, кто не приходит в дом, он эгоист, он не ценит моего самопожертвования, он не заботится обо мне и так далее. Ведь вот уже несколько месяцев, как ты обидел маму. А ты даже не помнишь, как сильно и чем ты ее обидел. Я расскажу тебе, потому что знаю все от мамы. Ты помнишь, несколько месяцев тому назад вы ходили обедать к Роберто, помнишь? Ты помнишь, какой обед вам закатила Мария Каролина? Она угостила вас макаронником по-сицилийски, заправленным свежими баклажанами, помнишь?
7: Ну, я помню.
10: Ты ел и рассыпался в комплиментах Марии Каролине. Ты просил, чтобы тебе добавили еще, и кричал, что ты никогда не ел такого вкусного макаронника, и что Мария обязательно должна прийти к нам и приготовить такой макаронник для всей нашей семьи.
7: Я не кричал.
10: Но ты говорил это?
7: Да.
10: Когда мама вернулась домой, она волновалась и злилась до такой степени, что мне даже пришлось не пойти в кино с Федери. Ты знаешь, папа, я никогда не видела, чтобы человек мог рыдать так горько, как плакала мама в тот вечер. Она говорила, теперь мне нужно учиться готовить у Марии Каролины. Он нарочно съел две тарелки, чтобы оскорбить меня в присутствии невестки. Едой, которую готовлю я, он пренебрегает. Меня он никогда не хвалил. Он хвалил ее, чтобы доказать, что его жена готовить не умеет.
7: Нет, ты выдумываешь.
10: Я выдумываю. Я все это знаю от мамы. Кстати, из-за этого в последнее время она и не может спокойно разговаривать с тобой. А ты выдумал вчера эту историю с бухгалтером. Ой, как это было глупо, папа. Ужасно глупо.
7: Джулиана, пойди сюда. Поцелуй меня. Если бы ты знала, каким подлецом я себя чувствую, как мне стыдно.
10: Только смотри, не выдавай меня, хорошо?
7: Нет. Ну,
10: идем к маме. Я понимаю, тебе стыдно смотреть ей в глаза.
15: Доброе утро. Как мама?
16: Ну-ка, изобрази вчерашнюю трагическую сцену. Говорят, у тебя это получается.
10: Пусти ухо!
7: Ну, идите сюда ко мне, дети. Рокко, у меня к тебе просьба. Поди позови сюда бухгалтера Ионелла. Скажи, что я прошу его зайти по неотложному делу. Пожалуйста, Рокко.
10: Хорошо. Ступай, ступай быстрее. Ты слышал, что тебе сказали?
9: Ставьте кресло.
10: Папа! Папа, почему бы тебе не поговорить с ним позже?
7: Позже он уйдет на службу.
14: Ставьте кресло.
9: С трудом передвигаю ноги. Сколько работы? Сколько работы? Кто это все будет делать, Мадонна моя?
8: Ну почему ты должна все делать, а мы на что?
10: 2-3 дня, и к вам снова вернется ваша энергия.
9: Вряд ли, вряд ли.
8: Не говори так, Рузи.
9: Джулиана.
12: Ну, мы побежали, мама. До свидания.
17: В будущее воскресенье мы ждем тебя у нас.
9: Нет, лучше вы придете к нам.
17: Чтобы провести такое же чудесное воскресенье, как вчера, да?
10: Ой! Выздоравливайте, Донна Роза. До свидания.
9: Мария! Мария!
18: Мама!
9: Они не позавтракали, они не позавтракали! Вирджи! Вирджи!
18: Я здесь. Ну, ну, что ты стоишь? Надо же собрать скатерти, салфетки.
8: Сиди, это сделают без тебя.
18: Нет, нет, Донни Розе пришел конец.
14: А моя мама говорит, что вы совершенно здоровы.
8: А Чирио?
18: Нет, детка, это не так. Твоя мама очень любит меня, но я-то знаю, что я чувствую.
15: Папа! О, доброе утро, мамуль. Как
18: доброе
15: ты себя чувствуешь?
18: Утро. Ничего. Ты завтракал?
15: Да, да, спасибо.
16: Пап, пойди сюда. Он сказал, что скоро придет.
15: Джульина, Федерико ждет. Что ему сказать?
10: Скажи ему, что я сейчас приду.
15: Чтобы опять морочить ему голову?
10: Нет, я сейчас оденусь и приду.
15: Ступай. Пап, твой ключ.
3: Угу.
15: Пока.
3: Рузи, мне нужно с тобой поговорить.
18: Поговори, только думай, прежде чем говорить.
3: Ну, я не знаю, ты сейчас, может быть, слишком слаба, и тебе трудно говорить со мной, я понимаю.
18: Нет, ты ничего не понимаешь.
3: Рузи, мы с тобой прожили столько лет.
16: У меня комок в горле, Рузи. И если сегодня мы не поговорим по душам, вчера я себя вел как последний подлец. Я понимаю, что моего извинения перед тобой и перед теми, кто был у нас, недостаточно.
18: Как ты мог придумать такое, поверить в это и устроить скандал?
3: Ревность, Розина моя. Ревность.
18: Ревность, Пеппи, Мадонна моя. Это невероятно, Пеппи. Ревность из-за меня. Пеппи. Мне 53 года, а тебе 56.
16: И тем не менее, дорогая моя, дикая, слепая ревность, доводившая меня до потери рассудка. Вопрос за вопросом я задавал себе последнее время, сам себе отвечал и разжигал свою страсть. Почему этот шут Горохова оказывает такое внимание моей жене? Почему он не упускает случая, чтобы показать свое превосходство надо мной? Стоит моей жене выразить какое-нибудь желание, он тут как тут. Он помнит все даты, все радостные события нашей семьи, твои именины и твой день рождения. Он помнит цветы, конфеты, оттенки материи, которые нравятся моей жене. Почему?
18: Но ведь и ты мог бы с таким же успехом помнить. Хотя бы помнить об этом, Пеппи.
16: Стоило мне что-нибудь начать рассказывать, как ты прерывала меня, чтобы что-нибудь сказать Джулианелле или отдать распоряжение Вирджинии. А когда начинал говорить он, ты всегда его слушала с таким вниманием.
18: Я не знаю, может быть, это было и так. Все зависело от того, о чем говорил ты, о чем говорил он. И потом Роджаньера человек посторонний, я должна была слушать его со вниманием. Но если бы ты знал, Пеппи, сколько раз, слушая его, я думала о другом.
3: Значит, чтобы заслужить твое внимание, нужно быть человеком посторонним?
18: Почему? Разве я когда-нибудь обращалась с тобой как с посторонним?
3: Рузи, я не сумасшедший. Если история с Роджаньерой...

0: А когда тебе захочется поговорить, я брошу все свои дела и буду слушать твои разглагольствования.
1: Нет, друзья, если ты будешь вести разговор в таком тоне, то я уйду. Чистую рубашку и носовой платок я всегда находил. В этом иногда мне помогала Джулианелла или, на крайний случай, Вирджиния.
2: Собака зарыта в другом. Почему ты перестала? Изменила свое отношение ко мне.
0: Ты заметил, что я перестала подавать тебе свежую рубашку и чистый носовой платок, и требуешь объяснения. А если бы все оставалось по-старому, ты не обратил бы внимания на этот пустяк.
2: Ах, значит, ты изменила свое отношение нарочно. Назло.
0: Назло, нет. Просто мне стало казаться, что ты не замечаешь, не ценишь моей заботы о тебе. Ты забывала о моем дне рождения, о дне нашей свадьбы. Я не помню, когда ты принес в дом. Не мне, просто в дом пару цветочков. Мы оба виноваты, Пеппи, каждый на свой лад. Пеппи, Пеппи, спасибо тебе за цветок, Пеппи. Я только одного не могу понять, как ты мог подумать. После всего того, что мы с тобой пережили, после всех радостей и горестей нашей жизни, после того, как мы воспитали троих детей, я спятила с ума и сошлась с Роджиньером.
1: Я же сказал, что эта мысль была результатом моего расстроенного воображения.
0: Красивой женщиной даже тогда, когда я была молодой. А сейчас, когда я состарилась, у меня остались кожа и кости, мне не хватало этого романа. Пеппи, я знала только одного мужчину, тебя. А теперь я тебе хочу сказать, Пеппи, почему я изменила свое отношение к тебе. Раньше, чтобы доставить тебе удовольствие, я готовила не одну рубашку, а даже две. На утро для работы и к вечеру. Я прекрасно понимала, что когда жена готовит свежую рубашку своему мужу, она этим говорит без слов. До твоего белья дотрагиваюсь я одна, и ты разрешаешь дотрагиваться до него мне одной, потому что любишь меня так же, как я люблю тебя. А потом раз, другой, третий ты обидел меня, и я перестала. Я не хочу называть причины, они могут показаться слишком незначительными. Но ты обижал меня. Пусть я не красива, не молодая, но я женщина. Я хочу тебе сказать, Пеппи, что я перестала быть к тебе внимательной настолько, насколько ты перестал быть внимательным ко мне.
1: Роза,
0: не надо,
1: Розина,
0: Пеппи, не надо,
1: зачем
0: Пеппи,
1: ты говоришь, что ты некрасивая? И почему я не могу ревновать тебя?
0: Надо,
1: и почему другой не может смотреть на тебя моими глазами? Ты всегда была женщина живая, полная пленительных чувств. И если ты сетуешь на свои годы, то ведь и я уже не молодой.
0: Пеппи, ты сейчас еще красивый мужчина.
1: Ах, дорогая моя, у каждого ботинка рано или поздно отрывается подметка. Мы теперь уже с Роджиньера одного возраста.
0: Ну, разве можно вас сравнивать, Пеппи?
1: Хорошо, Рузи, ты не хочешь мне сказать, чем и когда я тебя обидел? И что заставило тебя изменить твое отношение ко мне?
0: Пеппи!
1: Я уважаю твои тайны и молчу.
0: Это пустяки, Пеппи, не стоит об этом говорить.
1: Ну, хорошо, Рузи, я же не настаиваю. Но знай, я люблю тебя, Рузи.
3: Можно? Все перемыли, салфетки собрали и пересчитали. Вирджиния отнесет их в прачечную.
0: Вирджиния, иди!
3: Неси остальную посуду.
0: Мэмэ, если тебе нужно идти по делам, иди, я сделаю все сама. И ты, Вирджин, что у тебя с братом?
4: Все так же за ним.
2: Я иду, Рози.
0: Иди. Иди. Иди.

Вот так заканчивается история, которая произошла в доме сеньора Приора. Мы снова во дворе дома. Уличные певцы уже обошли полквартала. Слышите их песенку?

0: Впрочем, извините, история, кажется, еще не окончена. Из своей квартиры вышел бухгалтер Йонелло и наткнулся на сеньора Пепино.
1: Вы хотели видеть меня, кавалье?
2: Да, хотя я понимаю, у вас есть все основания повернуться и уйти.
1: Кавалье!
2: Дайте мне высказаться.
1: Не нужно извиняться, дон Пепино. То, что произошло вчера, результат ваших семейных отношений. Мы с женой разобрались в этом деле. За годы супружеской жизни между мужем и женой появляется, как бы это сказать, накипь, корочка. Словом, дайте мне руку и забудем о вчерашнем.
3: Следующее воскресенье мы должны провести вместе. Вы придете к нам?
4: Не будем загадывать, дон Пепино. Для нас, людей интенсивного труда, воскресенье – день опасный.
2: Почему?
1: Очень просто. Мы не привыкли сидеть сложа руки. Вчерашнее происшествие, например, никогда не могло бы произойти в другой день недели. Вдумайтесь, и вы увидите, что я прав. Неприятные истории происходят почти всегда в воскресенье. Мы целую неделю ждем праздничного дня, чтобы отдохнуть. А когда он наступает, мы вспоминаем все домашние неурядицы и обиды. Потом в начале новой недели, в понедельник, мы опять начинаем строить радужные планы на будущее воскресенье. Я пойду, а то опоздаю.
5: Пепи, ну иди, иди.
0: Пепино оглядывается, замечает на балконе Донну Розу и машет ей рукой.
3: Да, Рузи!
5: Ну?
3: Я хочу попросить тебя об одном одолжении.
5: Ну, выкладывай!
3: Ты не могла бы как-нибудь приготовить макароник по-сицилийски с баклажанами?
5: Ой, на это нужно уйма времени, нужны свежие баклажаны, и потом мне это не удается. Ты скажи Роберто, Мария и Каролина пригласить тебя на обед.
3: А разве Мария и Каролина умеют готовить макароник по-сицилийски?
5: Ты забыл! Пару месяцев тому назад Роберто пригласил нас на обед. Мария захотела показать, как она умеет готовить, и приготовила макароник. Не в обиду тебе будет сказано, ты съел две таких порции.
3: Да-да-да, я был очень голоден в тот день. Но разве можно сравнить макаронник по-сицилийски, который готовишь ты, с тем, что мы ели у Марии и Каролины?
5: Ты же засыпал ее комплиментами.
3: Да-да-да, нет, ну мне просто не хотелось огорчать Роберто. Я хотел тебе сказать потом, но вылетело из головы. Макароны были не очень поджаристыми, а подливка не такой наваристой, как умеешь делать ты.
5: Ну, это может случиться с каждой хозяйкой. Кухня требует большого опыта, умения. Со временем Мария Каролина будет готовить не хуже других.
3: Значит, в один из ближайших дней.
5: Где я возьму свежие баклажаны?
3: Не будем торопиться. Не обязательно готовить сегодня-завтра. Когда тебе захочется и когда будут баклажаны.

Ну вот и весь рассказ о событиях, происшедших в доме сеньора Приоре в субботу, воскресенье и понедельник. Рассказ, который нам поведал наш добрый друг, сеньор Эдуардо де Филипп.

Дорогие ребята, когда вы просите почитать рассказы Бориса Житкова, мы охотно раскрываем его книгу «Что бывало», потому что в этой книге много рассказов и о смелых людях, и рассказы про животных, прирученных человеком. Есть и сказки. Сегодня вы услышите рассказы и сказки Бориса Житкова про животных.

0: У брата с сестрой была ручная галка. Она ела из рук, давала сгладить, улетала на волю и назад прилетала. Вот раз сестра стала умываться. Она сняла с руки колечко, положила на умывальник и намылила лицо мылом. А когда она мыло сполоснула, поглядела, где колечко. А колечка нет. Она крикнула брату: «Отдай колечко, не дразни, зачем взял?» «Ничего я не брал», — ответил брат. Сестра поссорилась с ним и заплакала. Бабушка услыхала. «Что у вас тут?» — говорит. «Давайте мне очки, сейчас я это кольцо найду». Бросились все искать очки. Нет очков. «Только что на стол их положила», — плачет бабушка. «Куда им деться? Как я теперь нитку в иголку вдену?» И закричала на мальчика. «Твои это дела! Зачем бабушку дразнишь?» Обиделся мальчик, выбежал из дому. Глядит, а над крышей галка летает, и что-то у ней под клювом блестит. Пригляделся. «Да это очки!» Спрятался мальчик за дерево и стал глядеть. А галка села на крышу, огляделась, не видит ли кто, и стала очки на крыше клювом в щель запихивать. Вышла бабушка на крыльцо, говорит мальчику. «Говори, где мои очки?» «На крыше», — сказал мальчик. Удивилась бабушка. А мальчик полез на крышу и вытащил из щели бабушкины очки. Потом вытащил оттуда и колечко, а потом достал стеклышек, а потом разных денежек, много штук. Обрадовалась бабушка очкам, а сестра колечку, и сказала брату: «Ты меня прости, я ведь на тебя подумала, а это галка-воровка». И помирилась с братом. Бабушка сказала: «Это все они, галки да сороки, что блестит, все тащат».
1: Храбрый утенок. Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, вдруг из сада вылетала большая стрекоза и начинала кружиться над ними. Она так страшно стрекотала, что перепуганные утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом улетала. После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. Они боялись, что стрекоза прилетит опять. Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила: «Должно быть, наши утята заболели. Что-то они ничего не едят». Она и не знала, что утята каждый вечер голодные ложились спать. Однажды к утятам пришел в гости их сосед, маленький утенок Алеша. Когда утята рассказали ему про стрекозу, он стал смеяться. «Ну и храбрецы», — сказал он, — «я один прогоню эту стрекозу. Вот вы увидите завтра».
2: «Ты хвастаешь», — сказали утята. «Завтра ты первый испугаешься и побежишь».
1: На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с рубленными яйцами и ушла. «Ну, смотрите», — сказал смелый Алеша, — «сейчас я буду драться с вашей стрекозой». Только он сказал это, как вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху она полетела на тарелку. Утята хотели убежать, но Алеша не испугался. Не успела стрекоза сесть на тарелку, как Алеша схватил ее клювом за крыло. На силу она вырвалась и с поломанным крылом улетела. С тех пор она никогда не прилетала в сад, и утята каждый день наедались досыта. они не только ели сами, но и угощали храброго Алешу за то, что он спас их от стрекозы.

0: Кружечка под елочкой. Мальчик взял сеточку, плетеный сачок, и пошел на озеро рыбу ловить. Первой поймал он голубую рыбку. Голубую, блестящую, с красными перышками, с круглыми глазками. Глазки, как пуговки. А хвостик у рыбки совсем как шелковый. Голубенькой, тоненькой, золотые волоски. Взял мальчик кружечку, маленькую кружечку из тонкого стекла, зачерпнул из озера водицы в кружечку, пусть плавает пока рыбка. Поставил под елочкой, а сам пошел дальше. Поймал еще рыбку, большую рыбку с палец. Рыбка была красная, перышки белые, изо рта два усика свесились, по бокам темные полоски, на гребешке пятнышко, как черный глаз. Рыбка сердится, бьется, вырывается, а мальчик скорее ее в кружечку, бух! Побежал дальше, поймал еще рыбку, совсем маленькую, ростом рыбка не больше комара, еле рыбку видно. Мальчик взял тихонечко рыбку за хвостик, бросил ее в кружечку. Совсем не видать. Сам побежал дальше. Вот, думает, погоди, поймаю рыбу большого карася. А подальше в камышах жила утка с утятами. Выросли утята, пора самим летать. Говорит утка утятам. Кто поймает рыбу? Первый, кто поймает, тот будет молодец. Только не хватайте сразу, не глотайте. Рыбы есть колючие, ёрш, например. Принесите, покажите. Я сама скажу, какую рыбу есть, какую выплюнуть. Полетели, полетели утята во все стороны, а один заплыл дальше всех. Вылез на берег, отряхнулся и пошел, переваливаясь. А вдруг на берегу рыбы водится. Видит, под елочкой кружечка стоит. В кружечке водится. Дай-ка загляну. Рыбки в воде мечутся, плещутся, тычутся. Вылезти некуда, всюду стекло. Подошел утенок, видит, ай да рыбки! Самую большую взял и подхватил. И скорее к маме. Я, наверное, первый. Самый я первый рыбу поймал. Я и молодец. Рыбка красная, перышки белые. Изо рта два усика свесились. По бокам темные полоски. На гребешке пятнышко, как черный глаз. Замахал утенок крыльями. Полетел вдоль берега. К маме напрямик. Мальчик видит, летит утка, низко летит над самой головой, в клюве держит рыбку, красную рыбку с палец длиной. Крикнул мальчик во все горло: «Моя эта рыбка! Утка-воровка, сейчас же отдай!» Замахал руками, закричал так страшно, что всю рыбу распугал. Испугался утенок, да как крикнет: «Кря! Кря!» Крикнул кря-кря и рыбку упустил. Уплыла рыбка в озеро, в глубокую воду, замахала перышками, поплыла домой. «Как же с пустым клювом к маме вернуться?» — подумал утенок, повернул обратно, полетел под елочку. Видит, под елочкой кружечка стоит. Маленькая кружечка, в кружечке водица, а в водице рыбки. Подбежал утенок, скорее схватил рыбку. Голубую рыбку с золотым хвостиком, голубую блестящую, с красными перышками, с круглыми глазками. Глазки, как пуговки, а хвостик у рыбки совсем как шелковый. Голубенькой, тоненькой, золотые волоски. Подлетел утенок повыше и скорее к маме. «Ну, теперь не крикну, не раскрою клюва, раз уж был разиней!» Вот и маму видно, вот совсем уже близко. А мама крикнула: «Кря, что несешь?» «Кря, это рыбка голубая, золотая, кружечка стеклянная под елочкой стоит».
1: Вот и опять клюв разинул, а рыбка плюх в воду.
0: Голубенькая рыбка с золотым хвостом замотала хвостиком, заюлила и пошла, пошла, пошла вглубь. Повернул назад утенок, прилетел под елку, посмотрел в кружечку, а в кружечке рыбка маленькая-маленькая, не больше комара, еле рыбку видно. Клюнул утенок в воду и, что было силы, полетел обратно домой. «Где ж у тебя рыба?» – спросила утка. «Ничего не видно». А утенок молчит, клюва не открывает, думает: «Я хитрый. Ух, какой я хитрый, хитрее всех. Буду молчать, а то открою клюв, упущу рыбку. Два раза ронял». А рыбка в клюве бьется тоненьким комариком, так и лезет в горло. Испугался утенок: «Ой, кажется, сейчас проглочу. Ой, кажется, проглотил». Прилетели братья, у каждого по рыбке. Все подплыли к маме и клювы суют. А утка кричит утенку: «Ну, а теперь ты покажи, что принес». Открыл клюв утенок,

Рассказы для маленьких писателя Бориса Житкова читали заслуженная артистка республики Ирина Потоцкая и артист Михаил Лобанов.

0: Ретро-клуб представляет канал «Радиотеатр». Золотая коллекция спектаклей и постановок в исполнении известных артистов. Ретро-клуб представляет радиопередачи прошлого столетия.
1: Уважаемые товарищи, предлагаю вашему вниманию рассказ белорусского писателя Олеся Адамовича «Клуб». Читает Николай Тимофеев.
2: Да, строился клуб этот не для таких, как я. Вернее, для таких, каким и я когда-то был. Крыльцо клуба – это фюзеляж взлетающего аэроплана, выдвинутый вперед. Ну, а дальше, как положено, крылья, хвост. Строился клуб аэроплана в начале 30-х годов. Тогда такими вещами увлекались, жили. Хлопотное это занятие. Считать вверх 12 ступенек, когда вся левая половина твоего туловища словно и не твоя. И противная. Особенно, когда на веранде люди. Выходной сегодня у поселковцев. Стучат костяшками домино. Где-то оркестранты разучивают ноты, тянет каждый свое на своем инструменте. Люди на веранде курят, разговаривают, прислонившись к перилам, дожидаясь вечера кинофильма. А у нас, у кого выходной до самого досмертного часа, спевка сегодня. На Кавказе, говорят, хор столетних есть. Нам все-таки поменьше. Мне-то и вовсе чуть за 50, и даже день рождения сегодня. На клубной веранде есть уже фигуры наших, пенсионеров. Их я сразу выделяю, как другие красивых женщин. «Через две прыгай, Михаил Денисович, не ленись!» Это мой бывший воспитанник Слава сверху подает совет. Он на протезах под Курском обезножил. А я, его бывший директор, всего лишь напоминание об ошибках культа личности. Противно быть лишь напоминанием об ошибках. Когда заговорили о том, чтобы установить в клубе мемориальную доску погибшим в Отечественную войну жителям нашего рабочего поселка Глуша, у пенсионеров появилась новая забота – подсчитывать. Сколько и откуда не вернулось. Насчитали 103 и 83. Мы с моим детдомовцем Славой, вернувшиеся, но тоже у каждого свой список. Он из числа воевавших, я сидевших. Разные на этот счет существуют среди пенсионеров мнения. Например, такое: 83 тоже вклад в победу. Вон другие страны не очистились от пятой колонны. Что получилось? Ну, а дров без щепок не нарубишь. Чувствуешь себя лучше, когда у людей глаза не знающие и не узнающие. Вот как у этих 17-18-летних. Да чего же они все похожи? Даже не то, что похожи, а как бы что-то одно, нерасчлененное. Для меня, во всяком случае. Нет, не потому, что костюмы у многих одинаково черные, одинаковые белые рубашки, и даже не потому, что они такие спортивные, спокойно уверенные. Жизнь пометила их пока одним – молодостью. Стоят и ждут. Девушка, наверное. Жизнь свою поджидают, как когда-то мы. Еще 5 ступенек, и можно будет тоже приткнуться к перилам и, отдыхая, смотреть вниз. Особенно устаешь, когда ты у всех перед глазами. Не стоило все-таки возвращаться в поселок. Казалось, что, вернувшись, что-то вернул. Да и куда такому, как я? Здесь все.